0: приятней и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».

0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Дорогие дамы, уважаемые господа, мы, естественно, на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Нас интересуют встречи команд в восточных группах Американской лиги и Национальной лиги. На востоке Американской лиги Янкис принимали вчера команду Хьюстон Астрос и потерпели поражение. Тампа Бэй, лидеры в этой группе, играли в Детройте и потерпели поражение. Бостон Ред Сакс, которые гонятся за Тампой и за Янки, одержали победу. Таким образом, на сегодняшний день у Тампы 78 побед, у Янки 74, у Бостон Ред Сакс 73 победы. Бостон выиграли, прошу прощения, 8 из последних 10 матчей. На востоке Национальной лиги вчера в Атланте встречались Атланта Брейвс. Это лидеры восточной группы Национальной лиги. Играли с двукратными чемпионами, лидерами западной группы. Прошу прощения. Национальной лиги Лос-Анджелес Даджерс. И Атланта выиграла со счетом 4-3. Метрополитенс принимали вчера команду Милоки Брюверс на сегодняшний день команда с лучшим результатом во всех главных лигах. У нее 81 победа, 51 поражение. Но Метрополитен вчера выиграли. Итак, на востоке Национальной лиги Атланта идет на первом месте. Филадельфия на втором. Метрополитен занимают последнее 5 место. Хотя в последних 10 матчах Мэтс играли неплохо. Выиграли 7 матчей из 10. В женской НБА нам известны теперь все 8 команд, которые будут играть в розыгрыше кубков. Команды Миннесоты, Голден Стейт, Лас-Вегас, Атланта, Индиана и Нью-Йорк Либерти. Вчера присоединились команды из Вашингтона и из Детройта. Команда из Далласа выиграла у Портленда. Команда из Вашингтона победила вчера в Фениксе. Ну и мы с вами на чемпионате Европы по волейболу среди женщин, я напомню, 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд. Каждой по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. В группе А эта группа играет в Стамбуле. После 3 туров лидирует Турция и Польша. Они одержали по 3 победы. Команда Латвии занимает 5-е предпоследнее место. Латвийские волейболистки проиграли все 3 матча. В Брно, это Чехия, лидирует команда Сербии. Она выиграла все 3 матча. Украина на 4-м месте. Украинские волейболистки выиграли 1 матч из 4. В Баку 3 команд по 3 победы после 3 матчей. Это команды Голландии, Бельгии и Азербайджана. Но по разнице партий Азербайджан 9-3, а предыдущие Голландия и Бельгия 9-2. Поэтому если бы вдруг эта группа завершилась сегодня, то Азербайджан был бы на 3-м месте. Ну и наконец группа D. Матчи происходят в Гетеборге, там лидируют итальянцы. Итальянки выиграли все 4 матча. После завершения групповых турниров 1/8 и 1/4 финала будут проходить в Брно, а финальные матчи, полуфинальные, финальные матчи будут, насколько я понимаю, происходить в Баку. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А для вас у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
0: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Александр Флинт, и сегодня у меня для вас две темы. Одна достаточно грустная, ну и как бы назидательная одновременно, другая, ну, скажем так, из теории заговора. Ну, грустная тема заключается в том, что 24 августа 36 года, это уже вот 90 лет с тех пор, закончился первый большой московский процесс, который происходил в Москве над Каменевым, Зиновьевым и другими участниками, как их называли, лево-троцкистского заговора. Значит, что могу сказать? Все расстреляны буквально на следующий день, реабилитированы в 88 году Пленумом Верховного Суда СССР. Это вот это Горбачевская оттепель, перестройка, антисоветско-объединенный троцкистско-зиновьевский центр. Ну, в общем, читал с левой оппозиции. И вот в связи с этим событием я, вот как бы, понимаете, тут вот наткнулся у людей русского происхождения. Они ставят видео, где, значит, мелькают, прежде всего, значит, фамилии расстрелянных, их принадлежность к еврейству и, ну, то есть, к иудеям. И причем называются их настоящие имена, а не те, которые псевдонимы, которые они взяли, потому что Зиновьев на самом деле родомысельский, а Каменев это, по-моему, Розенфельд или что-то такое. Понимаете? То есть, или, например, Сокольников, он был на самом деле бриллиант. И они называют там еще их первые имена, которые, то есть, там еще там Хаим или Ихум, Ешфим или что-то такое. Ну, знаете, я прекрасно понимаю подоплеку этих названий. И дальше там еще, понимаете, авторша задает вопрос, авторша уже живет в Америке при этом. Задает вопрос, это вот и есть это русская революция? Да, Розенфельд, да, видите, я был прав. Лев Борисович Каменев, он был, то есть мать у него была, насколько я помню, вернее, отец у него был русский, а мать, по-моему, была еврейка, ну, что-то вот такое. То есть он был наполовину евреем, он был, его сестра была замужем за Троцким, поэтому... так вот, в чем... То есть, что я здесь, во-первых, предполагаю? Во-первых, то есть их расстреляли за абсолютно пустое дело, да, чем с этого? То, что сталинская вот эта верхушка, которая пришла к власти, на них наготовила, это абсолютно полная туфта, понимаете? То есть то, что им вменялось. То, что они виноваты, что советская власть вот стала такой, как она стала, потому что они ее привели к власти, вне всяких сомнений. Но я хочу здесь сделать несколько, как бы, вставок. Если вы знаете историю, то, например, Каменев и Зиновьев выступали против Октябрьской революции, если вы не в курсе. Они считали, что надо остановиться на революции февральской. Мало того, что они были против, они опубликовали свои, вот, свои позиции. Называется, было такое, свое, в таком, так называемом, к текущему моменту, которое было опубликовано. И стало известно широким слоям населения, что большевики планируют переворот в Петрограде. То есть, они высказались за, фактически за какую-то социал-демократию, за власть временного буржуазного правительства, за какой-то вариант именно буржуазной революции. Поэтому, понимаете, сказать, что они были вот откровенные коммунисты вот в чистом виде, тоже неправильно. Потому что они в какой-то момент нажали на тормоза. То есть, вы понимаете, и вот у меня каждый раз, когда я думаю на все эти темы, то есть и Троцкий был против революции,
Октябрьской. Он считал, что нужно что-то делать, нужно сменить вот это временное правительство, что нужно убрать Керенского и так далее. Но он считал, например, что нужно остановиться на учредительном собрании. Именно, понимаете, вот Ленин настоял на этой самой революции. Ленин и вот какая-то часть партии, слушайте, вся партия была тогда что-то 45 человек. Вся партия большевиков была 45, ну, может, 50 человек. Все. Если вы думаете, что это были тысячи и тысячи людей и так далее, эта массовая партия стала при Сталине. Сталин сделал совершенно специально для того, чтобы заголосовать с людьми, которым он наполнил партию, которые были ему лично обязаны, они заголосовывали любого старого ленинского большевика, которого нужно было ему подавить. Потому что появилось тысячи людей, которые никакого отношения к Ленинской гвардии не имел. Сталин вот это блестяще провернул эту операцию, потому что Сталин был, его назначили первым секретарем. Что такое первый секретарь был? Это был человек, который до ответственный был как секретарь Ленина. То есть ответственный за какие-то методы ведения работы в его офисе. Секретарь, секретарша. Это не был пост в правительстве. Потому что председателем Совнаркома был сам Ленин. Совнарком это был, если вы и помните, это был Совет Министров. Сталин туда не входил никаким министром, никем. Он был на именно особых поручениях Ленина. Когда Ленин не хотел с кем чем-то возиться, он отправлял туда Сталина. Почему? Потому что он знал, что Сталин абсолютно непреклонный сумасшедший человек, который может пролить любые реки крови для того, чтобы достичь того результата, который ему надо было. Ленин это в конечном счете понял к своему собственному, в свою собственную непользу, скажем так. Поэтому он написал вот это предсмертное письмо, которое Каменев и Зиновьев на свою беду решили не давать ему хода в жизнь. Потому что в принципе, Ленин должен был наследовать, конечно, Троцкий. Троцкий был самый блестящий идеолог по идеологии. И блестящий совершенно организатор, и вообще, понимаете, ум колоссальных возможностей, который был на тот момент у большевиков. Он должен был наследовать как идеолог после Ленина. Понимаете, позиция в партии идеолога всегда расценивалась как весьма такая теоретическая. Понимаете, практически большевики тут четко понять, как работает правительство, так не смогли, потому что в конечном счете партия подменила все какие-то руководящие органы государства. То есть

вошла Польша с Литвой, вошли западные различные губернии и земли, то есть вошла Лифляндия, вошла Эстляндия, то есть Латвия, Эстония, вошла Литва, которую разделили вместе с Польшей в пользу России, вошла Украина, вошла Молдавия, Бессарабия, вошло Закавказье, и вошла Центральная Азия и так далее. Там было большое еврейское население, которого в России конкретно такого количества не было. И вот это еврейское население, войдя в состав России, в частности при Екатерине II, было организовано в виде черты оседлости. То есть вот мы должны жить вот только в этих губерниях и никуда дальше не двигаться. Только если они имеют высшее образование или являются купцом первой гильдии, куда евреев категорически не запускали. То есть высшее образование евреев часто в России получить не могли. Не могли. И вот при этом, ну то есть, понимаете, одно дело, когда тебя держат в каком-то заперти, в каком-то там местечке, и ты не можешь никуда двигаться как личность. Окей, это неприятно, но это можно пережить. Другое дело, когда начинаются какие-то насильственные погромы, какие-то акции, какие-то притеснения еврейского населения. Почему? Потому что, вы понимаете, потому что их считают, как говорится, недоделанными, их считают врагами народа. И вот здесь вот я всегда задаю вопрос. Скажите, имели ли евреи право сопротивляться? Имели. Имели. И я так понимаю, что еврейское сопротивление было более умное, чем было русское сопротивление и русские революционеры. Русские революционеры, организовать ничего сами не смогли. А евреи были блестящие организаторы железной волей, как показывает практика. Как показывает практика на сегодняшний день даже в Израиле. Если они, как говорится, собираются вместе, они могут организовать что угодно. И вот. В этой лапотной России, где, понимаете, русское население, понимаете, страдало, понимаете, поднималось на бунт, и их подавляли, и становилось все хуже и хуже и хуже. То есть, если происходили какие-то крестьянские восстания, например, где-то в Англии или во Франции, да, вот возьмем, например, Жакерия знаменитая во Франции, восстание крестьян после того, как король Джон Добрый, Джон Первый, потерпел поражение при Пуатье, 1356 год. Начинается восстание крестьян. Почему? Потому что, ну, то есть, короля надо выкупать из плена, он попал в плен к англичанам, наложены новые налоги, и плюс, грубо говоря, дворяне не выполняют свои обязанности защищать страну. То есть, поднимается народное восстание Жакерии. После подавления этого восстания, что делают французские дворяне? Они что, усиливают гнет над крестьянами? Нет. Они, наоборот, делают разрядку. Они понимают, что Жакерия началась из-за каких-то конкретных причин, поэтому во Франции идут на целый ряд послаблений и реформ своего рода, для того, чтобы христиане жили лучше. То же самое, вот сейчас выходит, кстати говоря, фильм на эту тему, называется «The Rising», «Восстание», «Поднятие». Восстание Йота Таллера в Англии. Опять-таки, для войны с французами требуется большое количество денег. Страна потеряла половину населения. Представляете, половину населения Англия потеряла, потому что это население полностью погибло из-за чумы, которая выкосила половину населения Англии. То есть она выкосила две трети населения Франции и половину населения Англии. Вот нет работников. Очень требуются рабочие руки, при этом людям не дают зарабатывать деньги. Им платят копейки, их используют, с них берут все новые и новые налоги. И начинается восстание вот это. Опять-таки, восстание подавлено, что делают английские феодалы и королевская власть. Они проводят целый ряд каких-то действий, то есть они полностью во всех заканчивают, то есть там несчастные какие-то остатки крепостного права, которые остаются к тому времени, полностью уничтожаются. Крестьяне становятся свободными. И еще идут какие-то там вот эти вот налоги, которые вызвали восстание, полностью прекращаются. Понимаете, то есть, как сказала бы советская историография, феодалы испугались и предприняли какие-то меры. Что происходит в России, когда русские помещики и царь испугался чего-то? Они усиливают гнет, они усиливают давление.

0: они делают какие-то жуткие ситуации, которые привели к каким-то восстаниям, постоянными. И вот то же самое вот мы можем сказать про евреев. Евреи являются мальчиком для бития в России, понимаете, который вначале, ну просто то, что евреев брали, допустим, когда еврейских детей брали в русскую армию, при Николае Первом, да и даже при Александре Первом, до этого, то их брали туда, что называется, насчитал, чтобы все, ребенок умер, потому что после 25 лет никто домой не возвращался. И никаким евреям, допустим, особенно религиозным евреям, внутри русской армии быть было невозможно. Поэтому, когда ребенка забирали на 25 лет в армии, даже если он оставался уже, это были редчайшие случаи, что он возвращался домой. Потом начинается эра Александра Второго, относительная свобода, появляются еврейские газеты, появляется еврейская мысль, еврейский театр и так далее и тому подобное. И потом это резко берет и закрывается при Александре Третьем, потому что Александра Второго убили. И кто его убил? Его убили чисто русские люди. Русские, поляки, немцы. Те, кто состояли в народной воле. Там не было евреев. Там была одна единственная еврейка, какая-то вшивая, которая была беременная в тот момент, и которую, говорится, родила там, по-моему, в тюрьме ребенка. Ребенок умер, она умерла, в общем, что-то такое. Ее тоже собирались повесить, но из-за того, что она женщина и беременна, не тронули. Но, в принципе, она вообще никакой роли не играла. То есть русского царя убили те же самые русские подданные. Но свалили это на евреев. Начались жуткие погромы. Погромы 1881-1882 года, которые никто не останавливал, никто не говорил, что это не так, что это неправильно, так далее. Нет, это, понимаете, считал законным выходом эмоций русского народа против, как говорится, к царю-убийц. Скажите, что должны было делать еврейское население? Понурить голову и сказать, да, вот мы виноваты за счет того, что вот у нас длинный нос и фамилии Розенфельд, там, понимаете, а не Иван Иванович Иванов. Вот вы виноваты только в этом. А вот они так не сделали. То есть образовалось, я как рассказывал, три течения евреев. Одно течение стало, самое маленькое, стало добиваться представления прав евреев в каком-то государственном органе, ну, то есть эволюция режима, в какой-то, там, я не знаю, думу, где должны были быть евреи представлены. То есть давайте, как говорится, мирно поменяем вещи с собой. Второе течение было, давайте вообще уедем из этой чертовой России, началась массовая эмиграция евреев из России, прежде всего в Америку. Какой-то очень небольшой ручеек шел в Палестину. Появилась вот эта знаменитая работа, первое, образование сионизма за счет того, что еврей в Берлине, врач Лев Пинскер написал «Автоэмансипация», говоря, что мы нигде, ни в одной стране ничего не закажем. Мы просто должны... Вот так, понимаете? И третья часть решила совершить революцию внутри. Они говорят, что там эволюция невозможна, уезжать не собираемся, будем воевать за свои права. И вот таким образом образовалось... Относительно небольшое, я говорю, что, ну так, скажем так, вся Ленинская гвардия, ну, допустим, понимаете, даже с дальними какими-то людьми и так далее, ну, возьмем, допустим, 100 человек. Там было достаточно много количества евреев, много. Потому что они были, я повторяю, блестящие организаторы, они были очень хорошо образованы, даже не имея часто высшего образования. Они отличались колоссальной энергией, главное у них был вот этот дух ненависти к этому царскому режиму, который, понимаете, который часто у других просто отсутствовал. Они смогли организовать, понимаете, то, что ни поляки, ни немцы, ни русские организовать не смогли. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Арт Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
9: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. И вот я еще раз вот хочу напомнить вам, что Зиновьев обращается с Каменевым, обращаются к Ленину и пишут письмо, что не только я и товарищ Зиновьев, но и ряд товарищей практиков находят взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент при данном соотношении общественных сил, независимые за несколько дней до съезда Советов, было бы недопустимым гибельным для дела революции пролетариата шагом. Ленин расценил это выступление как разглашение фактического секретного решения ЦК, потребовал исключить Каменева и Зиновьева из партии. Их исключили, но не репрессировали при этом. И вот, еще раз и еще раз после этого Каменев выступает за фактически, вот, например, он выступает, его назначают председателем в ЦИК Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета. И он, например, выступает за то, чтобы образовать однородное социалистическое правительство большевиков с меньшевиками и эсерами. То есть, что это такое? Кто такие мы меньшевики в то время? Их объявили потом врагами народа, но меньшевики фактически это были буржуазные социал-демократы. Эсеры, если вы не помните, это была партия фактически кулаков, крестьян, зажиточных крестьян. Бывшая народная воля переквалифицировалась в эсеров. То есть он фактически выступает за такое полубуржуазное или пробуржуазное правительство, которое со временем бы, чисто за счет экономики, стало бы еще более буржуазным. Его из-за этого заменяют куда более верным коммунистом, таким, как был Яков Свердлов, который был намного более пробольшевик, чем был Каменев. И чем был Зиновьев. Зиновьев при этом, понимаете, это тот человек, который вместе с Лениным находился в том самом шалаше, понимаете, писал вот эти записки к народу и участвовал, как говорится, в этих вот во всех этих написаниях, которые Ленин делал. Он фактически был редактором ленинских работ. Понимаете? И когда мы говорим, что все вот эти люди, понимаете, они как бы создали вот этого монстра, с одной стороны мы правы, с другой стороны мы не правы. Потому что они не намечали вот таким образом, что это будет. Например, вы посмотрите еще раз. Каменев, например, был известен тем, что он дал возможность, он вытащил из тюрьмы очень многих ученых, литераторов, писателей, историков. Он их вытащил из тюрьмы, куда они случайно попали. Он и Троцкий, кстати говоря, способствовали, ну, по целому ряду причин, способствовали, чтобы русская интеллигенция могла спокойно уехать, эти знаменитые философские пароходы могла уехать из России. Сталин бы просто всех расстрелял. Кстати говоря, всех, кто вернулись, Сталин таких, да, расстрелял. Всех, кто остался, Сталин, да, расстрелял их. А эти дали ему ехать. Понимаете, поэтому не все так вот одним цветом покрашено с этими большевиками. Понимаете, у меня впечатление, вот, ну, считайте, может быть, это лично мое впечатление, что если бы, как говорится, вот Сталин не взял бы власть полностью в свои руки и не отстранил бы эту Ленинскую гвардию, то вот это советское государство было бы другим. Во-первых, сохранился бы НЭП. Они были за НЭП. Понимаете? Скорее всего, НЭП, вот именно как новая экономическая политика, в такое мелкобуржуазное государство продолжилось бы, потому что это было выгодно всем. Возможно, не было бы ни коллективизации, ни индустриализации в таком виде. С миллионами жертв, с голодом, со всеми делами. Точно бы не было бы, скорее всего, вот этих вторичных репрессий, которые начались в 30-е годы. Здесь вы понимаете, у нас при том, что... Почему? Потому что все эти люди, они, понимаете, ну, смотрите, исключали из партии. При Сталине это был фактически расстрельный приговор. А там, ну, исключили из партии, окей, файн, но мы не будем с тобой вместе разговаривать, окей. И все. Повторяю, вся партия была там, я не знаю, 40 человек. Видите, это разница. Это большая разница. Понимаете, дискуссионные несогласия. И, понимаете, несогласие, что надо сохранять свою жизнь. Если ты не согласен, тебя расстреляют. Сталин был чистейший диктатор и практик. Он не был теоретиком. Он очень интересно маневрировал внутри этой партии. Вначале он объединился с Зиновьевым и Каменем, с их группой. Почему он объединился? Потому что все завидовали Троцкому. Троцкий был, конечно, несомненной, самой яркой фигурой в этой партии. Но он при этом был снобом. Понимаете, он смотрел на всех немножко свысока, и, как говорится, Сталин называл самый главный, как говорится, как он называл, самый даровитый или, во всяком случае, продвинутый посредственностью нашей партии. Посредственность его победила. Потому что он не рассчитывал на то, что когда в руки Сталина попал фактически аппарат кадров, Сталин смог это использовать для себя. Вот Сталин объединяется вначале с Каменевым, Зиновьевым в 24 году, Троцкого удаляют, после этого он объединяется с Бухариным и Рыковым, так далее, удаляют Каменева, Зиновьева, потом он уже становится абсолютно самостоятельным и начинает удалять всех подряд, и причем все думают, что, как говорится, ну, окей, он будет, как говорится, во главе, они будут как бы там выполнять какие-то мелкие роли. Нет, он их периодически пырял, и в конечном счете он их расстрелял. Фактически евреи в революции закончились именно вот с этими всеми расстрелами. Понимаете, и некоторые, вот, которые вот пишут тут разные писатели, они очень довольны, что именно евреев уничтожили. Что закончился, как говорится, понимаете, что вот, понимаете, Сталин сделал то, что нужно было сделать. Понимаете, вот тут начинается, что Сталин, типа, это наследник русских императоров. Они как-то вот забывают историю. Или пытаются подменить это дело каким-то вот таким русским настроем. Сталин абсолютно не был прорусски настроен. Во-первых, сам Сталин по себе, он был наполовину грузин, наполовину осетин. Ничего русского в нем не было. Вообще, как таковая русскость советской власти произошла, скорее всего, во время Второй мировой войны, когда русский национализм пытались поднять и подняли как метод подъема народного гнева и населения против немцев во время Второй мировой войны. Понимаете, и Сталин стал выступать от имени русского народа, понимаете, русские братья и сестры и так далее и тому подобное. До этого эти термины не использовались, это был именно интернационал. И партия состояла, понимаете, они именно меняли свои имена и фамилии на русские имена и фамилии, почему? Потому что они хотели быть интернационалом. Они не прятались, что они евреи. Они считали, что это вот именно что с революцией, вся вот это вот разделение на евреев и неевреев исчезнет. То, в принципе, из-за чего они в революцию попали. Они просто забыли свои корни, что называется, откуда это пришло. А пришло именно оттуда. Я не говорю, что они не виноваты. Нет, боже упаси, я их не оправдываю ни в коем случае. Понимаете, но проследить, как вот это все происходило, совершенно необходимо. И вот я вам зачту список расстрелянных на вот этом первом московском процессе. Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Евдокимов Григорий Еремеевич, Тервоганян Вагарша Карутюнович, Мрачковский Сергей Витальевич, Смирнов Иван Никитич, Дрейцер Ефим Александрович, Рейнгольд Исаак Исакович Исаевич, Ричард Витольдович Пикель, Гольцман Эдуард Соломонович и Иван Петрович Бакаев. Ну вот кто у нас евреи здесь? Григорий Зиновьев, Каменев, Рейнгольд, Гольцман. Четыре человека. Тут же даже есть, значит, тут русский Евдокимов, Мрачковский, Смирнов, Иван Петрович и Бакаев. Пикель был наполовину литовцем, наполовину англичанином. Мрачковский был, по-моему, то ли русский, то ли поляк. Вот, видите, поэтому вот вам состав этой революции. А сколько было в революции грузин? Огромное количество. Армян. Почему? Потому что, объективно, один из трех, всего было три главных причины русской революции. Вопрос о земле, о собственности. Потому что была аграрная страна, и в стране продолжало быть, оставалось феодальное помещичье хозяйство. Вопрос о власти, потому что власть принадлежала некомпетентному царскому правительству, и широкие слои представлены у власти не были. И национальный вопрос, который взорвал все национальные окраины. Горело все, понимаете, в Центральной Азии, в Закавказье, в Прибалтике, даже в Тихой Финляндии. Царь успел нагадить так, что даже Финляндия взорвалась. Понимаете? И что, это все везде были евреи, что ли, какие-то, которые все это организовали? Нет, оно горело само по себе. Евреи организовали только фактически переход к этой Октябрьской революции. И то, видимо, не понимая, к чему они приведут. Я практически уверен в этом, потому что никто из них не был самоубийцей и не строил систему, которая в конечном счете их уничтожит. Я думаю, что они как раз строили систему, которая должна была дать им какое-то избавление от старых порядков. Наверное, что-то такое. Потому что они, иначе бы они бы не участвовали во всем этом. Они бы не строили эту большевистскую власть, не настаивали бы, понимаете, на этих вот всех этих мерах и так далее. Они именно пришли в революцию, потому что у них были конкретные причины для этого. Конкретные. Не просто потому, что они ненавидели царя, а потому что царь ненавидел прежде всего их. Царское правительство ненавидело их как людей, как группу. И вот они совершают эту революцию как метод избавления. Они что, совершают для того, чтобы их через 20 лет расстреляли? Да нет, конечно. Значит, они не представляли себе, что большевизм станет именно вот такой вот кровавой совершенно какой-то диктатурой. И, понимаете, они именно думали, что это будет какое-то, ну, я так понимаю, какое-то относительно народное полубуржуазное, полусоциал-демократическое правительство. И именно поэтому, понимаете, очень многие из них говорили, что, ребята, не надо совершать эту Октябрьскую революцию, давайте остановимся так, как есть. Так как временное правительство и Керенский были колоссально слабы, а Ленин, как говорится, имел большую, как говорится, популярность, они смогли, как говорится, сделать то, что они смогли сделать. Причем вначале, каким образом это произошло? Керенский знал о своей слабости, он объединился с большевиками, меньшевиками, со всеми делами, со всеми партиями и так далее, для того, чтобы остановить поход Корнилова, который происходил, должен был идти на Петроград. Если бы Корнилов в тот момент победил, разогнал бы это временное правительство этих большевиков, то революция бы дальше бы не произошла. Но Керенский, понимаете, не учел, что он взял, объединил все эти силы, Керенский. И летом этот, вот этот поход Корнилова смогли остановить на Петроград. Вот тут тоже какое-то такое белое пятно, которое я не совсем еще понимаю. Каким образом они смогли это сделать? Но так или иначе, каким-то образом Корнилов не смог дойти до Петрограда и, как говорится, и уничтожить вот это, всю эту революционную муть. Но после того, как он это сделал, Керенский, то большевикам стало ясно, что Керенский не играет никакой роли, никакой силы, если я не представляю, что это фактически бумажный тигр. Все. И после этого они начали готовиться к взятию власти. Что и произошло 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому. Да, меня лично, знаете, я еще раз повторяю, вот эти мифы о евреях и так далее, это, конечно, ну, это никуда мы не денемся от этого. Я просто, знаете, последнее время как-то стал, как вам сказать, в связи со всем этим антисемитизмом, который мы видим, я стал большим националистом, что ли. Давайте так скажем. Потому что, знаете, нас все время пытаются все время обвинить, что мы типа что-то сделали, не имея на то никаких причин. Нет, в том-то и дело, что мы имели причину. И мы имели совершенно справедливые причины выступать против подобной власти, понимаете, и так далее. То, что у нас это получилось, так это вы, олухи царя небесного, что вы, имея такую страну, такие возможности, такую армию, просрали все, что могли просрать. Поэтому, знаете, мне не жалко вот эту царскую власть, хотя я прекрасно понимаю, что, наверное, так если подумать, что, может быть, не при Николае II, но, может быть, при его преемнике, наверное, власть бы адаптировалась бы, и вот это признание евреев за обычных граждан, наверное, произошло бы эволюционным образом. Знаете, Николай был упрям, понимаете, он был слабый и упрямый одновременно. Он не хотел отдавать власть, потому что ему все время его жена там напевала, что он помазанник Божий, и, как говорится, ему все это положено. Если бы был бы человек более, как говорится, трезвый, а таких в царской семье было, кстати, большинство. Всех его там двоюродных братьев и так далее. Даже его младший брат Михаил был куда более прагматичный человек. То есть, если бы вот власть вот перешла бы к Михаилу, а так или иначе она должна была к нему перейти, потому что Алексей, царский сын, и страдая гемофилией, не мог наследовать престол. Он бы не дожил бы вообще ни до чего бы, этот несчастный ребенок. То есть, так или иначе, Николай бы передал бы власть своему брату родному, как следующему по линии. Михаил совершенно был спокойно относился, и давайте увеличим права думы, и соберем какое-то учредительное собрание и так далее. Он абсолютно не жаждал этого трона. Поэтому, понимаете, вот так, с этой точки зрения. Может быть, очень возможно, что Россия бы пошла бы действительно каким-то более мирным путем. Но была Первая мировая война, которая фактически послужила триггером падения целого ряда империй. Не только российская, еще упала немецкая, германская империя, упала Австро-Венгрия. Начали сыпаться вот эти какие-то царства, королевства в Югославии. Бывшей. И пошло и поехало. То есть, понимаете, начался какой-то, понимаете, вот эта Первая мировая война привела, то есть фактически привела к началу какой-то мощной бойни между европейцами, которые фактически Европу обескровили, потом продолжились во Второй мировой войне, и фактически Европа перестала быть вот тем самым главным гегемоном всего мира, потому что она уничтожила себя и революциями, кровью и войнами. Это обычный исторический процесс, когда, понимаете, вот когда мы смотрим там на какую-нибудь, там, я не знаю, империю хеттов каких-то, почему они у них вдруг исчезли? Ну, потому что они вели слишком много войн, какие-то там борьба за власть, какие-то гадские соседи, которые тоже бы уничтожены были во время какой-то очередной войны. То есть взаимное истощение сил. Это постоянная черта целого ряда государств. Мы просто не хотим это применить, или вернее пока, потому что мы живем в наше время. Мы не хотим это применить к европейцам сегодня, сейчас, а на самом деле это так, наверное, и есть. Это я просто думаю вслух. Потому что в свое время, вот я тоже приводил этот пример, была целая серия, почти 30 лет воевала Вторая Персидская империя с Византией, то есть наследником Рима. Рим начал эти войны, а потом Византия их продолжила. Они воевали 30 лет, и после 30 лет, наконец, Гераклиус, кто был императором Византии, вошел в Ктесифон, это было, ну, это где-то около Багдада, развалины находятся, это бывшая столица вот этой Персидской империи. Он вошел в этот город, завоевал его и так далее, в общем, типа, война должна была закончиться. Что на самом деле произошло? И Византия, и Персия обескровили друг друга. Потеряли огромное количество населения, армии, денег. И ровно через два года, это 630 год новой эры, ровно через два года начались завоевательные походы Мухаммеда и ислама. Ровно через два года. И противостоять ему ни Византия, ни Персия. Персия сразу пала и стала фактически провинцией ислама. Византия долго сопротивлялась. Но тоже пала в конечном счете, тоже пала под ударами исламских мечей. Просто через 900 лет. Понимаете, вот вам. Поэтому ничего нет удивительного. Все очень закономерно. Если бы я жил бы, вот, наверное, я вам скажу так, что если я жил бы, вот, наверное, в те времена, когда вот все эти еврейские революционеры, как говорится, пошли в революцию, как совершенно закономерный выход своих эмоций и своих желаний, то вот если я жил бы в то время, можно ли было бы, допустим, вот говорить о том, что я, наверное, бы все-таки, то есть зная свой характер, говорил о том, что надо было бы уезжать. И часть моей родни взяла и уехала. Еще в 1884 там, или 83 году уехала, потом другая часть поехала в 1908 году. И поехала, и пошло. И они осели в разных городах, и, в общем, то есть у нас есть какие-то связи с ними и так далее. Но, то есть, наверное, я бы ратовал за отъезд. Почему? Я до сегодняшнего дня не понимаю, почему у моего деда, когда уезжала родная сестра, почему мой дед остался позади? Вот я до сегодняшнего дня не понимаю. У него уехала его, насколько я понимаю, младшая сестра с мужем, со всей семьей, они уехали. Это был 21-й год. Почему он не поехал вместе с ними, я не понимаю. Вот он остался, понимаете, так далее. Ну вот, его конкретно семья моего деда выжила. Понимаете, а все его двоюродные братья погибли в Холокосте. Все практически. Его родная сестра погибла в Холокосте. Другая. Вы понимаете, вот это интересное. Понимаете, когда смотришь, очень есть прекрасный такой фильм на эту тему. Ну, не совсем на эту, но, во всяком случае, там это просматривается. Это «Комиссар», где Ролан Быков играет какого-то еврея, у которого вот этого комиссарша, вот это Нона Мордюкова, оставляет своего ребенка, и она видит совершенно четкое будущее этого ребенка, что он станет евреем, и что он вместе, понимаете, в каком-то таком жутком танце на крови, понимаете, выстроится в очередь в печь. Или он погибнет сейчас, потому что она возьмет его с собой, потому что ребенок грудной не выдержит военных походов во время гражданской войны. Либо погибнет сейчас, либо погибнет потом. Вот вам, понимаете, вот это вот, если мы начнем вот эту еврейскую судьбу раскладывать на части, жуткую совершенно судьбу, то начинаешь думать, а какие выходы были у этих вот Каменевов, Зиновьевов, Свердловых и так далее и тому подобное. Какие у них были выходы вот в той царско-русской реальности, где истинно русские люди устраивали регулярные погромы, насиловали, убивали, а ты должен был молчать и радоваться всему этому, как бы. Окей, сделаем перерыв и продолжим.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: Программ.
6: Это телевидение, да?
5: Нет, это радио.
3: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
7: Как хорошо.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп поручил приспустить национальный флаг на всей территории страны на одну неделю после сообщения о смерти Долли Партон. Он назвал ее одной из величайших кантри-певиц, таких, как она, никогда не было и не будет, написал Трамп в Трусоушал. В штате Нью-Йорк вступил в силу закон, запрещающий местным властям заключать соглашение с ICE. Теперь полиция не будет задерживать людей только за нарушение миграционных правил, если они не совершили преступления. Окружные тюрьмы также перестанут принимать таких задержанных. Губернатор Кэти Хокул заявила, что полицейские должны бороться с преступностью, а не выполнять работу Федеральной миграционной службы. К моменту вступления закона в силу соглашения с айсовцами были у 13 округов, 11 заявили, что расторгнут их. Ренселер и НАСА ответа пока не дали. Глава НАСА Каунти и кандидат в губернаторы Брюс Блейкман пока не решил, подчиняться ли закону. SpaceX анонсировала строительство в Луизиане нового космодрома. На строительство объекта, который получил название Starbase и станет уже пятым космодромом SpaceX, будет потрачено 100 миллиардов. Соответствующий договор был подписан с губернатором штата Джеффом Лендри. Первый испытательный запуск может быть осуществлен уже в 2029 году, а полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2030. На территории космодрома будет 5 стартовых комплексов, заводы по производству ракетного топлива, электростанции, глубоководный порт для доставки оборудования, аэропорт, жилые кварталы для сотрудников и их семей. Starbase Louisiana рассчитан на запуски сверхтяжелой ракеты Starship. Это, как указывают SpaceX, позволит сделать космические путешествия обычным делом, сравнимым с авиаперелетами.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
8: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
9: Меня Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Misza. Бра, сла, ски, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, и мы продолжаем нашу передачу. И что я могу сказать? Вторая тема, которую я хотел обсудить, это вот этот вот визит директора ЦРУ в Кремль. Ну, то есть, опять-таки, я считаю, что, наверное, идут какие-то консультации. Но вот есть несколько, как говорится, версий, из-за чего он посетил Кремль. Значит, давайте я их озвучу. Значит, он прилетел в Ригу, и из Риги специальным бортом прилетел сразу три самолета. То есть, я так понимаю, что он привез свои бронемашины. Видно, что два бронированных Chevy Suburban выезжают из Боровицких ворот из Кремля. За ними идет белый вен Chevy тоже. Я так понимаю, это сотрудники, там всякие дополнительные материалы и так далее. Все это с красными номерами дипломатическими. И идут они, конечно же, на вот в эти самолеты. Вот, значит, смотрите, вот накануне Вашингтон объявил о операции Economic Outcast, то есть это новая кампания давления на страны, торгующие с Ираном, а Россия для Тегерана один из ключевых партнеров. Значит, что у нас еще может быть тут? Вот по одной из версий он прилетел заниматься освобождением американца Чарла Зиммермана, осужденного в Российской Федерации. А по другой версии, Рэдклифф обсуждал в Москве некую важную операцию. Информацию об этом распространил телеграм-канал Украины, что типа планируется какая-то операция в Украине. Третья версия, Рэдклифф приехал передать Путину предупреждение. Такую версию выдвинул Wall Street Journal. По данным газет США собрали разведданные о том, что Россия начала готовиться к мобилизации для продолжения войны и с Украиной, и планирует проверить решимость НАТО, устроив провокацию против стран-членов Альянса. Ну, скорее всего, где-то в Прибалтике. Американский журналист Майкл Вайс тоже предположил, что Рэдклифф приехал в Москву, чтобы предупредить о возможной эскалации со стороны Кремля против Европы и НАТО. Это связано с разведданными США, которыми поделились с Польшей, странами Балтии и Скандинавии. Происходит на фоне заметного роста числа предполагаемых диверсионных операций ГРУ и активности российских беспилотников. На фоне поиски главы ЦРУ США попросили Украину не бить по Москве. Ну и вот визит Рэдклиффа вызвал колебания индекса Мосбиржи. На новостях о прибытии чиновника он вырос больше, чем на 3%. После сообщения о том, что американский самолет вылетел из Внуково, индекс упал. Вот это то, что мы имеем. Значит, давайте я выскажу свою точку зрения и прошу вас, набирайте наш 718-33-90-90. Все линии свободны. Первую часть программы вы уже услышали. Я думаю, что, понимаете, Путин не готов лезть в серьезную новую войну где-то с кем-то. Но он готов провернуть какую-то очередную операцию по, допустим, захвату тех или иных каких-то небольших плацдармов, которые находятся, допустим, в той же самой Прибалтике. И проверить, а готовы ли НАТО воевать за вот эти мелкие какие-то захваты. То есть, ну, например, захватить Нарву с небольшой там территории. Вот я практически уверен, что НАТО воевать за Эстонию не будет. И за Литву не будет, и за Латвию не будет. Не будет. Почему? Потому что они в состоянии развала. То есть в Италии, в Испании там вообще прорусские настроения. Испания участвовать в НАТО не хочет, платить не хочет, там свои собственные правительства и так далее. Немцы готовы, например, воевать за это, но у них нет возможности. Для этого НАТО не в в Германии военные силы в очень плохом состоянии. В Англии вы знаете, что происходит, там тоже все. И слава богу, владычица морей, понимаете, еле-еле справляется, чтобы один крейсер починить. Ну, вот остается Франция, которая точно никуда не полезет, они начнут срочно звонить в Москву и пытаться разобраться в ней. То есть я думаю, что вся эскалация продолжится тем, что начнут звонить в Москву и кричать: «Одумайтесь!». Я думаю, что Путин это прекрасно понимает. Поэтому, понимаете, для него, то есть он может попробовать это. Я вот много раз говорил такую вещь, что НАТО должно быть в каком состоянии? Что вот в каждой из этих прибалтийских стран для их обороны, потому что подвести их туда невозможно, пардон, прибалтийские страны разворовали все деньги, которые должны были быть для подвоза туда, вот создания вокзала и конкретной быстроходной линии, чтобы, допустим, из Польши быстро туда подвести солдат, значит, они там должны быть расквартированы на постоянной основе. Кстати говоря, вот интересный факт, что немцы, например, в Западной Латвии не сдались, даже когда произошел подписание капитуляции в Берлине. То есть у них оставалось абсолютно военизированные части вот в районе Вентспилса и так далее. То есть они могли еще долго и нудно сопротивляться советским войскам. То есть они, немцы, оставались в Западной Латвии. Ригу русские освободили, где вот, в частности, мой дед был, как говорится, частях этих, а потом они застряли. И вот понимаете, вот если так вот подумать, что в принципе, если на западе Латвии была бы организована какая-то база НАТО, где постоянно находились бы солдаты НАТО, то русским было бы сложно дотянуться до них. Но смысл для чего, в чем? Что если русские хотя бы перешли один сантиметр границы и начали что-то стрелять или начали что-то кого-то выжимать, тут же начинается ответный бой. Не ждут звонков из Вашингтона, из Парижа, из Лондона. Не ждут, понимаете, а когда какой-то генерал там махнет рукой. Нет, тут же начинается ответный бой. Если вот этого состояния внутри НАТО нет, значит НАТО Прибалтику потеряет. Потому что когда Путин захватит Нарву, в тот момент, когда он ее захватит, дальнейшие разговоры после этого закончатся. Понимаете, он не будет просто, никто их больше проводить не будет. Знаете, ему просто сдадут и все, понимаете, просто вычеркнут и скажут, потому что никто не захочет воевать за эти какие-то несчастные оставшиеся куски. Вот, скорее всего, к чему мы идем. Вот эти все предупреждения, ну, окей, вы хотите предупредить Путина, предупреждайте. Самым лучшим предупреждением против Путина будет разместить, повторяю, по целой бригаде, полностью укомплектованной, войск НАТО на постоянной основе, не на ротационной, а на постоянной основе. В каждой из этих стран. В Латвии, в Литве, в Эстонии. Потому что это самый слабый рубеж, который есть. На Румынию Путин не полезет, у него нет плацдарма для этого. Он не полезет на Одессу, он не полезет на Молдавию, на Приднестровье. Все это чушь. У него нет плацдарма для подвоза туда войск. Он не полезет на Болгарию, то есть это все и так далее. У него единственное, где он может это, или он может, допустим, лезть в Финляндию, или в Прибалтику. Все. Он даже на Польшу фактически не пойдет, потому что между Польшей и Россией находится, ну, кроме Калининграда, находится в Беларуси. Плацдарма у него для этого нет. Для нападения на Латвию или на Эстонию у него есть все возможности. Вот, понимаете, чисто логистика. Окей, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло, добрый день. Ну, есть другой расклад. НАТО, конечно, не будет воевать за балтийские страны, но есть уже воюющая страна Украина, и они ее руками будут все это бомбить. Они дадут Украине разрешение бить вглубь России и по всем объектам, и дадут. Англия уже дает свои беспилотники. Так что...
2: Ну, вы думаете, что это поможет?
0: Ну, конечно. Они посылают туда своих специалистов, сдают свое оружие дальнобойное и баллистическое. И ну, это, конечно,
2: Я сомневаюсь, что они будут это делать. Потому что тогда они фактически косвенно вступают в эту войну и так далее. Сейчас, вот, в частности, одна из версий, спасибо за ваш звонок, одна из версий, вот так далее, что русские собираются разбомбить какие-то заводы, которые в Англии производят дроны для Украины. Они собираются их уничтожить. И такие же заводы совершенно почти в открытую находятся в Латвии и в Риге. Понимаете? То есть мои вот знакомые только что приехали из Риги, и там половина населения сидит и ждет Путина. Они живут, понимаете, несмотря на то, что они в ЕС и так далее, они абсолютно не сильно счастливы. Это они хотят обратно вот в этот советский рай, который у них был. Ну, надо сказать честно, что Латвия при Советском Союзе была за границей, действительно процветала. Ну, в каком-то, если вот так вот сравнивать. То, что сейчас Латвия, это Латвия сейчас стала задницей всей Европы, понимаете, тогда она была витриной всего Советского Союза. То есть это все-таки разница. Знаете, если Эстония и Литва, там, понимаете, они, в принципе, как-то карабкаются, что-то делают, то в Латвии полный упадок. Промышленности полный упадок, я не знаю, жизни и так далее. Я не знаю, что они себе планируют, что они себе думают. Непонятно. Так, добрый день, вы в
3: эфире. Доброе утро, это Илья. У меня два момента. Первое, я тоже, у меня история примерно такая же, как и у вас. Мои деды, их семьи, вполне могли бы уехать из этой России, значит, в Америку, например. Ну, это все прекрасно показано в фильме «Крепость на крыше». Вот. Но никто не уехал, и один из них погиб в первый месяц или второй месяц войны. А второй получил путевку на Беломорканал. И там много лет, я не знаю точно сколько, но там отдыхал на Беломорканале. Выжил. Но все, возможность была упущена. И второе, значит, я не понимаю, зачем Путину вторгаться в Прибалтику, если он однозначно, если его эти штурмовые силы будут уничтожены не солдатами, а техникой. Это залповые системы огня, беспилотники, ракеты и прочее. В принципе, зачем ему вторгаться, чтобы потерять эту армию? И потом на прицеле остается Калининградская область. Ведь она тоже будет неминуемо подвергнута ударам. Спасибо.

0: придать это какому-то новый патриотический окрас. Потому что в Нарве, например, прошли выборы, и там выиграла чисто прорусская партия. Я не, знаете, я могу сказать такую вещь. Я, тут надо признаться вот еще в чем, что местные все товарищи, что в Эстонии, что в Латвии, понимаете, они делают все возможное для того, чтобы эти русские силы, как говорится, были наиболее токсичны против них. Потому что фактически это русское население внутрь этих республик не, толком не принимается. Понимаете, они им все время сообщают, что они враги народа. Там все время идет какая-то, вот, понимаете, стенка на стенку, понимаете, уже давно нужно было решить эти вопросы, понимаете, пока они не... Вы поймите, пока это русское население, а русское население, например, в Латвии, это было вообще 49%, сейчас, я не знаю, может быть, 35, 30, но они же никуда не денутся, пока они не решат с ними вопросы и не договорятся, пойдут на какие-то компромиссы. Спасибо. Видите, чихаю, да, правда. Пока они с ними не договорятся, это все продолжится. Они же их не выселят из Латвии. Они их не выгонят. И по каким-то, чисто по европейским законам, право там на самоопределение, право на язык эти все народы имеют внутри, понимаете? Это просто пока все молчат, но в принципе... Латвия, допустим, понимаете, то есть ни Латвия, ни Эстония не имеют права подавлять, допустим, русский язык там. Правильно было бы давным-давно сделать вот это двуязычие и закрыть эту тему, понимаете, и вообще не, понимаете, не трогать ни кладбище, не трогать все эти мемориалы и так далее. Все, хотите молиться на всех этих истуканов или ходить к этим, на эти кладбища, ходите, особенно если это кладбище Второй мировой войны. Не трогать, и все. Но у них же руки чешутся, понимаете. Чешутся, вот вы имеете. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, можно поучаствовать в дискуссии?
0: Пожалуйста.
1: Можно уклониться немножко в историю? Вот когда наших отцов, это в древности, в Вавилонский плен, когда они попали, и там Даниил среди них был, и он молился Господу и говорит: «Господи, согрешили мы, отцы наши». И когда он исповедовал грехи свои и грехи отцов, то Господь послал медоперсидского царя Кира, и он освободил наших отцов, евреев, из Вавилонского плена. Они вернулись и отстроили опять страну. По-моему, сегодня нужно нам обратиться к Всевышнему в молитве покаяния, чтобы Господь...
0: О чем речь? О чем вы ведете речь? Я не понимаю. Причем тут тому, что мы говорим?
1: Речь ему... Вот...
0: До свидания. Все. Это, знаете, мы сегодня не обсуждаем древнюю еврейскую историю. Добрый день, вы в эфире.
2: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Моя точка зрения только четкая совершенно вот это по поводу прилета начальника ЦРУ в Москву. Кстати, он на транспортном самолете военном прилетел, есть такая информация, что Запад, тотально трусливый Запад, включая Америку, не хочет и боится большой войны. И поэтому приехали в Путину, прилетел он туда, чтобы уговаривать Путина не воевать. Потом, вот вы говорите, что НАТО готово в Германию воевать. Вы уверены, что в Германии найдется два исправных танка? Я помню, как они посылали в Украину эти танки. И еще последнее.
0: Если на них нападут, то, наверное, какая-то часть Германии будет воевать. Хотя они, в принципе, готовы плохо к войне.
2: Совершенно не готовы НАТО. Никакой нет в НАТО ни одной боеспособной армии. Мы же не будем за Турцию считать, кстати, неясно, очень ли она боеготовна. И последнее. Вы тут говорили, что вы не понимаете Зиновьева, Каменева, Светлого. Они не были евреями. Они считали себя социал-демократами и интернационалистами. Более того, старший брат Якова Светлого, Зиновий Пешков, он даже крестился. Он, кстати, долго жил в семье Горького и знал Ленина, кстати. Еще всякой очень необычной судьбы. Они не были евреями, поэтому... Они даже не просматривали ситуацию с будущим еврейского народа. Евросекция была создана чуть ли не при политбюро.

0: Я считаю, это вопрос по поводу ассимиляции.
1: Спасибо. Но дело в том, что, понимаете, вы ставите с ног на голову. Дело в том, что вначале они были евреями, которые как бы пришли в революцию, потому что вот эта вот среда и быть евреем в России было токсично. А уже потом, когда они туда пришли, они стали воинами-интернационалистами и вообще как таковыми. Интернационалистами, потому что они как бы вели к тому, чтобы еврейство в России растворилось, ассимилировалось или было принято как таковое. Понимаете, они перестали быть евреями вот в этом смысле слова. Но они для всех остальных, как вы видите, ими остались. Знаете, если до сегодняшнего дня идет выяснение, понимаете, а какая настоящая фамилия Троцкого, настоящая фамилия у него Бранштейн. И да, его звали Лейба Бранштейн. Ну да, у него было еврейское имя нормальное. Понимаете, если до сегодняшнего дня это идет с такими надписями, типа, посмотрите на эту русскую революцию, то можно понять, почему, понимаете, вот это все это происходит. И я вам скажу честно, я совершенно четко замечаю эти акценты. Почему они не пишут, что, например, там участвовал украинец Дыбенко? Или русский Антонов Овсеенко, который брал лично Зимний дворец. Понимаете, там было полно русских людей. Просто русские люди, истинно русские, организовать ничего толком не смогли. Никогда, видимо, и вообще не. То есть среди них организаторов было нормальных, было предельно мало. Как показывает царское правительство, как показывает временное правительство. Вроде были образованные люди, продвинутые, образованные, богатые, ничего не могли сделать. Что это за правительство такое? Но я говорю к чему, что они явно же не готовили, понимаете, вот это, они же говорили действительно о светлом будущем, они же явно не считали, что они сейчас совершат революцию, потом эта революция их сожрет и расстреляет. Хотя бы с этой точки зрения. Поэтому, понимаете, говорить о том, что они сознательно шли вот создать вот какой-то террористическое государство, я в этом абсолютно не уверен, даже я против вот этого. Далее, они были именно мечтатели, которые пытались создать какое-то более справедливое государство, в частности, из-за своего и вот этого еврейского вопроса. И этот еврейский вопрос нельзя снимать с, как говорится, с обсуждения. Потому что вопрос об инородцах в России это был одна из причин первой, второй, третьей русской революции. Это так было. Поэтому мы сейчас это, как говорится, просто обсуждаем с другой, немножко с другой колокольни, но тем не менее. Добрый день, вы в эфире. Радио, выключите, пожалуйста, у вас эхо.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Я хочу сказать, что если мы посмотрим на историю развития России, у меня так много всяких... Во-первых, все эти революционеры, они были евреями, они понимали, что они евреи, но они не были иудеями, они не принадлежали этой вере, потому что, если вы посмотрите, кто организовывал эту революцию, стоял во главе Ленин, он закончил университет, они все были образованные люди, они понимали лозунг Ленина «Вера – это опиум для народа». Понимаете, они все это понимали, что и иудаизм, и христианство – это как бы ступень развития человеческой, ну, как сказать, мысли просто, философии. Вот люди развивались, нашли себе иудейскую веру, потом пришло христианство, сейчас пришло ислам. Но они были евреи, они верили в светлое будущее. И потом, они просто обманули временное правительство. Временное правительство состояло из дворян, которых слово чести было не нарушить клятву или обещание, которое ты дал. Они обещали им, что все будет хорошо, мы придем, там это будут выборы и так далее. А потом большевики во главе с Лениным все перевернули, сказали, мы возьмем власть вот сегодня в 6 часов утра или в 4, потому что завтра будет поздно. И они просто их перебили, кто не хотел с ними соглашаться, а остальных запугали и спрятали в тюрьмы. Вы понимаете, что было? Вот такое это было дело. И потом теперь то, что делает Путин, Запад опоздал года на два, на три бороться с Россией. Сейчас все население России, которое там осталось, оно верит в то, что Запад хочет уничтожить Россию, захватить их богатство. Даже умные люди, у меня там друзья, умнейшие, они говорят, да, Запад спровоцировал.
1: Так, спасибо. Я прошу прощения, у нас идет перерыв. Давайте прервемся и продолжим.

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: It has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый утро. Да, еще немного у вас таких хороших, интересных тем. Все-таки у Сталина пара евреев в ближнем кругу были. Был Кагановец такой, который занимался железными дорогами, кстати, очень даже успешно. Дожил до пенсии, до старости, через свою смерть. Еще был у него главный комиссарство в Красной Армии. Ну, тот вообще держал страхи за всех вот этих маршалов до генералов. Это про него. Что касается царя, я вот убежден, что главная его ошибка была то, что он вступил в эту войну. Не надо было ему здесь в эту войну. И тогда Россия, кстати, была очень даже на высоте. Эта война просто могла делать революцию, все остальное вот кашу. Говорил же ему Распутин, выступай, уговаривал его. Говорил, убьет тебя, убьет меня. Это было. Что же касается, вы немножко забыли про Османскую империю, потому что Эрдоган сегодня мечтает ее возродить, и, конечно, самый враг его — это Израиль. Ну, то, что я хотел сказать. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, понимаете, когда вот в этом видео вначале идут эти русские революционеры, вернее, которые не русские, а потом начинают у русских революционеров, типа у Молотова, начинают говорить, у них еще и жены были еврейки, у тех, которые там, у Ворошилова жена была еврейка, у Молотова была жемчужная была еврейка, у того было, у этого, и так далее. Понимаете, это мне начинает напоминать, знаете, вот этот вот, знаете, такой навет, что это русская революция, понимаете, это такой еврейский заговор. Ну, частично, наверное, да, но извините, а кто виноват в этом еврейском заговоре? Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что произошло в России? В царском правительстве что, евреи накомандовали вот такое, вот так, как они накомандовали? Нет. Они не накомандовали так, это была проблема постоянная, понимаете, то есть пока был Александр III, был очень, как говорится, мощный такой царь, такой, который тоже, кстати говоря, прятался все время в Гатчине, потому что он боялся революционеров, боялся покушений. Знаете, а потом пришел Николай II, понимаете, который такими качествами не обладал. И вот мы имеем то, что мы имеем. Мне, я повторяю, я вот если начинать рассуждать, а что бы было бы, если бы не был бы Сталин, допустим, трансформировалась бы советская власть в какое-то такое полубуржуазное социал-демократическое государство? Я думаю, что да. Трансформировался Россия бы царская в какое-то тоже буржуазное какое-то государство. Тоже, скорее всего, да. Понимаете? Вопрос был просто в том, что в тот конкретный момент никто ждать больше не хотел и не мог. И вот почему было такое вот напряжение в стране, ну так это, слушайте, давайте спросим у этих недоделанных царей, которые вот таким образом все это довели до такого состояния взрыва. Это же, вы же поймите, взорвались же не только евреи. Вот эта знаменитая история, что когда в Баку, в центре самого там какого-то старого исламского кладбища, которое в Баку было, царь-батюшка решил взять и построить храм Александра Невского православный, прямо на месте кладбища. Что это за неуважение подобное? Конечно, это вызвало брожение всего населения местного. Понимаете? Или что было в Финляндии? Финляндия была самой тихой, сонной русской провинцией, где действовал какой-то местный сейм, были какие-то местные деньги, никто никого не трогал. Всю Россию снабжали молочными продуктами из Финляндии и так далее. И все было, будьте нате себе. И вдруг царь-батюшка в конце 19 века назначает туда генерал-губернатора, который начинает требовать, чтобы все перешло на русский язык. чтобы все документы стали на русском, чтобы все стали делать, вот, как говорится, по российским каким-то стандартам и так далее. В нарушении всех вот этих вот установок, которые там были все эти годы для финнов. И что вы хотите? Ну? Вот именно то, что и произошло. Финляндия начала бурлить. Да, вначале этого генерал-губернатора финны убили. Не евреи, финны. Убили. А потом... Понимаете, Финляндия начала активнейшим образом участвовать в русской революции. Что там, как говорится, евреи были? Да нет, опять-таки были финны. Вполне себе христиане. Понимаете, вот вам о чем, вот о чем ведется речь. Что, понимаете, что царское правительство делало вещи, кстати говоря, очень честно, чем-то похожие, которые сейчас делают различные вот эти вот бывшие республики советские. Понимаете, вот с этим, вот, понимаете, национализмом, который у них тогда. Национализм в многонациональных странах вызывает только революции и брожения, бунты, а не сделает страну более мощной. Вот так, чтобы вы знали. Поэтому я не считаю, что они делают правильно. Ни в Украине, ни в Латвии, ничего. То, что они отъединились от Советского Союза, сомнений в этом смысла нет. В смысле этого. Никаких. Они правильно сделали. Но то, что они делают сейчас при построении этих стран, это глупость. Ну, слушайте, вот они и платят за эту глупость. Знаете, я там больше не живу, к счастью. Видите, но сказать, что это что-то умное, это рука не поднимается. Поэтому вот как-то так. Добрый день,
3: Валерий. Добрый день, Валерий. Саш, привет, это Селка.
2: Да,
3: здравствуйте. Я хочу тебя в рот выебать. Ты жив, Валерий,
2: да, просто ищи. Понятно. Еще один. Сева Каплан, который... Не Сева Каплан. Ой, Господи, Боже мой, что делать?
0: Да.
2: Ну, в общем, короче, к сожалению, есть то, что есть. Понимаете? И ту Россию, которая вот была, разрушили. Разрушили, потому что были совершенно четкие показатели к ее разрушению. А то, что дальше произошло, они это абсолютно не планировали, не понимали, не верили. И поэтому вот произошло то, что мы видим, как говорится, дальше. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, такие звонки к вам сексуальные идут, что просто...
2: Ну что вы, да, да что это?
4: Ну, ну да, ну, ну, ну и, да, я не хочу...
2: Утро, понимаете, недостаток секса в жизни, ну что делать?
4: Да это не секс, это просто таблетки он потерял. Но дело не в этом.
2: Ну да.
4: Что вы считаете, первая встреча Кушнера с лидером Хамаса, это раз, по приезду сюда... Он встречается с Хаким Джеффрис. Какой резон?
2: Они проигрывают выборы.
4: Правильно.
2: Они, да. проигрывают выборы. Я так думаю, что их внутренние показания, вот эти все опросы в республиканской партии.
4: Вы имеете, республиканская партия проигрывает выборы?
2: Да, да, конечно, да. Да и Трамп проигрывает, он не... Конечно, смертельно боится, что, понимаете, что его начнут опять расследовать судить или что-то такое. Хотя на самом деле они этого делать не смогут. Но неважно. И они, понимаете, он поэтому... Они делают какие-то... Так далее. Вот сейчас вот для чего Кушнер встречается с Джеффрисом? Для того, чтобы наметить какие-то возможные точки соприкосновения для продвижения тех самых законов, которые они 2 года ничего не продвигали.
4: Секундочку, потому что не... выступление Джеффрис слышали сразу после их встречи?
2: Нет, не слышал еще. Нет.
4: Ну все, ну он сказал, что они будут отвечать за то, что у людей нечего кушать на столе, что будет импичмент. Ну да, он сразу все, пошел на ура.
2: Не, ну, извините, вы ж смотрите, вчера буквально Трамп заявил о том, что он собирается открыть возможность для импорта, импортной говядины, для того, чтобы резко снизить цены, потому что, ну, цены резко ушли вверх. Он, для чего это он делает? он делает это из-за выборов. Причем вот это лобби вот этого наших всех, сельское хозяйство жутко недовольно этим. Но между нами, ну, между нами говоря, я хочу это лобби. Да. Да.
4: Поздновато это все.
2: Конечно, поздновато.
4: Поздновато. А что в Иране творится?
2: Ну, Иран мы даже сейчас не горим. Понимаете, Иран меньше всего влияет на выборы вот внутри. Самое главное — это экономика, цены и так далее. Трамп почему-то очухался к концу лета. Про это, про то, что эта инфляция, понимаете, его добьет, никто почему-то не думал вот этим весь год. Иран — это будет просто вишенка на торте, типа сказать, что мало того,
4: да,
2: что
4: инфляция,
2: мало того, что... Казали, вот посмотри, это... Понимаете, вот они начали эту войну, начали сами, и ничего делать не могут, ничего закончить не могут толком. Вот к чему это придет.
4: Ну, да.
2: Поэтому, да, спасибо. Спасибо.
4: Спасибо.
2: То, что они вот выдвигают внезапно, Трамп подписывает указ о разрешении, как говорится, внезапного, как говорится, вброса дополнительного количества мяса на прилавки, потому что он знает, что люди страдают от, ну, то есть не просто не в смысле недоедания, но страдают от цен. Это совершенно четко популистский ход для того, чтобы что-то хоть как-то смахнуть вот эту инфляцию. У Трампа очень плохое положение с этим. То есть я так понимаю, что они провели внутренние какие-то подсчеты, опросы, и там совсем все плохо. Вот о чем ведется речь. Посмотрим. Я не знаю, что будет. Без понятия. Без малейшего. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, это Лев. Вот предыдущая радиослушница хорошо очень рассказала об большевистском перевороте. Я хочу добавить, что Ленин оказался, хотя и умным человеком, безусловно, большим оппортунистом. Вспомните его апрельские тезисы, где он сказал про медление смерти подобно. Они бы к власти никогда не пришли. И это такое несчастье для России, а теперь для всего земного шара. Если у вас будет возможность, расскажите ваше мнение об этом звере Ленине. Что это за человек? Хотя я много книг о нем прочел. Это не совсем то лицо, которое нам вдалбывали на протяжении всей нашей жизни.
2: Ну, конечно, нет. Спасибо. Конечно, нет. Я не думаю, что большевики временное правительство обманули. Я думаю, что они совершенно четко понимали, что временное правительство не представляет из себя никакой реальной силы. Это было ясно, вот я повторяю еще раз, когда начался мятеж Корнилова. Когда временное правительство фактически обратилось к большевикам за помощью, для того, чтобы остановить этого Корнилова. Вместо того, чтобы наоборот, как говорится, помочь Корнилову, они его решили остановить. Вот о чем ведется речь. Поэтому тут я не знаю, что вот конкретно сказать по этому поводу. Я думаю, что большевики как раз были вполне себе, прекрасно понимали всю эту ситуацию. Прекрасно. Мы, они знали, что есть слабое правительство, которое они могут сбросить. Они им воспользовались. Ленин просто был не оппортунист, а Ленин был просто человек, который реально понимал расклад сил. Реально понимал. Он этот расклад сил и сделал для себя. Выполнил. Вот и все. Если бы на его месте был бы кто-то другой, бы не менее, понимаете, как говорится, энергичный, я думаю, что он то же самое понял бы с таким правительством. Проблема была просто в том, что со стороны вневременного правительства, не царских каких-то властей, не было способных людей. Не было энергичных людей. Надо сказать честно, что вот эти все эти большевики, и Зиновьев, и Каменев, и Троцкий, и Ленин, они были злые гении, вы понимаете, они были колоссальные энергии люди, которые запросто могли взять и организовать бунт в тюрьме в немецкой во время Первой мировой войны, когда Германия воюет с Россией. Троцкий взял и организовал мятеж. И немцы так это его испугали, что я думаю, давайте побыстрее этого революционера отправим в Россию, потому что иначе он начнет революцию не в России, а в Германии. Это русский подданный, который попал в немецкую тюрьму. Поэтому, понимаете, они, это были не очень неординарные люди. И их довели, возможно, давайте так скажем, что их очень серьезно довели до ручки. Потому что они же жили все когда-то вот в этих вот еврейских местечках, городках и так далее. Они что, не знали, что евреев громят, убивают, насилуют, грабят? Конечно, знали. Может быть, они даже себя таковыми не считали и так далее, но тем не менее, они что, не знали, что происходит? Конечно, знали. Поэтому, когда они это знали, они должны были так реагировать. А уже потом во что это вылилось, ну кто мог себе представить подобное? Нет, я их не оправдываю, я просто пытаюсь понять логику, или вернее поступки вот этих людей. Потому что если бы они знали, что это выльется вот в такой вот кошмар, в который это превратилось, я очень сомневаюсь, что они пошли бы в революцию. Это, скорее всего, они были бы меньшевиками. То есть оставили бы на уровне временного правительства, потому что среди меньшевиков евреев было количественно больше в процентном отношении, чем среди большевиков, чтобы вы знали. Именно среди меньшевиков, то есть буржуазной секции, или более пробуржуазной. Короче, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские компании и потребители готовятся к последствиям нового витка торгового конфликта с Канадой. Экономисты предупреждают о возможном подорожании бумажной продукции, строительных материалов, продовольствия и бытовых товаров из-за взаимных пошлин. Федеральный судья временно заблокировал требование штата Огайо предъявлять подтверждение гражданства при регистрации избирателей. Судебное разбирательство по существу закона продолжится. Расследование в Висконсине не нашло достаточных оснований для предъявления Илону Маску обвинений в подкупе избирателей. Проверка касалась денежных выплат, связанных с предвыборной активностью. Прокуратура заявила, что имеющихся доказательств недостаточно для уголовного дела. Компания Meta заключила соглашение на 16,68 миллиардов долларов с 29 штатами по делу о возможном вреде соцсетей для детей. В Facebook и Instagram должны появиться дополнительные ограничения для подростков, включая ночную блокировку и лимиты времени. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу два закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное. We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8005.
7: Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым.

Добрый день или вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка», спонсор программы «Моя Америка», магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидки. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд в жизнь. 718-998-8400. Ну, о чем мы с вами будем говорить сегодня? Я назвал нашу встречу так. Быть ли в тюрьме доктору Фаучи? Мы с вами знаем, что помощники, советники Джо Байдена, ну, они знали, что делали, когда оформляли за его подписью. В последние дни байденовского президентства оформляли прощение доктору Энтони Фаучи. Он прощен, будто бы президентом, за все преступления, которые он совершил с 2014 по 2025 год. Но подпись президента, ну, она может быть подделана, это предстоит еще узнать, тем не менее считается, что это подпись, она распространяется только на федеральные преступления. Каждый штат имеет право предъявить доктору Фаучи обвинение за нарушение закона этого конкретного штата. Но если он будет признан виновным, то может оказаться в штатной тюрьме. Но Фаучи может оказаться и в федеральной тюрьме. История такова, история недавняя. Ну, мы с вами знаем явление доктора Фаучи на слушаниях 29 июля в Сенатском комитете по внутренней безопасности и правительственным вопросам. Но это его явление войдет в историю из-за его отказа отвечать на вопросы. Он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 5-ю поправку Конституции, но этим самым Фаучи не отличался от множества других вызванных для показаний в Конгресс деятелей. Но он установил рекорд. Этот рекорд, ну, вряд ли будет когда-нибудь побит, хотя who knows. Рекорд, он взял 5-ю поправку, сослался на 5-ю поправку 111 раз, отказавшись отвечать на вопросы. Мы с вами знаем, что 5-я поправка позволяет каждому отказываться отвечать на вопросы, поскольку, отвечая на вопросы, вы можете навлечь на себя беду. 5-я поправка замечательна. Итак, руководил допросом, так скажем, слушаниями председатель комитета сенатор Рэнд Пол. И он считает, Фаучи не имел права воспользоваться 5-й поправкой, получив президентское помилование. Не имел права, это считает Пол.
было поставлено на голосование в комитете. Большинством голосов, 8 республиканцев против 5 демократов, все 5 голосовали против. Голосование было за резолюцию привлечения Фаучи к уголовной ответственности за неуважение Конгресса. Резолюция была отправлена в Министерство юстиции, ну и теперь Министерству юстиции предстоит решать судьбу доктора Фаучи. Итак, неуважение Конгресса, contempt of Congress, это считается нарушением закона. Виновны, может быть приговорен к тюремному заключению сроком от 1 месяца до 20 и к штрафу до 100 тысяч долларов. Ну и давайте мы обратимся к истории, что мы с вами всегда делаем. В принятой в 1787 году Конституции нет никакого упоминания слова сочетания contempt of Congress, в Конституции этого нету. Однако, уже вскоре после ратификации Конституции депутаты Конгресса решили привлекать к ответственности каждого, кто проявляет неуважение к законодательной власти. Ну и первым был признан виновным в 1795 году, вы можете представить, как давно, бизнесмен Роберт Рэндалл. Он вошел в историю, потому что, как первый, кто проявил неуважение в Конгрессе, он был обвинен в том, что он пытался дать взятку конгрессмену из Южной Калифорнии Уильяму Смиту. И вот эта взятка конгрессмену, это считалось неуважением Конгресса. Попытка провалилась. Ну и Рэндаллу пришлось заплатить штраф. Никакой тюрьмы не было. В 1812 году за неуважение Конгресса заплатил штраф, опять-таки, журналист Натаниэль Расвелл. Этот господин публиковал в своей газете секретную информацию о войне с Англией. Мы с вами знаем, в 1812 году началась война с Англией, она и вошла в историю как война 1812 года, хотя фактически закончилась в январе 1815 года. В 1821 году Верховный суд поддержал право Конгресса заключать в тюрьму каждого, кто проявил неуважение к законодательной власти. Это 1821 год. А в 1857 году Конгресс принял закон. Согласно этому закону, неуважение Конгресса представляет собой уголовное преступление против Соединенных Штатов, и закон позволяет арестовать виновного и отправить его за решетку. В то далекое уже время в распоряжении Конгресса была своя тюрьма в подвале Капитолия. Да, она так и называлась. Capitol Jail. Я должен сказать, что я дважды был в Капитолии. Один раз как турист, один раз для встречи с конгрессменом. Оба раза я проявлял желание побывать в подвале, где была тюрьма. Ну, никого туда не пускают, может быть, каких-то блатарей пускают, меня туда не пустили. Тем не менее, была тюрьма, и во время гражданской войны, это 60-е годы 19 века, в этой тюрьме содержали офицеров-конфедератов для обмена на оказавшихся в плену у южан офицеров-сибирян. Когда эту тюрьму закрыли, виновных в неуважении Конгресса продолжали арестовывать, заключать под стражу и отправлять в другие тюрьмы. В другие тюрьмы. С тех пор лишь в 4 случаях, всего лишь в 4 случаях, признанные виновными в неуважении Конгресса оказались в тюрьме. Я расскажу о всех 4 случаях постепенно. Начну с первого. В первый раз это произошло в 1947 году. 10 деятелей Голливуда, это продюсеры, режиссеры, сценаристы, они были вызваны на слушание в Комитет Палаты представителей по антиамериканской деятельности
Их спрашивали, состоят ли они в коммунистической партии. Все они отказались отвечать на эти вопросы, сославшись на 5-ю поправку Конституции. И все 10 голливудских деятелей, они так и вошли в историю, голливудская десятка, они были признаны в 1948 году виновными в неуважении Конгресса, и Федеральный суд приговорил их к тюремному заключению. Сроки были такие, от 6 месяцев до 1 года. Это первый случай. С той поры было лишь еще только 3 случая, о них я расскажу, когда признанные виновными в неуважении Конгресса за это расплачивались. Хотя важное, возможное наказание, тюрьма сроком до 1 года и штраф до 100 тысяч долларов, оставалось в силе, но были случаи, когда признавали виновными, но в тюрягу не сажали и штрафом не облагали. С кем это было? Окей. Я приведу несколько примеров, когда тот или иной комитет признавал виновным в неуважении Конгресса кого-либо, а отделывались они, ну, скажем так, без тюрьмы и без штрафа. Среди этих людей были известные личности. В 1975 году неуважение Конгресса проявил республиканец Генри Киссинджер. В 1975 году он был госсекретарем и советником по внешней политике Джерри Форда. Мы с вами знаем, он был госсекретарем и советником по внешней политике Ричарда Никсона, но Никсон ушел в отставку в 1974 году в августе в связи с Уотергейтским скандалом. Итак, Генри Киссинджера признали виновным в неуважении Конгресса, но он отделался испугом. 1980 год. Министр энергетики, это демократ Чарльз Данкин, это уже у нас администрация Картера. Следующий, 1982 год. Министр по внутренним ресурсам, республиканец Джеймс Уотт. Он был министром по внутренним ресурсам Рональда Рейгана, совершенно потрясающая личность. Он мультимиллионер, он с Дикого Запада, у него там, ему принадлежали, не знаю, 1000 гектаров земель, он за ними ухаживал. Ну и Рональд Рейган предложил ему стать министром по внутренним ресурсам, но он согласился, он достаточно заработал на жизнь, он решил служить обществу. И вот на одной из пресс-конференций ему был задан вопрос: а кто у вас главные там помощники ваши в министерстве? В то время уже считалось, это 80-е годы, что в каждом министерстве должны быть белые, черные, мужчины, женщины, инвалиды, здоровые. Ну и он ответил, так сказать, шутки: а у меня есть все, у меня есть черный, есть белый, есть инвалид, есть гомосексуалист, ну в шутку. Вот за эту шутку он был привлечен Конгрессом, признан, это в Конгрессе признали его неуважение, Конгресс, он отделался порицанием, ну и он ушел в отставку, он сказал Рональду Рейгану: я думал, что я буду нормально служить правительству, а так служить нельзя. Теперь, 1998 год, министр юстиции, это Дженет Рина, но это известный министр юстиции в администрации Билла Клинтона. Но мы с вами знаем, что когда Клинтон победил на выборах, то его супруга сказала, что министром юстиции должна стать женщина. Первая попытка была неудачной, потому что Клинтон назначил женщину, оказалось, что она пользуется услугами нелегальных иммигрантов. Окей, он назначил вторую женщину, оказалось, что у этой женщины есть бэби-ситер, тоже нелегальная иммигрантка, не прошла. Ну, потом они назначили Джанет Рина, мы ее звали тетя лошадь, но она не была замужем.

какого-то комитета, все палаты представителей, ну, и большинством голосов это в палате представителей в 12 году, когда командовали республиканцы, его признали виновным. В чем было дело? Кстати, Холдера простил Барак Обама. В чем было дело? Дело было очень интересное. Мы с вами помним, многие помнят, я напомню. Холдер был признан виновным в неуважении Конгресса, когда Комитет Палаты представителей по надзору и правительственным реформам попросил его представить документы о затеянной в октябре 2009 года тайной операции, которая проводилась в Федеральном бюро по контролю за спиртными напитками, табачными изделиями, огнестрельным оружием. Операция называлась так. Они назвали операцию так, в общем, Fast and Furious Forsage, воспользуясь названием интересного популярного фильма. Операция позволяла нелегальным иммигрантам покупать легально, подчеркиваю, позволяла нелегальным иммигрантам покупать легально в штате Аризона оружие, которое покупатели переплавляли в Мексику. Авторы проекта, авторы, не сомневались, что оружие окажется в руках наркодельцов, и таким образом удастся изловить главарей наркокартеля. Было продано нелегальным иммигрантам легально около 2000 различных видов оружия. Проданное оружие сотрудники бюро обычно находили в местах кровавых столкновений по обе стороны американо-мексиканской границы. 11 декабря 2011 года, все даты сверены, мексиканские бандиты убили в перестрелке американского пограничника Брайана Терри. И на месте преступления нашли оружие, которое оказалось в руках преступников с благословения правительства Соединенных Штатов, администрации Обамы. После убийства Терри сведения о тайной полиции операции проникли в СМИ. То есть его убили 11 декабря, но только в июне 2012 года об этом стало известно. В это время Палата представителей была под контролем республиканцев, и они призвали к ответу министра юстиции Холдера и потребовали предоставить документы об этой тайной операции. Холден отказался и стал, я повторю еще раз, первым в истории министром, признанным виновным в неуважении Конгресса полным составом Палаты представителей. Барак Обама, это его приятель, так сказать, Холдер, объявил, что привилегии исполнительной власти позволяет министру юстиции не выполнять решения Конгресса. Противостояние исполнительной и законодательной власти в деле Холдера продолжалось несколько лет. Оно завершилось 9 мая 2019 года. Палата представителей, в которой большинство мандатов принадлежало демократам и Министерству юстиции, они достигли соглашения поставить в деле Холдера точку. Условия соглашения оглашены не были. Итак, и в тот же самый день, 9 мая 2019 года, такое совпадение, юридический комитет Палаты представителей находилась под контролем демократов, признал виновным в неуважении Конгресса министра юстиции Уильяма Барра. Ну, мы помним, это министр юстиции в администрации, первой администрации Дональда Трампа. Барр отказался предоставить Палате представителей полный текст отчета специального прокурора Роберта Мюллера, который в течение 2 первых лет президентства Дональда Трампа он расследовал, мы с вами это прекрасно помним, расследовал вмешательство России в американские выборы. Барр, министр юстиции, ни на йоту не нарушил закона. Он руководствовался законом, закон, который запрещает придавать огласке

0: материалы заседаний большого жюри. Барр предложил руководителям нескольких комитетов Палаты представителей, предложил познакомиться за закрытыми дверями с полным текстом отчета Мюллера. Демократы отклонили предложение министра юстиции. После этого президент Трамп поставил Конгресс в известность. Во-первых, он не позволит сотрудникам исполнительной власти давать показания в комитетах и подкомитетах Палаты представителей. И во-вторых, не предоставит документы, которые требуют руководители этих комитетов и подкомитетов. И, дамы и господа, в Конституции, в нашей Конституции нет даже намека на право законодательной власти заниматься расследованием исполнительной власти. Ничего не говорится в Конституции о правах президента скрывать какие-либо документы от Конгресса. Однако, есть различные, подчеркиваю, различные решения Верховного суда. Например, решение. Конгресс должен иметь возможность получать информацию о деятельности исполнительной власти. Исполнительная власть не может нормально функционировать, если у нее нет возможности держать в секрете информацию о деяниях президента и его помощников. То есть решения Верховного суда достаточно противоречивые. Поэтому, когда Белый дом и Конгресс находятся в противостоянии друг другу, каждая сторона толкует решение Верховного суда в свою пользу. Но есть, однако, решение Верховного суда, есть одно решение Верховного суда, которое не поддается двоякому толкованию. Это решение Верховного суда 1961 года. И я достаточно подробно расскажу об этом решении Верховного суда. После небольшого перерыва будет перерыв на рекламу, выпуск новостей. И я вернусь к вам, дамы и господа, через несколько минут.
1: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжаются споры о будущем руководстве Федеральной резервной системы. Судебный конфликт вокруг попытки Трампа отстранить управляющую ФРС Лизу Кук еще не завершен. Экономисты опасаются, что усиление политического влияния на Центробанк может поставить под сомнение его независимость и осложнить борьбу с инфляцией. В Нью-Йорке полиция продолжает расследование смертельной аварии на Белл-Парквей в Бруклине. В результате столкновения погибли трое подростков, еще несколько человек получили травмы. Следователи устанавливают скорость автомобиля и обстоятельства, предшествовавшие катастрофе. Нью-Йорк напоминает родителям школьников о необходимости проверить прививки детей перед началом нового учебного года. Для посещения школ и детских учреждений город требует вакцинации отряда инфекций. Уточнить список прививок и найти ближайший муниципальный пункт вакцинации можно через службу 311 или официальный городской сайт.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: It has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
1: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000. В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Дамы и господа, прежде чем рассказать о решении Верховного суда 1961 года, очень интересное решение, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это Vision Plus, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность, шикарная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа и принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас может лично в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Теперь обратимся к решению Верховного суда 1961 года. Верховный суд рассматривал иск мистера Фрэнка Уилкинсона. Мистер Уилкинсон был начальником жилищного управления города Соединенные Штаты. Он предъявлял иск к правительству Соединенных Штатов. Суть дела такова. Уилкинса дважды, в 1956 году и в 1958 году, его вызывали на слушание в подкомитет Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. Он дважды отказался отвечать на вопрос, состоит ли в коммунистической партии. Это 1958, 56, 58 год. И Палата представителей признала его единогласно виновна в неуважении Конгресса. 435 депутатов и демократы, и республиканцы все признали его виновным в неуважении Конгресса. Что сделал господин Уинкинс? Он оспорил решение конгрессмена в суде. Ну и дело пошло гулять по судебным инстанциям. И дошло в 1961 году до высшей судебной инстанции. И высшие судьи оставили в силе приговор Федерального апелляционного суда. Приговор официального апелляционного суда был в том, что Конгресс прав, Соединенные Штаты правы, а вы, мистер Уилкинсон, не правы. Решение против Уилкинсона, скажем так, было принято 5 голосами против 4. И 1 мая 1961 года Уилсон переступил таки порог тюрьмы. Это был второй случай, когда оказался в тюрьме, признанный виновным в неуважении Конгресса. Так вот, решение Верховного суда по делу Уилкинсон против США так и называется. Уилкинсон against the United States. В этом решении было совершенно четко сформулированы 3 правила, которыми должны руководствоваться депутаты Конгресса, когда они вызывают кого-либо на слушание и требуют те или иные документы. Одно из правил гласит, я цитирую, расследование должно преследовать обоснованную законодательную цель. Обоснованную законодательную цель. Ну, давайте сразу же перенесемся в наши дела. Вопрос. Какую обоснованную законодательную цель преследовали демократы, когда вызвали в палату представителей в сентябре 21 года Стива Беннона, который был в 2017 году советником президента Трампа по политическим и стратегическим вопросам? Например, какую обоснованную законодательную цель преследовала Палата представителей, вызывая в январе 2022 года Питера Наварро, который был с января 17 по сентябрь 21 советником президента Трампа по вопросам торговли? Их вызвал специальный комитет, расследовавший события 6 января 2021 года. Что это за события, мы с вами прекрасно знаем. Но у этого расследования не существовало никакой обоснованной законодательной цели. Демократы, у них была единственная цель – убедить всю страну, что Трамп хотел изменить ход выборов 2020 года, пересмотреть ход выборов 2020 года. Никакой законодательной цели не было. Итак, ни мистер Беннон, ни мистер Наварро не имели никакого вообще отношения к событиям 6 января. Они вообще отказались явиться по повесткам в Палату представителей. Именно поэтому их признали виновными в неуважении Конгресса. Тот и другой провели в тюрьме 4 месяца всего. А Наварро заплатил еще к тому же штраф $9,500. Это был третий и четвертый в истории случай, когда оказались в тюрьме, признанные виновными в неуважении Конгресса. И теперь вопрос. Станет ли доктор Фаучи пятым? Мы с вами знаем, что сенатор Энд Пол передал решение комитета о том, что признать его виновными, привлечь к уголовной ответственности. Энд Пол передал это решение в Министерство юстиции. Но Министерство юстиции уже пока что никакого решения не приняло. Итак, дамы и господа, вопрос следующий. Энд Пол возглавляет комитет. Мистера Фаучи признал виновным комитет, только комитет. А Рэнд Пол не вынес обсуждение вины Фаучи на рассмотрение полного состава Сената. Не было вынесено. Почему? Причина, ну, причина лежит на поверхности, дамы и господа. Правило филибастера требует, чтобы не менее 60 сенаторов признали доктора виновным. Только в этом случае, если это будет вынесено на решение, на обсуждение всего Сената, его могут быть признать виновными. Но у республиканцев в Сенате только 53 мандата. 60 голосов не удастся собрать, естественно. Ну и поэтому сенатор Эд Пол решил не выносить решение о признании Фаучи виновным, неуважении Конгресса, решил не выносить на обсуждение всего Сената и передал сразу решение в Министерство юстиции. Опять-таки, все это не нарушает абсолютно никаких правил. Может один комитет обратиться в Министерство юстиции, может полный состав той или иной палаты представителей Сената. То есть закона не было нарушено. Но как поведет себя Министерство юстиции, нам остается узнать. Если Министерство юстиции признает, что да, он нарушил закон и может сидеть в тюряге, то его ждет тюремное заключение, но мы с вами знаем, сроком не более чем на один год, ну и большой штраф. Что будет? Окей. Как говорится, нам предстоит это еще увидеть и узнать. Теперь. Единодушие демократов в комитете, где было решение, все демократы проголосовали против того, чтобы предъявлять Фаучи обвинение в неуважении Конгресса. Все демократы, все до одного. Значит, и как показывают всевозможные опросы, демократы в большинстве своем считают, что Байден простил Фаучи, давайте мы от него отстанем. Тем не менее, опросы общественного мнения, которые проходят по всей стране, показывают, что большинство американцев в районе 65-67% считают, что вообще доктор Фаучи – полный мерзавец, из-за которого пострадала страна. Поэтому в вопросе, можно ли привлекать его к ответственности за неуважение Конгресса, 65-67% считают, что возможно, большинство республиканцев, естественно, считают так, чуть более половины независимых избирателей, а среди демократов там, по-моему, не более 10-15%, которые считают, что его можно привлечь к ответственности. Поэтому, дамы и господа, значит, одно из моих предложений для республиканцев на пути к промежуточным выборам. Обязательно напоминать избирателям, неважно каким избирателям, республиканцы, демократы, независимые, напоминать избирателям следующее, напоминать, что демократы, более того, если будут какие-то дебаты между республиканцами и демократами, неважно на какие позиции, будь то позиция в Палате представителей, или позиция в Сенате, или позиция, не знаю, так сказать, на посту губернатора, неважно. Если будут дебаты, радиодебаты, телевизионные дебаты, то любому республиканцу следует поднять вопрос. А вы, демократ, как вы считаете, должен доктор Фаучи отсидеть какое-то время в тюрьме? Ну и интересен ответ демократа на такой вопрос, потому что, повторю еще раз, большинство избирателей, большинство американцев считают, что он должен быть привлечен к уголовной ответственности. Последуют ли моему совету республиканцы? Ну, я думаю, они без меня лучше знают, что следует делать на пути к промежуточным выборам. Теперь у меня есть еще несколько минут, и я посвящу несколько минут. Есть о чем сказать, дамы и господа. Во-первых, вчера Верховный суд принял достаточно интересные решения, связанные с голосованием по почте. Вы прекрасно знаете, что этот вопрос рассматривается уже несколько месяцев, причем было фундаментальное решение Верховного суда, которое признали исполнительный указ Трампа, противоречащие Конституции большинством голосов, я не помню, какое там было большинство, 5-4 или 6-3, было признано, что запрещать голосование по почте нельзя. Значит, у меня есть, был тогда комментарий, тогда, по-моему, я с комментарием не выступил. Знаешь, в Конституции совершенно конкретно записано, совершенно конкретно. Выборы проводятся в первый вторник после первого понедельника. В первый ноябрьский вторник после первого понедельника точно. Например, в предстоящем году первый вторник после первого понедельника будет 3 ноября. Значит, это день выборов. Это записано черным по белому в Конституции. Значит, на мой взгляд, все, что приходит по почте, должно прийти, во всяком случае, в избирательные комиссии не позднее окончания первого вторника, ноябрьского вторника, после первого понедельника. Любые письменные бюллетени, которые приходят позже, их нельзя принимать к обсуждению. Это мое мнение, Верховный суд решил несколько иначе. Но, тем не менее, Трамп не остановился на вопросе по почте, голосования по почте. И вчерашнее решение Верховного суда следующее. Значит, администрация Трампа имеет возможность, право проинформировать, должна получить из всех штатов списки избирателей, которые будут, тех, кто будет голосовать. Поскольку имена известны, фамилии известны, места проживания известны, то в условиях компьютерной страны, компьютеризации, очень легко выяснить, все ли эти люди, которые готовы идти голосовать, зарегистрированы, скажем так, для голосования, все ли они являются гражданами Соединенных Штатов. Значит, это вчерашнее решение Верховного суда, по которому ни один штат не должен рассылать бюллетени для голосования по почте голосования до тех пор, пока не будет выяснено, те, кому он посылает, являются ли гражданами Соединенных Штатов или нет. Окей, это было вчерашнее решение Верховного суда. Оно уже оспаривается, я не помню, каким числом штатов, в которых правят демократы. Как будет решено, в конце концов, этот вопрос, мы можем с вами только гадать. Единственное, что до выборов остаются, ну, считанные недели, чуть больше 2 месяцев остается, потому что выборы 3 ноября остаются у нас, будет 3 сентября, потом 3 октября, потом уже 3 ноября, остается 2,5 месяца. Сможет ли за это время, могут за это время проверены абсолютно все американцы, которые собираются голосовать, на предмет гражданства. Я не знаю, дамы и господа, я не знаком с компьютерными делами. Я думаю, это возможно. Говорят, что это невозможно. Мы с вами просто будем следить за развитием событий. Но совершенно ясно одно. Демократам это не нравится. Потому что демократы хотят, чтобы голосовали все, кому не лень, так сказать. Все. Пускай это будут люди без гражданства Соединенных Штатов. Пусть это будут нелегальные мигранты. Демократам это не важно, потому что они уверены, что все эти люди, которые не имеют права голосовать, а голосовать будут, все они будут голосовать за демократическую партию. Я должен сказать, что в этом отношении демократы правы. Если будут голосовать нелегальные мигранты, то, естественно, они будут голосовать за кандидатов демократической партии. Как будут происходить дела? Ну, 2,5 месяца осталось. Мы постоянно будем... У нас постоянно эта тема будет на виду. Это то, о чем необходимо сказать. Это было вчерашнее решение Верховного суда. Оно было принято 6-3. Ну, кто 6, нам известно. Кто 3, нам известно. Совершенно все 3 дамы, назначенные в Верховный суд президентами... президентами-демократами, все они, так сказать, эти дамы голосовали против вот этого решения. Ну, а все члены Верховного суда, которые были назначены в Верховный суд президентами-республиканцами, все они поддержали это решение. Мы с вами будем следить за развитием событий. И вот о чем еще хочется мне сказать. Я должен признаться, что я не слушатель Дэвидсон Радио, не потому что мне нравится или не нравится, а по одной... причине. Во-первых, с утра где-то с 7.30 до 8, сразу же после спортивных известий, у меня рабочий день, я включаюсь и работаю, где-то я работаю до часу, до 2 часов. Значит, в это время я не в состоянии слушать радио и в то же время работать. Это совершенно, совершенно исключено. Это первое. Второе, когда заканчивается мой рабочий день, установленный мой личный рабочий день, я человек пенсионный, я сам себе устанавливаю рабочий день, то у меня есть масса других дел. В частности, я сейчас работаю, заканчиваю работу над книжкой. Книжка будет называться «Еврейские страницы в американской истории». Мне нужно массу времени прочитать, и я читаю. Тем не менее, я знаю, так сказать, о каких-то передачах, потому что есть радиослушатели, с которыми у меня есть связь, телефонная связь, есть связь интернетская, и я кое-что знаю. И в частности, на прошлой неделе один из выступавших, это Дэвидсон Радио, он обратился, я думаю, что он обратился к республиканцам и призвал, что вообще республиканцы, не ходите вообще на выборы, дескать, мы с вами все не любим Трампа, для чего нам ходить на выборы? Значит, я считаю этот призыв вообще порочным, просто-напросто. Я вам скажу, значит, я бывший гражданин Советского Союза, я стал себя чувствовать гражданином Соединенных Штатов, когда я впервые пошел на выборы. Для меня это было чрезвычайно важно – голосовать. Я пошел на выборы, это были выборы в ноябре 1984 года. С тех пор я практически, я пропускал некоторые праймерис, грешен. А вообще я ни одних выборов не пропускаю. Теперь, даже если где бы вы ни жили, в каком бы месте, скажем, вы живете в Нью-Йорке, там побеждают демократы. Значит, что значит, республиканцу не нужно голосовать? Да ни в коем случае, потому что всегда на выборах у вас масса возможности выбирать. Не хотите голосовать за президента, по президентскому списку есть сенаторы, есть палата представителей, есть депутаты штатной легислатуры и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, есть школьные советы. Это первое. Второе, даже если вы живете в штате и думаете, что моя партия все равно проиграет, очень важно все равно голосовать, чтобы ваш противник, то ли это республиканец, то ли демократ, знал, сколько голосов наберут другие. Это чрезвычайно важно. Поэтому ни в коем случае не прислушивайтесь к совету, вообще не нужно голосовать. Но этому господину, ему, наверное, не нравится Трамп, он вообще призывает республиканцев не ходить голосовать. Почему? Например, на предстоящих выборах промежуточных Трампа не будет в бюллетенях, а в бюллетенях в любом штате масса всевозможных кандидатов. Я считаю, призыв не голосовать – порочный взрыв. И еще был один звонок одного радиослушателя, который, обращаясь к радиослушателям, сказал, все должны голосовать, республиканцы голосовать за демократическую партию. Знаешь, дамы и господа, ровно через неделю будет моя с вами очередная встреча. И я вам расскажу, что и сегодня представляет демократическая партия. Эта партия, ну, она сохранила название. Название «Демократическая партия» она получила в 1828 году Эндрю Джексона. Это его была инициатива создать новую партию. Партия была названа «Демократической партией». Но сегодня «Демократическая партия» это по существу, это не «Демократическая партия». Это партия, сохранившая, присвоившая себе это название. Но я обращаюсь только к тем радиослушателям, которые евреи. Значит, сегодня демократическая партия в основе своей антисемитская партия. На чем основано мое утверждение? Очень просто. Значит, на многих промежуточных выборах, не промежуточных, праймерис, на многих первичных выборах побеждали демократы, которые называют себя социалистами. На мой взгляд, они хуже социалистов. Они просто конкретно против помощи Израиля. Они антисемиты. Например, человек, который идет от демократической партии в Мичигане, Ахмед, как его зовут, Эль-Саид. Но он выступает рядом, выступает его дружок, который просто, так сказать, ну он просто антисемит. Я уже не говорю о том, что он считает, что арабы были совершенно правы, взорвав September 11 все. И эту партию, и этого кандидата, такого антисемита, поддерживают руководство демократической партии. Шумер, лидер демократов в Сенате, прямо сказал, как только закончились праймерис, и этот антисемит, мусульманин. Причем, если говорить о том, что его представляет семейка, его тесть, то есть отец его жены, он член, один из руководителей объединения мусульман, который, ну, террористическая организация, которая в Соединенных Штатах не признана террористической, но признана террористической, например, в Египте и в Саудовской Аравии. И Шумер откровенно, прямо говорит, мы поддерживаем вот таких демократов тоже. У них даже появилось очень хорошее оправдание. Наша демократическая партия – это тент, это палатка, под которой могут спрятаться, которая объединит все течения. Вы можете быть коммунистом, социалистом, пидерастом, кем угодно вы можете быть, но раз вы демократ, мы всех принимаем. Вот это есть демократическая партия. И я об этой демократической партии через неделю просто-напросто скажу. Потому что это демократическая... Сегодня они называются... Поэтому призыв на радио Дэвидсон голосовать за демократию. Окей, я, например, я никому рта не затыкаю. Любой человек, который выступает в моей передаче, может выступить с призывом голосовать за демократическую партию. И я не выключу микрофон, но я ему задам просто несколько вопросов. Более того, я имею возможность, дав ему слово, такому человеку. Он отговорил, а потом я беру слово, и я рассказываю свои позиции. Когда данный радиослушатель призвал голосовать за демократическую партию, я не помню, мне сказали, в какой это было передаче, ведущий этой передачи даже и не думал давать ему отпор. Значит, он считает так, что, ну, призыв этот нормальный. Кстати, дамы и господа, я думаю, вы знаете, я никогда не выступал с призывом выступать за какую-либо партию. Да, я республиканец, но я никогда не скажу, вы должны голосовать за республиканскую партию. Это не мое, честно говоря, свинячье дело говорить вам, за кого голосовать. Каждый из вас должен сам решить. Слушатели моих передач знают о моем отношении к республиканской партии, к Трампу. Я не во всем, естественно, оправдываю Трампа, но с призывами выступать за ту или иную партию, это вообще, по-моему, на мой взгляд, дело политика. Вот если политик выступает, политик-демократ, он говорит, да, ради, дамы и господа, голосуйте за демократическую партию. Если выступает политик-республиканец, он говорит, дамы и господа, вы голосуйте за республиканскую партию. Но не дело журналиста, на мой взгляд, журналиста, призывать кого-то голосовать за какую-либо партию. Я считаю, это просто-напросто нехорошо. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в первом часе монолога. Будет выпуск новостей, будет реклама. Я вернусь к вам, и мы поговорим об очень интересных событиях в теннисе. Теннис – прекрасный вид спорта. На нас надвигается, на Нью-Йорк надвигается открытый чемпионат Соединенных Штатов.
9: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: Америка. В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Рост стоимости жизни становится одной из главных тем предстоящих выборов в Конгресс. Согласно новому опросу Рейтер и Апсос, 36% американцев больше доверяют демократам в вопросах цен и семейных расходов, республиканцам 28%. При этом более трети опрошенных не доверяют ни одной из партий. Особенно американцев беспокоят цены на бензин, продукты и жилье. Федеральное бюро расследований изучает кибератаку на компанию «Микроком» из штата Канзас. Она производит компьютерное оборудование для предприятий, очищающих сточные воды. Хакеры похитили большое количество файлов, однако доказательств нарушений работы самих систем водоснабжения и очистки пока нет. Компания рекомендует клиентам изменить пароли в качестве меры предосторожности. В Нью-Йорке обсуждается многолетняя реконструкция изношенного участка скоростной автомагистрали BQE в Бруклине. Один из рассматриваемых вариантов предполагает временно провести движение через часть Бруклин-Бридж-Парк. Противники проекта опасаются шума, загрязнения воздуха и потери общественного пространства. Городские власти утверждают, что временный маршрут может потребоваться для безопасного ремонта старой конструкции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительно влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
11: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
10: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
11: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
10: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
11: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
10: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
11: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
10: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
11: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
10: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
11: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
10: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
11: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
10: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
11: Спасибо вам большое.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
13: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер. У нас сегодня 26 августа. Сегодня на бирже был отрицательный день, но на самом деле все ждали, что скажет NVIDIA. И NVIDIA таки, да, сказала свое веское слово после закрытия. Но давайте все по порядку. Индекс Dow Jones сегодня упал на 114 пунктов, 0,2%. 53 464 был конечный результат. Standard & Poor's упал на 2 пункта, 7676, конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26130, минус 21 пункт, чуть меньше, чем 0,1%. Транспортный индекс сегодня прибавил 0,6%, Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,15. Нефть минус 46 центов, $81.90 стоит 1 баррель нефти. Золото минус 46,74, $1,647.70 стоит унция золота, унция серебра стоит $68.08, 1 евро равен $1.17. 5-летние госбумаги дают 4,365%, за 10 лет можно получить 4,647%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,168%. За границей сегодня Англия. Небольшой минус. Франция плюс 4%. Германия небольшой плюс. Швейцария плюс 0,1%. В Азии японский Никей прибавил 0,6%. А Шанхай плюс 0,6%. Гонконг плюс 0,5%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 сегодня лучше всех были Lumentum, а не Arista Networks, C.H. Robinson, The Williams Company и F5. Инк, они все были в плюсах. Уже всех были Moderna, Reddit, GoDaddy, L.A. Lilly и Boston Scientific. На NASDAQ Lumentum, Western Digital, Arm Holdings, Seagate и Palantir прибавили. В минусе были Ferrovial, Nebius, Intuit Strategy и Shopify. На Dow, Honeywell, Caterpillar, Apple, Cisco Systems, United Health были в плюсах. В минусе были Nike, Merck & Company, IBM, Goldman Sachs и Coca-Cola. Microsoft прибавил 4,66, Oracle прибавил 4,11, Meta плюс 6,09, Nvidia в течение дня упала на 3,39, закрылась на 209,66 и на 209,66. Dell продолжил движение наверх, они прибавили 12,32, AMD Advanced Micro Devices поднялся на $1.75, CrowdStrike плюс 3,80. Сегодня и Home Depot минус $3.03. После закрытия биржи свой отчет дал Salesforce. Они прибавили 5%. И Nvidia объявила свои квартальные результаты. Они были лучше по всем параметрам, чем ожидалось. Но рентабельность на будущий квартал была чуть-чуть хуже, чем ожидалось. И акции упали на 1.5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вас, вам помочь. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
14: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
15: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
16: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
17: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
18: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
20: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
22: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. И через, я смотрю на часы, минут через 15-16 я начну общаться с вами. Телефон для связи обычный, я, однако, его повторяю. 718-303-90-90-303-909-090. И я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. 1, Маша Орлов. MASHAORLOV sobachensa@gmail.com. One Masha Orlov @gmail.com. Ну, я, естественно, помню, спонсор программы «Моя Америка» — магазин «Дворец зрения», магазин Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов, мы с вами знаем, повышаются. Негодный Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним старым хорошим ценам. Где это сделать? А вы прекрасно знаете. Тем не менее, я напомню. Vision Palace. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. О, также... солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителя. Это особенно полезно, когда вы едете по хайвею, а солнце бьет вам в глаза. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, в том числе для чтения моих книг. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом сможете убедиться сами, если там побываете. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Можете позвонить по телефону. Телефон 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну и мы с вами находимся, любители спорта, и не только любители спорта, мы находимся в преддверии, естественно, открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису. Как всегда, чемпионат, который длится 2 недели, начинается в первую неделю, в последнюю неделю августа, а завершается в первую неделю сентября. И, как правило, я уже не знаю, есть, видимо, какие-то договоренности с небесной канцелярией, это, как правило, жаркие и душные дни. Окей. Итак, сейчас проходят квалификационные соревнования. Но не только квалификационные соревнования. Квалификационные соревнования для тех мальчиков и девочек, которые будут... в основной сетке открытого чемпионата Соединенных Штатов. Я должен сказать, я грешен. Я несколько отстал от быстро текущей теннисной жизни. Я был уверен всегда, что и парные соревнования, все парные соревнования проходят тогда же, в те же самые 2 недели, последняя неделя августа, первая неделя сентября, когда проходят и одиночные соревнования. Но оказывается, начиная с этого года, парные соревнования мужских пар и женских пар, да, они проводятся в те же самые строки. Но вот смешанные дуэты, микс-дуэты, они вынесены до чемпионата, до этих дней, когда начинается основной турнир. И мы уже сейчас являемся свидетелями соревнования смешанных дуэтов, причем сегодня будут уже полуфиналы. Значит, что произошло? Вообще, смешанные дуэты никогда не вызывали большого интереса. Ну, главный интерес – это, конечно, одиночные соревнования. Парные соревнования не так интересны. Ну, а микс – это
где мужчины и женщины, пара мужчин и женщин, было не очень интересно. Что сделал директорат турнира «Открытый чемпионат Соединенных Штатов»? Они установили, во-первых, для победителей микс-соревнований приз 1 миллион долларов. Уже один этот факт должен был привлечь внимание интересных теннисистов. Более того, они разрешили составляться пары из теннисистов, которые никогда ранее в парных соревнованиях не участвовали, в парных, в смешанных соревнованиях не участвовали. И что мы, например, видим? Вот сегодня, например, полуфинальная пара. Одна пара, ну, совершенно замечательная. Это муж и жена. Муж – это французский теннисист Гаэль Монфис, а его жена – украинская теннисистка Евелина Святолина. Они уже муж и жена с 21 года. Значит, они никогда не выступали в смешанных парах. Никогда. Монфис, я не помню даже, что Монфис участвовал в парных соревнованиях мужских. Святолина участвовала в парных женских соревнованиях. Но вот они решили объединиться. Повторю еще раз, никогда они раньше вместе не играли. В микс никогда не играли. Но поскольку, дамы и господа, приз 1 миллион, почему бы не включиться в пару? И вот они уже дошли до полуфинала. Причем в четвертьфиналах вчера они победили интереснейшую пару. Эта пара была Катерина, ее фамилия Синовой, она чешка, и англичанин Генри Паттен. Это и очень знаменитая пара в парных соревнованиях теннисисты. Причем Синякова чешка, она чемпионка в парных соревнованиях в женском парном разряде в 11 турнирах Большого шлема. А англичанин Паттен, он трехкратный чемпион турниров Большого шлема в мужском разряде. Но никогда вместе они просто-напросто не играли. И вот они решили в таком турнире объединиться в пару. Причем, опять-таки, они в первом же раунде, они играли с дуэтом Новак Джокович и Арина

и Карлос Алькарас, которые тоже никогда не играли в парных соревнованиях. Изменен, то есть 16 пар, которые начали соревнования, они, большинство из них представляют колоссальный интерес. И изменен формат соревнований. Ну, формат трехсетовый, до победы 2-1, 2-0 или 2-1. Но сеты такие, каждый сет до 4... До четырех нужно выиграть не шесть геймов, как обычно в сете, а только четыре гейма. Если счет 4-4, то тай-брейк. Если, вот, например, пара Манфис и Свитолина, когда они вчера играли и выиграли вот из знаменитой пары, выиграли в четвертьфинале, они выиграли первый сет 5-4, то есть выиграли его на тайбрейке 6. Затем они проиграли второй сет также на тайбрейке, а по новым, по этим правилам, третий сет это вообще как тайбрейк, то есть до 10. Совершенно новый формат, который привлекает колоссальный интерес. Итак, сегодня полуфиналы. Полуфиналы начнутся в 7 часов вечера. В 7 часов вечера играет, кстати, Свитолина и Монфис. Ну вот. А это интереснейшая пара. А играют они, опять-таки, они играют, если мне не изменяет память, то они должны играть сегодня. Сейчас. А вот они играют с парой Бентич и Коболес. Это Бенита Бентич, это швейцарская теннисистка, 12 номер в индивидуальных соревнованиях, и итальянец Флавия Каболи, 6-6 номер в индивидуальных соревнованиях. Это совершенно, опять-таки, впервые составлена такая пара. Вторая полуфинальная пара – это россияне Мира Андреева, она в индивидуальных соревнованиях пятая в мире, и Андрей Рублев, он 24-й в мире, они играют с чешской парой Каролина Мучева и Якуб Мадзель. Я должен сказать, что я сегодня, я не смотрел микс, я, по-моему, по телевизору никогда микс не смотрел. Сегодня я буду смотреть эти полуфинальные встречи, они начнутся в 7 часов. Теперь я должен сказать, дамы и господа, что теннис из моих, один из самых любимых видов спорта. Я ходил на открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису в Квинсе. Я приехал, кстати, впервые открытый чемпионат Соединенных Штатов проводился, когда я приехал, на теннисном стадионе, который находится там, где он сейчас находится. Раньше это был Форест Хиллз. Стадион Форест Хиллз остался. Но там проходят уже местные турниры, маленькие турниры. А теннис переехал вот в этот громадный теннисный комплекс, который Форест Хилл тоже в Квинсе. Я до 53-го года ходил на... Всегда я ходил летом, в августе, в сентябре ходил на открытый чемпионат Соединенных Штатов. И я перестал ходить в 94-м году. Я очень хорошо помню, почему я перестал ходить. Я просто знаю. Значит, до 94-го года журналисты, ну такие, как я, мы имели возможность общаться с теннисистами, с кем угодно. Мы приходили, когда они тренируются, то есть первую половину дня, знали расписание тренировок. И во время этих тренировок, после теннисисты заканчивали тренировки, и мы могли с ними абсолютно спокойно общаться, без всяких, так сказать, без всяких трудностей. Без всяких трудностей. Во время их тренировок, после тренировок. Все изменилось после 93-го года, потому что в 1993 году произошла, ну, трагедия, скажем. Моника Селиш, я думаю, любители тенниса прекрасно помнят это имя, выдающийся теннисистки Моника Селиш. Был турнир в Гамбурге, если мне не изменяет память, по-моему, в Гамбурге был. И во время матча Селиш, я не помню, она играла, то ли она играла с чешской, я не помню, с болгаркой играла, выбежал на корт молодой человек, у него был раскладной нож, он раскрыл нож и ударил ее в спину. Это была тяжелая рана. И начиная вот с 93-го года, а я думаю, на всех абсолютно соревнованиях был просто-напросто закрыт, открытый допуск кого угодно, потому что до 93-го года с теннисистами, если вы приходили на тренировку, совершенно не обязательно, чтобы вы были журналистом. Каждый любитель тенниса мог общаться. После этого такие встречи были абсолютно запрещены.

0: это первое, что повлияло на мое решение не ездить в Квинс на открытый чемпионат Соединенных Штатов. И было второе решение, так сказать, чисто журналистское уже. Примерно в это же время, в начале 90-х годов, одним из телекомментаторов стал Джон Макенро. И когда у вас есть возможность слушать комментарии таких специалистов, как Джон Макенро, вы просто-напросто выбираете. Я для себя выбирал. Ехать ли на стадионы просто, так сказать, болеть. Пресс-центр есть, конечно, можно пресс-центр. Или сидеть дома у телевизора и слушать комментарии Джона Макенро. Так вот, прослушав несколько раз его телекомментарии, я пришел к выводу. Для себя лично, это не мой совет кому-то, не езжайте на теннис, а слушайте телевизионные комментарии. Я это выбор я сделал лично для себя. Мне было гораздо интереснее сидеть у экрана телевизора и слушать комментарии Джона Макенро, потому что его комментарии – это своего рода учеба школы тенниса. Это человек, который блестяще ориентируется, прекрасно знает вид спорта. Я уж не говорю, что он хорошо говорит, но он объясняет какие-то вещи, которые, если бы я сидел на стадионе, я бы никогда не услышал. Даже если бы я пришел в пресс-центр и общался с кем-то в пресс-центре, я бы тоже этого не услышал. Что касается общения в пресс-центре, я помню общение с Дэвидом Динкинсом. Помните, был мэр Нью-Йорка Дэвид Динкинс? Он очень-очень любил теннис. И он всегда ходил на теннис, ездил, естественно. Он как мэр, а потом как после мэра, он мог спокойно, так сказать, быть там на теннисе. И вот в пресс-центре, уже после того, когда он еще был мэром, это, по-моему, 92-й год, еще до победы Руди Джулиани, он в пресс-центре, я к нему подхожу и говорю, можно ли мистер мэр взять, чем поговорить с вами для газеты. Но он слушает мой акцент, откуда я говорю, из русской газеты «Новое русское слово», New Russian World. Он говорит, да-да-да, это газета, которая все время меня ругает. Он по-русски не читает, но, видимо, у него в штате были люди, которые читали по-русски. Ну, а что касается нашей газеты, то мы на Динкинсе отлеживались, как и на многих либеральных демократов. Тем не менее, очень вежливый, прекрасно одетый в костюме, галстук, рубашка, прекрасно дал интервью. Это интервью было напечатано в газете «Новое русское слово». Таким образом, вот встречи в пресс-центре тоже были хорошие. И вот на этом, дамы и господа, на теннисных воспоминаниях я ставлю точку. Будет выпуск, очередной выпуск новостей. Но потом я к вам вернусь, и мы, естественно, наладим связь, и я жду ваших звонков. Оставайтесь на волне Дэвисон Радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти нашей страны сообщили о пресечении крупной хакерской операции, которую власти связывают с Китаем. По данным Министерства юстиции, злоумышленники проникли в компьютерные системы ряда федеральных ведомств, включая НАСА, Федеральную резервную систему, Министерство энергетики и структуру Сената. Власти изъяли интернет-домены, которые использовались для проведения атак. Посольство Китая не прокомментировало новое обвинение, однако Пекин обычно отвергает заявления о причастности к кибершпионажу. Администрация Трампа ищет способы сдержать рост цен на бензин. Белый дом предлагает расширить число временных исключений из экологических требований для нефтеперерабатывающих предприятий. Сторонники инициативы считают, что она позволит увеличить производство топлива. Экологи предупреждают, что послабления могут привести к дополнительному загрязнению воздуха. В нью-йоркском метро вновь обсуждают экстремальную жару. На отдельных подземных станциях этим летом температура поднималась выше 120 градусов по Фаренгейту. Транспортное управление изучает возможность создания специальной тепловой сети. Накопленное под землей тепло предлагается отводить от платформ, а зимой использовать для отопления близлежащих зданий. Пока речь идет только о пилотном исследовании.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
9: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: И я выхожу на финишную прямую, дамы и господа. Перед тем, как стартовать, я напомню еще раз о спонсоре программы «Моя Америка» в магазине Vision Palace, это дворец зрения. И обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим, прежним ценам. Где это сделать? Вы знаете, поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Окей, я готов к встрече с вами. Вы, судя по всему, ко встрече со мной не готовы. Ну, и поэтому я... Какая-то есть интересная информация. Вот так информация следующая, дамы и господа. Вчера в Москве побывал директор Центрального разведывательного управления, мисс Ратклифф. Вчера побывал. Он прилетел на громадном транспортном самолете из Риги. Прилетел, самолет сел во Внуково. Там уже его встречали представители американского посольства. Ну и спустя 4 часа после приземления этот самолет снова взлетел и полетел в Ригу, откуда мистер Ратклифф прибыл. Вопрос, с какой целью директор Центрального разведывательного управления летал в Москву? Пока что это загадка, просто это загадка. Никаких официальных сообщений пока что нету. Абсолютно никаких. Есть какие-то комментарии в газете Wall Street Journal, но нет настоящих каких-то комментариев. Есть несколько предположений. Всего 4 часа, что мог, с Путиным он не встречался. Не встречался. Он встречался с руководителями тамошних разведывательных, я не помню, как фамилия этого человека. Предположение такое, речь шла не о войне в Иране. Речь шла не о войне России в Украине. Речь шла, предположение, что директор Центрального разведывательного управления предупреждал, сказал, что у Соединенных Штатов есть сведения, разведывательные сведения, это предположение, есть сведения о том, что Россия готовит провокацию против одной из стран НАТО. То ли это Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша. И он предупредил, что мы вас предостерегаем не совершать глупости. После этого он погрузился в самолет и улетел назад в Ригу, но из Риги уже, естественно, в Соединенные Штаты. Это предположение, дамы и господа, что на самом деле, ну, я жду, что... Официальный Вашингтон, официальное правительство нам с вами сообщит, в чем это, почему директор ЦРУ был в Москве. Это интересно. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю. Добрый вечер.
10: Добрый вечер. А я тебе своим пальцем выебу в жопу. Ты же пидор гнилой.
0: Это человек ждал 2 минуты, чтобы выругаться, дамы и господа. Окей, вот есть такие у нас слушатели. Ну, что делать? Я, так сказать, я сочувствую. Я сочувствую им вот... Там, кстати, еще какой-то мужик есть, который все время матерится. Ну, это уже who knows. Окей, она меня прервала, потому что я хотел развить тему визита директора ЦРУ. Кстати, последний визит директора ЦРУ перед... этим визитом был в 2021 году, когда был директором ЦРУ мистер Бёрнс. Он летал в... Он виделся, кстати, он там виделся и с Путиным он на несколько дней, где он сообщил, что у Соединенных Штатов есть разведывательные данные о подготовке России и вторжения в Украину. Ему было сказано, что это не так, но на самом деле это произошло. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый день, слушай. Значит, я хотел сказать насчет спорта. Там был, была проблема с этой с белой девушкой и черной. Когда она ее ударила, это упало. И что там произошло, вы можете сказать? И вот на днях тоже опять какая-то проблема возникла. Прямо на этом самом баскетболе. Тоже там они, по-моему, против тренера выступили. Что-то такое. Опять та же черная там была, еще ее подруга. Вы что-нибудь знаете об этом?
0: Окей, я знаю достаточно много. Это проблема в женской НБА. Женская НБА. Ну, там скандалы, связанные с тем, что руководительница комиссар женской НБА, она отказывается прямо сказать, что биологические мужчины не могут играть в... Биологические мужчины не могут играть в команды женской НБА. Она еще открыто это не сказала. Есть два бывших игрока Национальной баскетбольной ассоциации, два мужика, которые считают, что они... Они говорят, что мы чувствуем себя женщинами. Они говорят, что они намерены участвовать в драфте весной следующего года, чтобы их выбрала команда НБА, женская НБА. Знаешь, эти скандалы, связанные вот с этими делами, есть всевозможные конфликты между игроками, девочками-баскетболистками и тренерами. В частности, конфликт в команде «Индиана Фивер». В этой команде играет знаменитая Кэти Кларк, это белая баскетболистка, причем она «straight woman», то есть она не лесбиянка. И в этой же команде играет госпожа Каннингем, которая открыто выступает против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. И она, Каннингем, конфликтует с тренером, ну, по той простой причине, что тренер до сих пор не открыто не сказала, что она против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. Там много чего интересного происходит в женской НБА. Я внимательно слежу за всеми этими событиями. Спасибо за подсказку. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Добрый вечер. Я считаю, что наш президент Трамп предотвратил войну между Америкой и Россией. Для этого был послан директор ЦРУ, то есть это самый высокий уровень. И я считаю, что тогда за начало полномасштабного вторжения в Украину Путина 24 февраля 2022 года тот директор ЦРУ не сделал то же самое, что сейчас сделал Трамп. Наверное, у Трампа были какие-то рычаги. Он, видимо, сказал, что если Путин полезет в страны Балтии, то Америка примет прямое участие в этой войне. Вот. Что не сделали при Байдене. Ну, это мое такое мнение.
0: Большое спасибо. Вполне может быть. Я не знаю. Я пользуюсь только различными комментариями и комментариями. Что же касается визита Бернса в 2021 году, то это было, с одной стороны, он сказал, что американцы видят, есть разведка, что Россия готова напасть на Украину, но он не сказал, что Соединенные Штаты вмешаются, что Соединенные Штаты против, потому что этот господин, бывший директор ЦРУ Бернс, ну, он был, ну, как бы сказать, ну, дружбаном, ну, если можно так сказать, Путина, потому что в бытность послом Соединенных Штатов в Вашингтоне, у него были с Путиным хорошие отношения. Вполне может быть, я не оспариваю то, что вы сказали, вполне может быть, что визит директора ЦРУ нынешний, было прямо сказано, мужики, будьте внимательны, если вы что-то сделаете, то вам придется плохо. Я допускаю, что это было сделано. Вполне может быть. Вполне может быть. Спасибо за предположение. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.
13: Алексей, да, добрый вечер, Алексей.
0: Добрый вечер.
13: Перед тем, как я хочу вас спросить вопрос, это просто доктор-проктолог вам до этого звонил, она рекламирует свой офис. Но дело не в этом. Вы помните, что такое Супер Сатурдей? В теннисном турнире в Нью-Йорковском.
0: Центр Сатурдей. Да. Напомните мне, нет, я не помню.
13: Супер Сатурдей, это была суббота, когда утром играли мужчины один полуфинал, потом между вечерней игрой играли женщины финал, и вечером играл второй мужской полуфинал на воскресенье. Вы не помните это, да?
0: Вы напомнили, я начинаю вспоминать, но я не помнил. Я прямо скажу, что я не
13: помню. Это помните эти баталии между Макенроу, Коннорс, Лэндл, Бекер, Навратилова, Крис Эвард Ллойд, кстати, она сейчас, я не знаю, в каком она сейчас состоянии, она очень болеет очень. Но дело не в этом, а просто Я удивлен. Такие люди звонят на радио с такими гадостями и утром, и вечером. Отморозки какие-то, вот и все.
0: Вы знаете, это дело все в том, как когда эфир открытый, то в принципе может позвонить и отморозок. Я удивлен, что этим людям... Это, ну, как, они потом, что, говорят своим приятелям, о, я так сделал, выступал, там была программа, я взял и выматерился, или я взяла и выматерилась. Мне трудно сказать, это ненормальные люди, я иначе иначе не отношусь к ним.
13: А насчет предыдущего звонка, я таких новостей не слышал за вторжение, потому что я слушаю постоянно 77 ABC, где выступают генералы, где выступают люди, которые правду говорят. И никакого вторжения, ничего. У них, видно, какие-то свои дела. Он тормознулся и полетел дальше. Вот и все.
0: Вполне может быть. Я, опять-таки, то, что я сказал, я основываюсь на предположениях. Я ничего не утверждаю, потому что...
13: Алексей, что с Ираном будет? Расскажите.
0: С кем?
13: С Ираном. С войной в Иране, если ее можно назвать войной.
0: Окей, с войной, понимаете, я давно об этом сказал, я придерживаюсь своей точки зрения. Нельзя было прекращать то, что было начато в феврале.
13: Правильно,
0: потому что ситуация такая. Значит, я не знаю. Ну, с одной стороны, нам всем понятно, что Трамп не хочет, чтобы проливалась там кровь. С другой стороны, речь идет о совершенно... исламском, мусульманском, о религиозных фанатиках. Религиозные фанатики, которые на протяжении уже почти что полувека кричат, что Америка большой дьявол, Израиль маленький дьявол, мы уничтожим то и другое. Это фанатическое, религиозно-фанатическое государство. Значит, там должно быть просто сменено руководство. Значит, если это руководство остается у власти, то это всегда будет угроза. Поэтому сейчас приняты экономические дела. Опять-таки, экономические дела очень хорошие, кстати, по всем абсолютно комментариям, которые приходят, комментариев масса, что в Иране катастрофическое положение в экономике. Там уже не получают вовремя зарплату эти стражи исламской революции. То есть они уже...
13: И воды не хватает.
0: И воды нет. То есть, в принципе, может быть, то, что Трамп насказал, это будет экономическая D-Day. Ну, D-Day мы с вами знаем, это высадка союзнических войск во Франции и открытие второго фронта. D-Day. Он говорит, будет экономическая D-Day. В принципе, конечно, полная экономическая блокада Ирана может посадить эту страну в совершенно страшную ситуацию. Но, опять-таки, у власти стоят фанатики. Сдадутся фанатики? Мне трудно сказать. Я не готов предсказывать события.
13: Алексей, быстренький вопрос. Если в ноябре верхняя и нижняя палата будет принадлежать демократам, Трамп сможет продолжать войну или все решения будут...
0: Окей, значит, вот я это замечательный вопрос, я хочу на него ответить. Значит, опыт показывает, мы об этом говорили и будем говорить, что исполнительная власть – это исполнительная власть. И пример, например, Билла Клинтона, который после промежуточных выборов 1994 года остался на 6 лет с республиканским конгрессом, и пример Барака Обамы, который после сокрушительного поражения на выборах в 2010 году остался один на один с республиканской палатой представителей Сената, они продолжали действовать. У исполнительной власти, масса власти, совершенно естественно, что войну с Ираном можно будет продолжать и в том случае, если обе палаты окажутся под контролем демократической партии. Более того, контроль демократической партии даже над одной палатой, он практически останавливает законодательный процесс. Потому что любой закон, принятый, к примеру, палатой представителей, демократами, а скажем, в Сенате будут республиканцы, он вообще не будет принят вообще как таковой. Но даже если Сенат и палата представителей, демократы, и они принимают какой-то закон, то у президента Соединенных Штатов есть право вето. На любой безумный закон будет наложено вето. Поэтому победа демократов даже в одной палате, она просто останавливает законодательный процесс, но она ни в коем случае не ставит точку на том, что исполнительная власть, президент, может сделать очень много хорошего. Много хорошего. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы даже одна палата стала под властью демократов, но опять-таки я не вижу никакой катастрофы, если обе палаты окажутся под контролем демократической партии. Вообще не вижу такой возможности, такой катастрофы. Добрый вечер, я вас слушаю.
14: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что можно понять те, которые предлагают не голосовать вообще, не идти на голосование, по той простой причине, потому что вот на последних выборах в Нью-Йорке наши законодатели местные, республиканской партии, они прекрасно зная о том, что слива не пройдет, просили нас, избирателей республиканцев, идти голосовать за сливу. Прекрасно зная о том, что он не пройдет. И тем самым помогли Мамдане выиграть эти выборы. Вот поэтому люди уже сомневаются, что республиканская партия, вроде бы она на нашей стороне должна быть, а на самом деле они стали управляемы демократами. Вот, между депутатами советов города и штата Нью-Йорк, как Алик Брукрасный и так далее. И тому подобное. Вроде ребята нормальные, здравомыслящие, а предлагали ужасно то, что вот Мамдани стал нашим мэром. Вот поэтому люди уже сомневаются в республиканцах нашего города.
0: Окей, значит, глядите, я хочу сказать следующую вещь. То, что вы сказали, это, конечно, то, что республиканцы советовали голосовать за сливу, они 100% привели к власти Мамдани. Другое дело, может быть, даже если голоса сливы все бы пошли кома, может быть, это тоже не помогло. Это уже гадание на кофейной гуще. Но, глядите, любые выборы, вот были выборы мэра Нью-Йорка, Мамдани. Но кроме выборов мэра Нью-Йорка были выборы в штатную ассамблею. В штатную ассамблею. Любые выборы – это не выборы какого-то одного кандидата. Большинство выборов. Поэтому даже если, к примеру, ну вот я прислушался, например, я не знаю, так сказать, к этим людям, которые советовали голосовать за сливу, абсолютно безнадежный совет, тем не менее, окей, я бы не голосовал за сливу. Хотя я республиканец, я бы голосовал на общих выборах, я могу голосовать за кого угодно. Я голосовал бы, конечно, за Куома, 100%. Но, тем не менее, я бы голосовал за кандидатов республиканской партии на другие позиции. Не ходить на выборы, с моей точки зрения, это совершенно порочно. Ну, а то, что эти были, предлагали республиканцы голосовать за сливу, ну, это на их совести. Мои комментарии отрицательные. Если бы меня спросили, если были такие вопросы, я однозначно бы сказал, что голосование за сливу – это есть голосование за Мамдани. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
15: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Слово по поводу этих гнусных звонков. Они легко определяются. Они как только вот вы слышите такой противный трескучий голос, искусственный, это сразу можно вешать трубку. И у меня... По поводу вот вчерашнего очень интересного тенниса, по поводу дабл, пар двойных. Во-первых, действительно было очень интересно. Такие просто там шедевры выступали. Но вопрос у меня по поводу, вот как идет тренерство, когда такие двойные пары? Это идет как? Один тренер обоих тренирует? Или у каждого свой, если вы знаете?
0: Окей, я знаю конкретно о паре Свитолиной с ее мужем, потому что они дали громадное интервью, я в курсе дела. Значит, их готовил к этим соревнованиям тренер Свитолиной. Что касается других, ну, глядите, например, Сурена Вильямс и этот самый Алькарас. Я даже не уверен, что им нужен какой-то тренер. Им нужно сыграть, наверное, так сказать, какой-то тренер. несколько тренировочных каких-то сетов против кого-то. Я не знаю. Вопрос очень хороший, потому что, например, Мира Андреева и Андрей Рублев. Кто их готовит к этим парным соревнованиям? Тренер Андреева или тренер Рублева? Я понятия не имею. Скорее всего, на мой взгляд, задача тренера просто-напросто минимальная, потому что когда составляется такая пара, то, в общем-то, уже учить чему-то очень сложно, тем более эти люди никогда не выступали вместе в парных соревнованиях, научить их чему-то очень сложно. Это просто, как бы, знаете, игра с открытого листа. Вы садитесь к роялю, перед вами ноты, вы никогда, так сказать, не репетировали, перед вами ноты, вы начинаете играть как есть, так и есть. Большое спасибо за вопрос.
15: Алексей, извините, вот еще просто по поводу этого же. А это мы сейчас говорим про пары, которые вот первый раз участвовали. А те, которые в основном, вот Чинникова, она же участвует преимущественно в дабл.
0: Я думаю, что в тех парах есть конкретный тренер, который их готовит. Я думаю, причем тренер ли это мужчина или тренер женщины, я догадываюсь, что такая пара готовится заранее, и у них есть заранее какой-то подобранный заранее тренер. То ли ее тренер, то ли его тренер.
15: Ну,
0: у меня
15: стопроцентного
0: ответа на ваш вопрос точного у меня просто-напросто нет. Ну и, дамы и господа, я прощаюсь с вами, мое время истекло. Спасибо. Мне помогал Паша Куклин. Большое спасибо, Паша, за помощь. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио. Большое спасибо всем, кто позвонил. И будьте здоровы.
1: Моя Америка.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 в эфире Матвей Ганапольский. В 10 часов новости Нью-Йорка.
1: В Нью-Йорке полночь.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: Пятницу с 4 до 5.
1: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
17: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа временно приостановила назначение собеседований на получение миграционных виз во всех странах мира. Госдеп объяснил паузу необходимостью дополнительного обучения консульских сотрудников. Пока не сообщается, сколько заявителей затронет решение и когда прием возобновится. 3 подростка погибли, еще 4 человека получили травмы в результате аварии на Белл Парквей в районе Бэй-Ридж. По информации полиции, столкнулись Кадиллак и Хонда. Обстоятельства происшествия и возможное превышение скорости расследуются. Иран и Оман достигли соглашения о разграничении контроля и распределении доходов в Ормузском проливе. Однако Тегеран пока не обещает полностью открыть этот важнейший маршрут для нефтяных перевозок, требуя урегулирования разногласий с Соединенными Штатами. Умерла Долли Партон, легенда американской музыки, певица, актриса и автор сотен песен. Ей было 80 лет. В память о Долли Партон будут приспущены государственные флаги. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу два закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
18: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Пулис дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф сегодня посетил Москву с неанонсированным визитом. Утром 25 августа военно-транспортный Boeing C-17 ВВС США прилетел из Риги во Внуково, а около 7 вечера тот же борт вылетел обратно. Это первый визит главы ЦРУ в Москву с 2021 года. Тогда приезжал Уильям Бёрнс на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Официально о визите не сообщалось. В Кремле даже заявили, что об американском самолете во Внуково ничего не знают и встреч с американцами на этой неделе не планировали. При этом, по словам корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, Путин изменил рабочий график и отменил запланированное на 25 августа масштабное мероприятие. Издание «Axios» утверждает, что Рэдклифф приехал на переговоры, но с кем и о чем не уточняется. Версии три. Первая. Визит связан с освобождением осужденного в России американца Чарльза Зиммермана. Об этом без ссылки на источник написала Ксения Собчак. Если так, Зиммерман станет вторым за месяц помилованным американцем после Роберта Гилмана, чье возвращение без обмена сочтут возможной подготовкой к новому раунду переговоров. Вторая версия. Рэдклифф обсуждал некую важную операцию, которая долго готовилась в секретности и результаты которой могут быть существенными для дальнейших процессов. Это версия телеграм-канала Ukraine Context, близкого Кириллу Буданову. И третья версия The Wall Street Journal. Рэдклифф привез Путину предупреждение. По данным газеты, у США есть разведданные о том, что Россия начала готовиться к мобилизации для продолжения войны и, возможно, планирует проверить решимость НАТО провокацией против стран Альянса. Газета также допускает, что визит связан и с войной США и Ирана. Россия все-таки союзник Тегерана, а накануне Вашингтон объявил новую кампанию экономического давления. Кстати, схожую версию высказал и журналист Майкл Вайс. Разведданными об эскалации Кремля против Европы США уже поделились с Польшей, странами Балтии и Скандинавии на фоне роста диверсионных операций ГРУ и активности российских беспилотников. И еще одна деталь. Накануне визита Вашингтон уведомил Киев, что в Москву едут высокопоставленная группа, делегация, и попросил приостановить удары. По данным Financial Times, не бить не только по Москве, но и по Петербургу и северным регионам России до 26 августа включительно. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей, даже тех, кто настроен ко мне критично.
0: Ну вот, получается, такой визит однодневный. Никаких заявлений ни с американской стороны, ни с российской. О чем, по-твоему, говорит формат этой поездки?
1: Такой тайный анкоридж. Вот интересно, ты сказал, что по предположениям Украину попросили на время этого визита не бить по Москве, Петербургу и северным территориям России. Это что значит по южным, западным, восточным, там, я не знаю, дальневосточным и так далее можно? Я хотел высказать эту последнюю вот версию, что, возможно, это связано с ситуацией вокруг Ирана, потому что мы видим, что президент Трамп, он, знаешь, вот он застрял между тем, чтобы быть Доном Маккейном и Донаком Обамой. Он как бы между двумя линиями поведения в отношении Ирана все-таки раз за разом выбирает, как ни удивительно, выбирает обамовскую линию, а не маккейновскую, то есть максимального там давления вплоть до там наземной военной операции или еще чего-то такого. Он хочет найти какой-то выход из этой ситуации, и, возможно, хотя это, я думаю, в расчет очень такой эфемерный, скажем так, вилами по воде, но вот, возможно, он хотел через Рэдклиффа попросить Москву о какой-то помощи в подталкивании ее такого полусоюзника Ирана, потому что иранский режим, он насколько союзник, настолько и конкурент России. скажем, было у них соцсоревнование в свое время за поддержку Асада, в других ситуациях тоже, там, Хамаса и так далее. Но, тем не менее, ситуативно они союзники, и он надеется, возможно, то есть президент Трамп надеется через Рэдклиффа как-то там уломать Россию, помочь урезонить, скажем так, иранский режим. Если это так, то это очень эфемерная надежда. И знаешь, я скажу еще такую вещь просто. Есть люди, которые меня называют проплаченным антитрамповским леваком. Это заявление, за которое лет 200 назад можно было быть вызванным на дуэль для начала. Для продолжения, люди, которые имеют мозги, которые действительно задались бы целью отследить мою систему взглядов, знали бы, что у меня масса взглядов, по которым я правее стенки, поэтому никаким леваком я в жизни не являюсь. А главное, что я хочу сказать, вот после таких поездок, и это касается, кстати, предыдущего президента, его главы ЦРУ Бёрнса, о котором ты только что упомянул, знаешь, ну
0: подожди,
1: вот
0: другими словами, ты хочешь сказать, что Дональд Трамп зашел в тупик с Ираном и поэтому отправил Рэдклиффа поговорить с Путиным. А почему тогда директор ЦРУ, есть же переговорщики Витков и Кушнер?
1: Ну, во-первых, потому что они уже много раз ездили в ту же Москву и как-то ничего не добились. И они не на неофициальные лица. Тут, хотя это тайный какой-то такой тайный анкоридж на российской территории. То есть тоже ничем не кончилось официально, вроде бы, но якобы встречались, да? По крайней мере, это официальное лицо, влиятельное. Конечно, у Трампа вообще там нету особой разницы, кто официальный, кто нет. Есть Трамп и пешки. Вот я просто хотел сказать, что хотя в данном случае летал не сам Трамп, до этого еще пока не дошло, но впечатление такое, что у него руки чешутся постоянно слетать в Москву. И, в общем-то, когда он посылает раз за разом то Витька и Зитька, то теперь Рэдклиффа, такую формально важную фигуру, главу Центрального разведывательного управления, вот возникает вопрос, кто является большим в мире проплаченным прокремлевским леваком, антитрамповским, чем сам Трамп. Дональд Трамп самый главный антитрампист в данном случае, потому что эта история... она может вызвать вопросы даже у однопартийцев Трампа, например, в Сенате. Да, зачем господин Рэдклифф туда летал? Сдавать Украину? Давить, наоборот, предупреждать, чтобы не лез Путин дальше в Украину или в страны НАТО? Ну, зная, по крайней мере, публичный скептицизм президента Трампа в отношении НАТО, в это не особенно верится. Да, как бы, в то, что он летал, Рэдклифф, сдавать Украину, верить не хочется. Вот, что до такого может дойти.
0: Ну, не сдавать. Вот одна из версий, это как раз-таки мобилизация. И мне, на самом деле, эта версия больше всех нравится. Она, мне кажется, более логичная о том, что Россия готовится к мобилизации. Были сообщения на прошлой неделе, что в разных регионах там прям подготовка идет серьезная. И готовится провокация против стран НАТО. Об этом
1: Волстрит-Джорнал
0: пишет. Да. Вот насколько, по-твоему, вообще способен что-либо изменить такой визит, в частности, там, директора ЦРУ? Что может директор ЦРУ такого сказать и как может повлиять на Путина, по-твоему?
1: Ну, я не думаю, что многое может изменить. Я думаю, что Путин, в общем-то, закусил у дела, и для него... Я говорил, что он может иногда сдавать назад, когда он считает, что это ему выгоднее. В нынешней ситуации... С одной стороны, я не очень верю в официальную мобилизацию новую в России, потому что есть усталость населения, определенная скепсис по поводу этой войны накапливается. И я думаю, что мобилизация будет ползучая, без объявления формальной мобилизации. И так уже изобревают людей, уже даже там вроде как особо не предлагают каких-то стимулов финансовых, а уже просто вроде бы так хватает, кого могут, да, там и студентов, и кого угодно. Вот, это будет идти ползком. Как говорится, предупрежден, значит вооружен, да, как бы, и при всем долготерпении российского народа, возможны какие-то, мне кажется, ну, вот, опять же, есть сообщения, кстати, что тысячи, по-моему, 25 тысяч россиян скопилось на каком-то переходном пункте в Грузию. Грузию, которая ныне она как бы дружественна России, но все равно она сохраняет положение такого вот как бы safe haven, да, такого убежища. для некоторых и оппозиционеров российских, и просто для некоторых россиян, которые не очень довольны тем, что происходит в своей стране. Поэтому даже в Грузию, не то что там уже в Прибалтику или Финляндию, даже в Грузию люди готовы убежать, возможно, скоро побегут куда-нибудь в Монголию. И я не думаю, что будет вот такая официальная полномасштабная мобилизация, хотя, конечно, поживем и видим. Мы с тобой обсуждали снятие с выборов партии «Яблоко». Хотел упомянуть ту позорную роль, которую сыграла в этом деле некогда полуоппозиционная партия «Родина», которую возглавлял то Рогозин, знаменитый покоритель космоса с батута, да, то Сергей Глазьев, вообще человек очень странный судьбы, который побывал все время даже министром экономики у Ельцина, а потом стал вот таким турбопатриотом. Снятие «Яблока» как партии, которая могла стянуть на себя антивоенный и скептический электорат, показывает, что Кремль, в общем-то, побаивается такого открытого дискурса этой военной темы. По крайней мере, я так думаю. Но какое-то предупреждение, возможно, было передано. Просто проблема с нынешней администрацией США и с президентом Трампом в том, что после того, что мы видим на том же Ближнем Востоке, где его не слушается ни та, ни другая сторона, в Газе, например, то Хамас, то разоружается, то не разоружается, то Израиль не хочет принимать мирный план, да, как бы Иран продолжает ртачиться. Президент Трамп уже объявил пролив Ормузский новой территории США и даже сегодня объявил, что он полностью разминирован. Но будем надеяться, что в данном хотя бы случае он, мягко говоря, не преувеличил. Вот, посмотрим, как оно будет. Но в целом вот есть ощущение, что президент Трамп, он как бы щеки надувает, но сломать этот домик противника не может пока ни иранский, ни российский, ни китайский. Тут еще, если позволишь, такая ремарка. Есть люди, которые говорят, что вот президент Трамп воюет на 7 фронтов, так же, как Биби Нетаньяху, и что он борется, например, с коммунистическим режимом Китая. Так вот я хочу заметить, что с китайским коммунистическим режимом он борется, мягко говоря, кое-как. И, кстати, скоро будет встречаться, скоро Ши Цзиньпин в наши пенаты прилетит. И многие говорили, что после встречи с Ши Цзиньпином в мае, что Трамп ослабил, в частности, поддержку Тайваня. А что касается 7 фронтов, то это не свидетельство ума стратегического человека, если он ведет войну на 7 фронтов. Фронты нужно уметь приоритизировать. Если для тебя сейчас главный фронт, например, Иран, то на этот фронт надо было бы бросать все силы, несколько забыв даже, может быть, о России, даже, может быть, о Китае, даже, может быть, о Кубе и даже, может быть, о нелегальных там трак-драйверах у себя в стране. Надо было бы... Тут еще, понимаешь, такой вот момент, что президент Трамп, он же очень не любит рисковать, он не любит...

0: сегодняшнее решение Верховного суда, которое ограничивает голосование по почте, и решение по джерримендерингу, по перекройке округов для голосования, которые в большей степени больше было таких решений принято в республиканских штатах. Тем не менее, все это вряд ли поможет партии Трампа, каковой стала сегодня республиканская партия, выиграть промежуточный выбор. Ему надо было бы, что называется, throw caution to the wind, да, как бы выбросить осторожность на ветер и бросить все, включая умывальник, на противника. В оставшиеся примерно пару месяцев ему скорее надо было бы, если он хочет попытаться спасти, вот отчаянно какой-то шаг принять, спасти выборы, чтобы прийти к ним с победой какой-то, да, показать миру, что я переломил хребет и этому иранскому режиму, и всем моим скептикам, скепсису, который все вокруг сеяли, я бы скорее, ну, как бы я бы ожидал, чтобы он пошел на какой-то вот решительный такой шаг, в том числе военный. Вместо этого он пытается найти как бы weasel out, да, вот найти какой-то выход из этой ситуации, дипломатический, экономический, подключить Россию, возможно, Китай будет подключаться. При этом он грозит и России, и Китаю, еще и Индии, что если они будут продолжать делать бизнес с Ираном, то они тоже получат санкции судного дня. Ну, окей, я не знаю, это все можно по факсу переслать, такое предупреждение, зачем посылать главу ЦРУ, неужели он думает, что личное появление главы или ЦРУ, или переговорщиков Виткопа или Кушнера лучше воздействует на президента Путина, чем факс там, или звонок по телефону от самого президента США. Вот. Поэтому я думаю, что у вас, ну, в конечном итоге это, в общем-то, очередной такой пшик, это очередная информационная гора, рождающая мышь на наших глазах, скорее всего.
1: Алекс, спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен. На этом у меня все. Пока что все. Но встретимся в следующем часе в вечерних новостях на телеканале RTN. Обязательно оставайтесь с нами.

0: на завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио 620 AM.
1: Слушать подано.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бронксе покупатель, раненый во время вооруженного ограбления продуктового магазина, скончался в больнице. Полиция считает, что нападавший может быть причастен еще к одному смертельному ограблению в Бруклине. Подозреваемый ранее задерживался 13 раз, но сейчас остается на свободе. В Исламабаде пожар в отделении для новорожденных унес жизни 14 младенцев. По предварительным данным, возгорание началось после взрыва кондиционера. Один ребенок выжил. Власти Пакистана начали расследование действий администрации больницы. Нью-Йорк продлил до 6 октября срок уплаты нового налога на дорогие вторые квартиры и дома. Налог касается недвижимости стоимостью более 5 миллионов долларов. Город уже удовлетворил 1000 апелляций владельцев, однако закон по-прежнему оспаривается в суде. Секретная служба расследует видеозапись иранского государственного телевидения с угрозами в адрес Бэрона Трампа. Трехминутный сюжет содержал обсуждение возможного нападения на сына Трампа. Дополнительные меры охраны ведомство публично не раскрывает.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Вечерние новости в эфире RTN. Это вторник, 25 августа. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана под названием «Операция «Экономический изгой». Новые санкции нацелены на международные структуры, причастные к иранской торговле в сфере судоходства, нефти, криптовалюты, золота и авиации. Целью компании Бессент назвал полную изоляцию Тегерана, цитата, «Наша задача по всему миру – перерезать каждую экономическую артерию, питающую этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Накануне объявления Арабские Эмираты, ближайший союзник США в регионе, сообщили о полном прекращении торговых отношений с Ираном. Трамп лично обзванивает мировых лидеров с конкретными просьбами прекратить торговлю с иранским режимом. По словам Бессента, результаты уже есть. Среди первых мишеней – сеть брокеров и судов теневого флота, работающих через Арабские Эмираты, Гонконг, Китай, Сингапур, Швейцарию и Европу для транспортировки иранской нефти. Однако, в отличие от обещанного экономического дня Д, немедленных жестких мер против крупных торговых партнеров Ирана объявлено не было. Странам дан так называемый период исправления для добровольного прекращения торговли с Тегераном. Иран ответил жестко. Главный переговорщик заявил, что США не в том экономическом положении, чтобы диктовать условия, а Тегеран готов ответить сейсмическим образом. Министр войны США Пит Хексет дал понять, военный вариант давления на Иран с повестки дня не снят. Это заявление прозвучало на фоне объявленной экономической блокады Тегерана. Несмотря на то, что США сейчас делают ставку на санкционное давление, Хексет четко дал понять, к ударам армия готова в любой момент.
1: Если нам понадобится применить военную силу, мы ее применим. Если Иран будет достаточно безрассуден, чтобы связываться с американскими военными, мы сделаем то, что необходимо. Но экономическое давление сейчас бьет по ним сильнее всего. И тем не менее, мы ни в коем случае не исключаем военных ударов. Ни в Ормузском проливе, ни вокруг Ирана.
0: В Москву с неанонсированным визитом сегодня прибыл директор ЦРУ Джон Рэдклифф, сообщила корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс. Причина визита главы ЦРУ официально неизвестна. По информации Axios, Рэдклифф приехал на переговоры с российскими чиновниками. Собеседник издания утверждает, что накануне поездки Рэдклиффа в США сообщили Украине о том, что в Москву направляется высокопоставленная делегация, и попросили ее приостановить удары. Рэдклифф, по данным CBS, прибыл в Москву на самолете военно-воздушных сил США Boeing C-17. Ранее сообщалось, что борт утром 25 августа приземлился в аэропорту Внуково. Официально о визите Рэдклиффа не сообщалось. В ближайшие недели Госдепартамент США объявит об аннулировании виз B1 и B2, владельцы которых запросили убежище в стране. Об этом пишет агентство Associated Press, ознакомившееся с документами ведомства. Речь идет о так называемых туристических B2 и деловых B1 визах, выданных в период с 2016 по 2026 год. Администрация Трампа планирует отзывать визы в координации с Министерством внутренней безопасности. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пигота, это необходимо, чтобы выявить и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые прибыли в США, утверждая, что являются краткосрочными посетителями, а затем подают заявление на получение убежища, чтобы остаться здесь навсегда. Это цитата. По словам американских чиновников, аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство тех, чьи дела об убежище сейчас рассматриваются, переведут в другую категорию. Если это произойдет, отзыв станет крупнейшим разовым массовым аннулированием виз в истории США и, скорее всего, приведет к судебным искам, отмечает Associated Press. Торговая война между США и Канадой вспыхнула с новой силой. После того, как Трамп объявил о 50-процентных пошлинах на канадские товары, премьер-министр Канады Марк Карни занял жесткую позицию. «Сделка возможна, но не любой ценой», — сказал он.
2: Нас не удивляет, что США предприняли ответные меры в ответ на наш ответ на их несправедливые пошлины, которые сами были наложены поверх других несправедливых пошлин. Взаимовыгодная сделка возможна, но она должна уважать суверенитет Канады, нашу независимость и использовать наши взаимодополняющие сильные стороны для того, чтобы строить что-то лучшее, а не разрушать ради краткосрочной выгоды. Когда американцы придут за стол переговоров с правильным отношением к нашей промышленности и с настроением на настоящее партнерство, мы, конечно, сядем за стол.
0: ВМС США опубликовали кадры с авианосца «Джордж Вашингтон». Он идет через Индийский океан на смену Аврааму Линкольну в Аравийском море. На борту зафиксирован исторический момент – 200-тысячная посадка самолета на палубу с использованием тормозного троса. Ее совершил истребитель F-35S из состава 147-й авиаэскадрильи. Джордж Вашингтон вышел из японской базы Йокосука еще в мае и сейчас пересекает Малакский пролив. Авраам Линкольн несет боевое дежурство в Аравийском море уже 9 месяцев. Рекордный срок, вызвавший серьезную обеспокоенность семей экипажа и членов Конгресса условиями службы на борту. Дональд Трамп, между тем, приехал в Мёртл-Бич, Южная Каролина, агитировать за Дарлин Грэм накануне финального тура праймерис на сенатское место ее покойного брата. Во время выступления двое протестующих были удалены из зала, один держал флаг США перевернутым. Трамп прервался лишь на секунду и отреагировал в своей фирменной манере.
1: Она крикнула что-то хорошее или плохое. Мне кажется, она сказала «Нация за Трампа». Мне нравится. Оставьте ее в покое, не трогайте. Она сказала «Нация за Трампа». Это нормально, но я не уверен.
0: Вернувшись к речи, Трамп призвал республиканцев Южной Каролины относиться к праймерис так, будто его собственное имя стоит в бюллетене. Второй тур праймерис проходит сегодня. Украина и Россия обменялись 10 военнопленными каждая. Президент Зеленский назвал эту сделку особым этапом продолжающихся обменов. Примечательно, что обмен состоялся в День независимости Украины 24 августа, и все 10 вернувшихся военнослужащих числились пропавшими без вести, а не военнопленными. Двое считались пропавшими с 2024 года, 8 с 2025. В группу вошли военнослужащие вооруженных сил и Национальной гвардии, воевавшие в Донецкой области. Передача состоялась через территорию Беларуси при посредничестве Минска. Этот обмен прошел менее чем через неделю после того, как стороны обменялись 103 военнопленными при посредничестве Арабских Эмиратов. «Очень важно, что нам удалось их вернуть», — написал Зеленский. Губернатор Невады Джо Ломбардо объявил режим чрезвычайного положения в округе Уоша. Пожар Хогфайр Урина вышел из-под контроля. Огонь охватил более 13 тысяч акров. Около 87 тысяч жителей получили приказ об эвакуации. Почти пятая часть населения округа. Уничтожены 32 жилых дома, еще 6 повреждены. 1000 домов находятся в зоне предупреждения. Пожар предположительно вызван человеком. Природных источников возгорания в этом районе не зафиксировано. Губернатор направил 2 вертолетных экипажа Национальной гвардии и 60 военных для охраны эвакуированных кварталов. Около 900 пожарных и спасателей работают на земле и в воздухе. Больница Рина эвакуировала пациентов. Школы в округе закрыты. В понедельник пожарные впервые добились частичного прогресса в сдерживании огня, однако синоптики предупреждают о новых порывах ветра до 50 км в час во вторник и среду. В испанской провинции Кастельон вспыхнул крупный лесной пожар. Власти эвакуировали более 1000 жителей города Сегорбе. Огонь начался в четверг от удара молнии и быстро распространился по сухой растительности. Пожар признан самым интенсивным в Испании на данный момент. Пожарные работают на земле и в воздухе, пытаясь сдержать огонь до жилых кварталов. Напомню, в этом году в Испании уже сгорело почти 284 тысячи гектаров, почти вдвое больше среднего показателя за последние 20 лет. Сотни мигрантов из Центральной Америки и Кубы двинулись в путь на север Мексики после многомесячного ожидания в иммиграционных процессах на юге страны. Колонна вышла из Тапачулы, главного мексиканского центра обработки иммиграционных запросов у границы с Гватемалой. Именно здесь тысячи людей застряли в очередях на получение визы или статуса беженца. По данным Вашингтонского офиса по Латинской Америке, сейчас в Тапачуле скопилось более 50 тысяч человек. Ожидание растягивается на месяцы без права работать и почти без средств к существованию. Мигранты направляются в Монтеррей и Тихуану на севере, туда, где, по слухам, проще найти работу и можно попросить убежище на границе с США. Трамп неоднократно заявлял, что его администрация не регистрирует ни одного пропуска на границе уже несколько месяцев. Однако факт-чекинг показывает, что эти заявления президента являются ложными. Две экономические новости недели говорят об одном. Американский потребитель под давлением. Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Это произошло всего через 5 месяцев после рекордов 39 триллионов. В пересчете на каждого жителя страны около 117 тысяч долларов долга на человека. Одновременно крупнейший ритейлер страны Walmart впервые за 6 лет не оправдал ожиданий Уолл-стрит. Рост продаж в американских магазинах составил лишь 2,6%, самый медленный показатель с 2020 года. Акции компании рухнули на 9%, худший день с 2022 года. Аналитики предупреждают, когда Walmart, магазин, обслуживающий 280 миллионов покупателей в неделю, начинает спотыкаться, это сигнал о том, что американский потребитель попросту истощен. В июле розничные продажи в США в целом упали на 0,6%, первое снижение за 9 месяцев. Инфляция, высокие ставки по кредитам и дорогой бензин из-за войны с Ираном давят на домохозяйства со всех сторон. Флорида ищет ответ на вопрос, который скоро встанет перед сотнями прибрежных городов по всему миру. Как жить, когда уровень воды неуклонно поднимается? Южная Флорида уже сейчас сталкивается с все более частыми наводнениями и экстремальной жарой, и эксперименты по адаптации здесь идут полным ходом. Парки с системами отвода ливневых вод, берегозащитные сооружения нового типа – все это части одного большого поиска.
3: Когда вода поднимается на 3-6 футов, работают парки, которые одновременно служат инфраструктурой района. Они справляются с ливневыми водами и решают целый ряд других задач. Вдоль береговых линий мы все чаще видим природные решения вместо привычного бетона.
0: Одно из них – живые берегозащитные стены, разработанные компанией из Майами. Вместо гладкой поверхности – рельеф, имитирующий корни мангровых деревьев, устриц или ракушек. Это превращает бетонную стену в искусственный риф и одновременно гасит энергию волн.
4: Мы можем воспроизвести принципы биомимикрии на лицевой поверхности стены. Вместо плоской поверхности – рисунок корней мангры или ракушек или устриц, что угодно местное. Это привлекает местные виды, стена становится искусственным рифом, и она поглощает почти 50% энергии волн, тогда как обычная стена отражает ее полностью и вызывает эрозию.
0: Южная Флорида – единственный субтропический регион в континентальных США. Это испытательный полигон, который может показать, как сообщество способно не просто выживать, но процветать в условиях вызовов, которые кардинально изменят облик городов в ближайшие 100 лет. Лондонский зоопарк провел ежегодное взвешивание. Одно из самых трогательных событий в жизни старейшего научного зоопарка мира – более 10 тысяч животных, 4 тысяч видов прошли через весы и ростомеры. Капибары, гизмо и киви дали себя уговорить едой. Брат потянул на 50,5 килограмма, сестра на 45. Пингвины зашли на весы самостоятельно, их специально обучили этому. Боливийские бельчьи обезьянки позировали на жерточке, а самое маленькое существо в зоопарке – улитка Портула – весит меньше 1 грамма. Все данные вносятся в международную базу, которую используют зоопарки и ученые по всему миру для мониторинга здоровья редких и исчезающих видов. В этом году зоопарк отмечает 200-летие зоологического сообщества Лондона. Сильный снегопад накрыл Западную Боливию. Аномальная для сухого сезона стихия объявила чрезвычайное положение в более чем 320 общинах высокогорного плато Альтиплано. Снег глубиной до 50 сантиметров выпал в 5 из 9 регионов страны. Сильнее всего пострадали департаменты Потоси, Орура и Качабамба. Перекрыты национальные шоссе, закрыт аэропорт. Более 26 тысяч семей оказались отрезаны от внешнего мира. Одна пожилая женщина погибла в Орура. На нее упало дерево под тяжестью снега. Спасатели вытащили из заносов около 360 человек, в том числе около 60 итальянских туристов, застрявших в автобусах у солончаков Уюни, и троих американцев, проведших более 30 часов в ловушке у лагуны Колорадо. Тысячи лам и альпак оказались под угрозой голода, снег полностью покрыл пастбище. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
4: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
5: Yes, baby. Zabars.
4: Универсальный совет. Не знаешь, как начать телезарисовку? Начни с Пушкина. Ну, собственно, вот.
5: Zabars.
6: Zabars.
4: Zabars. Как много в этом звуке. Ежедневно это культовое место на Бродвее кормит бейглами с мягким сыром и лососем до 40 тысяч человек. За сутки там выпивают до 3500 литров кофе. К Zabars слетаются со всего мира. Заведение появилось в Нью-Йорке в 1934-м. Его основали Луис и Лили Зейбор, эмигранты из Украины. История семейного бизнеса началась с погрома, писала в своей книге Лори Зейбор, племянница Сола, сына Луиса и Лили. В 1920-м, в канун праздника Суккот, в местечке, где жили Зейборы, застрелили самого старшего члена семьи, отца Луиса, урожденного Мортка Лейба Забарки. Луис решил, пора уезжать. Семья отправилась за океан, в Америку. Лилиан Тейтлбаум сбежала из Украины и переехала к родственникам в Филадельфию. Позже она переехала в Нью-Йорк и столкнулась с Луи, которого знала по прошлой жизни. Они поженились в 1927 году и родили троих детей – Сола, Стэнли и Элли. Сол не хотел быть предпринимателем. Юный Сол планировал стать доктором, но в 1950-м, после скоропостижной кончины отца, ему пришлось бросить учебу. Поначалу Сол развивал бизнес вместе со своим братом Стэнли, но в середине 50-х нанял на работу менеджера Мордехая Кляйна. Сол и Мордехай, в Америке он стал Мюрреем, превратили Зейборс в настоящую империю. Ставку сделали на еврейские блюда. Много рыбы, много традиционной выпечки. Добавили щепотку Франции в виде сыров. И, конечно, без сэндвичей и кофе не обошлось. Получился фьюжн с сидышским акцентом. В Зейборс зачастили знаменитости Вуди Аллен, Барбара Стрейзанд. Сам гастроном расширялся с подачи Кляйна. В нем открыли отдел товаров для дома. Часть продукции выпускали под брендом заведения. Ходили байки про то, как Сол Зейбор контролировал качество. Раз в неделю он совершал набеги на коптильне, чтобы лично отобрать рыбу для Зейборс. Он массировал ее, смаковал во рту. Если та оказывалась слишком мягкой или слишком сухой, он браковал всю партию. Под конец 83-го года случился скандал. Он стал известен в прессе как «Икорная война». Универмаг «Мейсис» предложил предновогоднюю акцию. Банка белужьей икры весом 400 граммов за $149. Зейборс, не желая упускать клиентуру, ответил более низким ценником – $135. В «Мейсис» снова снизили цену. Но в «Зейборс» пошли дальше. И за пару дней до Нового года стали продавать икру за $119. «Мы торговали себе в убыток», – вспоминал Мюррей Кляйн. В итоге акция привлекла огромное количество покупателей, а прибыль подскочила в разы. Икорная битва была выиграна. В 2018 году демократка, кандидат в губернаторы штата, актриса Синтия Никсон, заказала бейгл с лососем, помидорами и сливочным сыром. Но выбрала не обычный, так называемый plain bagel, а бублик с корицей и изюмом. Часть избирателей сочли это кощунством. «Не может руководить нашим штатом человек, который заказывает это», – писали хейтеры в интернете. В итоге женщина проиграла выборы Эндрю Куомо. К слову, сам Зейбор всегда держался в стороне от политики и говорил, что его задача – хорошо кормить людей. Летом 2011 года в гастроном заглянул посетитель. Как выяснилось позже, он работал журналистом в кулинарном издании и приехал, чтобы вывести Зейбора на чистую воду. Журналист заказал салат из лобстера. И пока поедал его, проброс поинтересовался у хозяина, мол, правду говорят, что в вашем салате на самом деле не морские лобстеры, а всего лишь речные раки. «Правда», – ответил неподозревающий подвоха Сол и продолжил. «Но таких раков в Нью-Йорке окрестили лобстерами. Разразился «Лобстергейт». Ядовитая колонка журналиста вызвала шквал критики в адрес заведения. Как можно назвать продукт салатом из лобстера, если в нем нет лобстера? Это обман! Он вводит всех в заблуждение». Вскоре стало совсем не до шуток. Пришло письмо из штата Мэн. Именно там добывают большую часть американских омаров. Maine Lobster Council занимается тем, что следит за правилами ловли и чистотой товарного знака. Зейбора угрожали судом, и ему пришлось пойти на попятную. Название сменили на нейтральное – морской салат. Цену оставили прежней – $16.50. Если бы это был тот самый настоящий омар из Мэна, то и цена была бы гораздо выше, саркастично комментировал инцидент Соул. На удивление, скандал пошел только на пользу. Там и до Лобстергейта были очереди, а после него стало и вовсе не протолкнуться. Даже будучи в летах, Сол продолжал работать. Его партнер Мюррей Кляйн ушел на пенсию в 94-м. Как писала «Таймс», на безбедную старость он себе заработал. Состояние Кляйна оценивали в десятки миллионов долларов. Он скончался в 2007-м в возрасте 84 лет. О смерти 97-летнего Сола стало известно в октябре прошлого года. По словам дочери, он скончался дома от кровоизлияния в мозг. Газеты писали: «Ушла легенда. Зейборс – душа мегаполиса». Гастроном по-прежнему работает. Сейчас им управляют дочери и внуки человека-легенды. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.
6: Слушай старое.

слушай лучше. На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Сегодня с новостями Наталья Быстрицкая. Два невакцинированных пациента умерли от кори в Пенсильвании. Это первый случай смерти от кори в Америке в этом году и первый за 35 лет в этом штате. Оба летальных исхода зафиксированы у жителей округа Ланкастер. Корь была объявлена ликвидированной в 2000 году, но за последние полтора года было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем за прошлые 25 лет вместе взятые. Полиция Нью-Йорка ведет расследование по факту проникновения трех человек в подземные коммуникации в районе Пенн-Стейшн. Во вторник, 18 августа, около 4 утра, камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестные в комбинезонах выбирались из люка на 7-й авеню около 32-й стрит. Детективы полагают, что это люди, ищущие ценности в канализационной системе. Подобные случаи ранее отмечались в Бруклине и Квинсе. Представители Департамента охраны окружающей среды подчеркнули, что проникновение противозаконно и крайне опасно из-за ядовитых газов и риска затопления. Временно приостановлено проведение собеседований для получения миграционных виз в американских посольствах и консульствах по всему миру. Госдепартамент объясняет это начало глобальной программы дополнительной подготовки консульских сотрудников, одним из главных направлений которой станет выявление заявителей, которые после переезда в США могут оказаться зависимыми от государственных пособий Public Charge. Во Франции суд впервые признал рак груди профессиональным заболеванием в авиационной отрасли. Решение приняли благодаря бывшей бортпроводнице Софи Лено, которая добивалась признания связи между болезнью и условиями работы. Суд постановил, что заболевание могло быть связано с ее профессиональной деятельностью. Среди факторов, которые учитывались в деле, были регулярная работа в ночное время, воздействие ионизирующего излучения во время полетов и пассивное курение. На рейсах Air France курение было разрешено до 2000 года. Лено работала в авиакомпании с 1989 по 2019 год. Сейчас 59-летняя женщина находится в ремиссии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Ой, салют, народ! С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Как водится, всем легкого дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. В эфире удивительный вопрос, многосерийный, не бойтесь. Не многосерийный, может, пару серий сделаем. Вообще, вопрос, который сбивает с ног, это главный на сегодня, во всяком случае для меня. Какой вопрос сбивает с ног? А я бы так смог? Вот. Хорошо, есть искусственный интеллект, можно было бы, конечно, ему дать задание, он бы написал всю передачу, как положено, со сценарием, как положено, со вступлением, вообще, как положено на таком академическом радио, в радиоформате. Ну ладно, будем посмотреть, как получится. Я надеюсь, что с первой серии мы не сильно оплошаем, а вторая, быть может, выйдет на следующей неделе. Вообще-то вопросы хотелось бы, чтобы возникли после услышанного. Очень хотелось бы, мы с Акмалем на это надеемся. Ну и, разумеется, мы сегодня вас угостим, попотчуем, так сказать, всяким ярким, разнообразным. Именно попотчуем, в лучшем, так сказать, щедром и аппетитном смысле этого слова. Найдем и для ума, и для сердца. Кстати говоря, чтобы наш так называемый интеллектуальный банкет усваивался лучше, давайте мы вспомним и возблагодарим группу поддержки. Компания «Бруклин Сифуд», поставщик, дистрибьютор лучшей, повторяю, лучшей черной икры в нашей стране. Так вот, «Бруклин Сифуд» напоминает, что настоящая глубина мысли, как и настоящий вкус, не терпит фальши. Правильная икринка на языке и правильная история в эфире – это гарантия того, что ваш день пройдет со вкусом. О как! Вот такие они, ребята. Мои друзья детства, юности, Настя и Эдик, спасибо вам большое. Короче, загляните в магазин. «Морской бутик», «Number One Cover», 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим. Сами все поймете, сами во всем убедитесь. Там божественно вкусная, свежайшая, а главное, невероятно полезная черная икра представлена во всем разнообразии. От Калуги до русского осетра, от Паюсной до Каспийской. Они вот контракт подписали с Каспийской икрой. Там роскошная подача, упаковка, сервис, богатейший выбор красной икры, морских деликатесов, всяких этих приятнейших гастрономических изысков. Каких? Трюфельное масло, например. Икорная закуска, французские мини-блинчики. Там есть итальянское оливковое масло в изумительно красивых бутылочках, просто как парфюм. Короче, в Number One Cover всегда праздник вкуса и хорошего настроения. Все это можно приобрести на фудстемпы. И помните, господа хорошие, черная икра – это и удовольствие невероятное, и здоровье. 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. Огромный привет передавайте Веруше и Ируше. От них без подарка вообще не уйдете. Ну, а если вы хотите всего, много и сразу, вам нужно позвонить Насте, назвать пароль «Завтрак туриста», «Банка черный», «Банка красный» и «Жизнь удалась». И она таки удастся. 718-715-09-69. У Насти вообще глаза разбегутся. Гарантированно. We'll be right back. Знаете, вообще иногда сам себе удивляешься. Такое количество событий и такая жуть в новостях каждый день. Эти скандалы, сенсации, политика, экономика. Надо успевать следить за новостями. Ну, я не знаю, кому надо. Мне по долгу службы, конечно, надо. Просто необходимо. А так бы можно было бы, конечно, без этого дела обойтись. Но порой бывает так, что совершенно случайно натыкаешься на историю одного человека, а потом уже, когда ты где-то залип, завис, тебе уже сам интернет выдает подобного рода истории. Раз, два, три, пятый герой читаешь и ловишься на мысли, что думаешь об этих людях уже не первый день. У нас когда-то давным-давно на радио была программа, называлась «Саквояж истории». Ее придумал Егор Хохлачев. И вот, ой, хороший был саквояж. В этой программе наши ребята рассказывали всякие интересности и такие занятные вещи. Это было так классно, потому что выходили люди из образа, причем с удовольствием, с большим. Выходили из образа там политического комментатора, аналитика, просто превращались в таких роскошных рассказчиков вне политики. Витя Топалер читал, Саша Грант, Сева Каплан. Да все практически участвовали в этой программе. Это было хорошее времечко. Очень жаль, что саквояж быстро прикрыли, потому что, ну, понятно, почему. Политика, глобальная стабильность. Все это, так сказать, более востребовано, что ли. И тогда не было искусственного интеллекта. Мы как-то сами все это дело отыскивали. Гоша нам подкидывал истории, которые так хорошо ложились на чтеца. Это было классно. И я вот тут подумала, может быть, рассказать несколько таких историй в эфире? Опять рассказать о таких, ну, скажем, малоизвестных, незаслуженно подзабытых. Из жизни тех, кого обычно мы называем тихими героями. Я бы сказала, что это такие незаметные творцы великих судеб, может быть. Что их объединяет? Наверное, вот этот вопрос главный. А я бы так смог? У них, кстати говоря, тоже, у всех вот этих героев, о которых я намереваюсь, у них тоже не было искусственного интеллекта. Они как-то сами по себе могли. И я даю себе отчет вполне, что сейчас многие, очень многие скажут, типа, кому это надо, мы это уже где-то слышали, ты вообще уже такое читала и вообще какое-то имеет отношение к сегодняшнему дню. Но мне кажется, что самое прямое. Знаете почему? Потому что новости, они рассказывают нам о том, что уже произошло. Вот это уже случилось, вот это уже вот так, примите как данность. А вот истории, о которых я намереваюсь поведать, они говорят, почему вообще стоит оставаться человеком. Вот, наверное, так. И начну я, пожалуй, с того, что правит миром. Так принято считать тоже. С монеты, потому что, да, деньги правят миром, не так ли? Тема денег не теряет актуальности, но здесь не столько о деньгах, сколько о смысле, который был вложен в эту историю. Ну, во всяком случае, так я ее рассчитала. Вы можете подбросить монетку прямо сейчас и загадать желание. Свою первую монету Америка отчеканила в 1787 году. На этом пенни не было изображений отцов-основателей. Во-первых, они были еще живы и продолжали заниматься государственным строительством. А во-вторых, размещать портреты лидеров на деньгах было скорее английской, чем американской традицией. На многих ранних монетах изображали свободу, в образе женщины. Но на первом центе ее не было. Вместо этого на монете красовалось лицо солнца. Крошечное личико солнца, взирающее на гигантские солнечные часы. Надпись гласила «Фуджио». Поэтому монета и получила название «Цент Фуджио». «Фуджио» в переводе с латыни означает «я лечу», ну или «я бегу». Так монета напоминала всем, что время летит, а, возможно, и деньги улетают, ведь время – это деньги. На монете не было слов «In God we trust» – «На Бога уповаем». Этот девиз появился на американских деньгах лишь после Гражданской войны. Вместо этого там был девиз «Mind your business» – «Занимайся своим делом». Изначально это было буквальное указание, касающееся торговли. Но сегодня фраза звучит куда забавнее, ведь она воспринимается как призыв не совать нос в чужие дела. На обороте монеты были изображены 13 колец, образующих круг. Это визуальный образ так и не прижился, несмотря на наличие 13 полос на флаге и 13 стрел на большой печати США. Поскольку у страны еще не было девиза «E pluribus unum» – «из многих единое», на обороте разместили другой лозунг с тем же смыслом «We are one» – «Мы единое целое». У этой фразы был и второй смысл, ведь каждый такой пенни стоил ровно 1 цент. Итак, у Америки появилась первая монета. Однако собственного монетного двора для ее массового производства еще не было. Поэтому заказ отдали тому, кто предложил Совету казначейства самую крупную взятку. Подрядчик Джеймс Джарвис вскоре понял, что не может достать достаточно меди для чеканки обещанного количества монет. А денег на оплату той небольшой партии меди, которую ему все же удалось заказать у правительства, у него тоже не осталось. В итоге правительство расторгло этот контракт, и за все время было выпущено лишь несколько сотен тысяч центов Фуджио, прежде чем перешли к более удачным вариантам дизайна. Вот такая она монетка Фуджио была, да улетела. Но «We are one» – «Мы единое целое». Это к этому я рассказала эту короткую историю.

Его зовут Уолтер Хейс. Он живет один на скромную пенсию в забытом богом уголке Западной Пенсильвании, неподалеку от городка при госпитале для ветеранов, куда никто не заезжает без крайней нужды. Как по часам, раз в 6 месяцев Уолтер привозит домой нового ротвейлера. Полгода эта собака живет лучше, чем большинство людей. Обрезки стейка с рук, долгие прогулки на рассвете и в сумерках, бесконечные повторения команд, спокойная настойчивость, зрительный контакт. Соседи вызывают на него полицию каждые полгода. Они думают, что он устраивает подпольные бои или перепродает породистых собак ради наживы. Они шепчутся, когда видят его, старика с дикими седыми волосами, в байковой куртке и на разъеденном ржавчиной пикапе.

«Собаки не созданы для того, чтобы оставаться вечно», — ответил он, не поднимая глаз. Затем настал день, когда исчез Бруно. Бруно — это коренастый, черно-подпалый ротвейлер с порванным ухом и страхом в глазах, которого Уолтер привез домой зимой. Этот пес ходил за Уолтером как тень, словно привязанный к гравитации. Ну вот пустая миска, нет поводка и никаких объяснений. На этот раз соседи шумели громче обычного. И Эмили, наконец, не выдержала. Увидев на следующее утро, как Уолтер грузит в грузовик корм премиум-класса и совершенно новую шлейку, она поехала за отцом. Он коротко кивнул. Правильно обученная собака-поводырь для ветеранов с ПТСР стоит больше, чем я зарабатывал за год, когда работал, тихо сказал он. Министерство по делам ветеранов не справляется. Эти ребята возвращаются домой, и мир кажется им вражеской территорией. Он взглянул на молодого человека, который теперь смеялся сквозь слезы, пока Бруно прижимался к нему. «Денег у меня нет», — продолжил Уолтер, — «но я знаю ротвейлеров. Сильные сердца, преданные, созданы защищать. А время у меня есть». И Эмили сглотнула ком в горле. «А как же Бруно?» «Доставил его сегодня», — сказал Уолтер. «Тот парень не спал нормально по ночам со времен Фаллуджи». «Пап, ну разве это не убивает тебя?» — спросила она. «Каждые 6 месяцев», — ответил он, — «я плачу всю дорогу до дома. Но я лучше позволю своему сердцу разбиться, чем их сердцам сдаться». Тем же днем Эмили поехала с ним в приют. Уолтер прошел мимо вольеров, где собаки ждали усыновления. И сразу в самый конец. Клетку украшала надпись «Осторожно! Реактивный ротвейлер, назначенная эвтаназия». А внутри сидел дрожащий пес, оскалив зубы, с безумными от страха глазами. Уолтер открыл засов и сел прямо на бетонный пол, игнорируя рычание, игнорируя шрамы. «Привет, солдат!» – прошептал он. «Похоже, тебе просто никто не давал задания». И ротвейлер перестал лаять. А Уолтер мягко улыбнулся. «Ну что, за работу, дружище?» «Соседи до сих пор думают, что он просто меняет собак. Они не видят ветеранов по всему штату, которые благодаря Уолтеру могут наконец сходить в магазин, уснуть или просто вздохнуть полной грудью. Настоящая любовь – это не попытка удержать кого-то рядом. Иногда самая чистая любовь – это создать что-то могучее и отдать это, чтобы спасти чью-то жизнь». Ну, прямо, знаете, как в трилогии Анны Шерри «Хрупкое равновесие». «Уолтер, ты мой герой, даже если эту историю написал искусственный интеллект. Я в нее абсолютно верю».

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян.
5: 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like.

Еще раз салют. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжим наши россказни про людей, чьи поступки сделали и делают этот мир лучше. Нью-Йорк, 1887 год. Перед судьей стоит 23-летняя девушка в разорванной одежде. Она дико озирается, бормочет об украденных сундуках и утверждает, что не помнит своего имени. Несколько врачей осматривают ее и выносят вердикт. Безнадежно, слабоумно. Девушку сажают на паром и отправляют на остров Блэквелл в женскую психиатрическую лечебницу, о которой по городу ходили жуткие слухи. Оттуда никто не возвращался. Чего врачи не знали, так это того, что под маской безумной пряталась Нелли Блай, молодая амбициозная журналистка. Она заключила договор с редактором газеты. Суть была проста. Чтобы доказать, что в лечебнице пытают людей, нужно было попасть туда в качестве пациентки. Редактор пообещал вытащить ее через 10 дней. Едва за Нелли закрылись железные двери, она перестала играть роль. Она разговаривала абсолютно нормально, была вежлива и спокойна, но ее ждало жуткое открытие. Чем нормальнее она себя вела, тем больше врачи убеждались в ее безумии. В лечебнице она обнаружила ад. Еда состояла из протухшего мяса и грязной воды. Женщин заставляли сидеть на жестких скамейках в ледяном коридоре по 14 часов без движения. За малейшую провинность медсестры избивали их и топили в ледяных ваннах. Но самым страшным было другое. Нелли поняла, что многие узницы вообще не были сумасшедшими. Это были иммигрантки, которые просто не знали английского языка. Это были бедные женщины, заболевшие от истощения. И это были совершенно здоровые жены, чьи мужья заплатили врачам, чтобы избавиться от них ради новых любовниц. Общество создало мусорное ведро для неудобных женщин и назвало его «лечебницей». Через 10 дней на остров прибыл адвокат газеты и потребовал освободить Нелли. Врачи были в панике, а ее репортаж взорвал Америку. Власти были вынуждены выделить огромные деньги на реформу психиатрии. Виновных уволили, систему диагностики изменили. Вот эта история заставляет задуматься о пугающей вещи. Мы верим, что ярлыки вроде «ненормальный» базируются на науке и объективности. Но Нелли Блай показала и доказала, как легко система может стереть личность. Достаточно надеть на человека больничную рубашку, и любое его слово, любая попытка защитить себя будут восприниматься как симптом болезни. Стигма убивает правду. Но 23-летняя Нелли Блай доказала, что даже находясь в самом бесправном положении, можно разрушить систему изнутри. Но только если у тебя хватит смелости не отвести взгляд. Интересно, мы с вами когда-нибудь доживем до того момента, когда кто-то ответит на вопрос, а я бы смог систему? Нет, ну хотя бы не изнутри, но чуть-чуть снаружи. Стигма-таки да, убивает правду.

так зацепила история Криштиану Роналду. Ну, понятно, миллионы людей знают ее, а я вот только сейчас узнала. И что меня зацепило? Название, значит, почему на теле Роналду нет ни одной татуировки. Причина трогает до глубины души и не только любителей футбола. Для справки, Криштиану Роналду родился в 85-м на острове Мадейра, был младшим из четверых детей в небогатой семье. Отец у него садовником работал, подрабатывал администратором в местном любительском клубе, туда же и привел своего 8-летнего сына, а сам годами боролся с алкогольной зависимостью, отец его. Детство Криштиану прошло в настоящей бедности, и вот эта бедность, по признанию самого Роналду, стала главным двигателем всей его дальнейшей карьеры. Путь наверх едва не оборвался, толком не начавшись. В 15 лет у Роналду обнаружили порок сердца, тахикардию, из-за которой врачи всерьез обсуждали, что о профессиональном футболе придется забыть. Ему сделали операцию, и уже через несколько дней он вернулся на поле, как будто бы ничего не произошло. Есть в его биографии эпизод, который сам Роналду не забывает уже больше 25 лет. И вот это показатель, когда человек умеет быть благодарным, когда человек помнит. Значит, дело было так. Во время отборочного матча в юношеской команде лиссабонского «Спортинга» партнер по команде Алберто Фонтрау в решающий момент отдал свой собственный шанс забить именно Криштиану вместо себя. Тот гол оказался важнейшим в юной карьере и во многом открыл Роналду дорогу в большой футбол. Десятилетия спустя, уже будучи звездой мирового масштаба, Роналду подарил Фонтрау огромный загородный дом, объяснив это благодарностью и крепкой дружбой, которая связывает их до сих пор. И вот похожую благодарность он испытывает и к сэру Алексу Фергюсону, тренеру, который его привел в Манчестер Юнайтед. Роналду не раз называл его своим отцом в спортивном плане, человеком, который определил его карьеру гораздо больше, чем кто-либо другой. К родному отцу отношение осталось непростым. Тот умер в 2005-м от осложнений, связанных с работой печени. И отец так и не увидел главного триумфа сына. Многих триумфов. Сам Роналду признавался, что именно память об отце заставляет его каждый день бороться за то, чтобы быть счастливым и радостным. Он уверен, что отец не хотел бы видеть его грустным и побежденным. А вот с мамой, с матерью Долорес Авейро, отношения сложились совсем иначе. Она прошла с ним весь путь от бедности до мировой славы, и он не раз посвящал ей свои голы и награды. В 2007 году мать перенесла операцию по поводу рака груди, и именно тогда Роналду начал регулярно жертвовать деньги португальской лиге борьбы с этой болезнью. Хотя точная общая сумма этих взносов за годы нигде не называется. А зачем? Это так, это не афиширует Роналду. Свою семью Роналду не раз называл в интервью главным делом жизни, куда более важным, чем футбольные трофеи и рекорды. «Мои дети – это мое самое большое наследие, все остальное вторично». С моделью Джорджиной Родригес он вместе с 16 года, а в августе 25-го, спустя 9 лет отношений, он сделал ей предложение, и свадьбу пара планирует сыграть на родной для Криштиану Мадейре. Они вместе воспитывают 5 детей. Эта же щедрость, помноженная на тяжелое собственное детство, проявляется в благотворительности, причем далеко не только громкими пожертвованиями. В 2004 году, после разрушительного цунами в Индонезии, спасатели нашли под завалами 6-летнего мальчика по имени Мартунис, 3 проведшего в одиночестве. Узнав об этом, Роналду организовал для его семьи помощь в 40 000 евро, а годы спустя, когда мальчик подрос и захотел стать футболистом, подарил ему дом на 16-летие и помог попасть в молодежную команду лиссабонского «Спортинга», того самого клуба, с которого когда-то начинал сам. В
2014 году он оплатил операцию на мозге 10-месячному мальчику по имени Эрик Кортис Круз, чья мать изначально просила у него всего лишь футболку на память. Сумма помощи в разных источниках указывается от 55 до 62 тысяч евро. Точная цифра расходится, но сам факт оплаты операции подтвержден. Несколько лет он тайно, без публичной огласки, помогал семье тяжело больного ребенка по имени Нухузет, оплачивая экспериментальное лечение в США и лекарства стоимостью, по данным изданий, в сотни тысяч евро, пока мальчик не умер в 2013 году. Ливанскому сироте Хайдару, потерявшему родителей в теракте, Роналду устроил личную встречу на трибунах мадридского Реала. Конкретной суммы помощи в этом случае источники не называют. Речь шла прежде всего о личном участии. В 2015 году он пожертвовал 7 миллионов евро детской больнице в Португалии, а денежный приз за победу на чемпионате Европы 2016 года 275 тысяч евро полностью передал детям, больным онкологическими заболеваниями. В общей сложности на благотворительность Роналду направил свыше 10 миллионов евро, что делает его одним из крупнейших жертвователей среди спортсменов мира. Но есть в его жизни куда более скромный, но менее показательный факт, объясняющий отсутствие у него татуировок на теле. То, с чего началась эта история. Роналду уже почти два десятилетия постоянный донор крови. И с начала с десятых годов донор костного мозга. А донорам временно запрещено сдавать кровь после нанесения татуировки из-за риска заражения. Сам он объясняет это просто. Не готов даже временно отказываться от возможности кому-то помочь. И вот вам, пожалуйста, получается портрет человека, для которого преданность, что дружбе, что семье, что случайно встреченному больному ребенку, значит, не меньше, чем голы и трофеи, которых у него гораздо больше, чем у кого-либо в истории футбола. Обалдела я просто от тебя, дорогой Роналду. Ты тоже герой. Ну, во всяком случае, мой герой, хотя я и не футбольный болельщик. Ты человечество. Ты человечище.

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Канада ввела ответные пошлины на американские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. В перечне продукты, одежда, электроника, промышленное оборудование, сталь и алюминий. Тарифы от 15 до 50% начнут действовать 8 сентября. Число зарегистрированных в США случаев циклоспороза достигло 17 180. Это кишечная инфекция, вызываемая паразитом и передающаяся главным образом через загрязненные продукты и воду. Федеральные власти продолжают устанавливать источники заражения. В Бронксе открылись новые муниципальные теннисные корты. Одновременно город запустил программу билетов на открытый чемпионат США по теннису стоимостью $100. Власти заявляют, что хотят сделать большой спорт доступнее для жителей всех районов. Энергетический кризис и ограничение движения через Ормузский пролив заставляют Европу и Азию ускорять развитие солнечной и другой возобновляемой энергетики. Международное энергетическое агентство ожидает, что уже в этом году возобновляемые источники впервые станут главным источником электроэнергии в мире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу 2 закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
7: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Веселая, радостная, солнечная программа, которая живет только потому, что вы пишете стихи и любите это делать, а я помогаю вам доносить их в эфире для тех, во всяком случае, кто не может дозвониться сам. Но если вы можете набрать наш номер 718-303-9090 и своим голосом прочесть здесь у нас в эфире то, что вы накропали, скажем, двумя неделями раньше или неделей раньше, или просто, может быть, за 5 минут до эфира, то я буду очень рад. Телефон студии 718-303-9090. А тема нашей сегодняшней программы, ну, я не знаю, может быть, вы уже и сочиняли на эту тему. Будь готов, всегда готов. Сегодня мы попробуем разобраться, наверное, и о том, к чему вы сегодня готовы, а на что сегодня вы уже не готовы, а это разные вещи совершенно, сегодня и вчера готов и не готов. Ну, вспомним прошлое, вспомним, как это было, во всяком случае, из ваших работ очень и очень веселых, и я понял, что время это не прошло даром. Но прежде чем я открою нашу сегодняшнюю программу, у меня есть несколько, на мой взгляд, весьма интересных сообщений для вас. Первое из которых, я напомню, что у нас в нашей программе есть те, кто поддерживают эфир, и за это огромное спасибо. В первую очередь агентству Welcome Care. И я напомню, что агентство Welcome Care, как и другие агентства, предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка всем тем, кто имеет на это право, и приглашает работника с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Напомню, если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение и приступить к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Помимо общеизвестных программ, которые предлагают другие агентства, агентство Welcome Care предлагает еще специальные программы для детей. Обратите на это внимание, это очень и очень важно. Home Health Care Agency. Это агентство домашнего медицинского ухода, лицензированное Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. Они предоставляют услуги семьям с детьми с особыми потребностями. Обслуживают такие районы: Нассау, Бруклин, Квинс, Бронкс, Манхэттен, Стейтен-Айленд. Что же за услуги они предоставляют? Во-первых, педиатрические услуги. Сюда входит помощь самообслуживанием и развитием самостоятельности у детей. Одевание, плавание, занятия искусством, спорт, другие развивающие занятия. Логопедическое. Эрготерапевтическая и физиотерапевтическая помощь. Эта терапия проводится на дому после школы. Многоязычные Home Health Aids помогают выполнять домашние задания, говорят на нескольких языках и работают с ребенком в комфортной для него домашней обстановке. Агентство тщательно подбирает персонал для работы, обучает, сертифицирует, внимательным и соответствующим образом относится к потребностям ребенка. Помощник формирует самостоятельность, помогает ребенку развивать навыки самостоятельной жизни, например, одевание, соблюдение личной гигиены, прием пищи, поддерживает ежедневный распорядок, помогает ребенку придерживаться постоянного режима, домашние задания, время сна и терапия, а также закрепляет результаты терапии, помогает продолжать работу над целями логопедической, эрготерапевтической и физиотерапевтической помощи в повседневных занятиях. Эмоциональная и социальная поддержка дает ребенку возможность общения, основанные на доверии и уважении, снижает нагрузку на семью и дает родителям время отдохнуть и спокойно заниматься другими обязанностями. Я хочу напомнить, что если вы хотите разобраться в подробностях, что предлагает, что оплачивает страховка Нью-Йорка, сколько часов помощник может получить ребенку и кому вообще положены такие услуги, позвоните по телефону 718-232-4850-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Также я хотел бы, дорогие друзья, вам напомнить, что в ближайшем будущем, а именно 15 ноября, это время, когда основные еврейские праздники уже пройдут, хотя впереди еще у нас будут праздники в декабре месяце, 15 ноября. Да, 15 ноября я с радостью
хочу представить вам человека, который приедет из Израиля к нам сюда, в Америку, и здесь проведет целый ряд концертов. В частности, в Нью-Йорке у нас встреча пройдет в еврейском центре. Центр очень красивый, сцена достойная. И я совершенно не случайно выбрал этот концертный зал, потому что он будет исключительным образом соответствовать теме и духу нашей встречи. Я говорю сейчас о Константине Риттель-Кобылянском, который в свое время, а именно в 2023 году, приехал с гастролями, приехал в Израиль, вот, и попал как раз в это ужасное время, когда там произошли теракты. И он остался в Израиле для того, чтобы поддерживать страну, для того, чтобы поддерживать солдат. Он собирает деньги, помогает израильской армии, армии обороны Израиля. И это абсолютно благородная цель, и я взялся за это дело просто с открытым сердцем и любовью. Но это первая часть. Вторая часть, он потрясающий певец, потрясающий исполнитель. В 2008-2011 годах Константин Риттель-Кобылянский наряду с выступлениями в оперных театрах Европы и Америки гастролирует с партией «Эскамильо» Бизе Кармен, в штатс-операх Дортмунда, Кубленца, Мюнхена, Стасбурга, Штутгарта, а также на международном Мекленбургском оперном фестивале, в том числе с партией Дона Карлоса де Варгас. Вот, Верди, «Сила судьбы». В 2012 году Константин вновь приглашен на этот престижный международный музыкальный форум с партией Тонио, это паяцы. В ноябре 2011 Константин был приглашен Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на 20-й юбилейный благотворительный ЮНЕСКО-гала, который состоялся в Дюссельдорфе. Среди участников были голливудские мегазвезды, лауреат премии «Золотой глобус», Кэтлин Тернер, дважды лауреат «Оскара», Джейн Фонда, Джет Ли, Вин Дизель, Оливер Мартинес, лауреат «Оскара» и посол доброй воли ЮНЕСКО Форест Уитекер, Ноами Кэмпбелл, Джерри Холл, Донателло Версачи, Крис Дебург, Франц Беккербауэр, Пласидо Доминго и многие-многие другие всемирно известные личности. Среди них был и, конечно же, Константин Риттель-Кобылянский, потому что он звезда мирового масштаба. Выступит в центральной синагоге в Бруклине. Это синагога Ocean Parkway и Neptune Avenue. Точный адрес я вам сейчас как раз и предоставлю, чтобы вы знали и чтобы вы не ошиблись. Итак, точный адрес этого места звучит так. 2915 Ocean Parkway в Бруклин. Дата это 15 ноября, воскресенье в 3 часа дня. Билеты еще не появились, на этой неделе появятся на театр.com. Вы сможете забронировать себе билеты. Билеты недорогие, чтобы все, кто пожелает, могли присоединиться и прийти. Вот. А также я бы хотел заметить, что Константин выступает вместе со своей любимой и бессменной концертмейстершей, замечательной пианисткой Эллой Пасик. Она просто удивительный человек. Она организовала в Израиле филармонию, она организовала огромное количество концертов. Она, кстати, когда-то была еще и аккомпаниатором Евгения Шиповалова, моего близкого друга, оперного певца «Золотого голоса Израиля». И, кстати, они вместе, ну, вместе или не вместе, они в разном возрасте, но учились в Одесской консерватории. И Константин учился там же, и Евгений Шиповалов учился в Одесской консерватории. То есть все это имеет корни. Короткая песня, после чего мы начнем. Давайте-ка попробуем, друзья, послушать, услышать замечательный голос Константина на украинском языке.

из репертуара Муслима Магомаева прозвучат песни. Из репертуара Юрия Гуляева. Шуберт «Вечная серенада». Романсы Рахманинова. Из репертуара «Повороти» Дмитрия Гнатюка «Ридна, маты моя». Хосе Каррерас. Популярная мелодия из бродвейских мюзиклов, венских оперет, танго, песни на идыше и на иврите. Вы станете участниками грандиозного концерта.

0: потрясающий, хоть и еще имеет докторскую степень в области медицины и звание профессора. Так что, я вас уверяю, все будут счастливы, и я тоже. Ну, а сейчас пришло время открыть программу, я вижу, у меня уже есть звонки, но я начну, дорогие друзья, не со звонков, я начну с того, что сам прочту вам несколько, на мой взгляд, интереснейших работ, которые ко мне пришли на мой рабочий имейл bratem@davidzinradio.com. Отто Заславский. Вот с кого я начну. Будь готов, всегда готов. Будь готов, дружище, будь. Граммы принявши на грудь, дозу вслед и еще одну, быть сухим в стакане дну. Рыбкой закусить готов житель сел и городов. Выпивает к бодуну дядя, любящий страну. Нету рыбки, тяжкий случай. Словом, неблагополучно. Но в свинарниках свинина к ним не сест курятник длинный. Заменяя рыбку мясом, стол становится прекрасным. Если дров добыть охапку, ешь шашлык и курью лапку, как положено стопаре к тем подходящий парень. Будь готов, всегда готов, словно гайка для болтов или болт для кучи гаек. Кто готов, тем наливаем. Это мне особенно нравится. Еще раз вам прочту. Как положено стопаре, к теме подходящий парень. Будь готов, всегда готов, словно гайка для болтов. Здорово, да, вот эта готовность. Или болт для гаек, для кучи гаек. Кто готов, тем наливаем. Еще одна его же работа. Здесь несколько коротеньких, да. Когда беседа или разговор по горной тропке двинутся дискуссии, где шириной считают дело вкуса с покрытием из камня сорта спор. Недаром термин «преткновение» давным-давно определяет камень. Его не сдвинешь голыми руками, костюм защитный самомнения. Поэтому дискуссии ва-банк нет победивших, оба проигравших, как на полях больших сражений павших, погасли свечи и закончен бал. Кстати, в споре истина не рождается. Это от меня уже рядом, так сказать, рядом со стихотворением. А может, отыграем шаг назад, заменим дело вкуса делом в курсе? Не только овцы целы, даже гуси, коль вовремя нажать на тормоза. В результате каждый в курсе. Со своим остался вкусом. Рыбка в золоте отлита, нет разбитого корыта. Когда беседа или разговор по горной тропке двинутся дискуссии, где шириной считают дело вкуса с покрытием из камня сорта спор. Так, давайте-ка посмотрим, кто у нас. Пожалуйста, здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, Марк, я вас приветствую.

0: Братислава, вы сто красок, август, дымка, изобилие комаров, липит, клеит паутинка, я снимать ее готов. Август крайний месяц где-то, фрукты, ягоды, цветы, очень нравится нам это, рады все, я и ты. Скоро осень, нету лета, школа снова детвора, столь чудесно будет это, вновь веселье и игра. Уж последний месяц лета провожаем мы сейчас с грустью, думаю об этом, я сижу, пишу пейзаж.
1: Марк, здорово, здорово, спасибо. Спасибо, это было замечательно. Верю, что и пейзаж тоже будет красив и хорош. Будь готов, всегда готов. От труда до обороны. Мясо жарится в жаровне, в казане вздыхает плов. Лук нарезан, огурец, малосольный лист капусты. На обед работай вкусной, занят стол с питьем ларец. Как заветы от отцов, знавших толк налить к закуске, русский будь, а то не русский, сила старых мудрецов. От заветов ни на шаг. Дороги воспоминания. Стол – основа мироздания. Круглый стол – земля как шар. Кто-то скажет, возогнул, коль не вспомнишь, не поверишь, хлеба дай, а после зрелищ от толпы исходит гул. После сытости поспать, сон бесплатен, безмятежный. Всяк готов к нему прилежным, закадычным другом стать. Закадычным? Это как? Закадык, с которым мы вместе? Рюмка к рюмке, честь по чести, словно ток колод да карт. Чтоб во сне... Где будь готов, начинаем все сначала, водочки, поднявши чарку, рассуждаем от и до. Рассуждаем от и до. И это от то. Да, Заславский, это он же, это его стиль. Еще одно его же, еще одна его же работа. Сегодня вот он нам несколько работ прислал, и все хороши, все просто замечательные, как на подбор. Будь готов, всегда готов ленту посмотреть повторно, чтобы понять, откуда корни, смыслы выложили в торг. Не леемся в третий раз, не стесняемся в четвертый. Нет на это твердой нормы, словно в банке деньги красть. Сколько хапнул, все твое, полицейский не отнимет. Как шалаш, что был в разливе, в нем Ульянов кофе пьет. Или с сахаром чаек. Кофе слишком буржуазно. Для цензуры это важно с собеседником вдвоем. Та беседа, разговор, за черту ступив в дискуссии. Кто не с нами, просто мусор. Тройка пишет приговор. Собеседник в шалаше, старый большевик Зиновьев. Приговор написан кровью, грубо, массовым клише. Будь готов, всегда готов к пересмотру, перечитке. Черный хлеб не против жита из истории годов. Ну, а сейчас я возьму ваш звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Саня, привет.
1: Да, Шурик, приветствую.
2: Привет любителям поэзии, пламенный привет. Я не боюсь ни вьюг, ни снегопадов. Я не боюсь тонущего спасти. Я не боюсь напиться до отпада и на бровях в квартиру заползти. Я не боюсь на Марс лететь в ракете и в океан могу нырнуть на дно. Я не боюсь танцором быть в балете и суперменом властвовать в кино. Я не боюсь стать ЦРУ-агентом, чтобы за свою страну стоять горой. Я не боюсь стать новым президентом и привести народ свой за собой. Я не боюсь ни шторма, ни разрухи, ни бед, что с ними связано порой. Я не боюсь, когда жена не в духе и не желает секс иметь со мной. Я не боюсь. Здесь даже конца света. И я скажу без лишних слов, коль выжил я в стране советов, я ко всему теперь готов.
1: Шурик, ну вы просто чудо. Шурик, спасибо, дорогой. Это было очень и очень весело. Послушайте, что сделали и наши с вами коллеги. Они прислали тоже много интересного. Друзья, Шурик, спасибо. У нас время 2 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время, когда мы должны прерваться на новости, рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте Дэвидсон Радио сразу после новостей и рекламы. Мы продолжим нашу программу. В студии Михаил Брославский и Павел Куклин за звукорежиссерским пультом.
3: В эфире шоу Михаила Брославского «Радио Ринг».
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая.

0: Администрация Трампа предупредила, что без масштабного ремонта Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне может в будущем оказаться под угрозой сноса. Руководство предлагает закрыть здание на 2 года для реконструкции. Проект уже стал предметом судебного и политического спора. Трамп возобновил попытку добиться увольнения члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Белый дом потребовал, чтобы до 26 августа, то есть сегодня, она ответила на обвинения в предоставлении недостоверных сведений в давних ипотечных документах. Кук отвергает претензии и считает их попыткой повлиять на решение Федеральной резервной системы. Полиция задержала подростка, разыскивавшегося по делу об убийстве 15-летнего жителя Нью-Йорка. Следователи проверяют, действовал ли подозреваемый один и откуда у него появилось оружие. Его имя пока не раскрывается из-за возраста. Полиция усилила патрулирование возле магазинов в Бронксе и Бруклине после 2 смертельных ограблений. По версии следствия, преступление мог совершить один человек. Власти опубликовали изображение подозреваемого и просят жителей не приближаться к нему. В Иране растут очереди за бензином, однако признаков того, что власти готовы уступить давлению американских санкций, пока нет. Экономические ограничения и перебои в морских перевозках усиливают инфляцию и дефицит отдельных товаров.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
5: Приветствую вас и продолжаю программу «Радио Ринг». У нас тема сегодня известная, тема «Будь готов, всегда готов». Кстати, если же вспомнить хотя бы кусочек истории того, что происходило, во всяком случае, в те годы, когда появился этот девиз, а он появился совершенно не случайно, и, естественно, не комсомольцы и не коммунисты были инициаторами появления данного девиза «Будь готов, всегда готов», а совершенно другие люди. Сам девиз взялся из совершенно другой области. Вот. Я думаю, что многие из вас, наверное, в общем-то, в курсе истории этого девиза, то есть откуда произошел этот призыв, и произошло это достаточно давно, еще там, скажем, в позапрошлом веке, да, ни больше, ни меньше, в позапрошлом веке впервые это дело прозвучало, а впоследствии этот девиз уже взяли, как говорится, на вооружение. Итак, если вспомнить хотя бы кусочек, маленький кусочек истории, то он звучит следующим образом. Фраза «Будь готов, всегда готов» была заимствована из международного скаутского движения. Основатель скаутизма, этот девиз придумал основатель движения скаутов Роберт Баден Пауэлл в Великобритании в 1908 году. В оригинале он звучал как «Be prepared», «Будь готов». По задумке автора, инициалы создателя BP совпадают с первой буквой девиза, а сам призыв означал, что скаут всегда должен быть готов физически и морально к исполнению своего долга и помощи окружающим. А когда в 1922 году в СССР создавали пионерскую организацию, за основу во многом взяли структуру и методы работы русского скаутского движения юных разведчиков. И переосмыслив их в коммунистическом духе, тогда же русскоязычный скаутский девиз появился «Будь готов» и «Ответ всегда готов». Перешли к советским пионерам. Вот такая, друзья, была история. Ну, он не всегда, этот девиз, в полном смысле выглядел так, но как выглядел, так выглядел. А я хотел бы сейчас представить работу Павла Рахшмира «Стихи о готовности и неготовности». Павел Рахшмир, Санта-Моника, Калифорния. Так, так, так. «Будь готов к зрелости. Мудрейшие философы Эллады IV до нашей эры века имели представление, как надо оценивать всю зрелость человека. Среди критериев такой оценки готовность на почтенном месте, она имеет разные оттенки, для зрелости они должны быть вместе. Готов ли человек к совместному общению, к обмену знаниями, чувствами, обмену, и говорить, и выслушать умению, идеям и советом, понимая цену. Готовым нужно быть и к переменам, осознанно принять их без ошибок, преодолеть сомнений, стену, процесс обязан быть решителен, но гибок. Готовым нужно быть и к обороне, понятию в широком смысле слова, противостоять толпе или персоне, отстаивать свою позицию толково. И об ответственности забывать не надо. К ней ты обязан быть готовым, чтобы отвечать не для награды за каждый шаг, поступок или слово. Готов быть не по возрасту, на деле творцом своей судьбы являться. Поставленный стремиться цели, вступить в борьбу, за это не бояться. Так зрелость по Сократу и Платону, один из пиков в жизни человека, готовность к ней отмечена в законе 4-го до нашей эры века. Спасибо. Это у нас, как вы понимаете, был наш новый замечательный автор Павел Рахшмир. Еще одна его работа называется «Я к монохрому не готов». Однажды, погостив в роскошном доме, был поражен количеством картин. Исполненных в искусстве монохрома, их демонстрировал любезный господин. В картинах монохромного искусства изображение только лишь намек. Оно обращено не к зрению, а к чувствам, диапазон которых так широк. Там были и пейзажи в одном цвете, а в нем оттенков множество замес, и черно-белые, и серые портреты. К пейзажам проявил я интерес. В пейзажах живописец отражает гармонию природы и людей, свое он чувство тоже выражает. Ему помощник здесь цвет чародей. Различный цвет, различная окраска. Эмоции, чувства, энергии творца, сокрытых иногда под маской чужого безразличного лица. К примеру, синий и его оттенки – цвет мудрости, спокойствия, мечты. А желтый, по психологовой оценке, цвет праздника, добра и теплоты. Зеленый – самый сильный цвет в природе. Он успокаивает и бодрит. Сиреневый – у живописца в моде. Он о гармонии, о счастье говорит. А красный цвет совсем неоднозначный. Он чувственность, страсть и любовь. И вместе с тем он гневный и опасный. Он и огонь, и ужасы, и кровь. Да и другие все цвета одновременно несут определенный негатив. Так черный – меланхолию, а желтый цвет – измену, а фиолетовый дает тоски прилив. Квадрат Малевича во мне не кличет чувства. Я, видно, к монохрому не готов. Мне больше нравится искусство во всем многообразии цветов. Кстати, вот если говорить о психологах и цветах, то, как утверждают психологи, водители красных автомобилей – самые нарушающие правила. За ними идут ярко-желтые автомобили, вы знаете, спортивные эти спорткары, которые, конечно же, превышают скорость. Знаете почему? Потому что могут ее превышать. У них очень и очень сильные моторы. Ну, и еще у нас есть звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Наука.
5: Да, Людмила.
6: Поспела моя молодость, пурпурное письмо и одета. На не вороном, на высоком берегу, на крутом. Еще складывается наше время, и снова станоги готовятся целое племя. На коне вороном, на высоком берегу, на крутом. Нам не стоит никого ничего бояться. Мы смелые отважны, поведет нас судьба. Он с ним не надо нам сражаться. Поведет нас судьба через горы, океаны и моря. На коне, на нерушении наших земель, где поет и играет сирень. Я могу еще одну, можно?
5: Нет, пока не надо, спасибо. Это была хорошая, веселая песня и закончилась шмелем. А я про шмеля знаю еще одну очень хорошую песню. Как-то раз, там шмель весной свой там пам-пам-пам-пам-пам-пам. Будь готов, всегда готов побеседовать с друзьями. Мудрецов собрался саммит Гиппократ, Эйнштейн, Платон. К ним шикарный Дон Жуан. Бахуса большой любитель, с кружкой пенной подходите, трезвый, словно вечно пьян. Каждый только про свое. В красках рассказать стремится, остальное не годится, оппонент водицу льет. Лучше слушайте сюда, прерывает он беседу, чтобы прелестям обеда по достоинству воздать. Или списочек лекарств от любых болезней сразу задыхается в экстазе от названий этих яств. Эмиграция, война, Украина и Россия. Будут ли фудстемпы в силе для кошерного вина? И так дальше. Много слов. Строчится четверостишье. В микрофоне время вышло, потому суши весло. Будь готов, всегда готов побеседовать с друзьями. Мудрецы, соседский саммит, Гиппократ, Эйнштейн, Платон. Думаю, вы узнали по размеру, Отто Заславский. Ну и я перехожу, дорогие друзья, к Рафаилу. Рафаил прислал две замечательных работы, которые абсолютно разные. Два новых стишка на заданную тему. Как видите, тема одна и та же, но содержание совершенно разное. Так вот получилось. Всего доброго нам всем от Рафаила. Первая работа такая. Мне в детстве говорили: будь готов. Всегда готов, я отвечал. Но, в общем-то, значение этих слов не очень я и понимал. Мои года уплыли, как вода. Не удержать их, не догнать. Но я готов всегда, всегда, всегда. Да, слова любви своей любимой повторять. Всегда готов, и буду я готов в своих руках ее держать. Да мир вокруг порой суров, но вместе мы, нас не сломать. И до конца готов я буду стихи стараться сочинять, и никогда не позабуду своей семейки их по радио читать. Спасибо, дорогой Рафаил. Это было замечательно обращено и к любимой, и к нам всем. Страна, вот это мне понравилось тоже, послушайте. Страна мечтей, мечт и мечтов уже почти что в памяти истаяла. Но помню, пионером был всегда готов стоять за дело Ленина и Сталина. Что значило все это, мы не знали. Но призывали нас всегда готовым быть, чтоб под напорами огня и стали врагов, которые кругом нещадно бить, а если надо, свою голову сложить. О боже, были мы голодные и без штанов. Нормальная квартира и машина лишь в мечтах. Но были мы должны во всех врагов вселять необычайный страх. Теперь в России нас уж нет давно. А наша родина такая, как всегда. Готова всех вокруг втоптать в говно, в чужих краях своих детей теряя навсегда. Спасибо, спасибо, спасибо. Это был Рафаил. Следующий звонок, Рафаил, это у нас будет Давид Шмелькин. Я готов. 20 лет просуществовать в эфире с гвардией талантов безвозмездных можно стать наставником кумиров или прозябать над скучной бездной. Для кого-то был доход, а кому-то мимо кассы, но снимая груз с себя годов, поддержать бы ринг в его счастливом часе. Я готов, готов, готов. Каждый телефонный звон в подарок. Детская игра на рифмы пусть в пролет. Да, увы, нас поджимает старость. Молодых талантов ринг наш ждет. И это правда. Ринг ждет молодых талантов, и они к большой радости у нас с вами появляются. Галя и Саша. Александр Штейн сделал три замечательные работы, которых и юмор, и какие-то мысли такие философские, и воспоминания, и мудрость. Итак, как учит нас семья и школа, человек любого пола, будь готов, всегда готов. Обнимаем с готовностью и всегда, ваши Галя и Саша. Александр Штейн, «Красный галстук». Важно очень постигать чувство меры. До сих пор себя считал пионером. Галстук до сих пор храню, пионерский, как реликт страны большой, СССРской. Перед зеркалом стою, хорошею. Галстук красный завяжу я на шею. Помню дроби звук хмельной, барабанный. Это звук страны родной, вечно пьяной. Помню зорь купил с утра, я из Горна. Молода страна была и проворна. Помню руку подниму для салюта, но вожатые подчас были люты. Пришел июнь, кровава лунь, а с ним война. Одна на все, одна на всех и на меня. Разруха, горе и беда, потерь полна. Смертельная кровавая война, война. За ней победа, слезы, смех, за ней парад. И грудь тяжелая от ран и от наград. Но снова бой, но трудовой и пятилетки. Кто не согласен, кто не свой, тех снова в клетке. Опять решить большой вопрос и поскорее. Куда убрать с лица земли сперва евреев? Ушел с земли, ушел тиран, товарищ Сталин. Но лучше новые деньки пока не стали. Все это время я носил прекрасный, завязанный на шее галстук красный. За годы те прошедшие салюты я раздавал от юных лет до сей минуты, как алый парус что идет по галсу. Меня в Америку привел мой красный галстук. По крови он не голубой, а красный. Здесь пионер не государственный, а частный. Не государственный, а частный пионер. Как вам это понравилось? Будь готов, всегда готов, Александр Штейн. Написать на тему строчки без задержки, без отсрочки. Будь готов, всегда готов. Это стержень всех основ. Сохранить все, сохранить свое здоровье, молоко глотать коровье. Будь готов, всегда готов позабыть про докторов. Если ты нормальный житель, охранять свою обитель, будь готов, всегда готов побеждать своих врагов. Бдил и бдю. И буду бдить, страны границы защитить. Будь готов, всегда готов, не пускать в страну врагов. В жизни есть одна опора, исполнять законы Торы. Будь готов, всегда готов, мазл тов и мазл тов. Встретить Новый год еврейский, со Всевышним по-семейски. Будь готов, всегда готов, йом тов, мазл тов. Ну, йом тов, день хороший, а мазл тов – это счастье, да, счастье. Обычно мазл тов желают на свадьбе молодым, молодым супругам для того, чтобы жизнь их была веселая и беззаботная. Надеюсь, что так оно и будет у всех жизней наших замечательных и дорогих знакомых и друзей. Двигаемся дальше. Дорогие друзья, эти работы, которые я прочел Александра Штейна, они прекрасны, а я бы хотел обратиться сейчас еще с одной просьбой. Если вдруг вам знаком такой человек, которого я разыскиваю, то будьте добры, дайте мне, пожалуйста, об этом знать через радио, через фронт-деск или каким-то другим способом. Может быть, он уже и не живет, но он жил и работал в Нью-Йорке. Звали его Ян, может быть, зовут Трояновский. Ян Трояновский, он был музыкант. Он лет 30 тому назад точно жил и работал в Нью-Йорке музыкантом. Может быть, кто-то слышал. Может быть, сегодня есть кто-то из его родственников. Мне нужно с ними связаться. Если вы найдете этого человека или же следы этого человека, дайте мне, пожалуйста, знать через любой способ, информационный способ. Это и радио, это фронт-деск, это может быть Facebook, это может быть мессенджер, или как-то другим способом, по телефону, например. Еще несколько работ от Григория Абрамовича. Так, посылаю сейчас всего, ничего не хватает. Так. Эпиграф. Замечательная, как отдельная работа. Не играй с огнем, дружище, счет победам не веди. Будь готов, что третьим лишним можешь оказаться ты. Замечательно. Я почему-то сразу про рюмку подумал, а в стихотворении совсем о другом. Есть четкое правило под восприятие, и первым стоит в нем рукопожатие. И в том, как навстречу вам подали руку, вы сразу узнаете, кто он по духу. Вторым будет задан вопрос ключевой. Кто это тебе, то, что рядом с тобой? И тут нет нужды вам загадку решать, он свой человек, коль начнет обнимать. А если упрется глазищами в пол, как будто там важное что-то нашел, и тихо промолвит, что не ожидал со мной видеть ту, с кем вчера переспал, у вас будет время ощупать рога, а рукоприкладством займется она. Ну, это шутка. Здесь и написано, что это шутка. И главное, что эта шутка, она прекрасным образом в эпиграфе, обыграна. Не играй с огнем, дружище, счет победам не веди. Будь готов, что третьим лишним можешь оказаться ты. Босс зовет прийти пораньше. Что сказать вам, он готов. И что с нами будет дальше, не хватает моих слов. И я не только слышу плохо, уже там одной ногой. И осталось только охать тем, кто рядышком со мной. Забегать вперед не стану, кто готов, кто не готов. Постигаем мы нирвану здесь, в отряде стариков. Та-да-да-дам. Поем «Все написано», «Будь готов, всегда готов». Прозвучала фраза эта среди множества хитов, ставшей утренним приветом. пионеры станут в строй, и вперед пойдут солдаты, взяв в дорогу галстук свой, смять готовые преграды. В мирной жизни старики детям вяжут галстук новый и желают, чтобы они были ко всему готовы. Будь готов, всегда готов, говорю, встречая деда, и мне не хватает слов, как он и рад услышать это. Кончен бал, играю слов, игрою слов. Звезды в небе ждут рассвета. Внук теперь на все готов быть и мужем, и поэтом. Будь готов, всегда готов, вновь звучала фраза эта, среди множества хитов, ставши утренним приветом. Что ж, это замечательные были ваши работы, дорогие друзья, которые я получил к нашей сегодняшней программе. И честно вам скажу, я был очень рад, что эта программа прошла в такой дружеской и теплой атмосфере, тем более в такой яркий и солнечный день. На календаре у нас сегодня уже 26 августа, приближается славный и светлый праздник, еврейский праздник Рош ха-Шана. И это, друзья, большая ответственность. Кто-то скажет, что это еврейская традиция. Я скажу, дорогие друзья, что эта традиция хорошо была бы принята практически всеми, да любой нации, поскольку Новый год у евреев, он не совсем похож на тот Новый год традиционный, который мы с вами встречали, будучи жителями страны СССР. Это не пьянка с 31 на 1 всю ночь для того, чтобы утром, так сказать, в абсолютном угаре продолжать ложкой уже из кастрюли доедать оливье, селедку под шубой, что там еще, всяческие там бутербродики, значит, на которых лежит шпротина с огурцом и какой-нибудь зеленью. Хотя это все вкусно, мне это напоминает о нашем замечательном детстве и том времени, когда мы были молодые, когда вокруг нас были молодые, когда все было впереди, и перспектива казалась очень-очень радужной. И без всякой связи с тем, кто в чем в этот момент находился. Перспектива была всегда ожидаема и радостна. Тема нашей следующей программы – это, по сути, подготовка к Новому году. В еврейской традиции принято делать какое-то, знаете, подводить в знаменатель все то, что происходило в прошлом году. И что было сделано, возможно, что-то недоделано. Возможно, что-то еще можно успеть сделать. Главное подумать, принять решение. Поэтому я бы хотел, чтобы тема нашего домашнего задания к следующей программе, пусть это будет числитель и знаменатель. Ну, по сути, подведу я в знаменатель. То есть, что мы подведем в знаменатель уходящего года, получая кредит лет, на кредит дней, даже кредит дней на будущий год. Вот это и есть тема нашей следующей программы. Значит, что мы подведем в знаменатель. Числители понятно, а что будет в знаменателе. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Хочу напомнить, что завтра мы встречаемся в эфире Дэвидсон Радио с доктором Марком Гальперином с 4 до 5 в программе «Здравствуйте, доктор». Вы можете задавать вопросы. Готовьтесь, доктор совершенно потрясающий. И его заполучить в эфир, поверьте, не так уж просто. А у нас... Нам удалось. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Будьте здоровы и до встречи в эфире завтра. Пока-пока.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Саудовской Аравии вместе с коллегами из Пакистана разработали новый материал, который может ускорить приживление зубных имплантов. Это наночастицы на основе оксида цинка с добавлением меди. Их уникальная чешуйчатая форма создает идеальные условия для роста костных клеток. Форма наночастицы позволяет ей активно взаимодействовать с клетками. Оксид цинка давно известен своей совместимостью с организмом и антибактериальными свойствами, а добавление меди усиливает рост сосудов. Сегодня в стоматологии часто используют титановые штифты, но их срастание с костью может занимать месяцы. Если покрыть такие импланты новым материалом, процесс регенерации может ускориться. Исследователи подчеркивают, что пока известны только предварительные лабораторные результаты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
13: Когда наступает трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
14: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Министр финансов Скотт Бессент объявил о начале нового этапа экономической войны против Ирана, назвав его «Economic D-Day». Трамп анонсировал 50-процентные пошлины на автомобили из Канады. Республиканец Майк Роджерс, ведущий борьбу за избрание в Сенат штата Мичиган, попросил произраильское лобби AIPAC не выступать в его поддержку, поскольку это отрицательно скажется на его шансах. Таков он американский штат Мичиган. Любопытная ситуация на Аляске на выборах в Сенат. Расскажу об этом подробнее. В программе «Секретный бункер под Белым домом» может помешать президенту Дональду Трампу завершить строительство там бального зала. Более 200 либеральных известных деятелей кино, музыки, литературы и искусства подписали обращение с призывом к освобождению из израильской тюрьмы известного палестинского террориста и убийцу 66-летнего Маруана Баргути. Мелания Трамп редко появлялась в Белом доме и предпочитает жить в Нью-Йорке, а во время предвыборной кампании 2020 года она посещала мероприятия с мужем только за деньги, так заявила бывший заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюс. Врачи предупредили Трампа, что он рискует своим здоровьем. Президент за последний год набрал около 13 паундов, это 6,5 килограмм. И FDA разрешила использовать первую полностью автоматизированную систему для забора крови из вены. Американская актриса и певица Шелли Фабаре, известная по сериалам, а также фильмам с Элвисом Пресли, умерла в возрасте 82 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Министр финансов США Скотт Бессент в авторской колонке для Financial Times объявил о начале нового этапа экономической войны против Ирана, который, следом за президентом Дональдом Трампом, Бессент назвал экономическим днем D, Economic D-Day. По его словам, после нанесения ущерба военному и ядерному потенциалу Ирана, администрация Трампа переходит к эндшпилю. Попытки полностью изолировать Исламскую Республику от мировой финансовой и торговой системы. На рассвете, цитирую, начинается экономический день Ди, крупнейшее финансовое наступление, когда-либо предпринятое против противников, пишет Бессент. Цель кампании, по его словам, состоит в том, чтобы перекрыть все оставшиеся экономические каналы, поддерживающие иранский режим, и добиться ситуации, при которой Тегеран, как он пишет, останется в одиночестве. Особое предупреждение американский министр адресовал странам, продолжающим экономические отношения с Ираном. Бессент перечисляет закупки и транспортировку иранской нефти, проведение платежей через обменные пункты и зоны свободной торговли, обслуживание иранских авиарейсов и судовых реестров, перевалку топлива в море и использование банков. Государства и организации, сохраняющие такие связи с Тегераном, должны ожидать собственной экономической изоляции со стороны Соединенных Штатов Америки. Глава американского Минфина предупреждает: тем, кто опасается последствий неповиновения Тегерану, не следует недооценивать цену попытки испытать Вашингтон. Конец цитаты. Но, по словам Бессента, Вашингтон рассчитывает, что полная финансовая изоляция Ирана позволит избежать нового масштабного применения американской военной силы. Вместе с тем он предупредил, если на фоне ухудшения экономического положения и ослабления режима Иран атакует американские силы или страны Персидского залива, президент Трамп ответит, как он пишет, быстро и решительно. При этом Министерство финансов США уже начало беспрецедентную операцию под названием «Экономический изгой» в отношении Ирана. Об этом объявил глава ведомства Скотт Бессент уже позже на пресс-конференции. Меры, по его словам, будут направлены против самого Тегерана и любых стран, которые поддерживают иранские власти. Министерство финансов США начало операцию «Экономический изгой», цитирую, «беспрецедентную кампанию против Исламской Республики Иран и тех, кто ей помогает. Мы начинаем экономическую атаку на финансовые связи Ирана по всему миру», сказал Бессент. По словам министра финансов США, цель Вашингтона – разорвать все экономические связи, поддерживающие власть в Иране. Бессент заявил, что США, как он сказал, затянут петлю и заблокируют все потенциальные источники дохода, финансирующие корпус стражи Исламской революции. «Мы придерживаемся принципа нулевых утечек», – подчеркнул Бессент. Президент Трамп заявил, что канадские пошлины на фермеров из США и сельскохозяйственную продукцию сделали их жизнь невыносимой наших американских фермеров и создали дефицит в 60 миллиардов долларов между странами. По словам Трампа, так больше не будет. Глава Белого дома объявил о введении 50% пошлин на все автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь из Канады с января 2027 года. Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social, я цитирую. Канада годами надувает Соединенные Штаты Америки, их до смешного высокие пошлины на наших фермеров и сельскохозяйственную продукцию сделали жизнь этих великих американских патриотов невыносимой и давно создали дефицит в 60 миллиардов долларов между нашими странами, написал Трамп. С 1 января 2027 года пошлины на все автомобили, грузовики, как большие, так и малые, автозапчасти и сталь будут повышены до 50%. Производите в США, и пошлин нет вообще. С Канадой больше не будут обращаться, как со штатом, заявил Трамп. Ну и кроме того, глава Белого дома сказал, что Канада является, я цитирую, одной из худших стран в мире для ведения дел. В субботу 22 августа после срыва переговоров о торговой сделке вступили в силу 50% пошлины США на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. Канада объявила об ответных мерах в отношении американской стали, молочной продукции, бытовой техники, сельскохозяйственного оборудования, целлюлозно-бумажной продукции и электроники. Они должны вступить в силу 8 сентября.
7: 24 августа премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд заявил, что Трампу нельзя доверять. Цитирую президента: «Трампу нельзя доверять, вот и все, он меняет условия сделки, он постоянно передвигает ворота. Президент Трамп из тех людей, кто в первый день украдет у тебя деньги на обед, на второй день стащит шапку с головы, а на третий унесет твои кроссовки. Ему нельзя доверять ни в чем», сказал Даг Форд, премьер-министр провинции Онтарио. Ну и политика написала, что срыв торговых переговоров США и Канады был связан с изменениями, которые как раз канадская сторона вносила на позднем этапе обсуждения. При этом премьер-министр Канады Карни отверг утверждение о новых требованиях со стороны Оттавы. Он, напротив, заявил о разногласиях внутри американской администрации и обвинил США в изменении условий на позднем этапе переговоров. Республиканец Майк Роджерс, ведущий борьбу за избрание в Сенат от штата Мичиган, попросил крупнейшее произраильское лобби AIPAC не выступать в его поддержку Майка Роджерса, поскольку это отрицательно скажется на его шансах. Об этом сообщает Axios и ряд других изданий. Согласно публикации в Axios, на минувшей неделе Роджерс встретился в Лос-Анджелесе с главой AIPAC Майклом Тучиным. На следующий день лобби приняло решение не выпускать уже снятое видео, направленное против его соперника, кандидата демократической партии, социалиста, мусульманина Абдулла Аль-Саида. На демократических праймерис, напомню, мы об этом много времени посвятили в нашей программе, много места уделили этому. На демократических праймерис Аль-Саид, обвинявший Израиль в геноциде, это праймерис в Мичигане, одержал победу над сторонницей Израиля Хейли Стивенс, поддержанной партийным эстеблишментом. AIPAC выделил ей $30 миллионов, а Аль-Саид сделал это основным пунктом своей предвыборной кампании, заявляя, что его противница, как он говорил, куплена сионистами. По сути, речь идет об антисемитском мотиве еврейских денег, так называемом. Axios рассказывает, что еще до праймерис штаб Роджерса предупреждал AIPAC о вероятном поражении Стивенс. Республиканский политик предложил, чтобы лобби оказало ему поддержку, в том числе финансовую, но не выступала бы от своего имени. Ну и AIPAC это предложение отверг, сообщив, что ему важно обозначать собственную позицию в отношении Аль-Саида, и что произраильская позиция Роджерса и так сделает его мишенью нападок. Напомню, Мичиган – штат с самым большим процентом арабского населения, подавляющее большинство которого выступает против Израиля. Однако речь идет о тектоническом сдвиге в американской политике. Еще раз, республиканский сторонник Израиля – считает необходимым дистанцироваться от произраильского лобби, считая, что поддержка AIPAC – это угроза его, республиканца, электоральным шансам. Такая вот антисемитская, антиизраильская Америка в таком американском штате, как Мичиган. Бывший мэр Анкориджа Дан Эй Салливан призвал жителей Аляски проголосовать в поддержку сенатора-республиканца Дана С. Салливана. Там Дан Эй Салливан, а это Дан С. Салливан. На выборах в Верхнюю Палату, то есть Сенат Конгресса, на голосовании, которое пройдет в ноябре 2026 года. Это привлекло тем большее внимание, что свою кандидатуру на голосование выставил и вышедший на пенсию учитель Дан Джей Салливан. Его участие в выборах вызвало среди республиканцев утверждение, что речь идет о демократической махинации, цель которой – отвлечь голоса от так называемого «правильного Салливана», то есть Дана С. Салливана. Демократическая партия отвергает эти обвинения, заявляя, что ее единственный кандидат – Дан Джей Салливан, бывшая конгрессвумен Мэри Пелтога, а вовсе не Дан Джей Салливан. Между тем, президент Дональд Трамп уже опубликовал призыв к жителям штата быть внимательными и отдать голоса настоящему Дану Салливану. На прошедших 18 августа праймерис бывший преподаватель заручился поддержкой, необходимой для участия в выборах. В ходе промежуточных выборов республиканцы могут утратить большинство в Сенате, так что для них важен, естественно, каждый голос. Секретный бункер под Белым домом может помешать президенту Дональду Трампу завершить строительство тамбального зала. Об этом пишет Washington Post. Ранее Верховный суд США, мы об этом говорили в программе, временно снял запрет на строительство бального зала в Белом доме, против которого выступил Национальный фонд сохранения исторического наследия. Сам Трамп объяснил необходимость нового зала тем, что под ним также возведут огромный комплекс, как говорит Трамп, для защиты президента США. При этом, как пишет Washington Post, бывшие чиновники утверждают, что под зданием уже есть хорошо защищенный бункер, построенный более 10 лет назад при администрации Обамы. По словам трех источников, в бункере могут укрыться президент и его главные помощники в случае чрезвычайной ситуации. Два экс-чиновника уточнили, что помещение может вместить десятки людей на срок до нескольких недель. По их словам, бункер находится на глубине более 60 футов, ну это 18 метров, и сможет выдержать ядерный взрыв. При этом наличие защищенного помещения, получается, подрывает аргумент администрации Трампа о том, что бальный зал должен быть достроен из-за его значимости для национальной безопасности США, отмечают бывшие чиновники. Реконструкция восточного крыла Белого дома ради строительства бального зала началась в 2025 году. Стоимость проекта оценили в 400 миллионов долларов. По словам Трампа, оно финансируется за счет его собственных средств и пожертвований от частных доноров. После начала работ Национальный фонд сохранения исторического наследия США, очень продемократический, подал иск против проекта, указав, что администрация Трампа начала строительство без необходимых согласований. В апреле федеральный судья приостановил строительство бального зала до получения одобрения Конгресса. Позднее судебные инстанции продолжили рассматривать спор о законности проекта, а апелляционный суд разрешил продолжение работ по объекту, однако строительство оставалось предметом судебного разбирательства. На прошлой неделе Верховный суд разрешил возведение зала, мы об этом в программе нашей говорили. В 2018 году, напоминают СМИ, издание Washington Examiner писало о подземном пятиэтажном убежище под Белым домом, строительство которого началось во время президентского срока Барака Обамы в 2010 году и обошлось в 400 миллионов долларов. Помещение возвели на случай применения оружия массового поражения. Оно могло бы вместить персонал всего западного крыла Белого дома на неопределенный срок. Более 200 известных деятелей кино, музыки, литературы и искусства, естественно, либеральных деятелей, подписали обращение с призывом к ООН и правительствам стран мира добиваться освобождения из израильской тюрьмы известного палестинского террориста и убийцу, приговоренного к 5 пожизненным заключениям 66-летнего Маруана Баргути. Последние дни компании Free Marwan присоединились более 20 актеров, снимавшихся в фильмах Marvel. Среди наиболее известных подписантов Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Иэн Маккеллен, Дон Чидл, Хавьер Бардем, Стивен Фрай, музыканты Стинг, Пол Саймон и Энни Леннокс, а также писательница Маргарет Этвуд. В списке сторонников компании также значится режиссер Альфонсо Куарон, художник Ай Вейвей, писательница и нобелевский лауреат Ани Эрно, музыкант Брайан Ина и другие. В тексте обращения говорится о серьезной обеспокоенности продолжающимся заключением Баргути. Утверждается, что он подвергается жестокому обращению и лишен юридических прав. Подписанты призывают ООН и правительство мира, цитируя, активно добиваться освобождения террориста, это уже не цитата, это мое добавление, террориста и убийцы. Компания была начата леволибералами, собственно, с подачи семьи Баргути в конце 2025 года. Тогда тоже более 200 актеров, музыкантов и писателей подписали открытое обращение в ООН с призывом освободить Маруана Баргути из израильской тюрьмы. Авторы письма заявляли, что усилия по освобождению Баргути сравнимы с кампанией за освобождение бывшего президента ЮАР, выступавшего против апартеида, Нельсона Манделы. Ну вот, Мандела сегодня — это Маруан Баргути. Палестинский отпетый негодяй, террорист и убийца. За него заступаются известные либералы, актеры, музыканты и писатели. Жена президента Дональда Трампа, Мелания, редко появлялась в Белом доме и предпочитает жить в Нью-Йорке. А во время предвыборной кампании 2020 года она посещала мероприятия с мужем только за деньги. Об этом бывший заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюс заявила на подкасте «On Sunday with Jack Cacciarello». По словам Мэтьюс, во время работы в Белом доме и в период предвыборной кампании Трампа она часто встречалась с чиновниками администрации и членами семьи президента. Она сказала: «Единственным человеком, с которым я никогда не встречалась, была Мелания Трамп. Она не хотела оставаться в Белом доме». Мэтьюс утверждает, что Мелания Трамп хотела заниматься своими делами в Нью-Йорке, а Белый дом первая леди считала устаревшим, как она говорит, и разваливающимся на части. Это говорит

0: Таймс, Мэтти Хаберман и Джонатана Свона «Смена режима внутриимперского президентства Дональда Трампа». В этой книге они утверждали, что Харп якобы оставляла в личных покоях президента записки интимного характера. Ну а вызывающее беспокойство близости президента и его помощницы писал также журналист Майк Волф в книге «Все или ничего», опубликованной в 2025 году. Ранее портал Daily Beast подсчитал, что первая леди появлялась на публике в среднем раз 6, а этим летом раз в 12 дней. Президент Дональд Трамп за последний год набрал около 13 паундов, 6,5 килограмм, и сейчас весит примерно 215 паундов, 108 килограмм. Врачи, с которыми поговорило издание Washington Post, предупреждают, что в возрасте 80 лет, столько лет Дональду Трампу, лишний вес повышает риск серьезных заболеваний. При росте около 190 сантиметров индекс массы тела Трампа составляет 29,7, чуть ниже границы ожирения. Год назад президент весил около 200 паундов, 102 килограмма. Эксперты считают, что снижение веса должно стать одним из приоритетов для здоровья президента. При этом врач Белого дома по итогам последнего обследования назвал состояние Трампа отличное и рекомендовал ему улучшить питание и увеличить физическую активность.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио. Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обучили искусственный интеллект определять биологический возраст человека по обычным фотографиям глазного дна. Система изучила снимки более 71 тысячи участников и определяла возраст в среднем с погрешностью менее 3 лет. Возраст сетчатки оказался связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, рака и общей смертностью. Пока это исследовательский инструмент, а не готовый медицинский тест. Исследователи обнаружили возможный механизм, объясняющий, почему тяжелый стресс в детстве повышает восприимчивость к тревоге и депрессии спустя годы. У мышей ранний стресс менял упаковку ДНК в нейронах, производящих дофамин, и делал гены стрессовой реакции более активными. Блокировка

0: CD7 предотвращало эти изменения. Это пока опыты на животных, поэтому говорить о новом лечении людей рано.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, а режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу познакомить вас с новым альбомом одного из лучших современных джазовых гитаристов Стэнли Джордана. Альбом этот называется «State of Nature» и посвящен раздумьям музыканта о взаимоотношениях человека и природы. Музыкальными средствами и образами Стэнли пытается обратить внимание людей на решение фундаментальных вопросов сохранения окружающей нас с вами природы, языком музыки показать, насколько хрупкой гармония сосуществования природы нашей маленькой планеты и нами, людьми, ее населяющими. Сами понимаете, что задача, которую поставил перед собой Стэнли, мягко говоря, просто грандиозна. И если вы решите, что он хотя бы частично сумел найти адекватное музыкальное решение этих серьезнейших и где-то даже философских проблем, то можно считать, что музыкант сумел заставить нас задуматься о том, как жить дальше, не уничтожая природу. А теперь, после этого краткого предуведомления, можно, пожалуй, приступить к музыкальной части программы. Стэнли Джордан и его коллеги начнут с исполнения романтической баллады, которую написал сам Стэнли и которая называется «Forest Garden».

Прежде чем мы продолжим знакомство с музыкой нового альбома Стэнли Джордана, я скажу лишь, что Стэнли играет здесь не только на гитаре, демонстрируя свою уникальную технику игры на этом инструменте, но также и на фортепиано, и на синтезаторе. Иногда он играет одновременно и на рояле, и на гитаре. Правая рука на гитаре исполняет мелодию, а левая проводит аккомпанемент в басу или басовую линию. Также вместе с ним в записи альбома приняли участие Томми Браун – контрабас, Джой Кишор – ситар, Кенвуд Деннард – барабаны, Мэтта Вайс – виолончель. Сейчас они предложат вашему вниманию композицию Стэнли Джордана, которая называется «Ocean Breeze», и которая, на мой взгляд, не только одна из лучших на альбоме, но и по настроению своему замечательно выражает чувство единения композитора с природой, его восторг и преклонение перед красотой и могуществом необозримой водной стихии.

Несколько слов о технике игры на гитаре Стэнли Джордана. Принцип техники этой игры, которую специалисты называют «тач» или «тэп», заключается в том, что исполнитель, в данном случае Стэнли Джордан, не применяя здесь щипок струны, а как бы гладит струны пальцами одной руки, в то время как другая таким же образом обеспечивает полноценный аккомпанемент в басу. Из-за этого создается впечатление, что играет не один гитарист, а два, и это придает звучанию инструмента новое измерение, глубину и объемность. Впрочем, не будем углубляться в технические детали исполнительской манеры Джордана, а скажем только, что хотя этот стиль игры был известен и ранее, но, пожалуй, только Стэнли удалось добиться здесь не только виртуозного совершенства, которое является лишь средством выражения мыслей и чувств музыканта, но и великолепно выразить свое сиюминутное состояние и настроение. Послушайте сейчас еще одну его балладу, проникновенно воспевающую красоту и целебную силу морских волн. Она называется «Healing Waves», и эта пьеса, как и предыдущая, по-моему, является одним из украшений альбома «State of Nature».

концу нашей сегодняшней встречи, посвященной новому альбому гитариста Стэнли Джордана. На прощание он со своими друзьями исполнит для вас еще одну свою композицию, посвященную морской стихии, которая называется «Prayer for the Sea». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке 4 часа утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Представители Долли Партон сообщили в комментарии журналу People, что певица умерла после непродолжительной борьбы с раком. Опасения фанатов по поводу состояния здоровья Партон начались еще в прошлом году, когда она отменила серию выступлений в Лас-Вегасе. Сегодня команда артистки сообщила, что она была госпитализирована в онкологический центр в Нэшвилле 21 августа за 4 дня до своей смерти. Представители Партон не раскрыли, с каким именно типом рака боролась артистка. Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора Линдси Грэма, выиграла второй тур праймериз республиканской партии в Южной Каролине. Она обошла соперника, члена Палаты представителей Ралфа Нормана. Кампанию Дарлин поддержал президент Дональд Трамп. Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми прибыли в Великобританию. Герцоги Сассекские решили переехать из Калифорнии, где жили более 6 лет после конфликта с королевской семьей. Чартерный частный рейс приземлился в международном аэропорту Бирмингема. Дети пары, 7-летние Арчи и 5-летняя Лейла Бет, уже поступили в британские школы и начнут обучение в сентябре. Семья планирует жить в частной резиденции недалеко от Лондона. Возобновлять статус действующих членов королевской семьи герцоги не собираются. В Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий расширяют систему разрешений для уличных торговцев. В октябре город начнет выдавать новые лицензии в рамках закона, принятого горсоветом в январе после преодоления вето бывшего мэра Эрика Адамса. Всего предусмотрена выдача 20 500 разрешений. При этом 9 000 лицензий получат продавцы готовой еды уже в этом году. Ранее количество лицензий было ограничено. Разрешение для обычной уличной торговли 79-го года выдавалось не более 853, а число лицензий для продавцов еды с 83 года составляло около 3000. Сторонники реформы считают, что расширение системы позволит легализовать работу тысяч торговцев и снизить риски штрафов и изъятия товара. 81-летний Палат Бюльбюль-Оглы в третий раз женился. Свадьба прошла втайне от публики. Избранницей народного артиста Азербайджана, а ныне депутата Меджлиса, стала 48-летняя Этери Джафарова, заслуженная артистка, танцовщица и педагог. Бюльбюль-Оглы был женат на оперной певице Белле Руденко. С 97 года состоял во втором браке с Гюльнарой Шахалиевой. У бывших супругов 2 детей.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.
9: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я приветствую нашу аудиторию. Среда, в Нью-Йорке полдень. И это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Павел Кухлин. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими постоянными, даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Еще раз, davidsonradio.com, и там баннер «Donate». Я хочу передать привет Татьяне, нашей постоянной радиослушательнице, и поблагодарить ее за... ее сообщение. Теперь мой первый вопрос Александру. Саш, внезапный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа вчера, 25 августа, в Москву. Это первый визит главы ЦРУ в Россию за последние 5 лет. Все гадали, что это за самолет приземлился в Москве, но стало ясно, что это директор ЦРУ. Если это связано с Ираном, то это не может не быть важным событием для Израиля. Какие есть первые комментарии по этому поводу, если они есть? Микрофон ваш.
8: Вы знаете, Грегори, в израильских СМИ это находится, я бы сказал, на периферии внимания. Об этом сообщили как о неком факте, достаточно любопытном, интересном, но даже не стали особенно распространяться по вопросу, что же за этим стоит, что там происходит за кулисами. Как-то это осталось вне фокуса ведущих израильских, именно израильских СМИ. Но давайте посмотрим, что говорят про это вот комментаторы, аналитики и прочие разные деятели науки и культуры. По-разному оценивают. По-разному оценивают. Большинство из них считает все-таки, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, что это было связано так или иначе с Украиной. Почему? Потому что, во-первых, Путин планирует, судя по всему, и мы это знаем, новую мобилизацию, и в Соединенных Штатах опасаются, что это может привести к эскалации, к кризису, и хотят предотвратить ситуацию, когда все это выйдет из-под контроля. То есть российское наступление, и неизвестно, как будут русские вести себя, оно, конечно же, тревожит американский истеблишмент, военно-политический и так далее. Это один момент. Второй момент, который любопытно подчеркивается, о том, что визит Рэдклиффа, он проходил через Ригу. То есть Рэдклифф остановился в Риге, потом он уже прибыл в Москву. И это, по мнению, опять-таки, обозревателей, точно ведь никто ничего не знает, это не более чем гипотеза, не более чем предположение. Так вот, идея состоит в том, что очень опасаются в НАТО, ну, вообще во всех западных столицах, что русские могут осуществить, Кремль может осуществить какую-то провокацию в дружественных странах, входящих в НАТО, Это, в частности, та же Латвия, это может быть Эстония, почему-то Эстонию часто очень упоминают, это может быть и Литва, это может быть и Польша, причем разрабатываются, судя по тому, что пишут разные источники, разные сценарии, что русские вторгаются на Польшу, как бы случайно туда залетают некие дроны, приземляется некое десантное подразделение, что-то происходит, потом говорят, что это, произошло случайно, и давайте начнем переговоры вести о том, как нам жить. Ну, то есть разные игровые сценарии, все это, во всяком случае, настораживает очень НАТО. Речь, возможно, идет о том, чтобы предотвратить некую операцию русских, российских спецслужб в дружественных Соединенным Штатам странах. Речь также идет, возможно, о том, что пытается Россия как-то действовать на территории, собственно, стран НАТО, в глубине блока. В частности, напоминают о инцидентах с предполагаемыми российскими дронами, ну, действительно, по всей видимости, они были российские, с взрывчаткой возле аэропорта Лейпцига, это в Германии, в непосредственной близости, уже там были от украинских самолетов. И это тоже является одним из возможных сценариев, что будут предприняты какие-то диверсии в тех или иных аэропортах, портах, не знаю, где угодно, общественных местах, объектах инфраструктуры и так далее. И Рэдклифф приехал передать предупреждение Путину, об этом, в частности, пишет Wall Street Journal, что Соединенные Штаты, это издание пишет, они получили разведданные, согласно которым Кремль находится на той стадии, когда он готов проверить решимость НАТО, то есть устроить провокацию. Это один из моментов, и надо добавить, что сегодня мы ведь имеем дело с резким обострением отношений между Россией и Великобританией. Я не хочу углубляться, те, кто знаком с этим вопросом, он прекрасно знает, о чем идет речь. Но русские угрожают разными неприятными для англичан действиями, и, судя по всему, вполне возможно, предполагают, что и это тоже обсуждалось во время визита Рэдклиффа в Москву. Обсуждалось также и, возможно, обсуждается вероятность того, что Рэдклифф прибыл для того, чтобы обсудить очередной обмен с заключенными. Так это или нет? Трудно сказать, но во всяком случае, вот Собчак там даже называет имя одного из предполагаемых заключенных. Это Чарльз Уэйн Зиммерман, которого приговорили за хранение оружия в 26-м году. Вполне возможно. И, наконец, с Ираном. С Ираном тоже увязывают вот этот вот так или иначе визит. И, в частности, бывшая замдиректора национальной разведки Бет Сеннер, она пишет, что речь могла идти о заключении перемирия с Тегераном, и Москва в этом вопросе, она бы выступила в качестве посредника, участника, я уже не знаю кого, потому что нынешние посредники в лице Пакистана, Катара, они не справляются со своей работой, значит, вполне возможно, вполне можно предположить, точнее, что Белый дом пытается как-то воздействовать на Россию методом кнута и пряника, дабы та, в свою очередь, воздействовала на Иран и таким образом добиться некого соглашения, договоренностей и так далее. Вот основные версии. Какая из них верна, Грегори? Мы не знаем. Можно предположить, что и они все обсуждались, а можно предположить, что большинство из них вообще не обсуждалось. Но вот, по крайней мере, такие версии, такие гипотезы существуют.
7: Знаете, если вы спросите меня, то я бы отмел все версии, кроме Ирана. А почему я так думаю? Мне кажется, что сегодня у Трампа ничего другого, как проблема, что делать с Ираном, в голове ничего нет. Все остальные версии, для этого не надо было гонять директора ЦРУ в Москву. Почему через Прибалтику? Мне кажется, что это логистика, с учетом того, что идет война, это наиболее, мне кажется, безопасный маршрут. И я уверен, что вы знаете, что Америка обратилась к Украине, чтобы она не бомбила Россию в то время, когда самолет директора ЦРУ должен был приземлиться в Москве. И мне кажется, что прилетал туда, еще раз повторяю, директор ЦРУ для того, чтобы предупредить Москву, чтобы она в первую очередь не помогала никоим образом Ирану, потому что не знаю, насколько действительно была действенная помощь России Ирану, но она явно была. Поэтому вот мне кажется, именно так. Посмотрим. Я уверен, что через какое-то время станет более или менее понятно, с чем была связана эта поездка. Но вот сегодня, мне кажется, именно такое положение вещей.
8: Может быть, Грегори, нельзя это совершенно исключить. Вполне вероятно, что действительно, тем более, что визит Рэдклиффа состоялся буквально на следующий день после того, как министр финансов Скотт Бессент объявил об операции «Экономический изгой». Если у нас есть время, можно об этом поговорить и рассказать о том, что происходит вокруг Ирана и в самом Иране. Так что это совершенно не исключено. Но я не исключаю, что опять-таки, учитывая, что ситуация у Кремля крайне скверная, потому что они подвергаются постоянным ударам, ударам болезненные, удары болезненные, никакого продвижения нету, и вполне возможно, они готовят какую-то провокацию, в том числе и против Англии. А это уже ближайший союзник Америки по НАТО. Так что, в принципе, все возможно. Я, например, ничего не исключаю.
7: Вы считаете, что поездка директора ЦРУ может остановить Россию от провокации, если Россия реально решила это сделать? Я этого не вижу. И тем более, что с Путиным не было встречи. Тоже удивительно. Не знаю. Посмотрим. Но я это не вижу. Да и серьезных провокаций против Запада я тоже не вижу. Потому что, ну, это вызывать огонь на себя. Ну, вот совсем этого не вижу. Я говорю в данном случае про Россию. Ведь я еще раз повторяю, вспомните, как во время пандемии Путин сидел на другом конце стола, и думать о том, что Путин не побоится за свою жизнь, начав серьезную акцию против Запада, ну не вижу этого, совсем не вижу.
8: Вот так. Нет, Григорий, я думаю, что нет. Я не думаю, что Путин может пойти действительно развернуть там какие-то колонны, вторгнуться, например, в Эстонию куда-то танковыми колоннами. Нет. На это он не пойдет, скорее всего. Но он вполне может пойти на какую-то такую провокацию. Это в его духе. Скажем, там организовать какую-то смуту среди русскоязычного населения, как на Украине с зелеными человечками. Он может осуществить, они это уже делают, судя по всему, диверсии.
7: Но, понимаете,
8: в Италии, Германии, Англии, и это может нанести огромный ущерб, понимаете? Ведь ситуация в той же Англии, она сегодня взрывоопасна. Там же постоянно происходит столкновение между сторонниками вот этих вот правящих левых, и между патриотами, и между мусульманами, и между белым населением. Там достаточно в спичке, чтобы страна просто заполыхала.
7: И заполыхает Англия. Смотрите, от того, что заполыхает Англия, десяток других стран в покое Россию не оставят. Но все же все понимают. Не вижу. Ведь любая провокация, она обернется в первую очередь против самой же России. И я думаю, что Россия в первую очередь заинтересована успокаивать ситуацию, чтобы, не дай бог, не подумали, что эскалация за счет России. Не вижу я этого, совсем не вижу.
8: Не уверен, Грегори, тут может быть работает другая. Возможно, вы совершенно правы, я не берусь что-то сказать однозначное, но вполне может работать другая, совершенно другая психология и другой подход. Ведь Россия сегодня – это зверь, это медведь, загнанный в угол. По сути дела, у нее не остается рычагов влияния, не остается инструментов, она терпит поражение. Их нефтеперерабатывающие заводы, их инфраструктурные объекты, космические центры, центра, все вот эти вот склады, где хранятся и оружейные детали, и я не знаю, что еще, арсеналы, они подвергаются ударам. Россия – зверь, загнанный в угол. Зверь, загнанный в угол, может пойти на все, что угодно. Ну, не на все, что угодно. Я не думаю, что они решатся на крайние меры. Не думаю. Но они могут решиться на какие-то авантюры, которые, на мой взгляд, да, могут решиться. То есть я повторяю, что когда страна находится в таком состоянии, и когда терять-то им уже особенно нечего, потому что, опять-таки, Грегори, не забывайте, что в России царь, который терпит поражение в войне, это уже не царь. Так было всегда в российской истории. Это не президент Америки, который берет и уходит, и, ну, как хорошо, как Картер, например, взял, пишет мемуары, работает где-то think tanks там в академическом центре. Нет, царь, который терпит поражение, он все, его дни сочтены. И вполне возможно, что Путин это понимает, и он хочет показать Западу, что у него есть еще какие-то козыри, с которыми он готов повоевать. Я предполагаю, ставя себя на место вот этих всех деятелей в Кремле, что они могут на что-то пойти. Ну а так это или не так, конечно, трудно сказать.
7: Они скорее свергнут Путина, чем на что-то серьезное пойдут. Им есть, в отличие от Путина, которому терять нечего, им есть что терять. И думать о том, что они заинтересованы в разрушении мира, так как это в голове у Путина, я этого вообще не вижу.
8: Они заинтересованы в разрушении, Грегори. Я полагаю,
7: ну, да,
8: что они хотят запугать, понимаете? Так же, как Иран. Их цель не то, что разрушить. Они не могут разрушить. Они не пойдут на ядерный конфликт. Нет, но запугать, создать смуту, создать хаос, анархию, спровоцировать, я не знаю, что какие-то беспорядки, осуществить диверсию. Испугать. НАТО тоже не готова к войне. Европа не готова к войне. И Европа думает, что Америка за нее вступится. Тоже не факт, что Соединенные Штаты вступятся, потому что отношения не очень хорошие с европейскими странами НАТО, с Канадой, это все прекрасно знают. И поэтому у Путина тоже здесь есть пространство для маневра. Иными словами, я не исключаю, что он может что-то предпринять. Вот я ставлю себя на место всех этих деятелей в Кремле, и я не исключаю, что такие планы таки да вынашиваются, знаете.
7: Смотрите, вы только что сами сказали, что Путин пытается запугать. В данном случае Украину уже точно не запугаешь. Ее уже, так сказать, перепугали больше, чем надо. И кроме всего прочего, вы же видите, как Украина планомерно перехватывает инициативу. Вы правильно сказали, что, он, что он как загнанный зверь? И я не думаю, что окружение вокруг него готово вот долго петь под его дудку. Вот не вижу этого совсем. Посмотрим, кто окажется прав.
8: Я только одно хочу сказать, Грегори. Знаете, окружение тоже должно одержать победу, потому что свергнуть-то Путина можно. А вот одержать победу, какую-то хотя бы показательную акцию, показать, что мы их загнобили и устрашили, я не знаю, что сделали, это им тоже надо. А иначе они же тогда выходят побежденными из этого конфликта, даже если свергают Путина. А это уже плохо для них. Они тогда тоже не будут котироваться на внутреннем рынке.
7: Подождите. Вы видели какую-то информацию, которую вскрыли? Неизвестно, правдоподобная она или неправдоподобная, где оценивают шансы России на победу. А, судя по всему, эту информацию нашли у Германа Грефа. И если это правда, он оценивает шансы того, что Россия может выиграть эту войну всего в несколько процентов. То есть это уже внутрироссийские оценки, что шансов выиграть эту войну нет. Ну и дальше что?
8: Тем более, Грегори, им надо хотя бы показать, что они сумели что-то сделать, что переломит ситуацию, а потом вернуться за стол переговоров. Ну, я вижу это обычную, знаете, я вижу это обычную тактику вот таких вот режимов, что российского, что какого-то другого тоталитарных этих систем. И потом уже сказать, вот мы одержали победу, сделали что-то, одержали победу, вот давайте разговаривать, давайте мы сядем и будем обсуждать. Но если они вообще ничего не сделают и признают свое поражение, капитуляцию, то тогда это может привести к неприятным для них последствиям. Представьте себе, сидит некий Вася Пупкин в Кремле. Ну хорошо, они свергли Путина. И что, и он подписывает акт капитуляции, по сути дела? Нет, Вася Пупкина тогда тоже...
7: Послушайте, Украина не остановится, пока не вернет все свои территории. Это уже совершенно очевидно. Чем больше...

0: у них положение зверя, загнанного в угол. И именно поэтому, потому что у них положение это очень скверное и очень кислое, они могут пойти на следующий какой-то шаг, какую-то авантюру и потом сказать, ага, или давайте мы вот будем обсуждать решение украинского вопроса, или мы будем вам делать проблемы там, не знаю, где, в Англии, в Германии, повредим вам, не знаю, инфраструктуру, объекты, лишим вас нормальной жизни и так далее. То есть такие угрозы, как шантаж, они находятся в таком, ну, на мой взгляд, в таком положении, что им надо что-то предпринять, чтобы переломить хотя бы, знаете, ну, показательно как-то переломить ситуацию, чтобы воздействовать на Запад с тем, чтобы заставить его как-то отступить назад. Так я это вижу. Просто сдаться, капитулировать, ну, нет, они не могут. Власть, которая сдается в России, капитулирует, ну, мы знаем, чем это кончается. То есть тогда для них это... Это будет, можно сказать, крест на них можно поставить.
1: Вы понимаете, что любая сделка, да, как бы Трамп сказал, что любой договор сейчас с Украиной – это проигрыш России. Россия, победа – это только захват территории, которую она задумала захватить. Поэтому я это совсем… Дайте возьмем один звонок, что радиослушатели скажут. Давайте. Сбросил звонок случайно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаля, я всех вас приветствую. Здравствуйте. Вот, Григорий, вы задали вопрос, Трамп, как выйдет из войны с Ираном. Вы знаете, не надо думать, все идет так, что даже Трамп не мог себе представить, что Иран ударит Арабские Эмираты, где... Ландромат у них был, промывание денег они. И даже представить он не мог, что глубинный юг пойдет против Ирана. Это во-первых. Во-вторых, у товарища этого военного преступника дело так обстоит, что товарищ Кирилл его приложил к мощам Дмитрия Донского. Вы знаете, они уже в каком положении, что не знают, что делать. И у нас есть оговорка, что грузы повязался за мертвого, доведи до могилы. Их положение ужасное. Он даже представить себе не мог, что будет с Россией, и даже Иран не мог представить, что будет с ними. И вот это...
1: Спасибо, Ларри. Да, пожалуйста, закончите.
2: Пессимизм в отношении Трампа, что Иран ничего не мог сделать. Слушайте, посмотрите, что будет с Ираном. А с Россией... Это и вовсе. Вот правопреемница Советского Союза, они посчитали, вот как рухнул Советский Союз, вот так и будет с ними. Они, что человек сам делает?
1: Я понимаю вас, но мне знаете, что кажется? Насколько Путин не понимал, куда он ввязывается с Украиной, настолько Трамп не представлял себе, куда он ввязывается с Ираном. Мне кажется, что здесь достаточно... схожие ситуации, может быть, разные по времени, разные по масштабу, но и тот, и другой недооценили ситуацию. Что вы думаете, Александр?
2: Вы знаете, я заканчиваю. Вы знаете, вот главное, вот пострадает вот Китай. Китай подвиг их, вот этих...
1: Китай посмотрит,
2: что с ним будет. Вот первая встреча была с Трампом и Си. Ну, не так прошла. Вот сейчас посмотрите в сентябре, как Трамп будет себя вести. Это все будет обязательно.
1: Спасибо. Александр, что вы думаете? Буквально два слова, нам надо уходить на рекламу.
0: Вы знаете, что я думаю, во-первых, так, что сегодня наметилась новая стратегия. Я не знаю, что будет завтра, что будет послезавтра, но то, что Бессент объявил экономическим днем против, то есть блокаду, то есть, говоря по-простому, он вел блокаду Ирана. Если эта операция будет продолжаться, если она будет последовательной, если удастся перерезать вот эти вот все магистрали, которые идут от соседних государств, включая Пакистан, через Каспий в Россию и так далее,

0: то тогда через Армению, то тогда вполне возможно, что петля затянется на горле у этого режима, потому что ситуация там, если у нас будет время, я немножко расскажу последние оценки, что там происходит в самом Иране, потому что это очень говорит много само за себя. Если эта стратегия продвинется, будет продолжаться, но для этого надо, конечно, решительность, последовательность, надо жесткость, а не то, что сегодня мы сегодня осаждаем эту страну, а завтра мы начинаем вести с ними переговоры, заключаем джентльменские соглашения, как Венс сказал, нет. То есть осада есть осада, как в средние века, как в древние времена осаждали крепость. Никакого подвоза, никакой связи с внешним миром. Или сдавайтесь, или умрете с голода. Вот именно так, ничего не меняется в истории. Если это будет продолжаться, то Ирану дела очень плохо обстоят.
1: Смотрите, мы говорим о совершенно разных вещах. Вы говорите о том, что сейчас нужно делать, чтобы выиграть это сражение. Я ведь про другое. Я про то, что Трамп вернуться назад. Ни в какой Иран бы не полез. Что он уже 10 раз пожалел об этом. А когда он ввязался, уже выхода нету. 100% надо что-то придумывать. Но вот я о том, что знала бы Россия, что будет в Украине, она не начала бы эту войну. Знал бы Трамп, куда он ввязывается в Иран, он бы искал какие-то другие средства. Может быть, просто бы блокаду бы устроил, а без того, чтобы бомбить и так далее. Вот я же об этом.
0: Вы знаете, Грегори, насчет Ирана я скажу следующее. Первое, почему, собственно говоря, насколько я понимаю, ввязались в войну? Потому что они уже были, иранцы, на грани буквально в полшага, я не знаю, может быть, уже перешли этот шаг, от ядерного оружия. То есть надо было их как-то бомбить непосредственно. И, наконец, то, что можно сделать, было уже давно, еще в апреле. И то, что я повторяю все время, разбомбить их главные инфраструктурные объекты, их не так много, 7-8, уничтожить, и режим погрузился бы в хаос. Но Трамп этого почему-то боится. Не знаю, Трамп, Венс влияет на него.
1: Ну так и я о том же.
0: Нельзя, Грегори, начинать войну и останавливать ее на полдороги.
1: Ну так и я о том же.
0: Да, то ты должен довести до конца. Конечно, должен довести до конца.
1: Но если ты уже так себя ведешь, если так себя ведешь, то начинать не надо было. Уж начал, так надо, иди до конца.
0: Если, конечно, если ты влез одной ногой в военную кампанию, а другой остаешься на берегу, ну, конечно, ты стоишь в очень неприятной позе. Поэтому, конечно, надо доводить дело, как и любую другую работу. Печешь ли блины там, или чинишь забор, или пишешь кандидатскую работу. Надо доводить любое дело до конца. Но вот с этим у него плохо как раз.
1: Уходим на рекламную паузу.
2: Дэвидсон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
4: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день. Я снова приветствую наших радиослушателей. Среда, середина дня в Нью-Йорке. И это передача «Нью-Йорк-Иерусалим», микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме, звукорежиссер Павел Куклин. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните по мере возможности, буду брать ваши звонки. Мы тут рассуждали в начале передачи, с чем связан в основном визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. К общему знаменателю как бы не пришли, но порассуждали о разных вариантах. Ну что, Александр, микрофон ваш. Рассказывайте, что произошло за прошедшую неделю.
0: Давайте, Грегори, начнем с того же любимого нами с вами уже давным-давно Ирана. Просто немножко обрисую картину.
1: Ну, куда того, уж без многие... него?
0: Да.
1: Я говорю, итак, куда уж без него?
0: Без него нет, нет, никак без него. Итак, Бессон заявил об операции Economic Outcast, то есть изгой, экономический изгой, и заявил о том, что цель оставить Тегеран в одиночестве, перекрыть все экономические каналы, чтобы у этой страны не было ничего. Там он перечислил и закупку, и транспортировку нефти, и платежи через обменные пункты, и обслуживание иранских авиарейсов, и перевалку топлива в море, и с банки. Все это перечислил. И предупредил, что если в этой ситуации Иран атакует Америку, то тогда президент ответит быстро и решительно. Иными словами, он сказал, что он затянет петлю и будет проводить политику нулевых утечек. Вот это были его заявления. Они обозначили все, что там будет, все окажется под санкциями, там и цифровые активы, и технологии, и золото, и авиация, и судоходство. Ну, в общем, не буду перечислять, это можно начать и кончить. Все отрасли современной жизни и современной экономики. Что происходит теперь в самом Иране? Иран, конечно, говорит, что они поддаться ни на какое давление, что они готовы воевать и 10 лет, и 20 лет, и так далее. Но судя по тому, что пишутся, сообщаются, мы видим это и в мейнстримных СМИ, и в разного рода блогах и роликах. Но я сошлюсь на Associated Press, потому что все-таки это достаточно авторитетное издание. Так вот, они пишут, что ситуация в Иране очень плоха, что большинство семей уже не могут позволить себе основные базисные продукты. Рис подорожал на 60%, говядина на 150%. Курс реала опустился, стал 2 миллиона за 1 американский доллар. Ну, это просто ситуация, когда это не деньги, это просто пыль. Этими бумажками можно обклеивать стенки. А сообщается о нехватке дизельного топлива на севере Ирана. То есть это влияет на грузоперевозки в обход Ормузского пролива. Безработица растет, потому что работающие приходится все больше и больше трудиться. Покупательная способность снизилась очень. Люди работают, денег при этом в два раза или не знаю во сколько раз меньше, то есть выматываются на всю катушку, а в результате, как говорится, концы с концами не сведешь. Предполагается, ну, это пишет тоже Associated Press, что инфляция в стране может приблизиться к 70%, а экономика сократится еще на энное количество процентов. Приводят, наконец, просто вот разговоры с обычными людьми, живущими в Иране, которые говорят о том, что мы отказываемся от всего, от фруктов, от белковых пищи, от отдыха, работаем по выходных, что тратят огромные деньги даже за самые дешевые базисные продукты питания, там молоко, яйца и так далее, я уже не говорю про мясо, на это их не хватает. Морская блокада которая вот держится, пока еще все держится, она очень затруднила экспорт иранской нефти. Иран практически сейчас не экспортирует нефть, не проходят иранские суда через Ормузский пролив, хотя они пытаются создать там схемы различные по сухопутному пути, используя какие-то подставные суда под разными флагами других стран, теневой флот, но все это настолько, в общем-то, мало и плохо, что не приносит особой прибыли. Вот такая вот ситуация в самом Иране. Что может Иран сделать? И то, что они открыто, то, что они, это уже не гипотетически, это то, что они сами говорят. Они говорят, что если нас будут... Вот опять-таки, Грегори, это очень похожая ситуация с Россией. То есть это зверь, который загнан в угол. И этот зверь должен выживать, потому что он, ну, не может. Значит, ему надо как-то найти рычаги давления на своих противников, своих врагов. Что они могут сделать? Во-первых, они говорят, мы будем, конечно же, тоже перекрывать Ормузский пролив, чтобы цены были высокие на нефть, чтобы осложнить жизнь Америки. Ну, это, как говорится, понятно было, и гадалки не ходи, что называется. Будем обстреливать все арабские страны, и они это уже делают. В частности, обстреляли Объединенные Арабские Эмираты. Вот как Лали совершенно справедливо сказала, это была отмывочная такая прачечная для иранских финансов, но Эмираты сказали, а раз так, тогда мы не будем вам это отмывать. То есть это палка о двух концов, такие вот штуки. Они очень надеются также на своих прокси, марионеток. Это те же хути, которые, как мы уже не раз говорили, готовы перекрывать, и они это делают. Собственно, уже не то Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, так, чтобы и здесь полностью застопорить движение. И это еще и иракские шииты. Причем действовали некоторые в Иране, говорят, что мы сейчас мобилизуем толпы, которые пойдут на американские консульства, посольства, захватят их, и мы возьмем в заложники там 200-300 человек, и тогда будем торговаться. Наконец, они говорят, что они могут повредить кабели. Оптоволоконные кабели, они могут повредить, а это проблема, потому что это связывает Персидский залив, страны Персидского залива со всем миром, с Китаем, Индией, Индонезией, с крупнейшими восточными экономиками. И если это повредить, то вся информация финансовая, банковская, деловая, все это обрушится тоже. Вот это их, собственно говоря, инструменты и плюс террор. Плюс террор, они вполне, как я изначально предполагал, могут развернуть кампанию террора против американских объектов, против американцев самих, против, не знаю, дружественных Америки стран. В частности, ну вот, между прочим, постоянно приходят сообщения о том, что они пытаются организовать покушение на семью Трампа. На Мелани, на Барона Трампа. Вот совсем недавно, вчера, публиковалось, у нас как раз это подробно освещалось очень, о том, что они показали видик, значит, ролик про Барона Трампа, где он живет, куда ходит, какие кафе посещает, с кем встречается, что он, какие посты ставит в соцсетях. И это, в общем-то, по сути дела, открытый призыв к тому, что, ну, давайте, ребята, переходите от слов к делу. Так что это прямые угрозы, и это опять, вот, на мой взгляд, та же модель, та же парадигма. Если ты оказываешься загнан в угол, то, что единственное тебе остается, это как-то воздействовать изнутри на своего врага, чтобы заставить его пойти на перемирие. Вот заставит или нет, я не исключаю, что заставит. Вот, зная Трампа, потому что сегодня вроде бы он придерживается этой стратегии блокады, а завтра он может сказать, что прекрасные парни, прагматичные парни, мы с ними вполне можем поладить, и давайте дружить с семьями. Так что очень трудно сказать, что будет, но это состояние дел на сегодняшней Иране, и это то, что они планируют или готовы сделать.
1: Ну, я не думаю, что Трамп пойдет на сделку, если не вернут спрятанный уран. Я не вижу этого, потому что в любой момент может опять возникнуть взрывоопасная ситуация. Давайте возьмем еще один звонок, если вы не возражаете.
0: Конечно.
1: Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
8: Меня зовут Борис. Я, может быть, наивный, но единственный выход из всего создавшегося положения – это западный мир, я имею в виду Европу и Америку с Канадой, просто бойкотировать китайский товар. Китай поведет себя абсолютно по-другому. Он сразу только соберется конференция и захочет принять такое решение, он моментально остановит войну в России и разберется с Ближним Востоком. Там вся захватка в Китае.
1: Можно я вам расскажу одну историю? Можно расскажу одну историю? Некая семья в Америке поставила задачу, сколько времени можно прожить, не используя китайские товары. Они не прожили одного дня в Америке, потому что спичек не было ничего производства, кроме как китайских. Без Китая сегодня прожить невозможно. Можно что хотите придумывать, вы правы. Но реальность такова, что Китай сегодня мировой производитель всего ширпотреба. И ничего тут не сделаешь. То есть хорошая идея, только выхода нет.
8: Нет, Запад вот должен завязать пояса, и другого выхода нет.
1: Сначала надо... Правильно, сначала, если вы хотите сказать, что сначала надо перестраивать экономику, 100%. Ее и так пытаются диверсифицировать, то есть на Индию переносят часть производства для того, чтобы не все было в Китае, там, во Вьетнам и так далее. Но это все берет время, все понимают, но без Китая сегодня не прожить. Спасибо за звонок, я не знаю.
8: Да-да. Это должно быть радикально, я думаю. Вот эти вот...
1: Согласен. Александр, вы согласны с моей позицией?
0: Да, я согласен. Смотрите, я согласен с Борисом, потому что это правда зависимость, конечно, от Китая. Она совершенно абсурдна. Это враждебное Соединенным Штатам государство, которое, по сути дела, продвигает свои интересы не только экономические, но и политические. Но да, вы тоже правы, потому что сначала надо полностью избавиться от этой зависимости. Индия дружественная, самая дружественная страна с огромнейшим потенциалом. И надо ориентироваться прежде всего на эту страну, а не на враждебную страну. Почему американские правительства позволили так зависеть? Да и Европа тоже зависит. Зависеть так от Китая, это, на мой взгляд, просто преступление. Просто преступление.
1: Большое, знаете, еще преимущество Индии в чем? Английский язык. То есть это тоже большое дело.
0: Конечно. И вы знаете, они прекрасные работники. Вот у нас сейчас завозят очень много индусов, которые работают в строительной области. Я просто это вижу своими глазами. Они прекрасно работают, прекрасно справляются, намного лучше, чем это делали арабы. То есть они... это очень хороший ресурс для развития и абсолютно не представляющие угрозы в разных отношениях, как китайцы.
1: Знаете, что для меня было недавно откровением? Не знаю, может быть, и вы удивитесь. У огромного количества ведущих американских компаний CEO, то есть директора, индусы захватили, в общем-то, руководство основными американскими компаниями. Не знаю, для вас это удивительно, не удивительно, но это факт.
0: Вы знаете, да, я этого не знал. Я знал, что количество индусов, среди математиков, физиков, точных наук, непропорционально велико. То есть это люди, обладающие огромным интеллектуальным потенциалом. И это надо использовать. Я еще один момент хочу сказать.
1: И работоспособностью давайте добавим.
0: И работоспособностью, безусловно. Потому что Китай, он же еще, ко всему прочему, так же, как и Китай, Катар и Саудовская Аравия и прочее, он спонсирует антиамериканские движения по всему свету. Антиамериканские, антиизраильские, антизападные и так далее. То есть он делает то, чего бы никогда бы не делали индусы. Он использует экономические рычаги для того, чтобы ослабить Запад. И как Запад допустил того, чтобы впускать к себе этого спрута, я опять-таки говорю, на мой взгляд, это преступление.
1: Совершенно верно. Давайте еще один звонок возьмем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Грегори, это говорит Эстер.
1: Здравствуйте.
9: Да, я хочу... Да, добрый день. Я хотела сказать Александру, возможно, эта экономическая блокада поможет, чтобы Иран смягчился и восстановился, конечно, мир. мы на это надеемся. Я хотела вопрос задать Александру в том плане, почему в них рождаются каждый день новые партии. Каждый день они же отодвигают именно те партии, которые более способны организовать коалицию. И вы знаете, и каждая вот эти партии всегда они против Нетаньяху. Ой, это ничего Нетаньяху.
1: Вы поговорите про Израиль, да?
9: Да, про Израиль говорите, да? Да, ничего Нетаньяху не сделал. Ни с Хамасом до конца, ни с Хезболлой до конца. Туда, ну, в общем, все они против Нетаньяху. Нельзя ли в вашей
1: Нестор,
9: стране...
1: Вы знаете, у нас 3 минуты осталось. Дайте
9: да,
1: время.
9: Уменьшим.
1: У Александра
9: да,
1: не
9: да,
1: будет времени ответить. Давайте.
9: Я сейчас закончу.
1: Давайте.
9: Нельзя ли вот 4 партии сделать, как у нас? И потом хотела в отношении ООН сказать, который никакого действия не делает ни в Украине, ни в Израиле. Нельзя.
1: Но
9: ли вот
1: это понятно,
9: Барбути хотят
1: ООН послать. Совершенно.
9: Нельзя ли
1: ООН
9: вот,
1: совершенно безликая организация.
9: Да,
1: вы
9: да,
1: посмотрите,
9: да.
1: И против Израиля. И против Израиля. Александр, у вас буквально 2 минутки ответить на вопрос, Эстер.
10: Понял.
0: Эстер, смотрите, действительно ситуация с этими партиями, это просто верх абсурда. Вы знаете, они не то, что даже все против Нетаньяху. Там есть партии, которые правые. Вот сейчас создана партия Винтера, бывший отставной генерал. Ну, человек действительно в высшей степени достойный. Он против этой концепции умиротворения палестинцев любой ценой. Но он входит в политическую игру и разом отодвигает другого партнера Нетаньяху по правой коалиции. Это правая, это партия Смотрича. То есть он, получается, проходит в Кнессет, а тот же Смотрич не проходит. То есть, получается, это шило на швайку, то, что называется. И партии – это невероятное множество именно справа. Левые организуются, надо отдать им должное, они доорганизуются. Правые – нет. Правые идут, каждый сам по себе, у них невероятно раздутое эго. Каждый хочет стать, я не знаю, кем он там хочет стать, министром, премьер-министром. И в результате я опасаюсь, что это приведет к тому, что правый лагерь потерпит поражение и по делам потерпит поражение, потому что, ну, нельзя так. Судя по всему, Нетаньяху хочет как-то добиться объединения этих партий, чтобы они шли единым фронтом, но пока они все проявляют такое упорство, знаете, ослинное совершенно упорство, каждый хочет идти сам по себе, каждый герой, каждый триумфатор, там, победитель. И это просто может закончиться тем, что потеряют правые 5-6 мандатов, в результате они потеряют и власть тоже.
1: Сели бы, кинули жребий, и все стало бы на свои места.
0: Ну да, пускай бы так, пускай хотя бы так. Просто бы сели, договорились, решили, кто... Но нет, эго просто там, ну, невероятно раздутое у каждого из них.
1: Прогноз на следующую неделю, Александр.
0: Грегори, я бы очень хотел, чтобы продолжалась эта блокада. Ну, по крайней мере, это некое действие, потому что до этого мы не видели действия. Мы видели какие-то шаги, которые метание из стороны в сторону. Непонятно, сегодня так, завтра этак. По крайней мере, блокада – это уже что-то, это некая стратегия. Ну вот я просто, у меня нет прогноза, но я бы хотел, чтобы это продолжалось, тогда можно удушить этот режим. Но я опасаюсь опять-таки, что завтра мы услышим о том, что уже все замечательно, и что мы садимся за стол переговоров и снимаем блокаду, и начинаем судоходство, и санкции снимаем. И я очень надеюсь, что этого не произойдет.
1: Поправьте меня, насколько я понимаю, что вернули один из флагманов американских, вернули назад в Америку, правильно я понимаю?
0: Да, я тоже читал, что часть самолета возвращена на британские острова. По крайней мере, была такая информация.
1: Я имею в виду корабль тоже вернули.
0: Да.
1: Но это тоже, насколько я понимаю, уже чуть ли не бунты начались, что слишком долго находились вот на корабле, и это тоже нельзя было допускать. Или не надо было туда отправлять флотилию, или надо было ее уже использовать, а так что получается? Просто потеряли время, и все. Ну, в общем, мое мнение, что действительно на следующей неделе, скорее всего, ничего не произойдет. И вы правы, непонятно, что лучше. Лучше вот такая молчаливая блокада, чем, скажем, ничего не делают вообще. По крайней мере, хоть блокада есть, правильно?
0: Ну, конечно, конечно. Это стратегия, Грегори. Это та же стратегия, как в древние времена, еще со Сирией, там Вавилона применялась, осадить и заблокировать наглухо крепость, просто чтобы она пала сама. Вот эта вот стратегия, я считаю, что это хорошая стратегия. Но надо быть последовательным, надо следовать этой политике, а не дергаться все время из стороны в сторону.
1: Все, среда, Нью-Йорк, в полдень передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона были Грегори Дэвидсон и Александр Мастровой. До встречи в это же время, в следующую среду. Всем
0: спасибо.
1: Удачи.
0: Спасибо, всего доброго.
10: Пульс большого города.
11: Радио большого города.
10: Дэвидсон радио. Радио.
12: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
14: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт.
23: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
10: В Нью-Йорке 5:00 утра.
25: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
26: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
26: Информация к этому часу.
25: У микрофона Лена Вишневецкая. В лондонском зоопарке проводят ежегодное взвешивание животных от капибары пингвинов до гигантских улиток. Капибара Гизма потянула на 50,5 килограммов, а улитка под служебным именем Магнолия номер 2 всего на 102,5 грамма. Некоторых обитателей приходится заманивать на весы любимыми лакомствами. Камера у дома в Лос-Анджелесе записала необычную встречу. Медведь приблизился к участку, но дорогу ему преградила койотиха. Несмотря на разницу в размерах, она бросилась на неназванного гостя и заставила его отступить. Предполагается, что неподалеку находились ее детеныши. В результате короткой погони ни одно животное не пострадало. Победителем международного конкурса «Беспозвоночное года» стал крошечный морской слизень, похожий одновременно на листик и мультяшную овечку. Существо размером с рисовое зернышко умеет забирать из водорослей компоненты, необходимые для фотосинтеза, и фактически превращается в живую солнечную батарею. Обитает листовая овечка у берегов Японии, Индонезии и Филиппин. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США пока не планируют наносить новые удары по Ирану и переключаются на экономическое давление. В Нью-Йорке вступили в силу два закона, ограничивающих сотрудничество полиции штата с иммиграционной и таможенной службой ICE. В Теннесси от онкологии скончалась кантри-певица Долли Партон. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
19: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
20: Какую промывку мозга?
19: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
22: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
27: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
2: Davidson Radio.
28: И я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто присоединился к нам сегодня на волне 620 AM. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа, которая называется «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И если у вас возникнут какие-то вопросы после передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И прежде чем начать сегодняшний эфир, я хочу поблагодарить тех, кто позвонил после прошлой передачи, той передачи, где мы говорили о вещах, ну я не скажу, что грустных, но те звонки, которые были, меня порадовали, и люди говорили, что они лишний раз задумались и были очень оптимистично настроены. Я рад, что понравилась передача, поэтому прошлое, поэтому сегодня немножко не совсем о гипнозе, хотя, если так подойти правильно, то гипноз пронизывает все сферы нашей жизни, потому что любой разговор, любая передача, любая реклама – это попытка влезть в наше сознание, попытка, ну не скажу, что навязать, но реклама, естественно, что навязать свою точку зрения, это то, что пытается каждый человек, когда он пытается донести свое послание устное или там даже письменное, это всегда попытка обойти критический фактор, достучаться до подсознания и с какими-то добрыми или не очень добрыми намерениями туда войти и туда свою программку эту подселить, чтобы она действовала во благо того, кто это делает. А сегодня я хотел поговорить, такая потрясающе интересная тема. Я с этой книгой столкнулся впервые, наверное, лет мне было 17, и она меня просто потрясла. Это книга «Экклезиаст», я даже не помню, как она в то советское время ко мне попала. Еще больше мне непонятно, почему она мне так понравилась. Но она настолько была революционной, она является революционной и сегодня. И те, кто ее читал давно, или те, кто с ней не сталкивался, я вам советую, обязательно найдите ее, если вам, конечно, это интересно, но вы не пожалеете, она очень короткая, вы ее прочитаете очень быстро, только читайте ее не как художественную книгу, а читайте ее очень внимательно, вдумываясь в то, что там написано, и особенно если вы слушать будете сегодня то, что я говорю, я еще более подстегну этот интерес, и еще более вы глубоко подойдете, более внимательно подойдете к тем глубоким смыслам, которые в этой книге заложены. О чем же эта книга? Ну, во-первых, до сих пор, вот я читаю сколько рецензий об этой книге, а еще хочу сказать, вы будете искать, там есть разные переводы. Есть такой более классический, такой, могу сказать, даже церковно-славянский шрифт, но есть такой более современный, поэтому вы найдите там 2-3 варианта, наиболее который для вас удобно читаемый, вот его читайте, такой осовремененный, потому что там есть очень хороший современный перевод. Так вот, эта книга, до сих пор идут споры. Во-первых, споры, кто ее написал. И все-таки вот много там размышлений всего, и все приходят к выводу, что это написал царь Соломон. И из того, что мы будем сегодня говорить, из того, что вы, возможно, прочитаете целиком эту книгу, вы, я думаю, что с этим согласитесь. О чем эта книга? Казалось бы, эта книга о том, что ничего не имеет смысла, но мы постепенно, шаг за шагом пройдемся по ней, и вы поймете, каким выводом, если правильно подойти, совсем не пессимистическим, каким выводом эта книга подталкивает. И лучше, конечно, мы давайте сразу начнем. И по ходу будем, я буду рассуждать, буду цитировать эту книгу. И я говорю, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, вы позвоните, мы с вами там парой слов перебросимся. С чего начинается эта книга? Начинается она с того, что все дым, дым, который растворяется. И Соломон пишет, что именно поэтому любите то, что сегодня держите в руках. В 90-м году нашей эры, представьте, 2000 лет назад, группа раввинов собралась в городе, который называется Ямне, чтобы решить такой очень сложный, очень неудобный вопрос. И вопрос этот заключался в том, стоит ли вырывать одну из книг Писания? Это был не языческий текст, это не была подделка. Это была книга, которая веками находилась внутри Библии и которая приписывалась самому мудрому человеку, который когда-либо ступал по земле. В чем же была проблема? Проблема была в том, что эта книга говорила. И говорила она о том, что жизнь не имеет смысла, что мудрец умирает точно так же, как и глупец, что праведник страдает, пока злодей процветает, и что Бог хранит молчание по этому поводу, и что все, абсолютно, вот абсолютно все, что человек может построить, заработать или полюбить, это просто дым, который рассеивается и развеивается между пальцев. Раввины спорили. Спорили очень яростно. Некоторые хотели спрятать эту книгу навсегда. Но по какой-то причине, вопреки всем ожиданиям, и этим они доказали свою смелость и мудрость, они ее решили оставить на месте. И это решение одно из самых вот странных во всей религиозной истории. Прочитав эту книгу или даже послушав то, о чем я сегодня буду говорить, я уверен, что вы с этим согласитесь. Потому что это решение означает, что внутри самой читаемой книги в мире, существует целая глава, которая посвящена сомнению, сомнению во всем остальном. И книга, которая заставляет не просто задуматься, а которая, она просто переворачивает все, особенно когда вот мы живем в сегодняшнем таком ритме, просто вот бежим, бежим, бежим, наталкиваемся на эту книгу, и она как будто берет, мы живем за грязным стеклом, и эта книга берет и не просто моет стекло, она распахивает окно, мир, и вы видите все абсолютно по-другому. И эта книга, она вам даст ту опору, которая поможет вам в ваших тревогах, в ваших сомнениях, в ваших желаниях закрыться. Эта книга, книга Экклезиаста, о которой очень подробно мы сейчас поговорим, без белых перчаток, без проповедей, без подслащивания. И это здесь невозможно, потому что этот текст был написан не для того, чтобы нас утешать, а для того, чтобы нас разбудить, чтобы открыть то окно, которое, в которое мы не смотрим. Мы разберемся, почему человек, я имею в виду, конечно же, царя Соломона, у которого было все в итоге своей жизни, сказал, что ничего не имеет ценности, потому что это его мрачная фраза такая, как, которая звучит как приговор, она на самом деле и есть дверь к свободе, о которой почти никто не знает. И в конце нашей передачи я покажу вам стих из 9 главы, я зачитаю его, который ни один проповедник, почти ни один проповедник не цитирует, потому что тот, кто по-настоящему это понимает, уже не живет как прежде. Давайте начнем с автора. Как мы уже говорили, как я говорил в самом начале, это был Соломон, царь Израиля, хотя сам он предпочитает представляться другим именем. Он любил представляться именем Кохелет, что означало, что это тот, кто говорит перед собранием, проповедник, тот, кто проповедник. Может быть, я неправильно там ставлю ударение, очень извиняюсь. И это первая деталь, которая меняет все. Это не дневник, его книга не дневник озлобленного человека, который потерпел в жизни неудачу, ничего не добился. А теперь этот яд изливает на жизнь, на слушателей, ровно все наоборот. Потому что эта книга – это свидетельство человека, который победил и победил во всем. Он добился всего, чего только может добиться человек в этой жизни. У него было больше денег, чем он мог сосчитать. У него были дворцы, виноградники, сады. Сады, которые спроектированы были по его вкусу, по его требованиям. И если бы Соломон жил сегодня, это был бы самый богатый человек на планете. И не просто самый богатый, он был бы самый обожаемый. И он был бы тем, у кого все хотели взять интервью, добивались бы встречи, добивались бы просто его взгляда даже. И человеком, которого каждый мечтал бы вот не просто усадить там за свой стол, даже просто дотронуться до него. Этот человек, находясь на самой высокой вершине, какую только можно достичь в этой жизни, он взял перо и написал самую сокрушительную фразу во всей древней литературе. Я даже думаю, что и во всей сегодняшней литературе. И фраза эта «суета, сует». Все суета. Будьте осторожны. Потому что это слово много-много веков вводило очень многих людей в заблуждение. Когда мы слышим слово «суета», мы представляем себе какого-то такого самовлюбленного человека, того, кто слишком много смотрится в зеркало. Но оригинальное слово на иврите – это «эвель», и оно означает пар, дыхание, дым. Дым и пар, который выходит у нас изо рта ранним морозным утром. Это слово встречается в книге 38 раз. 38 раз. Самый могущественный человек своей эпохи повторяет одно и то же. Все пар, все дым. Вы можете увидеть его, вы можете даже поверить, что вы держите его в руке, но стоит сжать ладонь в кулак, а там уже ничего нет. Ваша работа – это пар. Ваша репутация – это пар, это дым. Все ваши достижения, все ваши планы, ваше имя, которое высечено даже в камне. Это просто дым. И это не потому, что они какие-то плохие, а потому что они не остаются. Не остается ничего. Ничего не остается, и Соломон приходит к этому выводу не через чтение книг. Его мудрость не из книг, в том числе, конечно, из книг, но он был мудрым по жизни. Он пришел к этому, проведя самый дорогой эксперимент в истории, потому что именно это он и делал. Он все, что говорит, он это проверил на себе в течение своей жизни. И он сам рассказывает об этом во второй главе, как будто он такой сухой, казенный ученый. Он говорит: испытаю удовольствием, посмотрю, там ли ответ. И речь шла не о выходных, которые он проводит в излишествах. Речь шла о целых годах удовольствий без границ, без чувства вины, без единого человека, способного сказать ему: нет, вино, пиршество, музыка, женщины, роскошь, которую мог позволить себе больше никто. Его собственные слова пугают. Я не отказывал глазам своим ни в чем, чего бы они ни пожелали. Задумайтесь об этом на секунду. Большинство из нас живет с постоянным торможением. Мы хотим вещей, которые не можем купить, путешествий, которые не можем совершить, жизни, которых мы не можем прожить, мы только можем на них смотреть, смотреть на них со стороны, не находясь внутри этих жизней. И в глубине души мы верим, что если бы могли получить все, то были бы счастливы. Соломон единственный, кто мог это проверить. Он снял все ограничения. Он дошел до самого края человеческого желания. Он получил все возможное в этой жизни. И на другой стороне обнаружил не рай, а зеркало. Он посмотрел на все, что накопил, и написал. И вот все это суета и томление духа. И нет от этого никакой пользы под солнцем. Прочитав эти слова первый раз, я, сказать, что был удивлен, это не сказать ничего, и когда я эту книгу регулярно, наверное, каждые 3-5 лет перечитываю. Иногда даже 2 раза в год я ее перечитываю, и каждый раз нахожу что-то новое, и каждый раз удивляюсь все больше и больше. Сегодняшняя наука дала название тому, что он открыл около 3000 лет назад. Это называется гигиенической адаптацией, и работает она так. Каждый раз, когда вы получаете желаемое, ваш разум наслаждается этим недолго, а потом превращает это все в норму. Вы хотите новый телефон, вы получаете этот телефон, из-за которого вы не могли уснуть. Проходит день, это просто ваш телефон. Работа, которую вы добивались, которую вы отмечали со слезами на глазах, из-за которой вы не спали ночами, вы добиваетесь, и сегодня это просто рутина, это обычная работа. Человек, который казался чудом, сегодня обычный человек, который просто дышит рядом. Человек, который вы из-за него просто ни о чем не могли думать. Женщина о мужчине, мужчина о женщине. А сегодня человек рядом со мной спит тихонечко или там на кухне готовит чай. И дело не в том, что мы неблагодарны. Так устроен наш разум. Я вот не могу не вспомнить, у меня были такие клиенты одно время, там я помню, группа такая, я с ними встречался и по очереди с ними работал, люди, у которых было вот просто все, они зарабатывали каких-то там немеренных денег. Человек приезжает в Майами, покупает себе квартиру дорогую там за несколько миллионов, покупает Rolls-Royce, день катается, вечером говорит: мне скучно. Почему? Давайте поменяем колеса у этого Rolls-Royce. Мы едем, платим 50 тысяч, ему ставят колеса, которых, наверное, там, я не знаю, в мире ни у кого нет, или есть на нескольких машинах, его хватает на 30 минут, поедем в ресторан. Он едет в ресторан, скучно, поехали на яхту. Выходит в океан, зачем мы будем болтаться в океане? Давайте вернемся назад. И это было во всем. Человек покупал часы, которые он через 15 минут он уже забывал, что у него эти часы. Он покупал жене дорогущее кольцо, реально очень дорогое. И И ему, и жене, наверное, хватало на день, ему это хватало там буквально на час. У людей не было никакой радости в жизни. И возраст был от 30 до 40. Это были все такие молодые, состоявшиеся люди, нормально образованные, выглядящие прекрасно. Но им надо было, я думаю, через день перечитывать книгу «Экклезиаста». Но, может быть, они бы неправильно понимали, и это бы их гоняло еще в большую депрессию. Потому что, еще раз повторю, что человек привыкает ко всему. А когда привыкает, хочет больше, больше, больше. Это колесо, человек просто как белка в колесе. Он бежит, бежит, бежит, он достигает. Достигнув, тут же привыкает, и колесо снова начинает вращаться. И человек опять бежит. И самое тревожное, что об этом никто не предупреждает вас. Он никто вам не говорит, ты внутри колеса, ты бежишь туда, что просто недостижимо. Наоборот, сегодня все устроено так, что вся окружающая нас культура, она живет за счет того, что заставляет нас бежать, бежать дальше, зарабатывать, пытаться больше. Пытаться не обязательно, что если вы бежите упорно и очень настойчиво, что вы чего-то прям добьетесь. Никаких гарантий нет. И нас убеждают, что следующий круг точно станет последним. И та пустота, которую вы чувствуете, это не проблема системы, а это нехватка твоих усилий. Это потому, что ты еще не заработал еще другие часы, еще там другой самолет, еще другую яхту, другую квартиру. И Соломон разоблачил эту ложь еще до того, как появилась реклама. Реклама, которая нас, не побоюсь сказать, уничтожает. Немецкий философ Артур Шопенгауэр описывал жизнь как маятник. Маятник, который качается между болью и скукой. Вот представьте, насколько оптимистичный взгляд был у Шопенгауэра. С одной стороны, максимум маятника – это боль, а с другой стороны – это скука. А что же посередине тогда? А где радость? Где та радость, которую мы ждем каждый день? Та радость, которую человеку не дает ни покупка вещей, ни достижения на работе, ни достижения в спорте, там, в искусстве, в науке, неважно в чем. Где радость от того, что его радуют дети великолепно. Ну, бывает, что дети радуют, но как-то из того, что я вижу, но надо тоже делать скидку, что я вижу, потому что я сталкиваюсь с людьми, у которых проблемы, не которые все прекрасно себя чувствуют, но даже те, кто нам кажется, что прекрасно себя чувствует, когда туда, в этот круг заходишь, ты начинаешь понимать, что это совсем не так, что жены не очень так, мягко говоря, не очень хорошо относятся к своим мужьям, мужья к своим женам, и что все то, что на глянцевых обложках, это ровно не то, что там внутри этой жизни. Никогда не завидуй никому, потому что, во-первых, зависть, это не потому, что зависть плохое чувство, а оно плохое чувство, потому что оно уничтожает наше здоровье, нашу жизнь. Девочки, насмотревшись на эти глянцы, начинают убивать себя какими-то диетами, да и мальчики тоже. Начинают ходить, есть какие-то препараты, ходить в этот зал, качаться, накачивать мышцы, которые никому не нужны. И когда потом они понимают, что это была колоссальная ошибка, жизнь прошла, здоровье подорвано. Нет, нет, нет. Вернемся к тому, что маятник по Шопенгауэру качается между болью и скукой, и страдает человек от того, чего ему не хватает, еще раз мы это повторим, а получив это, человек скучает еще больше. Он скучает от обладания тем, что он получил. Соломон пошел дальше Шопенгауэра, потому что Соломон не размышляет об этом за письменным столом. Он переживает это, сидя на троне. Он царь царей. И его вердикты оказываются еще суровее. Даже скука – это еще не конец пути. Конец пути – это пустота. Тот момент, когда у вас есть все. А такой мерзкий тихий голосок изнутри спрашивает: «И что теперь?» И, возможно, вы уже слышали такой голос. Вы слышали этот голос внутри себя. И для этого не надо быть царем. Достаточно добиться того, чего вы так сильно желаете. И в тот день, когда вы этого добились, был большой праздник, были сообщения, поздравления. А той же ночью, когда все разошлись, и вы остаетесь одни, наедине с собой, вы чувствуете что-то странное, что-то вроде тишины. Там, где, как предполагалось, должна была быть полнота, и вы никому

0: в университете и думаю, когда же этот диплом, когда я столько езжу на автобусе, час в одну сторону на занятия, час в другую. А когда я получаю диплом, пустота, пустота. И только став постарше, и когда я уже сам глубоко погрузился и в психологию, и в психоанализ, и занимался гипнотерапией, только тогда до меня некоторые вещи начали доходить. Но сегодня такой кладезь информации. Если смотреть в интернете не на чужую жизнь глянцевую, не на глянцевые обложки, а находить действительно, есть великолепные книги, которые совершенно бесплатно можно находить, читать. И надо качать не мускулы, а надо качать свой мозг, свое сознание, осознавание. Осознавание правильное. Не зависть, когда мы, ай, мне бы тоже такую морковку, мне бы эти часы, мне бы эту машину. Да они не дают счастья. Вспомните, как в старом фильме, по-моему, «Бумер» он назывался, когда там один из героев сказал там молодым бандитам, не нужна тебе такая машина. Те завидовали там какие-то деревенские хулиганы. Он говорил, не нужна такая машина. Эта машина, это кровь, это очень плохие вещи. Но вернемся к Соломону. Вернемся к Соломону. Соломон это все понял и все это услышал в своем дворце. И этот тихий голос. И осознание того, что какова цена этого всего. Когда он говорил, вот вы будете читать, там и были у меня перы, и были у меня женщины. И понял я, что все это суета, и суета, сует. Но та же суета, и та же тишина, и тот же мерзкий голос, этот тихий в тишине. Ее много веков спустя услышал один из величайших писателей в истории. Все вы слышали, конечно, о нем. Это Лев Толстой. Вот когда Льву Толстому было 50 лет, его жизнь надломилась изнутри. Казалось бы, он был самым знаменитым писателем России. Он написал произведения, которыми восхищался весь мир. Сейчас мы прервемся на рекламу и оставайтесь, мы это продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Участники всемирных игр человекоподобных роботов в Пекине признались, что неделями буквально живут рядом со своими машинами. Некоторые инженеры спят на площадках соревнований, круглосуточно ремонтируют механических спортсменов и меняют детали между забегами. Роботы соревнуются в футболе, беге, прыжках и настольном теннисе. Иногда падают, сталкиваются и покидают поле на импровизированных носилках. В Австралии композиции, полностью созданные искусственным интеллектом, больше не смогут попадать в официальные музыкальные чарты. Решение приняли после того, как созданная с помощью нейросети версия песни Мадонны «Like a Prayer» поднялась на верхние позиции, а слушателям первоначально не сообщили о происхождении записи. Теперь участникам хит-парада придется доказывать, что музыку в основном создавали люди. Пара, летевшая в Лас-Вегас, собиралась тихо расписаться после приземления, но экипаж решил, что скромности здесь не место. Капитан самолета оказался официально зарегистрированным служителем и провел церемонию прямо в воздухе. Свидетелями стали 178 пассажиров, платье и фату соорудили из туалетной бумаги, а свадебный букет – из палочек для кофе.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
3: Только в нашем эфире.
4: По пятницам с 7 до 8 вечера.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: И мы продолжаем с вами. Продолжаю оставаться я, Николай Федоров, гипнотерапевт. Если у вас возникнут какие-то вопросы о моей передаче, вы можете позвонить мне, задать вопрос по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей программы я рассказывал вам о гениальном произведении, даже не скажу это литературы, это даже не совсем литературы, но о гениальном литературном произведении, о книге «Экклезиаста», которую написал царь Соломон. И мы закончили на том, что Лев Толстой столкнулся с теми вопросами, с которыми 3000 лет назад столкнулся царь Соломон. Столкнулся тогда, когда ему было 50 лет. Казалось бы, да, графский титул, из такой знаменитой фамилии, самый знаменитый на то время писатель России. Произведения, вот его произведениями тогда зачитывался весь мир, и на сегодняшний день это классика мировой литературы. Да? Вот, ну, все у человека, все прекрасно. Деньги, земли, огромная семья, здоровье было у него нормальное на тот момент. Слава, которая при жизни там стала вечной. И вдруг однажды ночью, без всякой видимой причины, Толстой ловит себя на мысли, что у него нет причин жить дальше. И он сам в этом признавался. И он, как сам признавался, что прятал в своем доме веревки. Он избегал ходить на охоту в одиночку, потому что не доверял себе, он боялся, что может что-то сделать с собой, что может повеситься, может застрелиться. Казалось бы, человек, у которого было все, а ему приходится прятать от себя веревки. Он начал искать ответы в науке, но их не нашел. Он искал их у философов, он не нашел их и там, абсолютно безуспешно. И тогда, перебирая древние тексты, он наткнулся на «Экклезиаста». И он сам рассказывал, что когда он читал вот этот текст, он почувствовал что-то вот почти, что невозможно описать. Как будто кто-то из глубины веков рассказывает ему его собственную жизнь. И я уверен, что когда вы будете читать, ну те, кто найдет это, я говорю, абсолютно бесплатно, есть прекрасный перевод в интернете, и вы поймете Толстого, и вы поймете очень многие вещи на вопросы, которые внутри вас возникают, но не находя ответа, мы их отфутболиваем и живем спокойно дальше. А можно просто вот потратить немножко времени и посидеть, и подумать, и задумываться время от времени, возвращаться к этому великолепному тексту. Еще один человек, который, Толстой, я имею в виду Толстого, который поднялся на вершину, и он обнаружил, так как чемпион, как я говорил в первой половине, что вы спускаетесь с пьедестала, и вы чемпион прошлого года. Так и Толстой, он понял, что вершина пуста. И в этот момент Толстой понимает, что даже нам это сегодня очень трудно принять. Пустота – это не проблема неудачников. Это проблема тех, кто добрался до цели, те, кто еще поднимается, те, кто держится на надежде, вот, что сейчас я доберусь туда, наверх, и там будет ответ. А у тех, кто добрался, нет даже этого. Потому что, когда человек туда поднимается, он понимает, что там пустота. Пустота. И весь этот путь, может быть, страшно об этом подумать, что он был напрасен, этот путь, что человек не получил там никакой ответ. Но здесь Экклезиаст произносит свою вторую неудобную истину. И эта истина, возможно, самая жестокая из всех истин, которые содержатся в этом произведении. Она находится в первой главе, это 18 стих. Что там говорится? «Во многой мудрости много скорби, и умножающие знания умножают печаль». Это страшные слова. Чем больше вы знаете, тем больше печали, тем больше скорби. Человек, который каких-то вещей не понимает, вот он живет и живет себе. Но человек, который умножает знания, он еще чего-то не случилось. Мне это напоминает одного моего знакомого, который говорил, а ему было около 50 лет, он говорит, я когда с молодой девушкой знакомлюсь, я себя чувствую как гроссмейстер, который играет даже не с перворазрядником, а с человеком, который ходы только знает. Она еще руку не протянула. Он говорит, а я уже знаю наперед, что дальше будет. Он уже говорит, все, не всегда это цинично. Цинично я имею в виду, когда человек заранее видит. Сейчас она скажет, что у нее разбился телефон, потом что у нее болеет мама, потом еще что-нибудь. И он говорит, я себя так чувствую, мне от этого неинтересно, мне скучно. Вот. Перечитайте эти строки Экклезиаста спокойно, потому что этот стих почти никогда не производят вслух с кафедры. И Библия, эта книга, которая, казалось бы, по идее должна дарить покой, предупреждает, понимание жизни причиняет боль. И чем более вы пробуждены, тем тяжелее давит на тебя мир. А если задуматься, это правда. Возьмите ребенка. Ребенок не знает ничего, он спит спокойно. Взрослый, который понимает, как устроен мир, как предают люди, как все заканчивается, он несет эти знания, как будто невидимый камень. Он тащит его на себе. Видеть больше – значит страдать больше. Больше понимать – тоже больше страдать. Поэтому так много людей предпочитают не смотреть, чем они заполняют свою голову. Каким-то шумом, музыкой, экранами, обязательствами, планами. И даже не потому, что они любят эту суету. Люди боятся паузы, они боятся тишины, они боятся, что начнут в голове всплывать эти вопросы. Потому что в тишине, паузы, слышен вопрос. А у этих вопросов, которые возникают, у них нет пощады. Это очень жестокие вопросы. Соломон не убегал от этих вопросов. Он смотрел им прямо в глаза. Он продолжил спускаться. Глава за главой он разбирал по частям все, на что люди опираются в своей жизни. После удовольствия и мудрости он взялся за самое священное, он взялся за труд. И то, что он там обнаружил, настолько актуально, что становится страшно сегодня. В частности, 4 глава, 4 стих. Что говорит Соломон? «Я видел, что всякий труд и всякий успех в деле производят взаимную между людьми зависть». Давайте остановимся на этой фразе. Соломон говорит, что большинство людей работают не из любви к тому, что они делают. Они работают, чтобы не отстать. Они работают, косясь на соседа. Тайный двигатель человеческих усилий – не смысл, а сравнение. И если это было правдой, тогда единственной точкой сравнения был твой сосед. Вот просто представьте, что это значит сегодня. Когда у вас в кармане лежит окно, я имею в виду телефон, конечно. Окно, которое открыто в жизни миллионов людей. И каждый из этих людей показывает всем свои самые лучшие моменты в жизни. Свои достижения, свои тела, свои путешествия. Никогда в истории на нас одновременно не было направлено столько зеркал. И никогда не было так много людей, которые уже устали в этом беге, в этой гонке, которую никто не помнит, чтобы мы ее выбирали сами. И даже если человек выигрывает эту гонку, даже если он зайдет дальше всех, у экклезиаста наготове еще один вопрос. Вопрос, который обезоруживает любую победу. А для кого ты копишь? Соломон говорит об этом с болезненной честностью. Построив свою империю, он понял, что все это перейдет в руки того, кто не приложил к этому никаких усилий. И он написал: «И кто знает, будет ли этот наследник мудрым или глупым?» При всем, что он построил, самый мудрый человек в мире не мог гарантировать единственное, что для него имело значение, что его дело переживет его самого. И история подтвердила его правоту самым жестоким образом. Его сын Раваам унаследовал царство и разрушил его за считанные годы. Та империя, на строительство которой Соломон потратил всю свою жизнь, она раскололась надвое из-за недалекости, из-за тупости собственного наследника. Подумайте о компаниях, просто вспомните, которые 30 лет назад были гигантами, а сегодня их даже никто не вспоминает. Подумайте о кладбищах, о бесконечных рядах надгробий с именами, к которым уже никто не приходит. И за каждым из этих имен стоял человек, который не спал ночами ради своего наследства. Он жертвовал вечерами, он жертвовал любовью, он жертвовал здоровьем. Он верил, что строит что-то вечное. Нет, время – это океан. И он поглощает все. И он не делает исключений даже для царей. Знаю, что картина становится мрачнее. И предупреждаю, что еще чуть-чуть мы спустимся вниз, еще на один этаж. Не надо впадать в депрессию. Оставайтесь со мной. Потому что у этого спуска есть цель. Соломон разрушает не ради удовольствия. Он расчищает почву. И когда мы достигаем дна, когда не остается ни одной устоявшейся лжи, вы увидите тот самый стих из 9 главы, о котором мы говорили в самом начале. И я уверяю вас, что он стоит каждой минуты тьмы, через которую нам пришлось пройти. Потому что освобождающие истины никогда не лежат на поверхности. Они не под завалами, которые сначала нужно разгрести. На случай, если еще оставалось какое-то укрытие, Соломон разрушает последнее. Он разрушает идею о том, что если вы все делаете правильно, жизнь отплатит вам добром. Вот 9 глава, 11 стих. Я думаю, что это один из самых честных стихов, которые когда-либо были написаны. Что говорит Соломон? «И обратился я, и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым достается хлеб, и не у разумных богатство, но время и случай для всех их». Время и случай, то есть случайность. Библия, книга божественного порядка, открыто признает, вдумайтесь в это, самый быстрый не всегда побеждает. Самый подготовленный, самый трудолюбивый не всегда сыт. Вы можете сделать все правильно и все равно оказаться раздавленным чем-то или кем-то, чего вы не видели приближения этого. И это противоречит просто вот всему, что нам продавали раньше. Нас воспитывали на чем? Нас воспитывали на формуле: старайся, добьешься успеха, учись, добьешься успеха, веди себя хорошо, будешь защищен. Казалось бы, все говорится правильно, но эти утешительные формулы, и они не срабатывают в жизни. Это ложь, и в глубине души мы осознаем это. И все мы знаем хорошего человека, которого жизнь бьет без причины. Все мы знаем того, кто всю жизнь жульничал, мошенничал, а при этом спокойно спит. Глупец иногда наследует состояние, а мудрец иногда умирает молодым и бедным. Нас научили маскировать случайность планами, целями, списками, потому что человеческий мозг ненавидит неопределенность. Это, кстати, очень важно. Это мы в гипнозе это используем. И предпочитает лживую историю о контроле голой правды. Соломон отказывается это маскировать. Он писал то, что видел, даже если увиденное было невыносимым. И весь этот спуск, глава за главой, приводит на самое дно колодца, к самой мрачной фразе всей книги. Той, что заставляло дрожать раввинов из Ямнии. Третья глава. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом. Вдумайтесь в это. Все произошло из праха, и все превратится в прах. Вот оно, без прикрас, царь и нищий, гений и невежда, святой и преступник, человек и животное. А прах не делает различий. Смерть – это единственная существующая совершенная демократия и единственное собрание, где все голоса стоят одинаково, то есть ничего. И раз уж мы дошли до этой точки, было бы логично спросить, а зачем-то вообще это надо вот рассказывать, зачем об этом говорить? Зачем нужна книга, которая только разрушает, если все равно ничего не остается? Какой смысл? Если усилия не гарантируют ничего, если мудрецы и глупцы оканчивают в одной и той же яме, в одной и той же могиле, что мне делать со своей жизнью? И вот здесь и происходит поворот для тех, кто читает эту книгу правильно. И я прошу вас быть внимательным, потому что это дальше, то, что я буду говорить, это причина, по которой существует то, что я пытаюсь до вас донести. Экклезиаст разрушает твой дом не для того, чтобы оставить тебя под открытым небом. Эта книга написана не для того, чтобы мы посыпали голову пеплом, вырывали себе волосы. Экклезиаст разрушает это, потому что наш дом был построен на несуществующей земле. На протяжении 11 глав Соломон разрушает все места, где люди прячут свою надежду, будущее, наследие, успех, признание, заслуги. И когда ничего из этого больше не стоит на ногах, когда бежать больше некуда, Соломон показывает нам единственное, что у нас было. То, что у нас перед глазами, но на что мы никогда не смотрели. Это тот самый стих, о котором мы тоже говорили в начале, и который почти никто не цитирует. Как он звучит? «Ешь с радостью хлеб твой, и пей с веселым сердцем вино твое, ибо уже благоволит Бог к делам твоим». Перечитайте еще раз, это гениально. Потому что легко услышать это, не услышав, легко пробежать глазами и не заметить ту бомбу, которая оказалась внутри. Здесь не сказано «старайся больше, и однажды ты заслужишь радость». Не сказано «сначала исправь свою жизнь, потом празднуй». Сказано «твои дела уже приняты». Разрешение, которого ты ждешь всю свою жизнь, то, которое, как тебе кажется, придет, когда ты наконец-то добьешься того самого, когда наконец станешь достаточно хорош. Нет, нет, нет. Это разрешение было подписано еще до того, как ты о нем попросил. В самой пессимистичной книге Библии, посреди всего этого, посреди праха, посреди пара, есть человек, который говорит тебе, радость – это не награда в конце пути. Это твое, это твоя доля, это единственное, что действительно принадлежит тебе. И обратите внимание на список того, что Соломон считает этой долей, потому что список этот скандально скромен. Не надо иметь Роллс-Ройсы, самолеты, яхты. Что это? У вас есть, почти у каждого это есть. Хлеб, вино, чистая одежда, масло на голове. В те времена это означало просто, что надо привести себя в порядок, чтобы выглядеть достойно. И жизнь, это очень важно, с тем, кого ты любишь каждый день твоей мимолетной жизни. Вот и все. Человек, у которого были дворцы, не советуют тебе дворцы. Человек, который испытал все удовольствия мира, не советует тебе этих экстраординарных удовольствий, стремиться к этому, кладя свою жизнь на алтарь неизвестно чего, чтобы добиться и понять, что это пустота, что главное осталось где-то позади, поцелуй в парке, прогулка с девушкой вечером по какой-то аллее. Нет. Это так же, как если бы кто-то забрался на самую высокую гору на земле, добрался до вершины, потом спустился вниз и сказал бы, а лучше-то было там у костра в базовом лагере, пока мы не поднимались. А никто из нас туда даже не смотрел, мы даже этого не заметили. Если вы вспомните, по-моему, в «Золотом теленке», когда Бендер сказал «хлеб, вино», да, там они сеновал, он говорит, это была ваша лучшая жизнь, лучшая ночь в вашей жизни, а вы даже этого не заметили. И там Шура Балаганов, Паниковский и Козлевич, они этого даже не поняли. Вот это то же самое. Это то же самое. И когда каждый в своей жизни будет находить такие моменты, мы поймем, что наша жизнь не пуста. Она действительно может быть счастливой каждое мгновение жизни, каждый день. Потратив самое большое состояние своей эпохи на поиски ответа в великом, Соломон нашел его в малом. И, возможно, именно поэтому нам трудно сегодня ему поверить. Потому что кажется, что слишком дешевый, слишком простой ответ для нашей гордости. Мы хотим, чтобы смысл жизни был чем-то грандиозным, тайным, труднодостижимым. Нас оскорбляет, что это всего лишь хлеб сегодняшнего вечера, стакан чая, чашка кофе. Но теперь вы понимаете, почему все это суета. Это не приговор, это ключ. Эта книга – это ключ к тому, чтобы быть счастливым каждый день. Если ничего из того, что вы копите, не остается, значит гнаться за накоплением бессмысленно. Это гнаться за дымом, за паром. Вы можете отпустить эту гонку без чувства вины. Если будущее никому не гарантировано, откладывать жизнь на потом – это самая непростительная ошибка. Если смерть уравнивает царя и нищего, тогда мнение окружающих – это просто тюрьма, в которой каждый из нас живет. Ломаем решетки, выходим на свободу. Ведь наши судьи тоже превратятся в прах, как и мы сами. Каждое разрушение в этой книге на одну цепь меньше. У стоиков была практика, которая называлась «Моменто мори» – помнить о смерти каждый день. Не для того, чтобы впадать в уныние, а наоборот, чтобы обострить восприятие жизни. И Соломон делает то же самое, но с какой-то такой нежностью, почти дедовской. Он показывает нам не бездну, в которую мы упадем, а потом нам тянет руку. А он как бы говорит, да, все заканчивается, ничего не имеет того веса, который вам казался. Именно поэтому этот бокал вина, этот сегодняшний разговор, этот кусок хлеба, это стоит больше, чем ты когда-либо мог себе представить. Вечное не нуждается в заботе, хрупкое нуждается. Мы любим вещи именно потому, что мы собираемся их потерять, а мы их не заберем с собой. Никто не прощается со слезами с тем, что будет длиться вечно. Есть одна сцена, которая вот может объяснить это лучше любых слов. Женщина чистит яблоко на кухне, обычный вечер, и заходит внук и спрашивает ее, шутя, «Бабушка, какой день был самым счастливым в твоей жизни?» И думает, сейчас она скажет про свадьбу, рождение ребенка, там какое-нибудь сумасшедшее путешествие. А она долго стоит, задумавшись, а потом говорит, много лет назад был один вечер, когда мы с твоим дедушкой ели яблоки, сидя на ступеньках нашего старого дома. Это не была какая-то особая дата. И я даже не знаю, почему я так хорошо запомнила этот вечер. Внук смеется, а она нет. Потому что она уже поняла то, что понял Соломон. Некоторые люди понимают это интуитивно, и они счастливы. И они живут с наполненностью, они не живут пустыми. И жизнь хранится не в больших событиях. Не в тех событиях, которые мы планируем месяцами. Она хранится в тех моментах, которые никто не фотографировал, которые никому больше не были важны. И о важности которых мы даже не подозревали, пока они происходили. Это самая печальная ловушка нашего существования. Мы узнаем о лучших днях своей жизни только когда они уже становятся воспоминаниями. Экклезиаст пытается разорвать эту ловушку. Он пытается научить нас узнавать момент, пока он еще у нас в руках. Еще может быть много вечеров с хлебом, с вином, с чаем, с задушевной беседой. Все прекрасно. Все прекрасно. И поэтому эта книга так настойчиво повторяет одно слово, которое сегодня звучит почти как бунт. Наслаждайся. 7 раз на протяжении текста Соломон повторяет одно и то же наставление в разных формах. И мы прощаемся. Передача заканчивается. Я хотел рассказать еще пару историй, но, к сожалению, не успею. И в следующий раз, в следующую среду, может быть, я вернусь к этой теме. Я хочу, чтобы вы жили, радовались, наслаждались каждым моментом своей жизни. Если у вас вы чего-то не достигли, что-то не получается, все прекрасно. У вас есть главное. Мы ценим здоровье, когда мы только болеем. Оставайтесь в мире и в покое. Пусть в вашей душе будет радость. С вами был Николай Федоров.
5: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Нью-Йорк, Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой!
7: Ой, большой! Он безумец!
8: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом. Сева, это я. Вася был тут, но почему-то соскочил. Признаюсь в несмертном грехе. Вчера история про мистера Кука, который сообщил о том, что корпорация Apple начинает выращивать своих собственных сотрудников, которые с момента зачатия искусственного будут работоспособны через 18 месяцев. Это полностью дезинформация, но это из разряда той дезинформации, которая не наносит вред человечеству, а наоборот, приносит огромную пользу, потому что она выявляет неспособность людей отличить мух от котлет. И на этой неделе я сейчас просто из-за того, что слишком много замечательных развлечений, обычно говорят много дел, а у меня развлечения. Я каждый день сейчас гоняю на US Open посмотреть отборочные турниры. Некогда это обдумать, но формат поменяется чуть-чуть. Вот толковище в сторону радикального улучшения, причем без всяких донатов с вашей стороны. Обратите внимание, в этом смысле я сильно отличаюсь от радио Дэвидсон, с которым все-таки сотрудничаю. Начиная со следующей недели, одна из историй, которую вы будете слышать, она будет мистификацией. То есть когда-то я этим занимался в новостях, но теперь все будет по-другому. Одна из, я не знаю еще какая, может быть в новостях, может быть одна из тех, которые меняют нашу среду, наш мир, будет мистификацией. И в последние 5 минут шоу, вместо того, чтобы принимать звонки на любую тему, я буду принимать звонки только от тех, кто способен отличить мух от котлет, то есть мистификацию от реальных вещей. Потому что практика показала, что вы, люди добрые, не способны предлагать свои темы вообще просто, практически. То есть вы можете рассуждать по поводу того, что вам предлагается. Кстати, одна из печальных особенностей нашего радио заключается в том, что оно всегда принимало звонки от тех, кто наберет номер телефона студии 718-303-9090. Есть элементарный способ как сделать так, чтобы на радио звонили только умные и образованные люди. Как? Причем я это делаю постоянно. Попробуйте ответить на этот вопрос в конце сегодняшнего шоу. Как сделать так, чтобы на русское радио звонили только умные и образованные люди? Причем не покупая их, они просто не смогут не позвонить. А теперь переходим к новостям. В виде заголовков: Тегеран и Вашингтон смогли прийти к консенсусу о прекращении огня, но интересно, что об этом сообщают очень осторожно только кремлевские СМИ. Так что пока что только слух, но он уже есть, и интересно, что биржа осторожно отреагировала именно в этом направлении. Пожар после атаки беспилотников полностью уничтожил склад Wildberries в городе Котовск в Тамбовской области. Кстати, в моей юности говорили, когда приходили в парикмахерскую: «Постригите меня под Котовского». Никто не говорил нагло, налысо, говорили под Котовского. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Это около 450 тысяч нашими долларами. Она у вас внизу не совсем справа, но там справа. Вчера Канада объявила о введении ответных тарифов до 50% примерно на 20 миллиардов долларов американских товаров, включая сталь, сыр и морепродукты. Тарифы вступают в силу 8 сентября, что напрягает одно из крупнейших торговых отношений в мире, ибо ежедневно через границу Соединенных Штатов и Канады перевозится товаров на более 2 миллиардов долларов. Затяжной спор может увеличить расходы для американцев, но эксперты считают, что Канада, вероятно, почувствует большее влияние, учитывая, что ее экономика примерно в 12 раз меньше экономики Соединенных Штатов. Канадские чиновники объявили о ряде мер поддержки отечественной промышленности, включая беспроцентные кредиты. Трамп пригрозил изменить название озера Онтарио на озеро Америка в рамках дальнейшей эскалации данной напряженности. Директор ЦРУ, по словам американских чиновников, совершил неожиданный визит в Москву во вторник. Там его вроде как видели, но машину с американскими номерами точно видели. И никаких комментариев с нашей стороны. А вот Кремль сказал, что визит Джона Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами. Я, кстати, уверен, что знаю, о чем они говорили. Как вы думаете, о чем они могли говорить? Вопрос на засыпку. Телефон студии 718-303-9090. Трамп подал на рассмотрение в Конгресс историческое ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но не отказался от своего последнего условия о нормализации отношений всего королевства с Израилем. Deloitte согласилась заплатить почти 21,5 миллионов долларов для урегулирования обвинений федерального правительства в мошенничестве, продолжая учитывать при этом разнообразие при принятии решений по найму, продвижению по службе и кадровому обеспечению. Интересно, как вот это самое DEI будет оживлено, когда рабочие места начнут замещаться искусственным интеллектом. Появляются новые заявления о рисках для здоровья, с которыми сталкивались жители East Palestine, это Восточная Палестина, в переводе на иностранный, это штат Охайо, после того, как поезд Norfolk Southern с опасными химикатами сошел с рельсов в 23-м году, и часть грузов сгорела. Последствия 3 года спустя, выясняется. Ну, статистика появилась. Нефтяной танкер был поражен и выведен из строя возле Ормузского пролива. Новые дипломатические усилия не смогли смягчить противостояние между Соединенными Штатами и Ираном. В общем, хаос, как всегда, при нынешней администрации. Регуляторы ценных бумаг расследуют торговлю Situational Awareness, хедж-фонда, ориентированного на искусственный интеллект, который понес убытки в миллиарды долларов до продажи основной части своего портфеля в июле. Ключевой руководитель, курирующий развитие дата-центра OpenAI, Крис Мэлоун, покинул компанию на прошлой неделе, присоединившись к волне ухода руководства перед планируемым публичным размещением. Рынок первичного публичного размещения IPO, то есть у нас в Соединенных Штатах, уже идущий на рекорд в этом году, ожидает дальнейший рост от себя. А после дня труда с IPO могут выйти Aura, Switch и SB Energy. Обращайте внимание на эти вещи. Если вы не успели записать, вы можете посмотреть в записи это шоу. Мне просто некогда все эти выставлять на экран логотипчики. И пошукайте, потому что хороший шанс, что вы можете заработать на той информации, которую мы с Васей для вас готовим, больше, чем заработаете за день на той работе, куда вы вынуждены ехать каждый день. United Airlines готовится к крупнейшему международному расширению, добавляя маршруты, чтобы закрепить лидерство над конкурентами и обойти Дельта, как самого прибыльного американского перевозчика. Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта выразил уверенность, что иск, который он и еще 11 генеральных прокуроров штатов подали с целью блокировать слияние Paramount с Warner Bros. Discovery, будет успешно рассмотрен в суде, то есть не дадут. И последнее по финансам. Lego показала рекордные продажи за первую половину года, выпустив сотни новых продуктов. Популярными оказались отечественные и лицензированные темы. Я вот познакомился с одним очень интересным джентльменом. Он программист, в Meta работает. Причем приехал в 91-м году из Питера. И закончил курсы программистов. И, в общем, все время в спросе. Абсолютно не боится потерять работу на фоне известных высокотехнологичных изменений. Но работает на мейнфрейм Meta. То есть на большом компьютере. С финансами все. Теперь печально, но неизбежно. Этого следовало ожидать. Легенда музыкальная. Ее называют country music. Но это, на мой взгляд, не совсем так. Она просто начиналась как country. Долли Партон скончалась вчера в возрасте 80 лет после длительной борьбы с раком. Певица, автор песен, актриса, предприниматель, филантроп. Она опубликовала в районе 3000 музыкальных произведений. Это просто, ну, что-то на уровне Иоганна Себастьяна Баха, но только в кантри. Включая 25 хитов номер один, все в кантри-чарте, таких как «Джолин». Кстати, кто не слышал, послушайте, очень трогательно, как Сайли Майерс поет вместе с Долли Партон эту вещь. И, естественно, «I Will Always Love You», которая была прославлена Уитни Хьюстон, давно ушедший в мир иной, хотя сочинила ее и впервые спела Долли Партон. Долли родилась в 1946 году, соответственно, в Восточном Теннесси, четвертой из 12 детей в семье без электричества и сантехники, удобства во дворе. Свою первую песню написала в 5 лет, а к 10 годам начала выступать на радио и на телевидении. В 1967 году ее пригласили петь в кантри-развлекательной телепрограмме «The Porter Wagoner Show», что стало стартом ее сольной карьеры. Партон была лидером среди женщин, поющих кантри, с 1967 по 1993 годы, то есть 34 года. Снялась в нескольких фильмах, включая «9 to 5», для которого она написала заглавную песню. А, кстати, по заглавным песням я вот спустя множество лет после выхода фильма «The Graduate» продолжаю быть абсолютно уверенным в том, что сочетание фильма и музыки приносит славу бесконечную и тому, и другому. Фильм «Выпускник» с Дастином Хоффманом, во-первых, представил суперзвезду. Дастин Хоффман действительно блестящий актер. Но там все музыка Саймона и Гарфанкела, которые запустились именно благодаря тому, что через кино. То есть нужен какой-то поп-носитель для того, чтобы... Вот именно так, поп-носитель. А для того, чтобы слава поднялась на следующий уровень. Еще она снялась в «Стальных магнолиях» в прямом разговоре. В 1986 году она открыла свой тематический парк «Доливуд», а в 1995 открыла библиотеку «Imagination Library», доставив более 200 миллионов книг, реальных книг, бумажных, детям по всей территории Соединенных Штатов. Скажем «Bye-bye, Dolly», not «Hello», but «Bye-bye, Dolly», «We'll always love you». У нас пара звонков. Посмотрим, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста. О, нет, это сложно. Так, и второй звонок, скорее всего, от парашистов. Раз, два, три. Да, точно. Точно, точно. Все, поехали дальше. Бывшая телеведущая призналась, что убила свою 80-летнюю мать на Хэллоуин прошлого года в их доме в Канзасе, считая, что мама одержима дьяволом. Possessed. Анджелиан Мок, ее зовут, убийцу, признала себя виновной по одному пункту обвинения в убийстве первой степени своей матери. Аниты Эйверс в их общем доме в Уичито 31 октября 2025 года. Мок нынче 48 лет. Она рискует получить пожизненное заключение в рамках соглашения о признании вины с шансом на условно-досрочное освобождение после 25 лет. А ранее Мок работала ведущей утренних новостей на KTVI в Сан-Луисе с 11 по 15 год, а затем на другом телевидении KOKH в Оклахома-Сити. Но на момент убийства работала в отделе продаж в компании по программному обеспечению для управления данными. Причина, по которой я привел вам эту новость, она из разряда криминальных хроник. Да-да, именно так. В том, что опасно, когда дети, чья карьера, так сказать, пошла на откат, заживаются в доме родителей. Да как убила, вас, конечно, это интересует. Multiple stab wounds. Лицензированные торговцы марихуаной призывают губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул отменить законопроект, который создал бы штатный совет по зарплате в индустрии каннабиса, по заработкам в смысле, называя это игрой, которая подымет цены на травку до небес. Сторонники без того дорогой легальной индустрии марихуаны в Нью-Йорке заявили, что совет по заработной плате навредит лицензированным производителям марихуаны и закроет магазины, управляемые меньшинствами, лицами, осужденными за преступления, связанные с марихуаной во времена сухого на нее закона, женщинами и ветеринарами с инвалидностью. То есть, оказывается, есть такая подгруппа ветеринары с инвалидностью и все эти группы, которым должен был помочь закон от 21 года, легализовавший рекреационный каннабис. Но, в принципе, тут понятно подоплека, потому что все это люди, которым труднее найти способ зарабатывать на жизнь, поэтому их выдвигают вперед. Администрация мэра Нью-Йорка Мамдани признала, что ошибочно сообщила более чем 1000 нью-йоркцам, что им может быть выдвинут налоговый счет по PIDATER, если они не докажут обратное. Городские юристы также сообщили, что продлевают срок подачи заявлений от владельцев недвижимости до 6 октября. И это уже второй раз, когда город переносит этот срок, который изначально был назначен на конец августа, а затем перенесен на 18 сентября. А в рамках запуска этого сбора, предназначенного для роскошных вторичных домов в Нью-Йорке, Министерство финансов города разослало жителям 17 тысяч уведомлений, предупреждая их о том, что они могут получить дополнительный налоговый счет, но могут обжаловать это решение. И последнее. Жених и невеста, а также десятки гостей прикованы к постели после того, как поели еду, приготовленную в престижном бруклинском отеле на их свадебном банкете, а она была заражена норовирусом. И это утверждается в новом иске. Майкл Ахерн и его жена выплатили за обед $30,000, прием состоялся в The Box House, заведение в Гринпойнте, и в итоге получили повторяющиеся приступы рвоты и диареи. Тут у меня две ассоциации, у меня лично. Во-первых, я жил в тех краях, когда утром едешь на работу, и на улицах лежат непонятно, то ли мертвые, то ли пьяные, то ли бездомные, причем, ну, как в фильме, в этом сериале «The Walking Dead». Гринпойнт стал супер модным, супер популярным, но это понятно, там богатые дома построили, понтов нагрузили, вид отличный на Манхэттен. И второе, лет так 10-15 назад один мой близкий товарищ сказал, что у него в семье торжество, и старшее поколение просит, чтобы они пошли в один русский ресторан. Все они любят сифуд. И он спросил меня, что я знаю про этот ресторан. Я сказал на тот момент, что я бы в русский ресторан не ходил, если речь идет о сифуд. То есть тогда были такие рестораны. Почему, спросил он меня? Потому что, сказал я, у них безотходное производство. Они выкладывают рыбу из холодильника, и если она не пущена в ход, то потом, к концу дня, ее, она лежит, может быть, и на льду, но не в холодильнике. Кладут ее обратно. 8 человек, они поели все-таки, 8 человек попали в госпиталь. Это все с новостями. И если у вас появились, как у нас с Васей, соответствующие ассоциации, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Как это сделали, впрочем, вы? Прошу вас, пожалуйста.
4: Да, добрый пристрел, хорошего вам.
10: Саша, здрасте. Взаимно.
4: Вы здесь два вопроса задали,
10: Как хотите.
4: Первое, да, как провоцировать звонки, по крайней мере, образованных людей, или там умных, как вы сказали. Я думаю, что это просто, например, вчера вы назвали Курильские острова казахскими. То есть надо вам делать ошибки очевидные. Тогда вы выберете поток звонков, по крайней мере, от тех людей, которые вас слышат и знают, как это будет правильно. Это первое. А второе, когда вы спросили, зачем приехал директор ЦРУ в Москву, я вам на скидку могу 3 причины назвать. Но я больше, причем 3 будет, наверное, самое главное. Первое, это то, что ЦРУ узнала, они знали, что русские решили поставить там атомную бомбу или там что-то не так. Это первое. Второе, что они вывели ракету в космос, который будет сбивать Старлинг. Я тут не могу ЦРУ. И третье, что ЦРУ выяснили, что они хитили деньги криптокошелька нашего президента. И узнали, где они прячутся. Вот директор ЦРУ приехал позволять. Хорошего
10: вам дня. Ага. Да, Саш, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Пока. Ну, Саш прав. Причем даже если раскрыть секрет, то умные, образованные люди от этого не станут другими. То есть любая ошибка ведущего, если он, конечно, не полный идиот, она приводит к необходимости его поправить. Больше ни в каких других случаях умные, образованные люди активного радиоучастия не принимают. Это точно. У Саши голос сильно ломался. Я не все мог разобрать. Но у меня есть идея. Причем, может быть, Рэдклифф об этом и не говорил. Но в таком случае это все равно хорошая идея. Идея заключается в том, что, возможно, Рэдклифф предложил спецслужбам России не давать разведывательную информацию Ирану в обмен на то, что Соединенные Штаты Америки не дадут украинцам использовать Starlink на территории России. Один из вариантов. Теперь буквально несколько слов по поводу того, что было вчера на бирже, а потом будет перерыв. Нефть снизилась, что снизило давление на облигации, поскольку трейдеры облегченно вздохнули после того, как администрация Трампа сосредоточилась на экономических, а не на военных мерах против Ирана. Причем я вас уверяю в том, что все понимают, что это все хаос. И никто не начинает истерически верить сегодня в одно, а завтра в другое. Они просто используют момент. Brent упал на 3,9% до 88,58 доллара за баррель. И это, в свою очередь, снизило часть опасений по поводу инфляции, заложенных в доходности облигаций, а доходность десятилетних казначейских снизилась на 0,65% до 4,638%. Акции подросли, S&P 500 на 0,3%, NASDAQ на 0,6%, а Dow добавил 160 пунктов. Спортивные товары Dick's Sporting Goods упали из-за слабых продаж кроссовок. Dick's Sporting Goods снизил часть своих прогнозов, ссылаясь на проблемы в отрасли, которые особенно сильно лежали на бизнесе Foot Locker. Компания заявила, что увеличила акции, то есть количество продаваемых, чтобы конкурировать лучше с теми, кто снижают цены, чтобы справиться с ослабленным спросом. Dick's завершил день с падением аж на 31%. Сейчас, кстати, можно было бы и покупать. Другие бренды спортивной одежды и розничной торговли тоже снизились, включая Nike, Lululemon, Under Armour и Target. По поводу спортивного всякого товара, попробуйте. Если у кого есть ракетки теннисные Wilson, и вам надо перетянуть струны, попробуйте успеть на US Open. Значит, слухи о том, что на отборочный турнир пускают только по билетам, это полная чушь. Вы можете вообще ничего не делать, просто поехать во Flushing Meadows на стадион, и перед входом там большое панно, и на нем вот этот самый не баркоуд, а, в общем, квадратик с символикой. И если вы его просканируете на своем телефоне, то вы получаете регистрацию, которая называется Fan Access Pass, то есть любители спорта получают право входа. И я так понял, что Уилсон особый договор со стадионом, других там нету. Но у Уилсон там стоит очередь людей, которые хотят перетянуть ракетки. Причем у них есть любые струны. И у меня есть подозрение, что они перетягивают ракетки бесплатно. Я просто подошел и спросил, это тетка там пускала. А вот у меня бабалат как? Она говорит, бабалат. Не, зато мы и деньги платим, чтобы только Уилсон. С этим делом все. Теперь будет перерыв. Телефон в студии для тех, кто имеет что сказать по поводу услышанного, только 718-303-90-90.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support

0: Этим утром многое может измениться.
1: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
2: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
3: Сначала не без удовольствия сообщу, что в чате прибавилось троллей. Это всегда хорошо. Из звонков только Пураша, поэтому я ее отключу, чтобы она знала, что я знаю. И теперь следующая история из таких, из больших. Газета, сейчас я только уберу Долли Партон и поставлю другие картинки, вернее, даже одну. Вот. Washington Post приказано повторно нанять автора мнений, есть такая типа колонки «Opinion Columnists», уволены из-за постов про Чарли Кирка. Арбитр, то есть это был арбитрационный суд, обязал газету восстановить в должности Карен Атия, которая была уволена из-за публикации по части белых мужчин, склонных к насилию. И опубликовала она это не в газете Washington Post, а в Blue Sky после убийства Чарли Кирка. И газета сочла это грубым проступком. Атия оспорила свое увольнение, и арбитр в итоге признал ее увольнение абсолютно несоразмерным и обязал газету выплатить ей полную задолженность зарплаты и пособия. Это абсолютно беспрецедентно. А так как у нас закон имеет прецедентное право, то прецедент создан. Атия, которая была единственной чернокожей женщиной, автором мнений Washington Post, назвала свою победу победой для журналистов по всему миру, а Post заявила, что уважает арбитражный процесс. Напомню, что Кирк, который из подросткового консервативного студенческого активиста стал ведущим подкастером, а дальше уже вырос до уровня союзника президента Трампа, был застрелен 10 сентября прошлого года, естественно, во время публичного выступления в университете Юта-Вэлли, и был ему 31 год. Кирк запустил Turning Point USA в 2012 году, не раз делал провокационные заявления о расе, поле и политике, критиковал движение Black Lives Matter на университетских кампусах и называл Джорджа Флойда, чье убийство в 2020 году полиции Миннеаполиса вызвало протесты, мерзавцем. Его смерть вызвала поток комментариев о нем, то есть о Кирке, как за, так и против, и некоторые, кто выступал против него в дни, особенно после убийства, подвергались санкциям или увольнению. В одном из постов Карен Атия сказала следующее. «Отказываться рвать одежду и размазывать пепел по лицу в показной скорби по белому мужчине, который пропагандировал насилие, это не то же самое, что насилие». Конец цитаты. Неплохо, правда? Фонд защитников демократии, который вместе с Washington Baltimore News Guild представлял Атию, заявил, что это решение стало знаковым моментом для свободы прессы, подтверждая, что корпоративные медиа не смогут применять ответную дисциплину, то есть меру, чтобы заставить замолчать журналистов, которые затрагивают неприятные вещи. Они вообще сказали в оригинале «неприятные истины», но я бы оспорил это слово. Они имели в виду, наверное, неприятные вещи. Хотя инстинкт самосохранения средств массовой информации – вещь не последняя для выживания. Теперь послушаем, с этой темой все по поводу услышанного. Что скажете вы? Прошу вас, пожалуйста.
4: Доброе утро, Сева. Это Оля, Вирджиния Бич.
3: Оленька, здрасте.
4: Здравствуйте. Ну, я не знаю, какие принесут ваши изменения и результаты. Очень хочется, чтобы больше людей звонило, это правда. Я уверена, я знаю, что смотрят интересные, умные люди. Ну, во-первых, они заняты, вы правильно говорите, они в машину ведут в большинстве своих случаев. Ну, и еще какие-то, наверное, причины есть. Я хочу высказаться по поводу первого выпуска новостей. По поводу мудрой, не помню ее имени. Вы знаете, Ирина. Ирина, да. Я немного почитала, посмотрела, и я прихожу к выводу, что я сейчас, наверное, вызову массу недовольства,

0: Но я вот анализирую, что я смотрю и вижу и читаю, и в основном, конечно, идет правильная критика России, то есть обвинение ее в войне, во всем, и в коррупции. И очень мало идет информации о том, какая жуткая коррупция в Украине. Какие там происходят вообще вещи с начала войны, и чьи дочки, сыночки чиновников живут на Мальдивах и в Монако, и еще где-либо. И вот вы знаете, мне кажется, это несправедливо. Потому что если уж давать информацию, то давать информацию по обоим странам, а не только по одной ужасной и ужасной России, которая ужасная. Но вот столько программ у нас идет на, вот, на русском телевидении, и они все там так много программ. И все, конечно, обвинения, какая вот жуткая Россия. То, что вот, я разговариваю с Киевом практически каждую неделю. Мне там живет крестница. И у нее есть женщина, которая, значит, ее, она у меня не очень здоровая, поэтому там нанята женщина. Там я ей высылаю деньги, она помогает Насте жить. И эта женщина адекватная, нормальная. Вот, и она мне рассказывает, вы понимаете, она так шифруется. Она говорит, Оля, ну ты понимаешь, я не могу тебе это говорить, я завтра в тюрьме окажусь. И вы понимаете, то есть я вот сейчас вот, это мое по поводу вот этой вот Ирины Мудрой, да, и сколько мы не знаем здесь. Вы помните, лет, вот как-то только началась война, у вас был слушатель, который вам позвонил и сказал, что он собирается ехать защищать Украину?
1: Конечно, вы да, помните? Ему 61 год был, и я больше от него ничего не слышал.
0: Я надеюсь, что он не поехал. Ну, извините, вот за такой странный патриотизм, вот, но я просто хочу, чтобы, ну, как-то было все адекватно. Извините, там много времени заняла.
1: Всем всего хорошего. Очень уместно. Спасибо, Оля.
0: До свидания.
1: До свидания. Всего доброго. Ну, во-первых, на самом деле, прием звонков – это игра. Этот формат устарел, и он никогда не станет снова. Хотя, в принципе, бывает, что мода начинает повторять то, что было раньше. То есть может стать модно. Сделать это легко. Два способа, как сказал Саша и подпел я, это ошибаться в каких-то вещах, ошибки, которые не выдержат умные и образованные люди. Вот. Есть второй вариант, это, я рассказывал об этом примерно на прошлой неделе, когда вы открываете ресторан, то нужно, чтобы там в первые две недели внутри было видно много красивых молодых людей, которые ну, просто не могут без этого кофе и без этих круассантов. Это тоже работает на 100%. Что касается, скажем, о мертвых или хорошо или ничего, это устарелый, на мой взгляд, стереотип. Он дискриминирует. В этом плане такие чудовища, как Гитлер и Сталин. Что ж, одно только хорошее, но что тогда мы будем делать? Вот, и есть еще деликатный момент, который не может быть популярен. Вот представьте себе, сейчас идет война в Украине. Она сейчас происходит при нас. А вот если бы сейчас мы с вами перенеслись на 80 лет назад, и шла бы Вторая мировая война, и Второй фронт еще не был бы открыт. Вот представьте себе, если мировое сообщество узнает о том, что Иосиф Виссарионович Сталин, лидер тогдашнего Советского Союза, в общем, ну, кровавый тиран, что десятки миллионов людей были и уничтожены и физически, а другие десятки миллионов превратились в выродков, которые закладывали своих собственных членов семьи. Вы думаете, Советский Союз получил бы помощь на фоне этого всего от Запада? Был бы открыт Второй фронт? Ну, я сильно сомневаюсь, если вы вспомните опыт сегодняшних новостей. Это когда газета Washington Post извинилась перед своим колумнистом и, значит, взяла ее на работу, заплатив за то, что она, значит, была наказана. Все это не так просто. Причем существуют еще вещи, которые должны импонировать широкой массе, а она тупа. И чем ее больше, тем она тупее. Но с этим нужно иметь дело, потому что это фактически, скажем, представьте себе, что мы, люди, это огромное природное пространство. Это дикий, огромный лес. И в нем есть красивые деревья, ну, скажем, кедр или строевая сосна. Но полно того, что на Руси называют бредво. То есть это так, так себе, мусорный лес. Но это люди, и каждый из них имеет право голоса. И они вносят свой посильный вклад в общую тупость и в общую экономику. И не учитывать их, ну, никак нельзя. Поэтому большая политика, она всегда будет достойна утонченной критики, и никогда эта критика не будет популярна. Особенно среди тех, кто, значит, на коленях стоит перед властью. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку, работы, Мишенька. Да. Привет.
2: И доброго ранку, Олюня. Сева, что ж ты не остановил Олечку? Она ж перепутала все. Она говорит, что Украину не обсуждает о коррупции. Так мудро. Она ж, сука, с Украины. И обсуждает и Мудру, и Мимбича, и Геващенко, и Владимира Александровича Зеленого. Всех обсуждает. А ты ее мог остановить. Она же с Украины. Она говорит, Россию все время трогают. Так наоборот, Россию не обсуждают. Такие, как Ермолинец. Это первый вопрос. Оля, вы, наверное, перепутали Мудрые с другими. Подумайте. Я хочу сказать, что еврейское радио спрашивает, о чем говорила ЦРУ США и ГПУ НКВД Москвы. В еврейском радио отвечает. Во-первых, они говорили о бабах, о сексе, о ебле, о рыбалке. А также, почему Россия не увеличивает квоты на розыгрыш грин-карты для американских ватников, которые хотят, стремятся всеми фибрами своей души эмигрировать в Россию. Наверное, Рэндольф, как его, будет обсуждать, чтобы Россию намного, а то мало принимает ватников в США. Мне так кажется. Вот два момента, Селочка, прокомментирую. А так всего хорошего, крепчайшего здоровья всей семье и тебе, и всем нашим добрым. И Оленьке, радиослушателям, землячки из Украины.
1: Спасибо, Мишенька. Я ни хрена не понял. Поэтому это мой единственный комментатор. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
3: Доброе утро. Бога ради, не выключайте меня, потому что я начну с очень дикого утверждения, которое я прочитала вчера. Значит, представьте себе, что вы имеете секс с женщиной, хорошие отношения, при этом вы записываете все на микрофон. И 370 случаев встречи с ними, из них 320 были записаны на микрофон и поставлены в путь. Это любовь их мудрой, он говорил все и записывал. И против нее, это я читал Униан вчера, никаких обвинений нет, кроме этих вот записей. Она никогда ни копейки денег от него не брала. Это первое. А второе, не 150 миллионов гривен, а всего 20 миллионов гривен, которые уже собрали. Так что вы немножечко держитесь подальше от Ермолинца.
1: Я вас умоляю, ну зачем вы нас стравливаете? Это неуместно. Во-первых, во-вторых, это темы не для толковища. Мудро это так, в заголовке и все. Мы вообще живем другими вещами в этой стране, если кто не заметил. А теперь по поводу биткоина. Он завершил вчерашний день где-то в районе 80 тысяч долларов после самого крупного роста в течение нескольких дней, если считать с марта 2023 года, то есть градиент роста биткоина был самый крупный, и за последние 7 дней он вырос более чем на 22% после объявления Министерства финансов Соединенных Штатов, то есть федерального, о выкупе новых облигаций. Что тут происходит? С тех пор, как биткоин достиг рекордного максимума в 126 тысяч, это было в октябре прошлого года, он неуклонно падал. Причем происходило это не потому, что народ разуверился в крипте, а просто потому, что инвестор переходили в сферу искусственного интеллекта, а инвесторы – это то, что заполняет сообщающиеся сосуды. И энтузиазм на фоне роста его в плане искусственного интеллекта увидал, соответственно, по поводу криптовалюты. Кстати, вот интересно, я сейчас демократизирую эту сложную для кого-то тему. Вот скажем, ну это к мужчинам обращено. Вот если в период вашего самого активного сексуального образа жизни вам нравились определенные женщины, ну скажем, ну вот мне нравились всегда женщины с широкими плечами, с такой могучей спиной. Может, у меня скрытые гомосексуальные тенденции, но мне нравились такие женщины. И если нынешние женщины, если ее раздеть, то у нее спина, ну, как у той красавицы, которую обнимал персонаж Джека Николсона в фильме «The Shining». То есть там один скелет виден. Вот, то как это отражается на вашем энтузиазме по поводу интимных отношений с этой женщиной на фоне того, что вкусы у вас другие? Здесь то же самое. Энтузиазм по поводу криптовалюты угасал на фоне того, что искусственный интеллект становился более модным. То есть получается, что наши сексуальные предпочтения диктуются модой. И на прошлой неделе министр финансов Скотт Бессент попытался поддержать еще и шаткий очень рынок облигаций. Это не сработало, но именно это в результате помогло возродить биткоин. Почему? То есть подоплека чисто психологическая. Вот этот шаг, поддержка министрам рынка облигаций, напугал инвесторов. Даже миллиардер, менеджер хедж-фондов Рэй Далио призвал людей покупать биткоин и золото, чтобы защитить свои инвестиции от растущего долга. Некоторые инвесторы называют происходящее обесценивающей торговлей или тенденцией вообще отказаться от валюты, например, от ослабевшего доллара. Эти слухи – это часть какой-то подготовки общественного мнения, которую затевают мощные очень заинтересованные источники, что через 3-5 лет у нас не будет денег. Вопрос только, на который никто не знает ответа, а что будет с нашими сбережениями? Как они будут переведены в крипту, что, наверное, технически не очень сложно сделать. Но что роднит всех инвесторов во все времена, то есть во времена хаоса информационного, они быстро переводят свои средства в более безопасные активы. И это золото. Но не биткоин. А биткоин все еще довольно волатилен, и он таким и будет оставаться, потому что он лучше изолирован от денежной политики федералов. Потому он, собственно, и появился на белый свет. Он и остальная крипта. Существует определенное разногласие. В частности, президент Трамп на прошлой неделе провел крипто-саммит и призвал Конгресс принять Clarity Act, то есть законопроект, который прояснит, что ты должен. А он должен создать правовую базу для регулирования. И законопроект, по которому Сенат может проголосовать вот этот самый в следующем месяце, в основном пока застопорился. Некоторые законодатели утверждают, что ему необходимо законопроекту более жесткая формулировка, чтобы не дать политикам получать прибыль на собственной криптовалюте. Это камень в огород нашего президента, у которого есть собственная криптовалюта. А для того, чтобы эта тема стала очень популярной, я могу задать вопрос, а как правильно говорить «застопорился» или «застопорился»? Правда оживляет воображение у спящих? Так, у нас есть один звонок. Что странно. Послушаем вас. Прошу вас.
4: Здравствуйте. Сила,
1: я знаю, кто вы. Я знаю. Я просто хотел посмотреть, как вы будете вступать. Пураша с нами. Причем мне начинает уже казаться, что они стали получать зарплатку определенную. Это, в принципе, отражает масштабы влияния толковища, как вы понимаете. Так что другой бы на моем месте сказал бы, подписывайтесь на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Это одна из точек опоры толковища. Две другие – это радио «Дэвидсон» и телевидение «RTN», общеамериканское и общеканадское. Но я этого не сказал. Теперь следующая история по поводу усталости от экранов. Опасная очень вещь, тривиальная и понятная, и предлагать разговор на эту тему я бы никогда не стал из-за уважения к интеллекту своей целевой аудитории, но в принципе усталость от экранов достигает рекордного максимума. И на этом фоне появилась альтернатива. То есть я к тому, что придет такое время, что людям захочется звонить на радио, при том, что это люди умные и образованные, причем без всяких, так сказать, хитростей и смены наживки со стороны ведущего. Но люди начали на фоне усталости от экрана жаждать древних способов общения. И это безукоснительно доказывается рынком. Пользовательство. Ну, если есть пользователи, то должно быть пользовательство. Стремительно растет благодаря двум новым приложениям, которые доставляют сообщения буквально через виртуальных почтовых голубей. Почему я голубей сюда и на картинку вывез? То есть это очень медленные технологичные приложения. Они намеренно замедлены. Мы спешим показать, что мы очень быстро думаем, нам нужны микросекунды. А теперь добро пожаловать обратно во времена написания писем. Кстати, мои дети, у меня их трое, сын и его жена, которую я тоже считаю своим ребенком, они пишут нам письма от руки. Причем у них очень мелкий каллиграфический почерк, и с такими витиеватостями невестка моя вообще изучала криптографию. Это даже не важно, что она пишет, хотя она пишет очень содержательные письма. Так вот, эти два приложения, о которых речь, которые нашли себе соответствующий рынок, одно из них это Carrier Pidge. Оно от Pidge пишется P-I-D-G-E, но это игра звуков, потому что Pidgin это голубь. Оно поддерживает цифровых голубей, Carrier Pidge. Я помню, как во времена моего детства в центре Москвы голубятни были у многих. И, в общем, торговля шла и на птичьем рынке, на Таганке. Голуби были самым ходовым товаром. Так вот, цифровые голуби разгоняются со скоростью до 110 миль в час с вероятностью погибнуть или заблудиться, которая составляет 0,2%. То есть это исходная информация, которую будущий пользователь должен оценить. Вот, например, разработчику этого самого Carrier Pidge понадобилось примерно 9 часов, чтобы отправить первое сообщение из Нью-Йорка другу в Чикаго. То есть за 9 часов, в принципе, до Чикаго можно доехать. Я однажды из Чикаго доехал до Нью-Йорка меньше, чем за 8 часов. Кстати, было очень классно. Там был US Open по настольному теннису, и у нас была группа человек 5, которые поехали туда и обратно на таком рабочем вене одного из наших товарищей по команде. Восьмицилиндровый, могучий такой вен, умощненный. И когда мы сели в машину после соревнований, уже ночь наступает, надо ехать в Нью-Йорк. И вдруг хозяин говорит: ребята, кто на кон поставит свои права, а я сейчас договорюсь, нас поведут дальнобойщики до Нью-Йорка. Но там все были усталые, хотели спать, а я понял, что шанс такой нельзя упускать. Я говорю, я сел за руль, он взял walkie-talkie. Это профессиональный вен, он на нем работал в госпитале в Лонг-Айленде. И прямо голосом ведущего сказал, обращаясь ко всем дальнобойщикам: ребята, это мы, ренегат, такой-то вен, сейчас собираемся побить рекорд скорости по переезду из Чикаго в Нью-Йорк. Где медведи? А медведями на сленге называют залегших в канаве полицейских, ну, тех, которые прячутся. И как пошли голоса, я представить себе не мог, какое количество женщин среди дальнобойщиков. И дальше я ударил на газа, и меньше, ну, 90, это просто на поворотах где-то. Где-то, наверное, 120-130 миль. Причем постоянно мы получали информацию, парни, вот через 50 миль после того места, где вы находитесь, слева менты, так что там снижайте. В общем, мы доехали на адреналине, естественно. Ну, ночь там, машин не было. Это было классно. Но не делайте так, как я. Это смертельный номер. Так что специально придуманные приложения для того, чтобы замедлить скорость передачи информации. Есть второе приложение, оно называется Руст. Оно с Россией ничего общего не имеет, это скорее с петухом. Оно предлагает 1000 животных, включая улитку, которая отправляет ваш текст со скоростью 1 миля в час. То есть между пунктом А и пунктом Б вы сидите в А, вам надо доставить сообщение в Б. Если вы хотите с помощью улитки, то вот, пожалуйста, 1 миля в час. В этом месяце Руст сообщил о 650 тысячах загрузок, а Carrier Pigeon сообщил, что число пользователей у них превысило 75 тысяч. Причем они только-только начались, оба запустились в апреле. Концепция, в принципе, не совсем новая. Приложение для переписки Slowly, которое насчитывает 10 с чем-то миллионов пользователей по всему миру. Она в сегменте вот этого медленного обмена информациями, начиная с 2017 года. Но, правда, там нет никаких отсылок к ностальгии по Тамагочи или по Ирине Мирной. Но это раскручивается, получается, уже почти 10 лет. Причем мы с вами уверенно вступили безнадежно навсегда в эпоху постоянных уведомлений. И в том числе можно вспомнить, что некоторые вещи становятся лучше, когда они хуже. Так что все это поясняет, почему молодое поколение покупает теперь глупые телефоны и оборудование для блокировки соцсетей, да, чтобы ничего от соцсетей. Есть такое, оно называется БРИК, ну, прямо как Лиля. А БРИК вообще-то в переводе с английского на русский это кирпич. Но если Лиля, БРИК, я, кстати, знаю одну Лилю БРИК, которая здесь живет. Если бы Лиля БРИК решила переехать в Америку, то как бы она американизировала свою фамилию? Кирпич, кстати, звучит красиво. Я помню, что когда мир был вдохновлен творчеством замечательного скрипача, скрипач или альтист, не помню. По-моему, все-таки альтист. Олег Крыса, а его фамилия звучала Крыса. Вот, не знаю изначально, как было, но его называли Крыса. Так вот, во Франции был проведен опрос, и все сказали, что самая красивая фамилия из тех, которые попадают в заголовки, это Крыса. Потому что они не знали самого, так сказать, истинного значения этого украинского слова. Мы подошли к последним полутора минутам сегодняшнего шоу. У нас звонков нет, в принципе, это и не обязательно. Но попробуем послушать вас.
4: Соси хуй хуйло ебаный.
1: Да, да, ну вот это, так я и думал. Значит, мы продолжаем быть популярными. На этом я, наверное, буду заканчивать, потому что остальные звонки примерно в этом же духе. И это, так сказать, я напомню, вот эти звонки – это стопроцентное, неоспоримое доказательство того, что вы стоите у входа в храм свободы. В храм свободы и открытых человеческих отношений. Перед этим входом стоят калики-перехожие, вонючие, противные. И это верный признак того, что если вы пройдете через них, то вы окажетесь в храме свободы. А иначе вы будете думать, что в этом храме они. Это не они. Это те, кто у входа просит милостыни. Бог подаст.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа поставила на паузу выдачу миграционных виз во всех посольствах и консульствах. Это визы для иностранцев, которые хотят переехать в США на ПМЖ. Уже назначенные собеседования отменяют, а заявителям обещают сообщить новые даты позже. Когда выдача виз вернется к обычному режиму, неизвестно. Консульских сотрудников обучают новым правилам. Теперь они должны внимательнее проверять, не придется ли заявителю после переезда жить на госпособие. Это не первое ужесточение визовых правил. Раньше власти усилили проверку соцсетей заявителей, а на этой неделе стало известно, что до 200 тысяч человек могут лишиться виз B1, B2. Мэр Нью-Йорка Мамдани обеспечил для горожан доступ к US Open. Он согласовал выделение 1000 билетов на матчи основной сетки по цене $100 за штуку. Приобрести билеты смогут исключительно жители города Большого Яблока. Для этого потребуется подтвердить свой почтовый индекс. Перепродажа билетов не допускается. Такая мера стала ответом на резкий рост цен на вторичном рынке. Билет на территорию комплекса, номинальная стоимость которого составляет $65, в среднем уходит за $263. При этом даже самые бюджетные места на арене Артура Эша в первый день турнира оцениваются примерно в $344. Финансовую разницу между льготной ценой и рыночной стоимостью покроет USTA. Apple проведет ежегодную презентацию новых устройств 9 сентября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Компания выбрала слоган «Сюрприз и блеск». Конкретный список новинок пока не раскрывается. По данным Bloomberg, на презентации покажут 18-й iPhone и iPhone Pro Max. Также ожидается выход первого складного смартфона, который в прессе называют iPhone Fold. По данным отраслевых СМИ, гаджет выполнен в виде книги, а в разложенном формате похож на iPad.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи. Мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 27 августа 2026 года. Начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Но чтобы попасть к доктору, нужно сделать предварительный звонок. По телефону 718-934-84-84. Набирайте и живите без боли. Окей, теперь я возвращаюсь на родину, потому что происходящее там, ну, достойно, как мне кажется, хорошего кинофильма. Вы знаете о расследовании Форест Гамп, и в центре этого расследования разговоры, записи разговоров между бывшей заместительницей руководителя Офиса Президента Ириной Мудрой, которую можно назвать главным юристом президента Украины, и ее любовником, как выяснилось, экс-народным депутатом и очень крупным украинским строителем Максимом Микитасем. Значит, сейчас эти разговоры, вернее, записи постоянно крутят украинские блогеры и другие заинтересованные СМИ. И вот именно эти записи и показания стали одним из ключевых элементов обвинения. Они рисуют нам картину тесных личных и финансовых связей, которые, по версии следствия, выходили далеко за рамки обычного общения двух любящих людей. Из записей, например, следовало, что Микитас брал на себя значительную часть расходов на содержание и обучение дочери Мудрой Карины Шатровой. Значит, девушка, которой приблизительно 25 лет, проживает не у себя на родине, а она проживает здесь, недалеко от меня, в солнечной Флориде. Она училась или учится в университете Южной Флориды. Это очень хорошая заведение, известное своим качественным образованием. То есть Ирина сделала правильный выбор. И, значит, вопрос, а сколько это все стоит? И вот в нескольких разговорах Микитас прямо говорил о необходимости выделять около 250 тысяч долларов на проживание дочери и ее учебу в США. То есть девушка явно не относится к категории бедных студентов. В одной из этих записей прозвучали его слова: «Нужно 250, чтобы у мамы положить, чтобы она была спокойна». Это нормальный подход настоящего мужчины, чтобы мама была спокойна. Следствие интерпретировало это как подтверждение систематической финансовой поддержки, которую Микитас оказывал семье чиновницы. То есть, если студент учится 4 года, 250 в год, это нужно миллион положить, это обязательство. Значит, отдельный блок этих разговоров касался денег, которые были связаны с проектом Микитаса «Укрбуд». «Укрбуд» – это украинское будивництво, украинское строительство, я так понимаю. И, по словам прокурора, Микитас в беседе с Мудрой упоминал, что оставил ей почти 4 миллиона долларов по этому проекту. То есть, как это связано, мы не знаем, можем только догадываться. То есть, он как-то взял эти деньги из проекта и передал любимой женщине. Нормально. Эти средства, как утверждает обвинение, не были отражены в декларациях. Ну, оно и понятно, что они не были отражены в декларациях, но пока что это все слова Микитаса, а Ирина говорит, ничего, таких денег нет, и под матрасом у нее пока что ничего не проверяли, хотя, может быть, и проверяли, но не нашли. Значит, помимо этих 4 миллионов долларов, речь шла еще о том, что она получала по 20 тысяч долларов в месяц сверх зарплаты, а с января 2026 года уже около 30 тысяч долларов в месяц. Ну, вот вам и средства на обучение дочери в престижном университете.
Но есть другая версия, что эти деньги она распределяла среди других чиновников для того, чтобы обеспечить здоровую рабочую атмосферу в офисе. И из этих записей следовало, что Мудрая обсуждала получение денег и обсуждала, как она их может использовать. Вот такие дела, касающиеся финансовой жизни украинской столицы. Значит, еще один важный эпизод, тут я уже возвращаюсь немного назад, потому что этот эпизод касался организации залога в размере 150 миллионов гривен, которые занесли за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко по прозвищу Гера по делу Мидас. Занесли для того, чтобы освободить его до суда. Значит, как мы знаем, это главное — занести залог, и человека выпускают из СИЗО, и после чего он может всю оставшуюся жизнь, к нему никогда больше не обратятся. Значит, вот что выпало из этих записей Мудрой. Значит, откуда взялись эти деньги? То есть понятно, что их провели через государственный подконтрольный правительству банк Сенсбанк. Но откуда они взялись? Происхождение этих денег. Откуда они? Значит, выяснилось, что эти деньги передал Тимур Миндич, ныне проживающий в Израиле. То есть он не забыл о старых друзьях, которых он раньше доил. И теперь он, значит, передал эти наличные средства, которые затем легализовали через ряд финансовых операций банковских. И легализовали таким образом. И Мудрая якобы была вовлечена в организацию этого процесса. Значит, в этих записях также обсуждались вопросы оформления имущества квартир, автомобилей, ювелирных изделий. Значит, как их прятали? Ну, обычным образом. Их записывали на близких родственников. Это, таким образом, это не мое. Я, может быть, этим пользуюсь иногда, там, каким-нибудь колье, допустим, бриллиантовым. Но это не мое. Мне мама, допустим, дала поносить на время. Или бабушка. То есть это ее. Это не мое. И, значит, они, Микитась и Мудра, они по данным обвинениям обсуждали эти варианты фиктивных договоров и передачи активов на членов семьи. Значит, на каких членов семьи нам известно, пардон, следствию известно, что мать Ирины Мудры, Людмила Мудрая, уже более 10 лет проживает в Израиле, в городе Ришон-Лицион, и имеет гражданство этой страны, что не мешает ей иметь квартиру в Киеве, которая оформлена на нее. Это нормально. То есть я вспоминаю эмиграцию 70-х и 80-х годов, когда уезжали для того, чтобы наконец-то жить по-человечески. Но этих людей, которые уехали, у них были все возможности жить по-человечески там, откуда они уехали. Но это, как бы сказать, наша новая реальность. Уезжают по другим причинам. Но все-таки это занятно. Вот у нас... Ну, я не хочу сказать, что она главный юрист страны, но она главный юрист офиса президента. Я говорю об Ирине Мудрой. Дочь учится в Соединенных Штатах, мать живет в Израиле. Она высокопоставленная чиновница. Ну, это, конечно, я понимаю, это не мне судить, где жить ее маме или где учиться ее дочери. Но как-то я вот не уверен, что если мы возьмем наших, например, американских политиков или высокопоставленных чиновников, мы вряд ли выясним, что их дети учатся где-нибудь в Швейцарии или в Англии или во Франции. Они могут туда приезжать там семестр, знаете, по студенческому обмену. Но я думаю, что у них, или у них квартира, например, еще где-то. Нет, они, если они уже здешние, они как-то, у них все связано с этой страной. Но когда мы говорим про Украину, получается, что, в общем-то, для этих людей такое впечатление, которые там находятся у власти, что это просто такой трамплин для прыжка в лучшее будущее, которого они не видят для своей собственной страны. Именно поэтому дети учатся за рубежом, и родители живут за рубежом. Причем это не то, что во время войны уехало. Нет, 10 лет назад. Значит, вернемся к Максиму Микитасю. Значит, он, вот еще одно подтверждение того, что если тебе просто предъявляют на Украине подозру, подозрение, то это никак, ну, не меняет твою жизнь радикально. То есть он неоднократно уже получал подозрения от НАБУ и САП по другим делам. Например, в деле о завладении имуществом Национальной гвардии на сумму свыше 81 миллиона гривен.
Значит, это было в 2019 году. Зачем попытка подкупа мэра Днепра Бориса Филатова? Он ему пытался дать 22 миллиона евро за содействие в контракте на строительство метро. Это было в 2022 году. Значит, за владение средствами Министерства обороны на сумму более 300 миллионов гривен. Значит, эти средства были выделены на строительство складов для ракет и боеприпасов. Это подозрение 23-го года уже во время войны. Значит, поэтому потом еще было дело о ядерных хабарях. Хабарь – это по-украински взятка, ядерных взятках, 20-го года. То есть вся эта история, которая сейчас развернулась с делом Форрест Гамп, это просто очередная неприятность на его жизненном пути, но очевидно, что со всеми предыдущими неприятностями он как-то уладил все эти проблемы, и подруга у него такая оказалась... не последний человек в Киеве. Одним словом, когда в Украине вручают Підозру, это ровным счетом ничего не значит. Ровным счетом. И человек после того, что он проведет несколько дней в СИЗО, он выходит на свободу и продолжает в том же духе. Значит, сама Ирина Мудрая в ходе судебных заседаний категорически отрицает преступный характер этих разговоров. Она заявила, что ее предал близкий человек, которому она полностью доверяла. Ну, еще бы. Больше 300 записей он сделал. Конечно. Там много чего прозвучало. Но, тем не менее, она говорит, что эти записи вырваны из контекста. Это обычный комментарий. Вы меня не поняли, потому что это вырвано из контекста. И это были частные разговоры, часто шутливые. И они совершенно никак не доказывают ее участие в преступной организации. И она заявила, что для правильной оценки необходимо изучать полные версии этих разговоров, а не отдельные фрагменты. Но это обычный ход обвиняемых. Вы вырвали мои слова из контекста, или я сказал то или иное, сделал заявление иронически, а вы иронии не понимаете. Ну, хорошо. Значит, также прозвучало такое интересное довольно заявление. Она заявила, что она выезжала с Украины и всегда возвращалась, хотя она знала о том, что идет это расследование. И, по ее мнению, это свидетельствует о том, что никогда не было намерения скрываться, потому что она считает себя честнейшим человеком. Ну, это одно объяснение. Может быть, и другое объяснение. Она, например, была совершенно уверена, что ее начальники отмажут ее при любых обстоятельствах от любых обвинений, и они это сделают просто для того, чтобы не получить Підозру самим. Потому что ее начальниками, по сути дела, у нее было только два начальника. Это ее прямой начальник, начальник офиса президента и сам президент. И я не знаю, насколько нужно быть наивным человеком, чтобы не понимать, что вся ее деятельность, вся протекала под контролем этих двух ребят. Но надо тут, правда, уточнить, что Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет офис президента, он наследовал эту подругу, так сказать, потому что она кадр Ермака. Но не сказать, судя по всему, что он как-то ее остановил или сделал что-то для того, чтобы пресечь ее деятельность. В частности, эта вся история с выкупом Галущенко, она это подтверждает. Такие дела. И Мудрая выразила готовность сотрудничать со следствием, передать все документы, которые потребует суд, выполнить все требования. И она и ее адвокаты попросили соразмерно меру пресечения. Ну, мы знаем, что ей положили внести 20... Суд постановил, что она должна внести 20 миллионов гривен залога. Это, конечно, немного по сравнению с теми 150 миллионами, которые суд постановил внести за Галущенко. Но хорошо, сколько это 20 миллионов гривен? Это приблизительно 430 тысяч долларов по нынешнему залогу. И с учетом всех этих сумм, которые прозвучали во время этого
судебного разбирательства, надо понимать, что эти деньги она сможет собрать своими силами или с помощью Микитаси. Но, опять же, сейчас очень сложный вопрос, каким образом именно она это соберет, потому что я, например, пока что не имею информации о том, что ее уже отпустили из СИЗО, она еще там находится и, наверное, сидит на телефоне или беседует со своими адвокатами и обсуждает, как эти деньги получить. Потому что, допустим, даже если мы поверим честнейшему в своем роде человеку, Максиму Микитасе, что он ей дал 4 миллиона, то у нее есть эти 450 тысяч долларов. Но проблема в том, что ей тогда нужно будет показать, откуда они взялись, эти 450 или 430 тысяч долларов. И если она сейчас скажет то же самое, что когда-то сказал Герман Галущик, это мне мои друзья собрали и перевели, то тут ситуация такая, что друзья, думаю, будут уже сильно опасаться влезать в эту историю, потому что теперь все эти финансовые транзакции находятся под микроскопом УНАБУ, и это будет сложно сделать. Именно по этой причине, между прочим, в суд перевели главного раввина Киева, что, на мой взгляд, было совершенно цирковым представлением. И этот раввин, уважаемый человек, сказал на мове врага, потому что державной мовой он не владеет, это с раввинами случается, с украинскими. И он, значит, на мове врага сказал, что он уже несколько лет знает Ирину, она приходила в его общину, надо понимать, в синагогу, и там молилась Богу, хотя он не сказал, за что именно она молилась, ну, наверное, о мире. И тем не менее, выступление этого раввина не дало ожидаемого эффекта, и ее не выпустили без залога ему на поруки. Хотя он говорил, что я за нее ручаюсь, и община за нее ручается, и мы уверены, что она не подведет ни нас, ни нашу страну. Но раввину не поверили. Я так, ну, может быть, и поверили, но решили, что это нецелесообразно выпускать ее на поруки. И я могу предположить, что, возможно, в суде кого-то действительно интересует вопрос, а как она сейчас, откуда она возьмет деньги и каким образом она их легализует. Потому что, я повторяю, сейчас все операции, финансовые операции такого рода находятся под микроскопом УНАБУ. И чем это кончится, пока непонятно. Но меня в этой истории интересует еще одна, на мой взгляд, очень интересная деталь. А именно, значит, мы знаем, что Микитась сделал больше 300 записей. Ну хорошо, даже если ты будешь делать по записи в день, то это приблизительно год ее записывал. Упорный парень, надо сказать, целеустремленный. Но, может быть, кто-то скажет, а зачем так долго было ее записывать? Но мы знаем, что в таких ситуациях, как это, прозвучала какая-то информация в разговоре, и она кажется следователем интереса. Значит, тот, который записывает, он, товарищ, он, значит, должен вернуться к этой теме и обсудить ее уже более детально. И таким образом, значит, создается более полная картина, что и происходило здесь. Но из этого следует, что этот Максим Микитась сотрудничал со следствием. Иначе чего еще он будет делать эти записи? Ну, подумайте, действительно. И если он ее записывал год, то можно предположить, и он сотрудничает со следствием, то он, наверное, рассказал значительно больше, чем мы услышали на суде, просто это пока что еще не достали из нужного портфеля.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
8: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: А мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Вадим, не хочу, вот вы можете поверить, просто вот нет никакого желания, вот просто лето
0: надо,
1: заканчивается.
0: Игорь, обидно. Надо, через надо, не могу,
1: надо,
0: прошу
1: Федя,
0: вас.
1: Надо, Федя, знаете, вот не хочется с летом прощаться, да, вот уже вот не успели оглянуться, да, а уже и августа-то уже нету. Уже все осталось, это несколько точно. Деньков, и потом уже, глядишь, уже в сентябрь переходит. Вот так и вся наша жизнь пролетает в этих моргиджах. Помогаем людям, помогаем, это тут бац, и вторая смена, и новый моргидж. И вот так вот вся новая жизнь проходит. Тем не менее, у нас на сентябрь тоже есть, кстати, вот на конец августа и на сентябрь есть хорошие новости. Ну, во-первых, у нас несколько банков, которые имеют очень хороший promotional rate, то есть процентная ставка в некоторых банках либо на 1/8, либо на квотер меньше, чем, допустим, на маркете. То есть я сейчас говорю по поводу residential финансирования, да, то есть когда люди покупают дома. У нас сейчас, мы сейчас делаем много перефинансирования.

0: планирования, то есть люди перефинансируют, что они делают? Они вынимают деньги из-под недвижимости. Почему? Потому что маркет не очень хорошо работает, то есть у кого-то бизнес не очень хорошо идет, где-то там дети пошли в колледж или еще что-то. Людям нужны деньги. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, есть первый моргидж, у которых там 3%, 4%, 5%, люди все равно нужны деньги, там 200, 300, 400, 500 тысяч, кому-то сейчас вот нужно 2 миллиона долларов. Вот. И эти деньги люди вкладывают. Куда вкладывают? Либо в недвижимость, либо платят кредитные карточки. Дело в том, что по кредитным карточкам процентная ставка где-то в районе 32-35%. Это просто сумасшествие, это просто грабеж. И люди как бы каждый месяц не все, но вот некоторые люди, допустим, платят чисто минимальные платежи. То есть, если у них там 10 тысяч долларов баланс, они платят там, это минимальный, там, $200. Ну и как бы жизнь дальше продолжается. А на самом деле, что нужно сделать? Надо просто вытащить деньги из-под дома, из-под недвижимости. У нас, кстати, есть очень быстрый способ это сделать. У меня сейчас перезвонила одна клиентка. Она, кстати, реал-эстейт-агент уже с большим, огромным стажем. Но из-за того, что бизнес не особо хорошо идет, ей срочно нужно там 150 дома вытащить из-под дома. У нее кредит-скор довольно-таки плохой, там 660 кредит-скор. Почему? Потому что она взяла другой дом и забила все свои кредитные карточки. У нее кредит-скор упал из-за того, что кредитные карточки все забиты, 760 на 660, на 100 пунктов карточки кредит-скор упал. Для нее на второй позиции, без проверки доходов, процентная ставка где-то 12%. Я ей перезвонил, говорю, вот такие-то дела, 12%. Она говорит, я возьму. Мне как бы с одной стороны, я понимаю, что процентная ставка высокая, но с другой стороны, кредитные карточки, она посмотрела, она платит от 27 до 37% на свои кредитные карточки. Это просто сумасшествие. Поэтому цель ее какая? Она сейчас возьмет эти 150 тысяч, закроет все свои карточки, после этого у нее кредит-скор снова пойдет вверх, и она уже спокойно сможет перефинансировать ту же самую line of credit под более выгодный процент. Поэтому если у кого-то очень много карточек забиты, допустим, карточки, у вас, может быть, этот кредит-скор упал, мы все равно вам сможем помочь. И я, кстати, хотел сказать, что помочь мы тоже можем с проверкой и без проверки доходов. То есть она делает, она просто нам предоставляет банковские стейтменты. Так, я уже сказал, она реал-эстейт-агент. За 12 месяцев она продала много реал-эстейта, и у нее довольно-таки хороший приход идет за последние 12 месяцев. Мы также можем это сделать по письму от бухгалтера, какой у вас идет доход. Ну, а, конечно, людям, которые... Также мы можем, если, допустим, это investment property, то мы можем сделать, если у вас там приходит хороший доход, то мы можем на основании дохода вытащить деньги. Поэтому вариантов вытащить деньги много, но, пожалуйста, не сидите на этих карточках. Позвоните нам по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Мы поможем вам выплатить ваши долги, чтобы вы немножечко хоть смогли вздохнуть. 917-397-3000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Land Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, еще одно объявление и возьмемся за новости. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружения и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484. И живите без боли. Окей, теперь я хотел вернуться к текущим событиям и снова не у нас. Вот в России, я очень мало говорю про Россию по одной причине. Во-первых, времени не хватает на все. Во-вторых, как-то я мало знаком с жизнью в этой стране. Русское телевидение я не смотрю, издания российские не читаю, извините, опять же, не хватает времени. Ну и потом я мало знаю эту страну, я должен признать. То есть я могу сказать, что я знаком с историей и культурой, но не с современной Россией. Для меня это как бы terra incognita. В то время как Украина – это моя родина, она мне понятна, поэтому так много про Украину и так мало про Россию. Но тут произошло вот интересное событие, которое мне показалось, опять же, интересным именно в связи с Украиной. Значит, вы, наверное, слышали такое имя Лев Шлосберг. Значит, он один из самых известных российских оппозиционных деятелей, политиков, действующих политиков, которые никуда не уезжали, остались в стране. И он был депутатом Псковского областного собрания, он возглавлял региональное отделение «Яблоко», партию, которую, вы знаете, на днях сняли с выборов. И он открыто выступал против войны в Украине, говорил о том, что это братоубийственная война. И он постоянно призывал к прекращению военных действий и переговорам. Значит, его сначала, как это происходит в России, его включили в реестр иностранных агентов, а потом ему выдвинули обвинение, и вот на прошлой неделе его отправили в места лишения свободы на 11 лет. Это много. Значит, человеку 63 года плюс 11, это 74 года он выйдет, если он выйдет. Потому что мы знаем, что там не обязательно из тюрьмы люди выходят. Особенно такого плана люди, как Шлосберг. Значит, дай бог ему, конечно, здоровья. Значит, в чем его обвинили? Поскольку, ну, он выступал против войны, хорошо, но в чем его конкретно обвинили? Значит, первое его обвинение было его обвинили в дискредитации российской армии. Значит, почему? Он участвовал в дебатах с историком Юрием Пивоваровым, и на этих дебатах он говорил о необходимости как можно скорейшего прекращения огня и мирных переговоров. Значит, это называется дискредитация российской армии. Дальше его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах Российской Федерации. Значит, почему? Что послужило основанием для этого обвинения? Значит, в феврале 22 года, то есть тогда, когда началась война, он в своем телеграмме взял репостнул, как это называется, то есть повторил пост из публикации «Эхо Москвы». Они напечатали обложку британской газеты Daily Mirror. И на этой обложке были фотографии, там помещены кровавленная женщина, и рядом с ней Путин. И заголовок был такой: «Ее кровь, его руки». Окей, значит, его обвинили на основании вот этого репоста, его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах. Ну, и, значит, ему просили там 12 лет, прокурор добивался 12 лет, ну, дали ему поблажку 1 год, потому что до этого ему назначали 420 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей иноагент. То есть он не доложил куда-то о том, что он иноагент. Такие дела. Я не знаю, он получал деньги из-за рубежа или просто... Не знаю, я не знаю, на каком основании его обвинили иноагентом, но мы знаем, что иноагентами там практически всех обвиняют, кто не согласен здесь с действиями с политикой партии и правительства. Значит, Шлосберг свою вину не признает. И в процессе, в своем последнем слове, он заявил, что это то, что произошло, это не расследование, не суд, это имитация расследования и наказание за политическую позицию, что, конечно, является чистой правдой. Значит, чем вообще отличалось дело Шлосберга, чем отличался, вернее, Шлосберг от других оппозиционеров? Значит, он остался в России. Это самое главное. Он остался в России. Потому что при этом он понимал, я думаю, что ему грозит. Но я с ним, конечно, не знаком. Я, там, может быть, несколько видел его когда-то видео. Но я знаю людей, с которыми я отношусь, к которым я отношусь с уважением и которым я доверяю их мнению. Они говорят, что Шлосберг был из числа вот святых людей. Абсолютно честный человек. Абсолютно. И при этом патриот России. Несмотря на фамилию. Ну, таких бывает. Значит, мы знаем, что с оппозицией у Путина интересные отношения. Он позволяет этим людям уехать. Если тебе что-то не нравится, чемодан, вокзал Вашингтон, чемодан, вокзал Лондон, все эти города, пожалуйста, уезжай и там говори все, что ты хочешь. И надо сказать, что эта политика действует, потому что эти все люди уехали, которым эта война не нравилась и Путин не нравился. Но толку от их деятельности зарубежной никакого. Во-первых, они все друг с другом переругались. Для начала. Никакой единой позиции о будущем в России у них нет. Они просто там зубоскалят, сидят и радуются тому, что происходит с Россией. Вот с Шлосбергом этого не было. Значит, он никогда не... Он открыто критиковал тех российских оппозиционеров, которые радовались потерям российской армии. Особенно, когда это было ярко, так прозвучало, когда ВСУ, если вы помните, прорвалась в Курскую область и какое-то время занимала там значительную территорию. И российская оппозиция, находящаяся на Западе, они просто ликовали. Вот врезали русским, сейчас там будет еще хуже, и они именно их это радовали, потому что они считали, что за военным поражением последует смена режима. Но, как мы знаем, военного поражения не случилось, и смены режима тоже не случилось. Но Шлосберг этих людей, которые радовались потерям, людским потерям России, он называл этих людей партией чужой крови, которые готовы добиваться политических целей ценой жизни российских и украинских граждан. Вот для него это было именно... Он воспринимал эти два народа как братские народы, русских и украинцев, которых ввергли в братоубийственную войну, которую он считал, он считал, что это трагедия и для русского, и для украинского народа. И эту войну надо немедленно остановить и договариваться какими угодно способами так далее, о мире и мирном сосуществовании. Значит, он для него человек, это была высшая ценность. И он все время об этом говорил. Он отказывался от языка ненависти и по отношению к своим оппонентам и к своему, естественно, руководству. И тем не менее, это ему не помогло. И он оставался внутри легальной партии «Яблоко», считал, что политическая работа должна вестись в рамках, пусть существующих, какие бы они там ни были, институтов, политических действующих институтов. Он не поддерживал идеи бойкота выборов или полной делегитимизации системы. Или к чему призывает, между прочим, значительная часть оппозиции. То есть полностью отказался в участии в выборах. Он этого не делал. Он считал, что нужно работать в системе. То есть вот с точки зрения политической, вот Россия это не Россия, но он бесценный человек был, бесценный политический кадр. Именно вот от таких людей ты можешь ждать каких-то перемен в стране к лучшему. Потому что, я повторяю, для этого человека высшая ценность – это человеческая жизнь. И, тем не менее, его отправили на 11 лет. Дай Бог ему здоровья и терпения, и сил, чтобы все это перенести и выйти на свободу когда-нибудь. Такие дела. И почему я решил два слова сказать про этого Льва Марковича Шлосберга? Ну, потому что когда... Нам тут говорят о том, что украинский народ и русский народ – это не братья, подчеркивая, не братья. Они разные. Они другие. Вот этот случай, он, в общем-то, подчеркивает, что братья. Потому что система одинаково расправляется с инакомыслящими. Или убирайся из страны, и где-нибудь там верещи из другой страны. Ну, убирайся из Украины. У них вот эта вот система одна и та же самая, чемодан, вокзал, Москва. Только в одном случае это Москва, а в других случаях это Вашингтон, Лондон и другие города, куда ты можешь убраться. И там говорит все, что ты хочешь, но только уедь из Украины. И то же самое, и у этих же все то же самое. У них совершенно одинаковый подход к политической оппозиции. И Ты можешь это списать, конечно, на то, что, ну, если война, то понятно, что правительство добивается того, чтобы единство было в рядах и так далее, чтобы не сильно критиковали и дали довести эту войну до конца. Это все понятно. Но это как бы с одной стороны понятно, а с другой стороны, вот мы живем в стране, которая считается действительно демократической страной. Для нас такое понятно? Нет. Вот идет война с Ираном. Мы тратим миллиарды долларов на эту войну, которая нам нахрен не нужна. Мы убиваем там тысячи людей, потому что когда прилетают наши ракеты, это совершенно понятно, и то, а их туда запускают тысячами. Понятно, что там гибнут люди. Значит, мы спровоцировали эти уличные беспорядки, которые кончились тем, что там по разным, я слышал разные цифры, мы не можем это проверить, что там погибло только на улицах, погибло от 30 до 70 тысяч человек. Ну хорошо, давайте возьмем самую маленькую цифру, 30 тысяч. Это же все началось после войны, которую мы спровоцировали, которую мы начали. И я при всей большой своей любви к нашему Рыжику, я говорю, что это абсолютно было безумие, это была большущая ошибка, которая ему дорого будет стоить, ему и республиканской партии. И я же не один такой. Ну, как-то у нас это принято. Ну, вот идет война, нам она не нравится, мы об этом говорим. Кто-то ходит на демонстрации. У нас, вспомните, когда мы точно таким же образом вторглись в Ирак, между прочим, то у нас были массовые демонстрации, ну что, этих людей увольняли с работы, или их, не дай бог, сажали в тюрьму. Нет, потому что вот это вот и есть свободная страна. Вот это вот и есть свобода. Но если под тем соусом, что идет война, и кто-то критикует эту войну, и тебя тут же отправляют в тюрьму, и ты не знаешь, ты выйдешь из этой тюрьмы или ты не выйдешь, ну хорошо, у нас там есть случай со стороны России, у нас этот известный случай о смерти Навального, причем со слов Буданова, из слов Буданова следует, что действительно был чем-то болен, и ну, наверняка тюремные условия усугубили его. Ситуацию однозначно, потому что его отправили в такую непростую тюрьму, а очень холодную. Ну, то же самое и в Украине происходит. Я никогда не забуду имя Гонсало Лиры, который он критиковал войну, он критиковал руководство страны. Чем это кончилось? Его заморили в тюрьме. Заморили просто. Убили его там. Но это не то же самое. Это то же самое. То есть это два абсолютно братских народа в этом отношении. Да и в миллионе других отношений. Которые и изображать из Украины какую-то страну, которая принадлежит к Европе и разделять европейские ценности. Какие нахрен европейские ценности? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Такие дела. Вот что имеет место в нашей жизни. Но, слушайте, что можно сделать по поводу таких вот замечательных людей, которые отправляются за решетку и там? Ничего, к большому сожалению. Ничего не можем делать. Но я должен сказать, что эти люди, когда они жертвы своей собственной честности и своей собственной порядочности, я в данном случае не обязательно говорю о Навальном, но я говорю о таких людях, как Гонсало Лира, или о таких людях, как Лев Шлосберг. Честнейшие люди, и когда страна теряет таких людей, то это лучшее подтверждение тому, что эта страна не свободная, что эта страна не свободная, точка. И хотелось бы побольше, и хотелось бы, потому что именно такие люди обеспечивают политике здоровое существование. Вот, я не знаю, у нас не все такие политики, но у нас тоже есть свои такие честные кадры, которые я, например, уважаю именно за их честное отношение к жизни, к окружающим событиям, как, ну, не знаю, наверное, сенатор Рэнд Пол, его папа, это были люди, которые не пошли в политику для того, чтобы зарабатывать деньги, как некоторые другие. А некоторые люди, они идут в политику исключительно потому, что для них это амбиции, они хотят рулить. И второе, это деньги, которые они получают. Потому что мы все знаем, это не для кого. Между прочим, это для нас точно так же не секрет, как и для украинцев. Что когда люди идут в эту их Верховную Раду или в какие угодно другие органы власти, они на этом зарабатывают большие бабки. И как бы это приняли, ну окей, хорошо, у них там есть свои методы, у них они там совершенно варварские, они отжимают деньги, или они там рейдерским образом захватывают чьи-то предприятия или чью-то собственность. Но у нас свои методы. У нас человек приходит туда с очень какими-то небольшими сбережениями на черный день, а возвращается из Конгресса миллионером. Вот возьмите Ильхан Омар, иммигрантка. Что она там имела, когда она пошла служить народу своему? Немного. А сейчас она миллионерша. Откуда взялись эти деньги? Ну, у них там есть свои механизмы. Они знают, куда вкладывать, когда вынимать вовремя, когда грозит. Как, помните, как эта группа была законодателей и республиканцев, и демократов? Когда начался ковид, они моментально вынули, продали все свои акции, которые были связаны с бизнесами, гостиничным бизнесом и с ресторанным бизнесом, потому что они знали, что это все закроется и сейчас эти деньги пропадут. Они срочно продали эти деньги, продали эти акции. А мы, которые этого не знали, мы продолжали их покупать. Ну, или, по крайней мере, не продали те, которые были у нас. Вот так они и богатеют. У них есть люди, которые их знания позволяют им богатеть. И они это делают. Но, с одной стороны, это и есть коррупция. Ну, конечно, это коррупция. И масса людей идет во власть именно потому, что они знают у нас, я говорю про наших американских политиков, которые не знают, что власть – это золотое дно. Они себе не будут на этом зарабатывать. Потом у них есть еще один такой механизм, который называется консалтинг, если вы помните. Мама, папа, бабушка, дедушка, жена, дети открывают консалтинговую компанию, и, значит, туда идет человек сперва консультироваться, а потом идет со своей правильно сформулированной просьбой к политику. И с ним уже встречается и договаривается о том, что нужно. То есть политика – это золотое дно. Такие дела. Ну, хорошо, на этом я завершаю эту часть своего выступления и объявляю небольшой перерыв, после которого я все-таки сделаю еще одну попытку поговорить о том, что у нас здесь в стране происходит. У нас много чего происходит. Есть что обсуждать. Во-первых, я хочу обсудить судьбу детей, которые торгуют сувенирами на Бруклинском мосту. Она меня в последнее время очень беспокоит. Такие дела. Окей, никуда не уходите. Будет интересно. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
6: Yeah. Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
9: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
10: Я Элла Залкин.
8: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
9: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа поставила на паузу выдачу миграционных виз во всех посольствах и консульствах. Это визы для иностранцев, которые хотят переехать в США на ПМЖ. Уже назначенные собеседования отменяют, а заявителям обещают сообщить новые даты позже. Когда выдача виз вернется к обычному режиму, неизвестно. Консульских сотрудников обучают новым правилам. Теперь они должны внимательнее проверять, не придется ли заявителю после переезда жить на госпособие. Это не первое ужесточение визовых правил. Раньше власти усилили проверку соцсетей заявителей, а на этой неделе стало известно, что до 200 тысяч человек могут лишиться виз B1, B2. Мэр Нью-Йорка Мамдани обеспечил для горожан доступ к US Open. Он согласовал выделение 1000 билетов на матчи основной сетки по цене $100 за штуку. Приобрести билеты смогут исключительно жители города Большого Яблока. Для этого потребуется подтвердить свой почтовый индекс. Перепродажа билетов не допускается. Такая мера стала ответом на резкий рост цен на вторичном рынке. Билет на территорию комплекса, номинальная стоимость которого составляет $65, в среднем уходит за $263. При этом даже самые бюджетные места на арене Артура Эша в первый день турнира оцениваются примерно в $344. Финансовую разницу между льготной ценой и рыночной стоимостью покроет USTA. Apple проведет ежегодную презентацию новых устройств 9 сентября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Компания выбрала слоган «Сюрприз и блеск». Конкретный список новинок пока не раскрывается. По данным Bloomberg, на презентации покажут 18-й iPhone и iPhone Pro Max. Также ожидается выход первого складного смартфона, который в прессе называют iPhone Fold. По данным отраслевых СМИ, гаджет выполнен в виде книги, а в разложенном формате похож на iPad.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Вот я хотел сейчас поговорить об одном явлении, хорошо известном нашим слушателям из Нью-Йорка. А именно о толпах людей, ну, может, не толпах, это, конечно, преувеличение, но о тех людях, в основном это нелегалы, нелегальные мигранты, которые торгуют всевозможной ерундой на Бруклинском мосту. И они, значит, там неплохо зарабатывают. Продают мелкую всякую всячину, кто-то там какие-то фрукты, кто-то какие-то напитки, между прочим, нелицензированные, как я понимаю, часто. Иди знай, какими там руками, чистыми или нечистыми, этот иммигрант нарезает манго или, я не знаю, что угодно, что он там продает. Но мало того, что сами нелегалы там стоят на этом мосту и торгуют всеми этими сувенирами и едой и напитками, с ними стоят и торгуют их дети. Значит, совершенно понятно, что это какое-то большое организованное предприятие. Потому что там, например, вот рассказываю такую историю, как там, ну, собственно, и сами репортеры пост, которые пошли туда и посмотрели. Некоторые дети сидят, торгуют этим барахлом рядом со своими родителями. А некоторые, которым там видно мальчикам 10 лет, 11 лет, 12 лет, они сами сидят. Когда спрашивают их: «Мальчик, где твоя мама?» Мальчик говорит: «Мама пошла в туалет». Но потом через несколько часов вернулись эти репортеры, а мама не вернулась из туалета. Там, видно, застряла по какой-то своей причине. То есть дети торгуют сами по себе. Но у нас возникает следующий вопрос. А где дети берут все это барахло для того, чтобы торговать им? Ну, совершенно понятно, что кто-то им дает это. И дети, значит, не без гордости рассказывают, что они могут сделать там $300-400 в день. И они работают там 4-5 дней в день. То есть не 4, вот я почитаю прям, 11-летний Серджио из Эквадора говорит, что он может заработать от $100-300 каждый день. И это он работает 8 часов в день, 4 дня в неделю. Ну хорошо, вот у меня возникает такой вопрос. Значит, этот Серджио, он в школу ходит? Вряд ли. Зачем он будет ходить в школу, если он может уже зарабатывать хотя бы $100 в день? Между прочим, не все люди, которые работают 8 часов, зарабатывают до $300 каждый день. Масса людей не зарабатывает, особенно если нет специальности в руках какой-то. Вот у меня возникает вопрос. А как вы считаете, вот эта проблема, с этим надо как-то бороться или не надо? Эти люди, которые торгуют этим, во-первых, те люди, которые стоят на Бруклинском мосту и торгуют, они не имеют права там торговать. Там висят везде эти вывески, no vending и все в таком духе. Но они продолжают там шапочки, кепочки, какие-то картинки и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос, как с этим надо как-то бороться или нет? Что надо с этим делать? Ну хорошо, я понимаю, у нас можно сказать вот так вот, как бы это сказать, такой дать один общий ответ. Нужно сменить мэра, и тогда новый наведет порядок. Во-первых, нет никакой гарантии, что наведет порядок. А во-вторых, вот тут важен сам подход. Этим людям надо дать возможность торговать этими всеми сувенирами, или их надо просто гонять беспощадно? Телефон на студии 718-303-9090. И как быть с этими детьми? Отобрать их у этих родителей, отправить их в школу. Потому что если вы, например, своего ребенка не будете отправлять в школу, к вам придут из школы люди и скажут, где ребенок, почему он не ходит. И вас еще могут привлечь к ответственности. А у этих они как бы живут. То есть у нас, вернее, у вас в городе возникает вот такая вот новая среда, новая, где люди ведут себя как они хотят, они не подчиняются закону. Доброе утро, вы в эфире. Что делать?
2: Здравствуйте, доброе утро. Насчет мэра. Да. Меня интересует вопрос. Вот население Нью-Йорка, образованные, прогрессированные люди, интеллектуальные, как они могли позволить себе избрать человека ниоткуда, который ни один день не работал в государственных институтах, ни одно...
1: Подождите, что значит, он не работал в государственных институтах? Он был депутатом легислатуры. Что значит, он не работал?
2: Да, он был работал. Помощником, но это же...
1: Что значит помощником? Он был депутатом легислатуры. Что значит помощником?
2: Это примитивное дело. Это глубина и фундамент.
1: Спасибо вам за участие в передаче. Значит, ответ очень простой. Когда вы говорите, почему эти люди, интеллектуалы, образованные, избрали этого человека, я ответ, значит, сам напрашиваюсь сам себе. Значит, не образованный и, значит, не интеллектуал. Поэтому избрали. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Но у меня нет сомнения, что полиция должна разогнать всю эту шубу и не допускать нелицензированной торговли, не только чтобы дети не торговали, вообще чтобы никто не торговал без лицензии на Бруклинском мосту. Но я вам хочу сказать об еще более вопиющем использовании детей иммигрантов в Нью-Йорке. Возможно, да. До вашего отъезда во Флориду вы видели, как по вагонам Сабвея ходят молодые,
1: да.
3: Там, я
1: да.
3: Не знаю.
1: Да, да. Мама с детьми, совершенно верно.
3: Малышей
1: да.
3: Вообще, если этим хотя бы 10, 11, 12 лет, то те вообще дети год, два, а то и вообще груднички. И их таскают днями целыми по вагонам, причем эти женщины переходят из вагона в вагон, а там во время переходов может что угодно случиться. Были неоднократно случаи, когда люди попадали там, когда из вагона в вагон, там двери открываются, знаете, и там люди попадали да. В аварии. Да. Это меня это... Я уже сейчас переехал в Нью-Джерси 3 года назад и не езжу, но когда я ездил, меня это просто убивало. Как можно допускать, чтобы годовалых детей таскали целый день по вагонам метро, где вонь, где неизвестно какие... Мы знаем, что там преступность высокая. В общем, это страшно, на мой взгляд. А еще по вагонам ходят дети, вот тоже 10-11 лет, дети иммигрантов, и торгуют шоколадками. Это тоже еще такой бизнес есть. Вот.
1: Да, это я видел. Я согласен да. С вами. Я согласен.
3: Да.
1: Одну секунду. Но вот эти вот ребята, которые это все позволяют, городское начальство, у них какое объяснение? Эти люди должны как-то жить, они должны как-то зарабатывать, и, значит, если мы их начнем гонять, то они умрут с голода. Ну вот это их объяснение.
3: Значит, их надо просто депортировать, и все. Вот полиция должна идти по вагонам, увидели такую женщину, не полиция, а айс, допустим, и тут же на депортацию. Раз она таким путем зарабатывает,
1: Вы знаете, что случится дальше? Дальше демонстрация против Айса, эти все протестующие, кидающие в них камни и бутылки, замороженные яйца и все в таком духе. Ну, слушайте, в Нью-Йорке тот случай.
3: Вадим, понимаете, одно дело, когда еще ловят, допустим, людей, которые совершеннолетних, которые работают тихо, мирно в Home Depot, а другое дело, которые подвергают опасности жизни детей. Понимаете, это, я не знаю, это child abuse, как, это же уголовная
1: Наверное, это child abuse. Когда, вы знаете, вы привели отличный пример, у меня как-то это уже вылетело из памяти, но я действительно вспомнил, когда мамаша идет по этому вагону, у нее, значит, один младенец в платке за спиной, девочка рядом идет с коробкой шоколадок, и это бизнес у них. Ёлки-палки, конечно, это ненормальная ситуация, но если следовать законам, получается, что мне нужно отобрать ее детей именно за child abuse. и
3: а вы уверены,
1: депортировать?
3: Что это ее дети? Я, например, сомневаюсь. Мне кажется, это детей берут на прокат. То есть, может быть, у кого-то и свои, а у кого-то берут просто на прокат. Такие тоже
1: может
3: случаи
1: быть.
3: Были.
1: Может быть, я не удивлюсь, что это так. Но так или иначе, этих детей у нее, по идее, нужно отобрать и найти им более подходящих родителей, более ответственных, которые не будут их по вагонам таскать. Я согласен. Но вы считаете, что это... А кто-то скажет, это бесчеловечно, это мама, давайте ей оставим. И все в таком
3: духе. А человечно таскать детей по вагонам, подвергая их жизнь опасности? А если эту женщину какой-то сумасшедший толкнет вместе с ребенком под поезд, да, который не любит иммигрантов, к примеру, какой-нибудь там... ответственный гражданин. Ну,
1: слушайте,
3: знаю.
1: Нет, там есть много сумасшедших граждан, которые они не дифференцируют между иммигрантами и неиммигрантами. Они сумасшедшие, они толкнут того, кто будет ближе к ним стоять.
3: Такое
1: и все.
3: Может,
1: но
3: да.
1: Я согласен, но это вообще ужасно.
3: Это ужасно, Вадим. Ужасно.
1: Да.
3: Ну вот мы с вами сошлись, по крайней мере. Спасибо.
1: Ну хорошо, и вам спасибо. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Вы знаете, я пошел бы немножко по другому пути, чтобы искоренить эту проблему Бруклинского моста. Пусть дети торгуют, пусть другие дети завидуют, им придут тоже торговать, и другие придут. Только надо проследить, да. И дождаться, это наступит момент, когда это невыгодно будет им торговать. Правда, надо проследить, чтобы там группировка бандитская не держала это место. А по поводу мандата,
1: ну, обычно...
4: интересно, наши...
1: Нет, послушайте, это да-да. Обычное дело, когда там вот, именно для того, чтобы соблюдать какой-то порядок в этой уличной торговле, там абсолютно непременно будет какая-то преступная группировка держать это под своим контролем. Потому что это обычная вещь. Если не контролирует ситуацию государство, то контролируют уголовники. Это обычная вещь. Поэтому они, да, там будут. Не, ваша идея мне не очень близка.
4: Скажите, Вадим, скажите, а просто запретить, повесить знак запрета торговли?
1: Там это есть знак, работает? Там висят эти знаки, они стоят перед этими знаками. No vending allowed. Да?
4: Понятно. А насчет Мандани, интересно, почтенная публика наша знает, что он всего 6 лет назад как стал гражданином Америки. Как
1: ну
4: Обама, который возник из ничего. Ну, за 6 лет ты не можешь разобраться в делах Америки. Хоть ты был в 7 пядей в обои. Я же не говорю о том, что, кем он себя окружил.
1: Ну, это, конечно, я с вами согласен. Вы знаете, я вот хотел с вами поделиться одним таким соображением. Вот почему этот Мамдани, у него такая головокружительная просто карьера? Ну, хорошо, во-первых, он молодой, во-вторых, он улыбчивый. Ну, и каким бы он там ни был, мерзавцем или ничтожеством, это несущественно. Внешне он привлекательный для многих молодых избирателей. Как он ведет, как он говорит, потом есть еще... Ну, и потом, конечно, молодежь наша увлечена, как это всегда бывает с молодежью, социалистическими идеями, поэтому все как бы это понятно. Но проблема как бы не столько в Мамдане, сколько в увлечении молодежи социализмом и коммунизмом. И почему это происходит? По одной простой причине. Они не понимают, что это такое в действительности. Они абсолютно, для них это фантазия, волшебная сказка. И вот я вам скажу, вот у нас, к большому сожалению, наш губернатор Де Сантис, он уже отслужил свой срок, и он сейчас пойдет на отдых заслуженный. Но перед уходом он предложил законопроект, по которому детей в школах, в школьный курс обязательно включена история коммунизма. Обязательно. Mandatory. То есть дети должны знать из истории обо всех прелестях реального воплощения в жизнь коммунистических идей или социалистических идей. Они должны знать это. Если бы я бы бесплатно, клянусь, я бы бесплатно ходил по школам и рассказывал детям про прелести социализма. Как я ходил по Одессе и искал, что купить, поесть своим детям и своей собаке. Это была большая проблема. Собака ела морскую траву в консервированных банках, потому что жрать было нечего. Но я думаю, люди с Кубы, они тоже могут чего-то рассказать. Но эти наши, они не пуганные идиоты, буквально, буквально, буквально. Я говорю о наших школьниках, о наших студентах. Они же не имеют малейшего представления о реальных примерах воплощения социалистических идей в жизнь. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Ой, извините, я сейчас выключу. Нет, выключился. Я хочу сказать, что вы подняли такой пласт вопросов в одном примере, который, наверное, стоит нескольких передач. Первое, это...
1: Давайте начнем лично, сегодня с первой передачи.
5: Лично я изменил свое мнение к нелегалам. Почему? Потому что, в принципе, они несут в себе дух вот этой вот той свободной Америки, которая родилась 100-200 лет назад. Они готовы пуститься во все тяжкие для того, чтобы подняться над своим предыдущим уровнем и подняться на уровень выше. Они готовы там торговать, работать на какие-то копейки. Они, собственно, это рабы современного общества. И американцы, которые уже здесь established, или которые прожили здесь достаточно много лет, они, собственно, не скажу бессовестно, они просто пользуются вот этим вот рабским трудом, этой дешевой рабочей силой. Те копейки, которые ребята зарабатывают, это мальчики или девочки, под надписью «не торговать», я уверен, что это еще и большая коррупция, которая существует в Америке. Почему? Потому что приходит полицейский или какой-то представитель органов, ему башляют, и он закрывает глаза, собственно, на все эти безобразия. Иначе не происходит. Дело в том, что Нью-Йорк превратился в клоаку по отмыванию бабла в немеренных масштабах. Здесь, в принципе, коррупция везде. И взять условия дорог, как они меняют тротуары, переходы и так далее и тому подобное. Половина города занимается отмыванием денег, это государственные службы. Другая половина просто сидит на велфере, ничего не делает. Живут в найча-хаузах, паблик-квартирах, которые им оплачивают, получают все вот эти вот преференции и ничего не делают. Это, собственно говоря, паразиты. Либо с одной, либо с другой стороны. И на этом фоне, вы извините, я бы давал, вот как французский легион, когда дают иностранный легион, когда гражданство французам давали за то, что за выслугу лет там в тяжелых точках. Человек вот приехал из другой страны, отработал 10 лет на каком-то тяжелом предприятии. Ты получаешь гражданство. А у половины граждан, особенно жителей Нью-Йорка, я бы это гражданство отобрал. Ну, собственно, наверное, и все, что я сказал. Много накопилось, но постарался вместить в очень короткий спич.
1: Хорошо, спасибо вам, будьте здоровы. Я все-таки не стал бы вот так вот утверждать, что наши полицейские берут деньги. И это вот этого я бы не стал утверждать. Что, то есть из этого, из выступления этого трудящегося, значит, следует, что у нас там сидят какие-то, ну там эти нелегалы на мосту, они там зарабатывают. Они, кстати, работают не за копейки. Если ребенок получает от 100 до 300 долларов в день, то это не копейки, особенно если это 300 долларов в день. Это не копейки. Значит, при этом он с этих ни копеек не платит ни одной копейки налогов, реально. Ни одной копейки. И, то есть, из ваших слов следует, что этот ребенок или кто там его патронирует, они, значит, делятся с полицейскими. Ребята, это, знаете, как говорят, не пойман, не вор. Если вы не можете убедительно доказать, что именно это происходит, то лучше и не болтать такие вещи. Это не значит, что каких-то среди полицейских нет коррумпированных людей. Наверное, есть. То есть, не наверное, а есть. Но вот так вот говорить, что какой-то простой патрульный полицейский будет брать деньги у этого несчастного ребенка, это я не склонен в это верить. Теперь я в другое верю, что эти полицейские получили распоряжение не трогать этих детей. И вот это вот действительно может быть правда. Точно так же, как они не трогают, например, всех девушек, которые работают на Пенсильвания-Эвеню по ночам. и всех тех ребят, которые за ними следят и получают от них деньги, их пимпов, или как это по-русски называлось, сутенерами. Это да. Но что же, полицейские получают деньги. Потом, слушайте, когда вы говорите о том, что эти люди, сравнивать этих людей, вот они американские, это настоящий дух американских пионеров. Значит, ребята, это неуважение к американским пионерам. Значит, американские пионеры, они здесь просто в неведомое, в полное неведомое двигались. И единственное, чего они могли ожидать на этом пути освоения Америки, там, я не знаю, создания каких-то первых фермерских хозяйств, или я не знаю, чего там они создавали в степях, они могли, единственное, чего они могли ожидать, это встреча с индейцами, которые к ним относились совершенно варварски. То есть они там их, я не знаю, живьем ели. Это просто, это настолько несопоставимо. И сейчас, когда эти ребята приезжают в совершенно цивилизованное общество, где их сначала могут поселить в гостинице за $200 в ночь номер. То есть, что, как вы можете это сравнивать с американскими пионерами? Не, это, я, кстати, не допускаю, не уверен, но я допускаю, что те люди, которые здесь торгуют на, вернее, не здесь, а у вас на Бруклинском мосту или еще где-то, эти люди могут прекрасно жить где-то в субсидируемых квартирах или в гостиницах, или что там им еще сняли, и не иметь никаких проблем.
6: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
11: Да, самоизоляцию выдержали не все. Линолеум, унитаз, холодильник и даже любимый диван. А еще зубы, глаза, печень и семейные отношения.
12: Сейчас для многих время обновлений и пополнений. Самое время начать ваш новый сезон продаж с рекламной службой Davidson Radio. Звоните 718-303-8005.
13: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
1: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом я очень советую создать мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу создать себе мой контакт, загрузить прямо с моего сайта и всегда иметь под рукой как палочку-выручалочку. Я вам сразу подскажу, на что обратить внимание, что записать, что сфотографировать, если случилось несчастье, и потом это может иметь принципиальное значение для выигрыша вашего дела. И потом тут же соединю вас с адвокатом. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610. Набирайте прямо сейчас на интернете и загружайте мою визитную карточку.
0: Радиослушатели задают вопрос. Имеет ли принципиальное значение, если человек вызывает скорую помощь домой или на место происшествия? Как это влияет на прохождение его дела и на сумму, которую он может получить?
1: Иногда бывает, что это имеет принципиальное значение. Во-первых, это может принципиально повлиять на здоровье человека. Пока он добирается до дома, у него могут произойти какие-то изменения, это потом вызовет осложнение. Это существенно может повлиять на все его последующее лечение. Поэтому, конечно, намного безопаснее всегда вызвать скорую на место происшествия. С точки зрения

0: Это будет проще и быстрее. Я приведу такой пример. Ко мне обратился один мужчина, который упал возле продуктового магазина. Там был дефект тротуара. Он споткнулся, упал и звонит мне с места и говорит, что сейчас за мной дочка приедет, отвезет меня домой. Я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Он говорит, нога очень распухла. Я говорю, не надо, пожалуйста, никуда ехать. Я вам вызову скорую. Приехала на место скорая. Во-первых, они все записали, из-за чего он споткнулся, где он споткнулся. Все это было потом в записях. А, во-вторых, у него оказался перелом ноги со смещением. Если бы он стал двигаться, то у него, возможно, было бы гораздо большее смещение, и могли бы быть гораздо хуже последствия. Так что нога бы могла долго очень заживать. А так мой адвокат сумел получить для него со страховки магазина 500 000. И при этом, ну, он достаточно быстро, то полгода уже смог ходить. То есть все прошло очень успешно. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то лучше позвонить мне прямо с места и ни в коем случае никуда не уезжайте. Вот мой совет. Мой телефон, еще раз напоминаю, создайте мой контакт в своем мобильном 718-256-5610. 718-256-5610. Запишите Майкл Брук и всегда носите с собой.
1: Оксана, пожалуйста.
2: Майкл, здравствуйте. Я звоню по поводу своего сына. Ему 24 года. Он у меня очень высокого роста. И он недавно шел мимо магазина и стукнулся головой. Там у них висела вывеска с рекламным щитом такая. Вот он об нее ударился, упал и даже потерял сознание. У него было очень сильное сотрясение мозга. Скажите, вообще в таком случае можно возбуждать дело или просто скажут, что он сам виноват?
0: Как правило, страховка магазина всегда должна покрывать все случаи, когда в чем-то есть вина магазина. В данном случае, на мой взгляд, есть вина магазина не на 100%, но есть, потому что они должны повесить любую вывеску или любую рекламу таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах никому не нанести вреда. Даже если человек высокий или там еще какая-то проблема. То есть она не должна ни падать, ни человек за нее никак не должен цепляться. Так что, если это произошло, значит, доля их вины есть. И тогда страховка будет отвечать. У меня был такой случай, что магазин поставил рекламный щит. Проходил мимо ребенок, и этот рекламный щит от ветра на этого ребенка упал. У него было сотрясение мозга. И мой адвокат доказал, что они поставили этот щит небезопасно и плохо его закрепили. И сумел со страховки магазина получить для этой семьи $30 000. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610.
1: Марк.
3: Майкл, со мной такой вот нелепый случай произошел. Я стоял возле здания на тротуаре и наклонился завязать шнурок. А в это время машина сдавала задом, парковалась. Я хоть и стоял на тротуаре, но он меня не заметил и толкнул очень сильно. Я не упал, но у меня очень сильно болит бок. Водитель извинялся и говорит, что он меня не видел. У меня сейчас очень сильные боли. Можно ли в такой ситуации открыть дело или нет? Расскажите, пожалуйста.
0: Водитель ни при каких обстоятельствах не должен задевать никаких людей. Тем более, если человек вообще находится даже не на проезжей части. Особенно, когда он паркуется или что-то не видит. Водитель, в правилах написано, должен обратиться к помощи других лиц, если он сам не может, или что-то там, у него какая-то мертвая зона. И при этом ни в коем случае не должен подвергать никаких пешеходов никакой опасности. То есть, если он вас ударил, то это равносильно тому, что он сбил пешехода. И вы пешеход, а он водитель, и он вас ударил. Поэтому его страховка будет оплачивать ваше лечение в штате Нью-Йорк. Страховка водителя, который сбивает пешехода, оплачивает еще и его лечение. Кстати, Нью-Джерси там немножко по-другому. А другая часть этой страховки будет платить за ущерб, нанесенный вашему здоровью. Обо всем этом позаботится адвокат, которого я вам дам. У меня был аналогичный случай. Водитель сделал достаточно крутой поворот на такой большой скорости, что он сумел зацепить пешехода уже на тротуаре. Пешеход отлетел и во что-то очень сильно ударился. У него был перелом руки.

0: мой адвокат получил со страховки этой машины, а у машины была большая страховка, 250 тысяч, четверть миллиона. И вот он сумел получить полный страховой полис, все 250 тысяч. Если травма такая большая, как перелом, то мои адвокаты практически всегда получают полный страховой полис. Особенно это принципиально в случае, когда вас сбивает машина с коммерческими номерами, с коммерческой страховкой. Потому что тогда отвечает не только водитель, но еще и компания. Страховки у этих машин, как правило, очень большие. То есть иногда мои адвокаты получают миллионы долларов. Так что если, не дай бог, авария произошла с коммерческой машиной, то звоните мне как можно быстрее. Я вас сразу соединю с адвокатом, который многократно последние, допустим, 20 лет выигрывал дела против таких вот коммерческих страховок, где надо идти в суд и добиваться максимальной суммы. Это принципиальное значение, кто ведет дело. То есть, если адвокат редко ходит в суд, то у него нет такого опыта, и он получит вам гораздо меньше денег. Я вас свяжу с адвокатом, который постоянно ходит в суд. То есть это большая адвокатская фирма, где есть специальный адвокат, который только ходит в суд. Он ничем другим не занимается. Его основная работа – просто выигрывать дела в суде. И это очень важно. То есть он ничем дополнительно не загружен. Он сосредоточится на вашем деле и получит вам максимальную сумму. Если травма меньше, ушибы, например, все равно мои адвокаты получают достаточную сумму, которая, как правило, превышает 20 тысяч долларов. Так что, если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я вас сразу проконсультирую, на что обратить внимание, как собрать доказательства, и тут же свяжу вас с адвокатом.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-84-84. Окей, сейчас мы возвращаемся к детям. К детям на Бруклинском мосту. Что с ними делать? Телефон на студии 718-303-90-90. Ну... Также вот я хотел бы, ну, эта тема как бы мелькнула в нашем разговоре, но я бы вот хотел вернуться к ней. Вот это, считайте, что это такой как бы практический эксперимент. Наш дорогой, мой дорогой губернатор Рон ДеСантис, он, значит, предложил внести в школьные программы курс по истории коммунизма. Я, между прочим, у нас тут на радио одно время читал курс истории коммунизма, начиная с совершенно каких-то незапамятных времен. То есть все с этих еще Шарля Фурье, Прудона, до них еще. То есть это всегда было. И вот мое задание. Вот если бы вас позвали в школу, что бы вы рассказали детям о коммунизме? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Я бы хотела еще вернуться на минутку к мосту. Вообще, вот в той жизни нас учили, что такое мост. Это вообще стратегическое сооружение, которое должно охраняться и военными, и полициями, и пограничниками, и все. Почему с этого не начать?
1: То есть поставить там полицию, пограничников и военных?
2: Нет, закрыть, понимаете, есть подходы к мосту, есть устои. Вот там просто перекрыть мост для торгующих, оставить для прогулки, чтобы люди получали удовольствие, чтобы не боялись там ходить. Эти дети не просто, они еще иногда и залазят в карманы, в сумочки.
1: У вас такое случилось? Вы это видели?
2: Мне рассказывали, но со мной, слава богу, нет.
1: Окей, ну хорошо.
2: Но вообще, а вообще, что они могут пронести при нашей обстановке в Нью-Йорке? Что они могут туда пронести? Ведь никто не знает, их никто не проверяет.
1: Нет, никто. Их никто не проверяет, это правда. Ну хорошо. Спасибо вам.
2: Спасибо,
1: за участие в передаче. Да, я понимаю, что, конечно, наших... мы можем относиться к каждому мосту как к военному объекту. Хорошо бы это было. Но так приятно жить в мирном обществе. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я бы на месте вашего губернатора лучше бы ввел бы курс не о том, что творилось при коммунизме, а курс, например, об издержках американской демократии, о борьбе, например, что гомосексуализм – это плохо, что трансгендер – это плохо.
1: Открыть 1 миллион курсов, каких угодно. О гомосексуализме, о трансгендерах, о чем угодно. Это все понятно, но у нас в этой стране у нас самая главная проблема, на мой взгляд, сегодня самая главная идеологическая проблема, это то, что у нас воспитали несколько поколений молодежи в духе любви к социализму. О котором они даже не знают, чем пахнет этот социализм. Им просто кажется, что социализм – это когда мы обложим большими налогами богатых, они будут больше платить, и мы будем жить на их деньги. Но они не знают, чем это кончается, к чему это ведет. И поэтому им нужен... И это реально влияет на нашу с вами жизнь. Это реально влияет на нашу с вами жизнь. Потому что они голосуют за таких ребят, как Мамдани. Они видят в нем такого позитивного преобразователя американского будущего. Их же много таких ребят сейчас появляется и в Конгрессе, и в местных органах власти. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Все почему-то говорят о том, что нужно убрать этих детей оттуда. А чем их занять? Что они будут делать? Болтаться по улицам и что, и воровать?
1: Нет, одну секунду, остановитесь. Это ваш вопрос, он не имеет под собой основания. Я вам скажу почему. Потому что если вы заберете этих детей, то волей-неволей вам моментально нужно будет их передать в службу охраны детства. Моментально их разлучат с их родителями. Дети, при этом родители депортируют, во всяком случае начнет процесс депортации, а дети либо останутся, либо их потом отправят к папе с мамой. То есть дети сразу попадут в службу защиты детства. Сразу.
2: Подождите, на мосту товарищи... они стоят. Я не поняла. Они на мосту стоят, их никто не забирает.
1: Никто. Но мы же сказали слово «если». Правильно? Вы сказали «если».
2: Нет, если закрыть вот эту вот торговлю, что эти дети будут делать? Если летом во время каникул они чего-то какую-то копейку заработают, они понимают, что такое труд стоять на жаре там под дождем. Ну, надо что-то им предложить.
1: Ну,
2: пионерлагерь,
1: хорошо.
2: Тот же социализм, который вы хаете. Пионерлагерь не продлен.
1: Хаете, что за слово хаете?
2: Ну, ругается.
1: Это другое дело. Хорошо.
2: Нет, надо это чем-то занять. Кружками. Нужно. Ну, а что 10-летнему, 11-летнему делать на улице? Там они организованы.
1: Ну, погодите, его в школу надо отправить, я так понимаю. В школе его организуют.
2: Нет, я имела в виду, что... Нет, я поняла, что вы имеете в виду во время каникул, вот сейчас, летом.
1: Ну, каникулы кончаются на днях.
2: Хорошо, а дальше?
1: Я не знаю, да. У меня нет ответа на этот вопрос.
2: Правильно. Так нужно в школу отправить их, правильно, чем-то занять. А не просто запретить эту торговлю. Вот это я
1: хорошо.
2: Имею в виду.
1: Хорошо. Слушайте, ну, надо смотреть на эти вещи трезво. Ну, какой ребенок, если он зарабатывает... Окей, возьмем среднюю цифру. От 100 до 300, окей, $200 в день он зарабатывает. Какой ребенок пойдет в школу, если он $200 в день зарабатывает? Какой? Да, конечно, он никуда не пойдет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, мое имя Стив. По поводу, так сказать, коммунизма. Сыну, да. Я бы сказал, молодому, коммунизм – это вредная мечта человечества. То есть это иллюстрация того, что не все то золото, что блестит. В практической жизни, где что-то красивое, не отбрасывай, но относись осторожно. Вот все.
1: Ну, слушайте, это слова. Не все золото, что блестит, это слова, поговорка. Она вашему сыну ничего не скажет. А я считаю, что если бы этого вашего сына, не вашего, а любого ребенка в возрасте, я не знаю, 14-15 лет, в нежном возрасте. Вот у нас есть тут музей Яд Вашем, правильно? Куда ребенок приходит, он видит эти горы трупов. И он понимает, что да, нацизм – это ужасно. А если его привести в аналогичный музей, показать ему те же самые горы трупов в сибирском концлагере, может быть, он тоже пересмотрит свое отношение, а не говорить ему «не все золото, что блестит». Нет, ему надо задокументировать преступление коммунизма. Об этом много книг написано, о том, что коммунисты вытворяли. И во что они превращают народ. Какую-то статистику показать, то, что уничтожается интеллигенция, уничтожаются профессионалы. Эти люди, если они не успели сбежать из страны, их просто расстреляют. Как это было в России, как это происходит в других странах, между прочим. Вот это им нужно. Они же не понимают нифига. Они думают, мы сейчас заберем у Илона Маска половину денег. Раздеребаним между собой, все будут жить лучше, чем они живут сегодня. Вот их.
4: Но это еще детские читать. Я сказал попросту, так сказать, за начало. Спасибо.
1: Да. Ну, хорошо. Спасибо вам. А вот интересно, если бы кто-то хотел предложить, сказал бы своему ребенку, вот я тебе кино покажу про то, как жили люди при советской власти. Какое бы мы кино им сказать? Конечно, хорошо было бы сказать, сынок, почитай Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Или это толстая книжка. Почитай «Один день Ивана Денисовича». Это тонкая книжка. Там 100 страниц нет. Но проблема в том, что дети читать не хотят. Раз. А во-вторых, читать сегодня Солженицына – это просто пытка. Это не Лев Толстой. Он писал на своем языке, который сегодня тяжело воспринимается. То есть ребенка это заставить читать – это пытка. А кино? Какое кино мы покажем детям сегодня? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Алло, добрый день.
1: Добрый.
5: Я хотел бы сказать вещь какую. Ну, про коммунизм очень хорошо говорит. Только они говорят только серединку, где морковку везти, понимаете? А дальше, понимаете, они ничего не хотят сделать. Вот в чем вопрос.
1: Нет,
5: морковку как в этом. Это как в золотом ключике. Помните морковку перед осликом? И села, на ней катались на этом ослике. Так морковку, морковку уберите, и все лопнет.
1: Окей, хорошо. Морковку. Детям морковку. Хорошо. Почему нет? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Владимир. Я в первую очередь рассказываю о том, что на Кубе никто не лежит, нет там очереди. В Северной Корее тоже нет очереди. И что у нас в Советском Союзе где-то, если в общем так посчитать, 100 миллионов людей было просто уничтожено. То же самое там в Китае, не знаю, там...
1: Ну, 100 миллионов это бы немножечко загнули, на всякий случай, об этой
6: инициативе. Ну, если посчитать так все правильно, то это так оно и было.
1: Нет, так не было. То есть я вам скажу, при всей своей нелюбви к советской власти, я все-таки считаю, что надо как-то поосторожнее с цифрами быть.
6: Да, но если начать с революции, то там и во время войны сколько было уничтожено. И потом все остальные страны коммунистические, которые там были. Вьетнам, Китай, Камбоджа. Угу. Там половина населения было вырезано.
1: А, ну если мы возьмем за рамками Советского Союза, то
6: да, тогда, конечно. Ну это тогда, одна конечно. И та же система. Одна и та же система. И они убивают...
1: Понимаете, одну секунду. Вот я вам хочу сказать такую вещь. Есть одна проблема в освоении любого исторического материала. Чем он дальше от нас по времени и чисто территориально, тем меньше нас это беспокоит. Как вот, например, я вам приведу такой пример. Значит, в Украине, ну, по разным оценкам, там погибло больше миллиона человек. Пострадала, по крайней мере. Страна разрушена. Ну, как, насколько это волнует американцев, рядовых американцев? Они знают, что где-то идет война. Ну, окей, война и война. Или когда мы бомбим, например, Иран. Там же гибнут люди. Кого это здесь волнует? Да никого. Ну, это далеко, потому что... Или и к большому сожалению, я вот с этим с легким ужасом, просто думаю о том, что для нашего поколения, для поколения, вернее, наших внуков, весь ужас Второй мировой войны уже не существует. Для них это было давно, и у них не болит. Понимаете, так, как это для нас, потому... То же самое, если им рассказывать про коммунизм, про 100 миллионов, они скажут, ну хорошо, 100 миллионов, так 100 миллионов.
6: А я сравниваю исламистов с коммунистами тоже. Потому что то же самое. Они свой народ уничтожают. Они просто...
1: прошу прощения, мы с вами говорим о разных вещах. У меня такое ощущение, что вы меня не слышали. Ну, хорошо. Спасибо вам за звонок. Слышала. Было очень интересно вас послушать. Спасибо. Доброе утро, вы в эфире.
7: Доброе утро. Мое мнение, например, я как преподаватель говорю, на летний период на овощи и платить им. Помочь государству.
1: Это вы про детей с Бруклинского моста? Детей
7: да,
1: из Бруклинского моста.
7: Собрать детей оттуда. Значит, да, собрать детей оттуда.
1: Послушайте меня так, прямо вот сейчас, живьем.
7: Да, я вас
1: слушаю. Я не уверен на 100%, не уверен, но мне кажется, что у нас в стране, в Соединенных Штатах Америки, действуют законы, которые запрещают использовать детский труд. То есть 11-летнего ребенка послать в поле вы не можете. Я думаю, что вам нужно подождать, пока он вырастет.
7: Я с Узбекистана. Со второго класса закрывали школу, и мы ходили собирать хлопок.
1: Окей, но я ваш... Одну секунду. Ваш узбекистанский опыт не применим к Америке. Мы больше
7: как
1: не живем в Узбекистане.
7: Узбекские дети, я хоть и еврейка, скажу вам, организованные и трудоспособные. Спасибо большое.
1: Ну, пожалуйста, но я вам еще раз говорю. Ваш узбекский опыт, какие бы ни были замечательные дети в Узбекистане, этот опыт абсолютно не применим к Америке. Абсолютно не работает. Ой, я не знаю просто, как быть с Узбекистаном. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Алло, доброе утро. Вот. Я своих детей с детства приучаю к труду. И те дети работают, правильно. Они же работают, они же и власть с моста, и посадить на вопросы. А сказки «Совы зрится» я читал. Знаю, это фэнтези. Там ничего такого нету. Mm.
1: Ну, хорошо. Нет, вы ошибаетесь, там все есть. Окей. Детей не надо... то есть детей... Естественно, дети будут на Балфоре. Но дети вместо ребенка в школе, а не на мосту торговать этими игрушками и сувенирами. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
9: Здравствуйте. Вы сказали, на каком материале воспитывать детей, какие фильмы им показывать. Есть очень коротенький маленький мультфильм, называется «Лиса, заяц и медведь» на Ютьюбе, из серии «Медвежук». Я бы дал посмотреть бы не только детям, но и всем взрослым. А американское поколение – это поколение бройлеров, безусловно. Они не понимают, что это такое. А разрыв между жизнью иммигрантов, там, этих бедных детей и современного американского общества, он такой глубокий, что друг друга им не понять. Если ты живешь в яме, как Горький в свое время писал на дне, то, ну, слушайте, как мы можем понять, если мы живем в хорошем, сытом, нормальном environment?
1: Погодите, одну секунду. Во-первых, я, например, когда приехал в Америку, то я прошел через, ну, наверное, через все те же самые испытания, через которые проходят вот эти вот нелегалы. При этом я подозреваю, я не стану утверждать, но я подозреваю, что эти нелегалы сейчас получают значительно больше, чем получал я в плане социальных благ. Так что мне это все понятно, для меня ничего абсолютно космического в этом явлении нет, я его понимаю.
9: Я понимаю, что вы это прошли, и я это прошел, но, во-первых, мы не прошли той ямы, в которую влезают для того, чтобы изменить свою жизнь нелегалы, которые не регистрируются или живут так, как мы даже представить себе не можем, я это видел. И второе, это... Человеку свойственно забывать плохое. А те, кто живет в Америке, они даже не представляют того разрыва, который существует между вот пластами американского общества. Это, ну, еще раз, посмотрите вот этот коротенький мультик «Лиса, заяц и медведь».
1: Окей, друзья мои, на этом я, пожалуй, сегодня свое выступление и сверну. Поговорили мы сегодня про детей, про ужасы коммунизма. И вы знаете, вот мне кажется, это важный вопрос. Мы должны что-то сделать по этому поводу. Потому что точно так же, как мы отмечаем какие-то страшные даты истории, как, например, дату Холокоста, я думаю, что имеет смысл вернуться и к преступлениям коммунизма.
10: Дэвид Зон Радио.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал большое эссе о последствиях стремительного развития искусственного интеллекта. Он предложил заранее закрепить часть профессии исключительно за людьми. Эту область он назвал Human Reserve по аналогии с природными заповедниками. По его словам, нынешняя налоговая система сама подталкивает компании заменять сотрудников машинами. Гейтс считает, что некоторые профессии следует полностью сохранить за людьми. В частности, человек должен оставаться главным в образовании, психотерапии и уходе за пожилыми. Еще одним шагом должно стать создание новых госорганов, которые будут координировать регулирование AI. Помимо массовой потери работы, Гейтс называет еще две главные угрозы. Искусственный интеллект упростит проведение кибератак, создание биологического оружия, мошенничество, слежку и распространение дипфейков. Кроме того, зависимость от AI-собеседников может помешать развитию детей, заменить человеческие отношения и ослабить способность критически мыслить. Родственники убитой 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой подали в суд на город Шарлотт, обвинив власти в халатном отношении к сбору платы за проезд в трамвае, где произошло преступление, а также ряде других нарушений в сфере безопасности. Жалоба оформлена от имени дяди Заруцкой. Как установило следствие, на основе записи из камер видеонаблюдения девушку зарезал сидевший за ней Декарлос Браун, ранее попадавший под арест более десятка раз. Он освободился незадолго до трагедии под расписку о невыезде. Как подчеркивается в иске, Браун перемещался на трамвае голубой линии, не оплатив проезд, а подрядчик, отвечавший за безопасность в транспортной сети CATS, имел в своем штате 11 вооруженных охранников вместо заявленных 39. Охранная компания указана в иске как второй ответчик. Адвокат семьи Лорен Ньютон отметил, что местные власти не могли не знать о проблеме. Поиски нового агента 007 постепенно близятся к завершению. По данным Page Six, режиссер Дэнни Вильнёв и кастинг-директор Нина Голд сформировали шорт-лист из 6 актеров, которые пройдут кинопробы в начале сентября. В список вошли Джек Лоуден, Калум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон. Источники утверждают, что тон будущей картины будет более мрачным и приземленным, с акцентом на психологические издержки работы агента.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Ну вот тоже вкратце, хотя... Ну, скажем так, некие намеки на некие события, которые надо знать, они есть. Ну, разумеется, могу начать со старой песни, что зря Путин затеял вторжение. И до 22 года сохранялось, ну, наверное, то единственное, что у России было. Это иллюзия страшности. Теперь известно, что и в военном смысле Россия такой же ноль, как в науке, медицине, эстраде или делах, там, например, космоса. Ну, могу вам сказать, что с окрестностей Малой Токмачки опять с огромными потерями выкинули орков, которые туда залезли. Это, пожалуй, главные фронтовые события. Но есть нечто более существенное. В Москву, как снег на голову, нагрянул директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Цель визита, ну, она засекречена, как и количество розок, которые прибыли вместе с министром в одном самолете. Неизвестно пока никому, какого типа это розги. Ивовые или кизиловые прутья, насколько неизвестно и насколько они хорошо вымочены в соли. Потому что вообще вот вымочка розок в соли – это не просто художественное, скажем так, украшение речи. Это необходимо действительно для качественной болезненной порки. И это предохраняет розги от ломки, придавая им гибкость. Но так или иначе, после встречи с Рэдклиффом, глава русской разведки Нарышкин, он ходит как-то бочком-бочком и все время постанывает. Штаны натянуть успел. Будут ли пороть Путина во время визита, было неизвестно. Но американцы попросили Украину не бомбить Москву, чтобы, ну, вероятно, во время порки не сбивать Рэдклиффа с ритма. Лечебный эффект возможен от этой порки, но он не гарантирован, потому что американцы опять-таки ориентируются по себе. Они не понимают, что ягодицы больших российских чинов, они мозолисты, они изрубцованы, они пережили. очень и очень многое. Ведь русская карьера, особенно в органах, как правило, эта штука весьма болезненная. И розги – это еще, ну, скажем так, самый гуманный вариант. Москва, впрочем, откровенно напугана внезапным визитом главного ЦРУшника. Да. Запасы прутьев были привезены большие. Скорее всего, будет испорот зад не только Нарышкина. Успел ли директор ЦРУ поработать над главными ягодицами страны, неизвестно. По этому поводу прямых данных нет. Вообще, американцы могут себе позволить оставить комплекты розок всем ответственным лицам России и поручить им выпороть себя самих. В российской традиции, как вы помните, благодаря Салтыкову-Щедрину, это отмечено. Но намерение у ЦРУшника грозное. И высказано все абсолютно однозначно. Если у руководства Российской Федерации хватит ума испугаться, то, возможно, активные боевые действия на какое-то время прекратятся. Впрочем, предполагать наличие ума у Путина или у его шоблы – это что-то из области фэнтези. И даже подставив полушарие зада, старый чекист не изменит себе в вопросе войны в Украине, понимая, что его ждет. Ну да, вероятно, четвертование Путина не за горами. Скорее всего, оно произойдет и будет кровавым и живописцем, и живописным. Но прекращение войны, поймите, оно все равно не избавит Россию от демонтажа, а лишь оттянет этот демонтаж. У режима будет возможность, конечно, какое-то время внутри самого себя поискать, растерзать виновников мира и поражения. Но, впрочем, не остановка, не даже, например, реальный мир в том случае, если Россию выкинут за границу 91 года, ничего принципиально уже не изменит. Это все уже не спасет Россию. Ей не надо было ни в коем случае сообщать миру всей постыдной правде и о себе, и о своей ядовитости. История – это же не Басманный суд и не Куйбышевский. Истории бесполезно звонить из Кремля. Ну и Клео, как правило, не снимает трубки. Богиня история. Вряд ли есть хоть что-нибудь, что может спасти Российскую Федерацию от демонтажа, краха и последующего хаоса. Да, ее обломки будут раскалены. Они будут очень опасны. Ну, две новости сотрясли саму Россию. Это известие о том, что одна из самых, в общем, милых, заводных и симпатичных дам оппозиции оказалась, агентшей ФСБ с большим стажем. Сейчас мы на эту тему тоже поговорим. Но второй ужасной новостью стала новость о том, что обком «Единой России» все же настучал по мордасам «Газпром-арене» и велел отменить на этой «Газпром-арене» пляски, как они выразились, черного гитлеровца Канье Уэста. Но Россию действительно порвала ужасная новость. Обком ЕР настучал по мордасам дирекции «Газпром-арены» и велел эти как он выразился, постыдные пляски черного гитлеровцева Канье Уэста отменится. Дирекция «Газпром-арены», которая продала уже порядка 100 тысяч билетов, разумеется, взяла под козырек и сообщила народу, населению, что ни о каком Канье Уэсте она понятия не имеет. И вообще на эти дни она запланировала усиленную стрижку поля, штопку кресел в ложах, хлорирование санузлов комплекса. А непосредственно в эти дни, когда вроде бы собрался выступать Уэст, назначено выступление хора казаков-лилипутов Ленинградского военного округа. Эти крохотули должны 80 раз на бис подряд исполнить песню «Матушка-Земля». Узнав об этом, взыграл зритель, который ради невозвратных билетов там по 160, ну или меньше, тысяч уже заложил внутренние органы, продал детей в сексуальное рабство, в притоны. И этот зритель устроил 9-й вал Айвазовского, но в соцсетях. Следом земля содрогнулась уже от криков затейников концерта, что он будет, воистину будет, никаких отмен. Это организаторша, существо под названием Супчева, рыдала, это директор агентства. Затем Супчева смекнула, что если она перейдет, скажем так, определенные границы в своих рыданиях, да еще и начнет называть виноватых, то немедленно будет отправлена куда-нибудь в окоп СВО, прям вот в дар самому сексуально озабоченному подразделению орков. Директор поговорила и замолкла. И ситуация так гадко-гадко подвисла. Обком «Единая Россия» отмечает победу над этим антинародным, черным, как они выражаются, гадом. А организаторша, ну а что ей? Действительно, ей остается только продумывать способ суицида. Все очень весело. Хотя, действительно, всего лишь удвоив гонорар, в ЗАТУ можно было вставить российский триколор и добиться пропагандистского большого эффекта. Но скрипоносцы не сообразили, что у них есть такая возможность, и вот, навалившись, победили. После того, как первый шок от этих известий схлынул, и обелеченные устроили безумный вой скорби на могиле концерта, начали проясняться и истинные герои этой драмы. В России началась битва за скальп Канье Уэста. Патриоты, попы, скрипоносцы, стукачи, стукачки, все они бегают по виртуальной, ползают по виртуальной туше поверженного рэпера. Все хотят лавры избавителей народа от черной скверны. Но громче всех и убедительнее всех хохочет Мизулина. Дама намекает, что это именно ее донос убедил Кремль наложить вето на концерты. Доказательств Екатерина не приводит, но очень и очень многозначительно оттирает кинжал об чулок. Ну, Мизулина вообще существо странной породы. Она, да, обожает пакостить и стучать, но вот в реалиях явно разбирается слово. Потому что этот визит к Канье Уэстом, это было таким, суррогатом малой такмачки, Уэст был той малой такмачкой, которую России взять все же удалось. Ну, купить или взять, неважно. Он мог стать иллюзией того, что вот в страну дикарей и людоедов готовы ехать даже чернокожие. Не случайно горестный вопль заграничных либералов был так пронзителен. И если отмена действительно дело умелых ручек Мизулиной, то это, в общем, скорее замазывание российской рожи дерьмом очередного поражения. Сама же мастерица художественного стука Екатерина Мизулина, она разместила портрет Уэста в черной рамке с многозначительной подписью «Служу в России». Конечно, конечно же, честь потрясти скальпом чернокожего американца оспаривают многие патриоты и многие маститые доносчики. Их соцсети полны хвастливых заявлений, что это именно они завалили черного гитлеровца с одного доноса. Но эксперты, они почти единогласно называют героиней ликвидации рэпера на российской сцене именно Екатерину Михайловну, а не кого-либо другого. Ну вот, уже в такой предсмертной горячке в агонии организаторы концерта еще до сих пор продолжают шептать о том, что игра не окончена. Но, образно говоря, губы организаторов белеют с каждым часом, и ропот их все тише и тише. Да. Билетовладельцы, ну что им остается? Они теперь требуют поставить в свободную продажу в супермаркеты цианистый калий.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
9: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвид Зон Радио» продолжает астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 16-е лунные сутки, а символ дня – голубь. Луна находится в знаке рыб. Энергетика этих лунных суток очень гармоничная. Это чистый светлый день. Нельзя разрушать это спокойствие. Нельзя проявлять агрессию, кричать и размахивать руками. Лучше провести день в уединении, быть тихим и скромным, заняться домашними делами. Многие овны сегодня почувствуют замедленность реакций. В общении с противоположным полом может проявиться упрямство. Исключите из рациона солями, сосиски и чипсы. Пейте достаточное количество воды. Тельцам звезды рекомендуют уделить внимание волосам и своей внешности в целом, так как у одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Что касается семейных, то к вам спешит приятная новость. Близнецам сегодня нежелательно принимать важные решения. Риск не оправдан. Релакс-упражнения помогут справиться со стрессами. Контролируйте свои эмоции. А вот у раков сегодня усилится интуиция и обострятся практически все органы чувств. Вторая половина дня – удачное время для общения с близкими и новых знакомств, в том числе и через социальные сети.

0: сегодня желательно обходить все конфликтные ситуации, исключить из рациона острые и соленые блюда, а также крепкие напитки. Что касается предстоящих событий, то звезды предвидят долгожданные изменения в личной жизни. Стрельцам же звезды пророчат финансовую прибыль, возможно, возвращение долгов, получение гонорара и приятные новости. А вот какой именно звезды умалчивают. Козерогов сегодня посетит непонятная грусть и желание что-то изменить в судьбе. Это предчувствие скорых перемен, а они не за горами, шепчет вам звезды. Водолеи сегодня будут остро нуждаться в поддержке близких. Ограничьте круг своих собеседников. Желательно освоить новые упражнения для укрепления мышц спины и старайтесь не сутулиться. А вот чувствительным рыбам сегодня лучше не вспоминать старые обиды. Нежелательно одеваться ярко и броско, от шумных споров вам лучше воздержаться. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня, но, несмотря ни на что, я желаю вам удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
17: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
18: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
19: То ли по инерции, то ли по причине того, что множество чекистов щелкают клювами, глядя на чужие особняки, на бассейны, на золотые унитазы, свершилась в России еще одна крайне интересная козябра. Она полностью, эта козябра, накрыла российскую конституцию. И вы знаете, это вообще никого не взволновало. Предприятиям, заводам, заводикам, а также фабрикам, пекарням, ателье, частным поликлиникам. Как выяснилось, давным-давно следовало заблаговременно

0: обзавестись комплексами ТОР или комплексами С-300, С-400, а также, ну, разумеется, оснаститься крупнокалиберными пулеметами типа «Шилка». Теперь тех собственников, которые прощелкали приобретение средств ПВО, ждет сюрприз. В соответствии с указом умалишенного фюрера Российской Федерации, их предприятия легко могут быть у них изъяты, у этих собственников, и переданы для начала в управление Росимуществом. Указ об этом уже подписан. Он уже действует. Документ составлен хитро и по русской бюрократической традиции максимально подло. Его весьма и весьма размытые формулировки позволяют объявить объектом критической инфраструктуры вообще все, что угодно. Вот от сталелитейного концерна до пышечной. По своей сути, этот указ – прямая отмашка на передел собственности по всей Российской Федерации, но из Кремля есть указание не торопиться и действовать постепенно и мягко. Так что еще забурлят реки слез тех простофиль, что поверили в священность, конституционную священность движимого и недвижимого имущества. Война, бомбежки – это же отличный повод. И не надо никаких проводить деприватизации. Не надо никаких таких ужасов. Указ Путина позволяет начать спокойный грабеж в самом комфортном для Кремля режиме. И рыпаться здесь абсолютно бесполезно, так как, в общем, имеется в виду некое военное положение. Русскому рейху, ему надоело клянчить миллиарды у своих толстомордиков-олигархов. Ну и зачем, собственно говоря, клянчить? Ведь можно все оттяпать и так, без разных нудных чаепитий в Кремле и проникновенных, уже осточертевших всем речей про отечество в опасности. Путину, ну, его тоже можно понять. Ему надоело пускать свою пилотку по кругу. Конечно, то, что Кремль так открыто вышел на большую дорогу и начал грабить зажиточных, приблизит. Всякие долгожданные события, потому что существенно возрастет количество тех, кто этот режим ненавидит смертной ненависти. Ну, а что, ну, Конституция? Что Конституция? Она превратилась давным-давно в личную записную книжку Путина, куда кремлевское варье просто вписывает украденное. Ну и, честно говоря, если эта конституция позволяет так с собой обходиться и не в состоянии себя защитить и не имеет той однозначности, которая, например, не позволила бы Путину вырасти из тараканов в кракены, и... Ну, значит, такая, в общем, действительно конституция служить основой и хребтиной для огромной страны абсолютно не способна. Ну, а как вы сами понимаете, назвать нападением на Россию можно все, что угодно, от посадки мух на нос депутата до непосредственно расстройства желудка президента. То есть мы видим, что, да, события здесь нагнетаются и приобретают весьма и весьма неприятную для всех однозначность. Ну, в Штатах. Штаты мало волнует Конституция России. Штаты мало волнует визит Канье Уэста и отмена этого визита. Там в Штатах новый хит – это подгузник Трампа. Подгузник Трампа. Действительно, как подмечено, ну, скажем так, главнейшими средствами массовой информации, весьма и весьма неожиданных местах штаны Трампа, пиджак Трампа, одежда Трампа то порщатся. И это заметно. Как и вот это вот топорщение брюк, так и вдруг откуда-то появившаяся такая рубенсовская широкобедрость, которая никогда Дональду особенно присуща не была. Для нас это все малосущественно, но Европа и Америка как-то очень этой темой увлечены. Ну, видя как бы откровенное по поводу Европы и того, что происходит там, и видя вот это откровенное подонство, которое творит Россия, Европа пока не способна отдать себе отчет в том, что действительно происходит. Вот предки нынешнего президента Франции, господина Макрона, увидев откровенное подонство, сразу обнажали шпаги. А вот Франция 21 века, она требует уменьшить калорийность рациона ублюдка-насильника. По мысли главного француза, это должно со временем лишить эту Ракалию, напавшую, сил и желания продолжать свое мерзкое дело. Да, Макрон придумал новую схему санкций. Он предложил запретить европейским компаниям продавать России топливо и через это усугубить безбензинье и всякие сопутствующие безбензинью кризисы. Но выглядит все это европейское благородство в высшей степени комично. Несомненно, эта вера во всемогущество санкций, она погибнет на этой войне, но ее гибели, однако, надо еще дождаться. Мы видим, что Европа неутомима в поисках легких и комфортных для себя и бескровных для себя путей прекращения бойни в Украине. Но, впрочем, надо сказать, что Евросоюз чуть-чуть добавил решительности. Теперь вот он думает не только о том, как всякой сволочи в рационе уменьшить калории, но и помышляет даже о добавлении в ее меню всякого слабительного. Ну, отчасти это, разумеется, прогресс. Возможно, война в Украине вернет людям понимание того, что по-прежнему наилучшим способом нейтрализации гадов является тот самый мушкетерский способ, проверенный на 100%. Тот самый, при котором обнажаются шпаги. Что касается второй новости, которая так завела интернет и вызвала столько страстей, это новость о том, что одна из героинь оппозиции, красавица, и такое воплощение всяческого свободомыслия, была в течение многих лет агентом ФСБ. И собиралась, ну, по крайней мере, по мысли ФСБ, поучаствовать в ликвидации различных видных персонажей эмиграции и оппозиции. И в связи с этим мне задают очень много вопросов о том, как вычислить, о том, как предостеречься. Дорогие мои, это нужно иметь особую школу для того, чтобы вычислить и предостеречься. Вам надо остерегаться всего и помнить, что скрытым ФСБшником может оказаться практически кто угодно. Ну, как это не смешно звучит, в определенной степени от этого страхует ФСБшное родство, когда понятно, что всяких там генеральских внуков, ну, просто никто не решился бы никогда вербовать или каким-то образом их шантажировать. Так просто умерьте болтливость, просто понимайте, что люди, которым сейчас вы поклоняетесь, которым вы доверяете, которые выглядят такими родителями безумными за Россию, вполне возможно, что они тоже совсем недалеко ушли от этой милейшей, очаровательной девочки, которая сама покаялась. Так, что у нас дальше происходит? У нас, конечно же, очень важный момент. Это, про деприватизацию мы с вами уже, как я понимаю, поговорили. Не менее важно то, что полпред Путина в Государственной Думе, товарищ Ганри Минх, анонсировал открыто уже напрямую, чистым текстом, дальнейшее ужесточение контроля за информацией в интернете и всяких мессенджерах. Но не забывайте, что важнейшей заботой Кремля остается затыкание всех дыр, через которые к населению может просочиться знание о реальном положении дел. О реальном положении дел я имею в виду не только позор русской армии на фронте, но и о том, в каком положении, насколько раздетой до своих гниющих язв оказалась Россия. И вот теперь, согласно уже официальному заявлению, определять, что можно знать, а чего знать не следует, будут вот эти все кувшинные рыла в Думе, в ФСБ и в администрации президента. Это для них предельно важно, потому что обеспокоенный раб начинает терять, понимаешь ли, и аппетит, и румянец. Гипноз пропаганды все равно слабеет. И того и глядишь, этот раб плюнет в телевизор, да еще и размажет свои слюни по телемордам гипнотизеров. И по Соловьевской, и по Собчаковской, и по Скобеевской. Под влиянием такой мерзости, в общем-то, как правда, невольники государства начинают побрякивать своими цепями, кряхтеть, переглядываться, а это от всего этого уже всерьез попахивает бунтом. Режим так далеко зашел в своих маразматических преступлениях, что для него никакого обратного хода уже нет и быть не может. То есть для него только вперед. В такой тоталитаризм, какого мир еще не видел. В такой тоталитаризм, чтобы Северная Корея, казалось бы, таким бродвейским веселым мюзиклом с танцами и песнями. И это не пугалки, это не нагнетание. Мне незачем вас пугать, мне незачем нагнетать. Это вектор, который абсолютно очевиден. А я нахожусь в том положении, когда у меня есть совершенно идеальная возможность, не завися вообще ни от кого и на всех плюя, видеть картину, не боясь каких бы то ни было ее подробностей. А вам я еще раз повторяю, вот на основании этой важной истории с девочкой, которая взяла и себя разоблачила сама, отважно, признавшись в сотрудничестве с ФСБ, всегда помните, что эта пакость может быть закопана в любых друзьях семьи, в любых приятелях, в родственниках, в тех, от кого, в общем-то, ждать этого, ну, сильно бы не хотелось. Но мы живем в чертовски жестокое время. И это время, оно пока развлекается, плюя нам всем в лицо. Не только нам, кстати говоря. Вот посмотрите, что происходит с этими бедными торгашами в России. И если кто-то наивно полагал, что их... что им будут помогать, что их будут выручать, вытаскивать из глубоких задниц банкротства, вытирать им слезы. Да ничего подобного. Там горит все больше и больше озонов, все больше и больше вайлдберрисов. Там действительно сотни тысяч человек уходят в нищету и становятся банкротами. И понимая масштаб происходящего, понимая невозможность каким бы то ни было образом нейтрализовывать украинские дроны, русская пропаганда, разумеется, решила сделать виноватыми во всем торговцев. И тем, кто теперь осмелится роптать, тем, кто осмелится роптать публично в интернете, грозят уже не только штрафы, но и обвинения в измене Родины. Вот так-то, дорогие мои, это самое главное на данный момент. И это то, что надо знать и для собственной безопасности, и для понимания того, ну, скажем так, что нас ждет всех в недалеком будущем. Напоминаю про... Она, вы знаете, вот «Всегда, кстати». «Всегда, кстати» — это английская онлайн-школа. Действительно, там осталось несколько мест в разных классах. И если вы подсуетитесь, то попадаете в английскую школу. А если по моему имени, вот так вот умненько и хитренько, то со ссылкой на нас, то тогда... можете просить скидку. Братцы, давайте я вас не буду обнадеживать. Нет, правда. Правда, да? Ну, говорят, правда. Хорошо. Так что, возможно, будет и скидка. Будет, говорят. Я просто привык сомневаться всегда и во всем. Но тут вроде бы случаи несомненные. Так, ну что ж, дорогие мои, я напоминаю о книге «Происхождение гениальности и фашизма». Ее можно заказать там. Есть четверть уже пачки. И когда будет новый тираж, ну он будет, конечно, но сами понимаете, что живя на Западе, все организовывать не так-то просто. И Никаких здесь нет ни слуг, ни помощников, ни референтов. Слава Украине! Живи Беларусь! И мы с вами прощаемся до послезавтра.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа может аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз иностранцев, которые после въезда в США обратились за убежищем. Эта мера может стать крупнейшим массовым отзывом виз в истории. По данным двух источников и документов Госдепа, в ближайшие недели ведомство планирует объявить об аннулировании виз категории B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Ведомство координирует действия с DHS, чтобы выявить иностранцев, которые при получении визы заявляли о краткосрочном визите, а на деле решили остаться навсегда. Замгоссекретаря Кристофер Ландау заявил в соцсетях, что система предоставления убежища не должна быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства. При этом аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство иностранцев, заявления которых о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, будут переведены в другую миграционную категорию. Власти стремятся ограничить практику, при которой въезд в Америку по неиммиграционной визе фактически становится первым этапом на пути к получению грин-карты или убежища. Кроме того, теперь USCIS в некоторых случаях может направлять заявление о предоставлении убежища непосредственно иммиграционному судье без предварительного собеседования с заявителем. В Израиле глава правительства и лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньяху принял решение назначить министра Зеева Элькина, получившего непроходное 32-е место на праймерис, руководителем предвыборного штаба для репатриантов. Он останется в этой должности до выборов. 56-летняя экс-супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт написала роман, главный герой которого – помешанный на сексе Дэмиан Пакстон. По сюжету романа «Антиутопии» Америка в далеком будущем поделена на две части, одной из которых управляет сексоголик, лидер тоталитарной секты Пакстон. Маккензи описала этого персонажа как увлеченного сиськами, танцами и развратом человека. Второй частью разделенной Америки управляет безымянная принцесса, которая вспоминает о времени, проведенном с ее первым мужчиной в Белом доме, и думает о своих многоболтающих в интернете сыновьях. Напомню о разводе одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса с его женой после 25 лет брака стало известно в 2019 году. Вскоре выяснилось, что миллиардер ушел от жены Клорен Санчес. После развода Скотт стала обладательницей состояния в 35 миллиардов. В этом браке у супругов родилось трое сыновей. Также они удочерили ребенка из Китая.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался. Главное, с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам дар Вайнштрассе. И в 1850 году, 6 лет спустя, эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи «Филадельфия Ивнинг Бюллетен». Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи «Форума» изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце 19 века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие запущенным их бизнесом поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в «Форуме». Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по Гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму, наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Форд стоил... Форд Ти, то есть машин, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идише. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-Драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первой из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашние. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 1954 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай, престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
8: Только в нашем эфире.
9: По пятницам с 7 до 8 вечера.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: В
4: мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.

0: Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции «Бернхард» по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником граверу, был активистом левого сионистского движения «Ашемер Ацаир», которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать в подмандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937-м был призван в Чехословацкую армию и даже поступил на офицерский курс, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее. Ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников водили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого города

0: Городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шойхета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 000 000 фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией с самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги используют главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны уезжали агенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны, отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра. Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. «Как покойники в отпуске», — вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлец, а заключенных отправили в концлагерь Эбензее, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французом, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике Карл Маркштадте. Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлец были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился 2 раз и стал отцом 3 детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи, номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарк. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникла у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлец, на дне которого покоились плоды его рук. Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня. В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», – подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков. «Но поставил условие. Я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Бургер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Бургер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. В конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1948 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением и продажей детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
1: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки в киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-29-00.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Полиция АИС задержала капитана, разбившегося у статуи свободы катера. Тогда погибли женщина и ребенок. По данным ДИЧС, сальвадорец Мануэль Эрнандес незаконно въехал в страну в 2007-м. Власть утверждает, что при пересечении границы он сообщил пограничнику, что является гражданином США. Эрнандес проводил прогулки по Нью-Йоркской гавани без разрешения. Его обвиняют в халатности, нарушении правил управления судном. Катер перевернулся почти две недели назад. Погибли 27-летняя Сара Санчес и ее 5-месячная дочь Антонелла. После аварии Эрнандеса отпустили под залог, но позже его задержали за нарушение иммиграционных правил. Горсовет объявил войну собачьим экскрементам. Приняты 4 закона, призванных решить проблему повсеместного загрязнения города отходами жизнедеятельности домашних животных. Они предусматривают установку 1200 диспенсеров с гигиеническими пакетами, проведение информационной кампании, запуск волонтерской программы по сбору экскрементов для их последующей переработки в компост. Этот проект, получивший название «Закон Скуп», обойдется Нью-Йорку примерно в 180 тысяч долларов в следующем финансовом году. С начала года в службу 311 поступило рекордное количество жалоб на собачьи какашки – 2926, что на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Через четверть века после трагедии 11 сентября власти Нью-Йорка продолжают работу по установлению личности почти 3000 погибших во Всемирном торговом центре. Впервые за 25 лет удалось идентифицировать жертву с помощью генетической генеалогии, метода, сочетающего анализ ДНК и исследование генеалогических связей. Познанная жертва, взрослая женщина, ее семья предпочла не раскрывать информацию публично. Она стала 1651 человеком, чья личность официально подтверждена. Главный судмедэксперт доктор Джейсон Грэм назвал это прорывом. По его словам, применение новых технологий позволяет выполнять обязательства перед семьями погибших. Власти Нью-Йорка заявляют, что намерены продолжать работу, пока не будут опознаны все погибшие.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, вообще создается всегда такое впечатление, что когда появляется тема, связанная с королевской семьей, все остальные темы отходят на задний план. На второй, на третий, куда угодно. Вот сейчас принц Гарри и его супруга Меган Маркл, они объявили, что покидают свой дом в Калифорнии, возвращаются жить после 6 лет жизни в Соединенных Штатах, возвращаются жить в Британию. Такое впечатление, что британская пресса только об этом говорит и пишет.
1: Ну, на самом деле это так и есть. Вы знаете, с тех пор, как было сделано это заявление, действительно такое ощущение, что мир замер, что больше ничего не происходит, и вся британская пресса только об этом пишет, освещает это во всех возможных аспектах. Ну, надо сказать, что да, вы правы, конечно, любое сообщение о жизни королевской семьи так или иначе вызывает повышенные интерес. Но это сообщение, в общем-то, оно вполне сенсационное. 6 лет назад, как известно, стоит, наверное, напомнить, супруги принц Гарри и его жена Меган Маркл, получившие титул герцога и герцогини Сассекских, приняли решение не просто покинуть Великобританию и переселиться в Соединенные Штаты, но и, так сказать, выйти из состава действующих, работающих, что называется, членов королевской семьи. Это вызвало бурную совершенно реакцию. Они были действительно отлучены от своего членства в королевской семье. Потеряли возможность именоваться титулами его и ее королевское высочество. Ну и казалось, да, ну, как известно, опять же таки, потом последовали такое сенсационное интервью, длительное интервью с Опрой Винфри, потом последовала книга Гарри под названием «Запасной спэр», в которой он, в общем-то, крайне нелицеприятно рассказывал о своем детстве, о своих отношениях с королевской семьей, говорил крайне нелицеприятные слова в первую очередь о своем брате Уильяме, о своей мачехе, нынешней королеве Камилле. Ну, то есть оказалось, что все мосты сожжены. Ну и во всяком случае, в том, что касается отношений между Гарри и королевской семьей, действительно, это, в общем, практически так и было. За все эти годы лишь однажды Гарри сумел приехать и встретиться с отцом. Вот совсем недавно он посетил уже вместе с женой, хотя этот визит долго был под вопросом, и под вопросом была возможность его встречи с отцом. Все-таки они приехали в июле этого года совсем недавно, и впервые за 4 года король сумел увидеть своих внуков Арчи и 7-летнего Арчи и 4-летнюю Лильбет. Кстати, Лильбет получила свое имя в честь бабушки Гарри, бывшей королевы Елизаветы II, которую в детстве тоже называли Лилибет. Ну, в общем, тем не менее, казалось, что все это уже потеряно. Они, казалось бы, издалека хорошо устроены в Калифорнии.
0: Я бы еще добавил, там немало масла в огонь подливала и сама Меган. Она, в общем-то, при всей ее улыбчивости, при всей такой привлекательности, она оказалась непростой совсем и очень конфликтной. Конфликтная, насколько можно понять.
1: Да, ну, она очень жаловалась, говорила на неприязненное к ней отношение со стороны королевской семьи.
0: Ну, она это давила, чтобы ее поняли народные массы, что называется.
1: Да,
0: здесь,
1: да.
0: Обвиняла, вот я простая девушка попала, а там меня опутали всеми этими правилами и так далее, свои сложности. А я очень простой человек, вы меня должны понять. И вы меня должны понять, она в результате увела Гарри из семьи. Вот так это, если по-простому.
1: Да, обвиняла семью в расизме, в общем-то. Хотя, с другой стороны, говорили, что она вела себя крайне грубо по отношению к своему персоналу. Ну, в общем, там много всего было. Повторяю, казалось, что все это уже полностью отрезаны ломоть, и никаких связей нет и быть не может. И вот вдруг такое сенсационное сообщение, что, конечно же, вызвало столь бурную реакцию и целый шквал сообщений. В какой-то момент, знаете, вот BBC публикует первые страницы всех британских газет, и вот после этого сообщения буквально вот все без исключения газеты на первых страницах огромными шапками была информация, рассуждение, комментарии о возвращении Гарри и Меган в Британию. Ну, здесь, значит, как бы во всем этом потоке комментариев выделяются три, наверное, таких основных странно, да, основных, что ли, темы. Первое, причины, по которой они все-таки решили уехать из благословенной Калифорнии, в которой им казалось все так хорошо, и вновь вернуться в негостеприимную, недоброжелательно настроенную к ним, как, по крайней мере, говорили все это время и Гарри, и Меган, вернуться в Британию. Ну, при как-то сейчас, значит, возникает целый ряд таких каких-то фактов и обстоятельств, которые могли побудить супругов вернуться в Британию. На поверхности выглядит, быть может, один вполне разумный такой аргумент. Гарри говорит о том, что он хотел, чтобы дети пошли учиться в британскую школу, и действительно они приехали в канун начала нового учебного года. Учебный год начинается во вторую половину сентября, и, значит, уже сказано, что дети отправятся учиться в британские школы. Он говорит о том, что он хотел бы, чтобы дети погрузились в жизнь Британии, как-то поняли страну, обычаи, ее культуру, страны, в которой жил их отец, жили их предки, в общем-то. То есть вполне вроде бы разумные. Но, с другой стороны, если посмотреть поглубже, многие газеты публикуют, надо сказать, огромные списки всех тех инициатив, деловых, в первую очередь, инициатив, которые предпринимали в Соединенных Штатах принц Гарри и Меган, и все они по большей части закончились так или иначе неудачно. Инициативы эти связаны в первую очередь медийные. Здесь и длительный подписанный контракт с телевизионным каналом Netflix, который предполагал там несколько сезонов телевизионных фильмов, но через один или два сезона, значит, пришлось Netflix этот контракт расторгнуть. Интерес был не такой большой, как предполагалось. Подкаст с фирмой Spotify тоже, в общем-то, через несколько передач пришлось его прикрыть. То есть, ну и многое другое. Какие-то начинания, бизнес-начинания Меган по продаже какого-то варенья, которое она, рецепт которого она вроде бы придумала сама и производство которого наладила. Ну, в общем, все эти деловые инициативы ни к чему серьезному не привели. Ну, и неоднократно высказывались предположения о том, что супруги просто испытывают недостаток в финансах, недостаток в средствах. То есть жизнь в Калифорнии, разумеется, дорогая, да и замашки, запросы у них, прям скажем, ну, королевские, да, то есть и охрана, и дом, который стоит там, по-моему, 12 миллионов долларов, ну, поездки и так далее. То есть, в общем-то, оказалось, что все это дорого и требует какого-то финансового подпитки. И исчерпав таким образом, или практически исчерпав возможности своей деловой активности в Соединенных Штатах, они, видимо, не без основания решили, что при возвращении в Великобританию интерес к ним пробудиться вновь. В этом они оказались абсолютно правы, как я уже говорил, интерес огромный. И они смогут как-то капитализировать вот эти свои возможности, свою репутацию, свое имя превратить в какие-то более удачные финансовые проекты. Ну и это, конечно, возникает вопрос, что, собственно, чем они будут заниматься. Ну, Гарри, собственно, никогда, но он не единственное какое-то серьезное занятие, которое у него было, это служба в армии. Он был капитаном вооруженных сил Великобритании, даже провел какое-то время в Афганистане. Ну и последнее время единственное, что он делал, он, так сказать, попечитель так называемых Invictus Games. Это такой турнир регби для ветеранов вооруженных сил британских, не только британских, те, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Это чисто благотворительный его проект. Денег он не приносит, но приносит какое-то внимание со стороны средств массовой информации. Значит, Меган рассчитывает на какое-то возобновление своей актерской карьеры. Ну, как известно, она до свадьбы с Гарри, она была актрисой, снималась в телевизионном сериале «Suits», или «Suits». Ну, актриса, скажем так, второразрядная. И вот сейчас появились, после того, как она была объявлена уже о возвращении, появились сообщения о том, что вроде бы идут переговоры о ее участии в третьем сезоне телевизионного сериала «Джентльмены», ставит который Гай Ричи, известный британский телережиссер, кинорежиссер, в прошлом супруг Мадонны. Первый сезон сериала «Джентльмены» уже был показан на телеканале Netflix. Второй снят и должен будет вот в какое-то ближайшее время выйти в эфир. Ну и готовится к производству третий сериал. И вроде бы, значит, Меган рассчитывала на свое участие в нем. Но потом появились сообщения о том, что вроде бы эти переговоры ни к чему не привели. И Гай Ричи, и Netflix отказались от участия Меган в этом проекте. Что, в общем, на самом деле неудивительно. Несмотря на огромную узнаваемость, что ли, имени Меган Маркл, да, и такую, как бы, известность ее. Известность – это такая, как бы сказать, обоюдоострая, да, divisive, что называется по-английски. За известностью идет шквал или шлейф, точнее, шлейф, прям скажем, не очень благоприятного отношения к ней. То есть популярность ее, она зачастую находится с таким, с негативным знаком. И,
0: Александр, если это... говорить просто, она основана на скандальности. А на скандале, как известно, далеко не уедешь. Когда скандал происходит, когда его подогревают, на этом можно заработать, бесспорно, к тебе интерес. А потом ты должен предложить, что у тебя внутри, какова твоя, что тебе есть сказать миру. А, собственно говоря, они же сами отказались от обязанностей членов королевской семьи. Если бы они исполняли эти обязанности, они бы таким образом имели бы и доход, и у них бы было бы в этом плане, с точки зрения дома, обеспечения и так далее, видимо, все в порядке. Но они отказались, они решили уйти в свободное плавание. На скандале его книга продалась, там, по-моему, принесла ему несколько десятков миллионов долларов. Она же тоже выпустила свою книгу. Скрывает, какой там тираж, сколько она заработала. Похоже, что очень мало. Иными словами, когда скандал проходит, на скандале ехать долго нельзя, ты должен предложить миру, что тебе ей сказать. А сказать, похоже, что ни ему, ни ей особенно нечего. А если мы говорим об ее актерских данных, она на этом заработать бы вряд ли смогла, и она не может на этом заработать. Он, ну, военный, что он еще может делать в этой жизни? Создавать,
1: да,
0: какие-то, создавать какие-то фонды? Иными словами, они думали, что раскрутив такой скандал, они будут, что называется, ехать на этом долгие годы. Не получилось. 6 лет прошло, они возвращаются, ну, как побитые. Вот они возвращаются к себе домой, рассказывая о том, что, приехав недавно в Лондон, когда они там были, вот этим летом, да, они приехали, внуки встретились с дедушкой, и они поняли, что внукам нужны родственники. Они там побеседовали с тетями, с дядями, везде встретились, как замечательно нас принимают. Вы ничего не можете в этой жизни сделать самостоятельно. Вот какой вывод у нас, по крайней мере, делает пресса. А раз вы ничего не можете, возвращайте свой дом, и вполне возможно они вернутся к тому, что будут все-таки принимать королевские обязанности членов королевской семьи, и тогда им станет...
1: Это Геннадий...
0: Я тоже, знаете, с вами согласен. Я понимаю, о чем вы говорите. Да. А это теперь мы уже посмотрим.
1: Да, надо еще спросить невесту, что называется, как в том анекдоте, да? Королевская семья ни малейших интересов к тому, чтобы вернуть их в свое лоно, не проявляет. Более того, самые жесткие, самые, так сказать, негативные отношения у принца Гарри и его супруги Меган как раз с принцем Вильямом, наследником престола. Как известно, король Карл III, он, может быть, еще как-то так более-менее благосклонно относится к своему нерадивому, непутевому сыну и внукам. А Вильям непреклонен. И
0: его, потому что Меган, она же поссорилась с женой его, Кейт.
1: Конечно,
0: она с ним поссорилась, с Уильям. Что наговорил сам Гарри по поводу Камиллы, королевы нынешней, да и своего отца. Они то, что называется, они сжигали мосты, а теперь они говорят, давайте дружить.
1: Да,
0: ну, давайте, общем, быть дружбы, родственниками.
1: Да, дружбы там никакой нет. И, то есть, напомню, что у короля Карла рак. Ему 48-го года рождения, давайте посчитаем, 78 лет. Да, ну, понятно, что матушка дожила до преклонного возраста, 96 лет, а бабушка его и вовсе до 101 года. Но у него рак. И выглядит он не самым лучшим образом. И сегодня так сказать, в королевском доме заправляет уже в немалой степени Вильям. А Вильям, наследник престола, относится, как я уже сказал, к Гарри крайне, крайне негативно. То есть здесь, в общем...
0: Я бы сказал иначе. Они очень были близки друг к другу. Но Гарри немало сделал для того, чтобы было такое сегодня отношение у Уильяма к своему младшему брату.
1: Разумеется. То есть он, что называется, ну, что посеял, то и пожнешь.
0: Да.
1: Вот, собственно говоря. Так что вот такая вот ситуация. Значит, ну, наверное, будем следить, как развиваются события. Пока где они будут жить, неизвестно. Понятно, что никакая королевская резиденция им предоставлена не будет. Значит, им придется самим искать себе жилье и самим его оплачивать, что самое важное. И еще важнейший вопрос – вопрос охраны. Значит, Гарри рассчитывал, что британское государство будет предоставить ему охрану за свой счет. Но, опять же таки, этого, похоже, не будет. Совсем недавно он подавал в суд и проиграл этот суд. В общем, ситуация не самая благоприятная для них. Но посмотрим. Она будет развиваться, и, наверное, мы сможем вернуться к ее развитию в наших следующих встречах.
0: Ну, мы тоже уделили этому немало времени в нашей программе, хотя мы американское телевидение, да. Но я понимаю, что вы корреспондент из Лондона, и для вас это важнейшая тема. Сегодня есть еще все-таки, тем не менее.
1: Ну, вы знаете, я скажу секунду еще, прежде чем перейдем. Я просто видел в американской прессе, и «Нью-Йорк Таймс», и
0: «Нью-Йоркер».
1: Довольно много внимания уделяли. Конечно, не так много, как британская пресса, но большие, обширные статьи были в серьезных
0: американских... Но, Александр, он все-таки уезжает в Великобританию не из Франции, не из Голландии, конечно, а из Соединенных Штатов Америки. Поэтому для нас это тоже тема, естественно.
1: Да.
0: Еще одна тема, на мой взгляд, не менее важная, так скажу, с сарказмом и иронией. Вот, не менее важная. Энди Бернем прибыл сегодня в Киев, в Украину. Сегодня отмечают День независимости, 24 августа. Это 35-летняя годовщина независимости Украины. И премьер-министр Великобритании прибыл в Киев. Надо отметить, что это его первый визит заграничный в качестве премьер-министра. И вот он сразу направился в Киев. И там он, как ожидается, должен... передать, ну, наверное, Зеленскому, президенту Украины, ракеты вот этой дальности. Ну, я не могу сказать, что она прямо уж такая дальность. Сегодня украинские дроны летят на большее расстояние. Там, по-моему,
1: 250 километров.
0: Да, это не такая уж большая дальность, но это французские ракеты с британскими компонентами. Отсюда это совершенно... понятная вещь, когда Британия должна дать согласие. Ну, и вот Энди Бернем, он передаст чертежи этих ракет для того, чтобы их изготавливали в Украине. Ну, мы сейчас поговорим о реакции Москвы. Несколько слов о том, как освещается этот визит в Украину британского премьера, а потом уже там есть несколько еще подтем.
1: Да, это важный визит. Ну, как и все визиты в Киев в последние годы, с момента начала войны, этот визит был заранее не объявлен. Ну, понятно почему, из соображений безопасности. Такие, такого рода визиты, они всегда проходят, так сказать, ну, они запланированы, но они заранее о них не оповещают. Ну, и вот он, значит, прибыл действительно в Киев, действительно с этими чертежами ракет. Да, действительно, дальность 250 километров, конечно, несопоставима с той дальностью, которую достигают уже сейчас украинские дроны, которые поражают объекты на территории России за много тысяч километров, там даже далеко за Уральскими горами. Но здесь важно учитывать разницу. Одно дело дроны, другое дело ракеты. Совершенно очевидно, что поражающая мощь ракет несопоставима с мощью дронов, и это гораздо более мощное, гораздо более серьезное оружие. Так что здесь, конечно, это важный шаг. Ну и важен он еще не только с вот этой точки зрения чисто военной, важен он и политически, я имею в виду визит Бернема. Действительно, первый зарубежный визит Бернем, надо сказать, в бытность свою еще при начале своей кампании по выдвижению на пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра, он очень мало внимания уделял внешнеполитическим вопросам. Все больше и больше речь шла о каких-то внутренних проблемах. И вот тот факт, что что он своим первым шагом, таким серьезным шагом во внешней политике сделал именно визит в Киев. Он чрезвычайно важен, важен символически. И Бернем сказал накануне визита, уже сегодня утром, не накануне, вернее, а, ну, собственно, вылетел, до вылета, он сказал, я процитирую, «35-я годовщина независимости Украины, украинский народ не должен сомневаться. Великобритания поддерживает вас сегодня и будет поддерживать столько, сколько потребуется. Я горжусь вкладом нашей страны в развитие Украины и хочу, чтобы украинский народ услышал непосредственно от меня, что наша поддержка не ослабнет. В конце концов, безопасность Украины – это наша безопасность». Он также подчеркнул, что дружба, которая связывает страны, она надолго переживет войну. И добавил, Россия не должна сомневаться в нашей решимости. Мы не отступим, пока не будет справедливого и прочного мира. То есть вот такой вот сигнал он послал не только Киеву, но и Москве. А понятно, что в Москве реакция крайне негативная. Она была негативная уже, когда мы с вами на прошлой неделе говорили о том, что Лондон решил передать Киеву дроны. А вот теперь, значит, уже речь идет...
0: Ну, не ракетах. Просто дроны, там речь идет о 100 тысячах дронов.
1: Да, действительно. Ну вот сейчас, конечно... Москва крайне недовольна. Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что Великобритания участвует в этой войне на стороне киевского режима. Она методично и регулярно подливает масло в огонь, методично и регулярно строит козни, чтобы не допустить какого-либо развития мирного процесса урегулирования. Значит, он назвал Великобританию пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов. Ну, и сказал, что ответ, последствия для британского, для Британии будут не для себя ждать. Ну, пока трудно говорить, какими могут быть эти последствия, но какой-то шаг уже есть. Посол Великобритании Андрей Крелин, он покинул свой пост и уже более месяца тому назад, 21 июля. Сегодня у нас 24 августа. Его преемник до сих пор в Лондон не прибыл. Более того, имя его не называется. Ну, в общем, можно говорить о том, что Россия отозвала де-факто, формально этого объявлено не было, но де-факто Россия отозвала своего посла в Лондоне, что, в общем...
0: Официально Россия говорит о том, что нет, мы не прерываем дипломатические связи, это как бы не повлияет, но, видимо, влияет.
1: Конечно, влияет, и иначе интерпретировать этот шаг нельзя. То есть это, в общем-то, понижение уровня отношений, хотя, казалось бы, куда уж понижать, и так они на крайне низкой точке. Ну, в общем, вот такая.
0: Нет, ну, Москва-то, она практически угрожает Великобритании, там.

0: Ну, я даже не скажу, что это такое, двойные стандарты. Это такая вот наглость агрессора, который считает, что ему все возможно, ему все можно, а всем остальным нет, это запрещено, все остальные наши враги.
1: Да.
0: Который раз мы уже с вами это отмечаем, Александр.
1: Да.
0: Я благодарю вас за информацию и комментарии. Первая часть программы подходит к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
15: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
16: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, представители Израиля и Сирии провели встречу для снижения напряженности после израильского удара по Сирии. Мы об этом говорили на прошлой неделе в связи с ударом. Давайте теперь эту тему продолжим.
1: Вы знаете, да, есть даже у нас уже продвижение в этом направлении. То есть вот арабский, на арабском языке Sky News, он сообщил, что министр иностранных дел Сирии, Аш-Шабани его зовут, и глава Моссада, это Роман Гофман, ну, наш человек, подчеркну, мы, по-моему, уже обсуждали это, говорили, неважно, об этом сейчас не об этом речь, достигли договоренности о следующем. Будет создана некая сирийско-турецкая израильская комиссия по вопросам безопасности, которая должна заняться предотвращением конфликта в будущем, и находиться она будет под американо-иорданским наблюдением. Ну, это все выглядит хорошо, конечно. Все эти дипломатические, такие политические маневры,

0: Можно сказать, что все это выглядит хорошо, нормально. Сообщается, что переговоры между Аш-Шабани и Гофманом были достаточно успешны, достаточно конструктивны. Но, понимаете, это все не решит проблемы. Не решит проблемы по той простой причине, что сегодня Турция во главе с партией «Справедливости и развития», филиалом мусульманских братьев, во главе с Эрдоганом, который превратил эту республику, турецкую республику, фактически в жестокий репрессивный исламистский режим, который подавляет и собственных граждан, и кудров, и курдов, и так далее, они полны, жаждут просто создать неоосманскую империю. Но у них многое дело. Это и пантюркизм, это и неоосманская империя. Там все, что угодно, все в одном пакете. И они делать, конечно, будут все, чтобы полностью подчинить себе Сирию и превратить Сирию в плацдарм для атак на Израиль, которого они видят как главного врага в регионе, и это не скрывается. Сравнивается Нетаньяху с Гитлером, говорится устами Эрдогана и его помощников о том, что мы должны освободить Иерусалим. То есть мы слышим фактически всю ту же самую риторику, которая звучит из Тегерана, и разницы здесь никакой нет. Единственная разница заключается в том, что если тегеранский режим открыто противоставляет себя Западу, то Эрдоган со всей его компашкой, они делают вид, что они готовы сотрудничать с Западом, и, к сожалению, они находят понимание у западных лидеров и у Трампов тоже, который говорит о том, что Эрдоган друг и надежный союзник, и у него хорошая армия, и он замечательный человек. Так или иначе, Эрдогану это удается. И вот это, конечно, осложняет крайнее положение, тем более, что Турция является членом НАТО, она приобретает западные системы вооружений, но их цели – это создание, как я уже сказал, неосманской империи. И в первую очередь они нацелены против Израиля, а также против курдов, также против Греции и Кипра. Поэтому их продвижение в Сирию, оно закономерно. Оно было предсказуемо, и оно будет. Вот этот вот удар, который Израиль нанес по объекту, по заброшенному аэропорту, который они собирались превратить в свою базу в Сирии, это было предупреждение, но этим, конечно, этим не удастся только ограничиться. То есть они будут и дальше всячески оказывать давление на режим Тулани, которого же они привели к власти, с тем, чтобы подчинить себе Сирию так же, как это сделали айталы в отношении режима Башара Асада, которого, как мы помним, свергли. И здесь мы, конечно, сталкиваемся с тем, что, по сути, мы видим контуры уже намечающегося будущего конфликта и очень, вероятно, серьезного конфликта между Израилем и Турцией. Вы знаете, что интересно еще? Что турки собирались, по сути дела, ввести свои силы вот на эту базу, которая была разбомблена Израилем, практически сразу после того, как был подписан меморандум о создании так называемого исламского НАТО. Это Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, то, о чем мы говорили. И это тоже очень опасные тенденции, потому что у Пакистана есть ядерная бомба, у Саудовской Аравии есть финансы, неисчислимое количество нефти и долларов. У Турции сегодня одна из мощнейших армий в НАТО. То есть вторая, по сути, будем говорить своими словами, после Соединенных Штатов, вторая по силе армия в НАТО. Ведущая страна в военном отношении. И таким образом, конечно, можно пытаться как-то урегулировать, но урегулировать всегда, вы знаете, хорошо, когда обе стороны стремятся к урегулированию. В данном случае Турция не заинтересована в урегулировании, она заинтересована в том, чтобы, как я уже сказал, превратить Сирию, а затем и Ливан, в свой плацдарм для наступления на Израиль. Это не мешает ей там действовать также и в Восточном Средиземноморье против греков, против киприотов, но это уже другая песня. Поэтому я думаю, мы только находимся в начале этого долгого и очень проблематичного пути.
1: Александр, Госдеп воздержался от критики поселенческих планов Израиля, то есть избежал прямого осуждения нового поселенческого израильского проекта.
0: Вы знаете, Марко Рубио, конечно, демонстрирует то, что у него есть стержень, у него есть моральные ценности, ясная идеология, политические выверенные позиции. И он им следует, конечно. И то, что, конечно, Госдеп воздержался от какой-то любой критики Израиля, это очень показательно и это очень хорошо. Для нас, я думаю, это очень хорошо для Америки, потому что мы все время с вами говорим, нам приходится противостоять общим врагам. Тем более это происходит на фоне страшных нападок Европы. То есть я скажу вкратце, о чем идет речь. Маледумим – это пригород Иерусалима к востоку от Иерусалима. Между Иерусалимом и между Маледумим, по сути дела, пустующая зона. Там живут какие-то бедуинские племена, какие-то нелегальные постройки, в общем, по сути дела, пустота. И Израиль давно собирался, еще в 15-м году, может быть, даже раньше, застроить всю эту территорию, чтобы непосредственно связать Иерусалим с Малиадумим, создать непрерывность. Европейцев это бесит. Почему? Потому что они же на стороне палестинского государства. И, надо сказать, особенно активизировались англичане. Они просто делают такие заявления о том, что мы это недопустимо. Это недопустимо срывать возможность палестинского государства, его территориальную целостность, его территориальную последовательность и так далее.
1: К слову, я совсем недавно прочитал, может быть, наши телезрители не все об этом знают, ведь этот лозунг «Free Palestine», который сегодня пропалестинцы постоянно высказывают, то есть освободить Палестину, как они говорят, от евреев. Ведь на самом деле, когда шла война за независимость Израиля, «Free Palestine» – это был лозунг еврейский, освобождение от британских войск. Это удивительная метаморфоза, которую этот лозунг совершил. «Free Palestine» – это был лозунг евреев, которые хотели освободить эту землю от британцев. А потом уже, вот после того, как явился миру народ, о котором никто не знал, во главе с Арафатом из Туниса, и назвали его палестинцами, потому что эта земля 3000 лет именовалась Палестиной, и на ней никаких палестинцев не было никогда. Это выдуманный народ. 50 лет назад.
0: Это римское название, конечно.
1: Да, 50 лет назад.
0: Название, да.
1: И в кабинете Суслова, вот, в КГБ, вот, да, у Суслова, да, политбюро, они решили, вот таким образом создать народ, назвав его по имени земли, на которой располагалось государство Израиль. Уже к тому времени, к 70-м годам. Да. Но Free Palestine, просто для наших телезрителей, это очень любопытный момент. Это лозунг евреев, которые освобождали свою землю от британцев.
0: Да, совершенно верно, конечно. Понимаете, и почему они так возбудились невероятно? Ну, понятно, что они пекутся о палестинцах. Когда ты находишься под протекторатом Пакистана, я имею в виду Англию, то ты, конечно, и будешь вести себя как Пакистан, тут несомненно. Но они очень перевозбудились все. Речь идет о где-то 1200 с чем-то, 30 там с чем-то квартир. То есть это собирается застраиваться. Да, это осложнит создание непрерывности палестинского государства, но это легко решаемо. Если бы такое государство, умеренное, разумное, прагматичное, которого, конечно, никогда не будет, это все в мечтах, было бы создано, то легко связать вот эти вот стороны, то Иудею и Самарию между собой, подземными какими-то коридорами, надземными мостами, коридорами, все что угодно. Сегодня техника в этом отношении открывает все возможные перспективы. Но вот, во всяком случае, на фоне всех этих заявлений европейцев, кстати, Геннадий, Германия тоже примкнула. Значит, там Англия, Франция, Италия и Германия. И, по-моему, еще какая-то страна или пара стран. Германия, я должен сказать, она занимает очень двусмысленную позицию. С одной стороны, они постоянно бьют себя кулаком в грудь, говорят, мы друзья Израиля, мы ни за что. На самом деле, они постоянно поддерживают антиизраильскую политику. политику, причем, что интересно, и левые, и правые. Сегодня это должно санкции против Израиля, они собираются вводить, и вопрос в том, будет это принято. У Израиля сегодня мало действительно надежных союзников ЕС. Был Орбан, Орбана сейчас, как мы знаем, уже нету. Мы можем опираться, по сути дела, только на чехов и на нового премьер-министра Словении, который очень настроен произраильски. Вот сумеют ли они, хватит ли им сил заблокировать эти резолюции, вот это вопрос. Потому что все великие европейские державы, если их можно назвать таковыми, хотя они уже, знаете, и не великие, и не европейские, и не державы, но они очень настаивают на введение санкций против Израиля вот за это, за эти действия против палестинского государства.
1: Но в немалой степени это результат исламизации этих западных стран, о чем мы неоднократно с вами говорили. Здесь всегда нужно это подчеркивать. Вот эта волна, которая в последние десятилетия хлынула во Францию, в Италию, в Великобританию, в Германию, это в результате электорат, нужно это понимать, который выбирает своих людей, исламистов, в Бундестаг, в парламент Франции, парламент Великобритании. И мы говорили с вами на местах, там локально, в Великобритании уже сотни мэров городов, которые являются мусульманами. И опять-таки, не все из них радикальные исламисты, но в немалой степени. И отсюда вот такая позиция правительств этих стран, поскольку это электорат, это результат вот такого вот нашествия мусульман в Европу в 20 веке и 21-м. Это то, о чем говорит постоянно Трамп, когда сейчас он спасает, собственно говоря, Америку. Мы с вами говорили об этом. И в связи, кстати, вот совсем со свежими выборами праймериз Демократической партии. Посвятили этому немало именно с вами в программе «Время», потому что это тема общая, национальная тема мусульманского нашествия. И, конечно, немаловажная для Израиля.
0: Геннадий, я хочу добавить, сегодня я прочитал крайне любопытную информацию. Через 10 лет, в 1936 году, 60% школьников Великобритании, по подсчетам, будут, это пишет Брейтбарт, правое издание, но достаточно серьезное, будет 60% мусульман учеников Великобритании. То есть страна фактически на наших глазах просто перестает существовать. Это будет, вот как сказал, между прочим, Нетаньяху, это будет из Исламская республика Британия. Вот что получается, когда вы проводите левацкую политику, впустить всех мигрантов, наделить их всеми правами, дать им возможность строить мечети, входить в политику, заниматься политической деятельностью, назначать мэров и так далее. Действительно,
1: надо не забывать, постоянно я об этом, постоянно я говорю вам, это мы постоянно обсуждаем, это реализация плана Усамы Бен Ладена. Не только одного, но он этим известен. Конец 70-х, 79-й, 78-й, 80-й год. Это был план Усамы Бен Ладена. Он в то время достаточно имел денег. Я напомню, что он по наследству, там 35 детей у него, у отца было. Он был, по-моему, 18-м ребенком, и ему там по наследству выпало 300 миллионов долларов. 300 миллионов по деньгам 70-х годов, это было немало. Он их направил на реализацию этого плана исламизации, для начала он говорил Европы. Этот план включает в себя к 2050 году 100 государств под зеленым флагом. Но это уже выглядит сегодня. Будет зеленый флаг у Великобритании через 20, 30, 40, 50 лет или не будет? Это будет страна, в которой большая часть населения, 60%, будут жить по закону шариата. О чем говорить?
0: Совершенно верно. И вы знаете, процессы идут невероятно быстро. Канада еще, которую возглавлял в 2015 году, помните, Стивен Харпер, консерватор, очень разумный, адекватный, осторожный лидер. Сегодня там мусульманское братство свело крупнейшую сеть свою в Канаде. То есть все происходит стремительно. Всего лишь за 15-16 лет мусульманские братья, по сути дела, превратили Канаду в свой, в свой притон, буквально так.
1: Потому что большинство выбирает, они пользуются демократическими установками. В демократии большинство по правилу большинства проходят законодатели в законодательную систему, судьи в судебную систему и так далее. Избирательные органы, они основываются на правиле большинства. Если у вас в районе большинство мусульман, то у вас будут и соответствующие законодатели. Вот так. Итак, еще раз, Израиль объявил тендеры на строительство 1234 единиц жилья в 7 жилых комплексах. Вот в этом спорном районе он Иван называется.
0: В общей сложности я хочу закончить на этом, Геннадий. Должно быть построено там, где 3,5 приблизительно тысячи единиц жилья. Таким образом, Иерусалим должен быть связан коридором, заселенным Смоледумом.
1: Опять-таки Канада вместе со странами Евросоюза, они критикуют это строительство, поскольку, по их мнению, это поставит под угрозу перспективу создания палестинского государства. Но о чем, какие еще другие у Канады проблемы, как не забота о создании палестинского государства?
0: Вот именно.
1: Буквально у нас остается одна минута. Jerusalem Post пишет, что Соединенные Штаты не пустят Махмуда Аббаса на Генеральную Ассамблею ООН. Он в прошлом году не приезжал. Слава Богу, может быть, и в этом году не приедет. Махмуд Аббас.
0: Вы знаете, надо отдать действительно должное и самому Трампу в данном, вот как раз в данный момент, в данной ситуации администрации. Нет, никакого не будет Махмуда Аббаса, не будет его зажигательных речей, но будет там как-то выступать на экранчике, покажется. Но он со всей своей сворой, он туда не приедет. Я очень надеюсь. По крайней мере, турки пытаются изменить, надеюсь, что им это не удастся.
1: Дай бог, чтобы им это не удалось. Для этого, я еще раз говорю, Трамп у нас в немалой степени, он борется против вот этого вот кошмара, который ожидает Америку в случае победы этого нашествия. Ну что, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами, Александр. До завтра. Всего доброго.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Горки Полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире.
2: Аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я нахожусь в квартире легендарного человека, о котором многие из вас знают, и которому, конечно же, мы обязаны и нашей свободой, и тем фактом, что миллионы евреев вырвались из бывшего Советского Союза, из тюрьмы народов.
1: От красного фараона.
0: Это Йосеф Бегун. Мы в иерусалимской квартире героя еврейского народа, не побоюсь этого слова, Йосефа Бегуна, который трижды был осужден советской властью, советским фашистским режимом. 2 года, первый раз за преподавание иврита, они тогда выдумывали, что
1: тунеядство.
0: То есть выгнали с работы, не давали возможность преподавать иврит, и потом 3 года, потом второй раз за то же самое 3 года.
1: Да, второй раз 3 года.
0: Это уже 5 лет. А потом в третий раз за антисоветскую агитацию, пропаганду дали
1: 7 плюс 5,
0: 12 лет. 17 лет были даны человеку, Йосефу Бегуну, кандидату наук, который преподавал иврит. Я думаю, что ты один из первых преподавателей иврита, который боролся, как никто другой в Советском Союзе, за право евреев изучать свой язык.
1: Это верно, потому что я был, может быть, далеко не самый лучший преподаватель, но действительно я посвящал себя вот праву евреев изучать свой язык.
0: Йосеф, я одна хочу дать тебе благословение и говорю тебе, потому что, слава Богу, мы знакомы были еще там, в бывшем Советском Союзе. Я должен даже сказать, что в какой-то момент, я помню, на урок, по-моему, Ильи Эсеса, ты вошел к нам домой и был в такой шубе, и был снег. Вот тогда я впервые увидел легендарного еврея, который вернулся из ссылки. В тот момент ты вошел там на урок и стал частью нашей общины, одним из руководителей, лидеров. И я помню, что ты оставил нас дома также в какой-то момент такой рюкзак с книгами. И я когда писал в газете «Еврейский мир», как-то о тебе, это было Хануки, я написал «Рюкзак света», потому что кто-то в рюкзаке носит там консервы, да, или кто-то еще, а ты в рюкзаке носил книги. И ты мучился книгами.
1: Фотокопиями.
0: Ну, сам издат, это был сам издат. И потому, по-моему, когда мы уехали, то за некоторые из этих книг тебе дали срок.
1: Экземпляров 20 отпечатал вот эта знаменитая была книжка «Даймонд. Евреи. История». Как-то еще.
0: То есть ты изготавливал подпольным образом книги?
1: Да, конечно. Я нанимал людей, которые изготавливали, причем такие абсолютно не имеющие отношения к нам.
0: Конечно.
1: И фотографы такие.
0: Они фотографировали потом на фотографической бумаге в такой сумочке раздавались книги.
1: Это было вот эти целлофановые пакеты, чтобы все это хранить. Так когда я покупал там 100 целлофановых этих раз пакетов, расчете на меня так подозрительно смотрело. Беспекулянт.
0: Йосеф, но вообще я хочу тебе сказать, что хочу дать благословение тебе. И это лишь только свидетельство того, что Всевышний правит миром. Они хотели отобрать у тебя 17 лет жизни. Я хочу тебе благословение дать, чтобы ты долго жил, чтобы все, что они хотели у тебя забрать, тебе Всевышний возвратил столицей. Какого года ты рождения?
1: Ой, давно. 1932 год.
0: То есть ты 1932 года, и ты, дай Бог, что продолжал и преподавать, и писать.
1: Долго осталось.
0: И я хочу поздравить тебя с тем, что ты издал книгу не только на русском языке, у тебя есть книга на русском языке, как она называется?
1: На русском называется «Скрепляя связь времен».
0: «Скрепляя связь времен». Евреи Советского Союза в борьбе за свою идентификацию и свой исход.
1: Вот у нас были периодически демонстрации там, так. И они тогда давали нам по 15 суток. И вот мы сидим, я помню, нас привели в матросскую тишину, 8 человек, мы сидим в камере, в корпусе для МВР, так, чем-то нас туда замели. Вот, и мы сидим, и вот, значит, и приближается праздник Ханука. Ну, нам есть о чем поговорить, истории, все, всем этим интересно, все знаем, но нет свечи. Был у нас один парень, Валера Крыжак, ты должен его был помнить, нет? Вдруг он стал жаловался, что что-то мне что-то, ребята, плохо, что-то с животом. Если можно, давайте врача попросили позвонить. Мы стали стучать, врача, прибегает врач. Доктор, извините, плохо мне очень. На морозе замучил. Дайте свечу, пожалуйста. В камеру принесли свечу. Я растопили в этих ложках. У нас были алюминиевые ложки там в тюрьме, ложки при себе держат. Вот. Растопили в этих ложках свечу. Он свечу белыми руками сформовал. Там стряпшись из ниток там. В общем, была свеча. Свеча горела на столе.
0: Ханука. Анная свеча.
1: Транстори, Ханука в тюрьме. Она знаменитый праздник Ханука в советской тюрьме. На английском, на всех языках.
0: Скажи тогда пару слов о нашем друге, общем, Борисе Янике, потому что в какой-то момент ко мне подошел молодой человек у московской синагоги и говорит: «Вам привет от Юсефа Бегуна». А я же знал, что Юсеф Бегун в тюрьме. И он вдруг передает мне привет от Юсефа Бегуна.
1: Был арест. Я сижу в матросской тишине, в камере, наполненной уголовниками молодыми. Человек 20 там сидело. Подходит праздник Песах и Пасха рядом. Эти самые ребята, которые сидят в камере, человек 20, я говорю, молодежь такая. Они меня звали дедом, где тогда уже 45 лет. Вот. И они мне говорят: «Дед, расскажи нам, ты умный, ты умный человек, расскажи нам про Христа». Я говорю: «Ребят, ну, вы знаете, я еврей, я мало что знаю про Христа. Жаль, я говорю, ну, расскажи нам хоть что-нибудь, ты же ведь умный». Я подумал, хороший повод рассказать им про нашу историю. Я начал рассказывать прямо с Брюшей Барайлаким, честное слово.
0: Прямо Всевышний сотворил небо и землю.
1: Да? Им было очень интересно, они слушали.
0: Потом дошел до исхода.
1: Все это рассказал. Там был парнишка средний, который чуть-чуть умел характеризовать. И он все время на обрывках бумаги, так мы, да, такие на бумаги давали для всяких нужд. И вот, значит, он там что-то рисовал. И вот он подходит ко мне, и там есть рисунки такие, ну, любительские, ну, довольно по теме. Евреи идут из Египта, и два столба дыма их ему, как даже это он рисовал. Он подходит ко мне, показывает свои рисунки, я удивился. А говорит: «А я еврей, у меня мама еврейка». А мы с ним стали общаться более так в камере. И потом, значит, как в камере бывает, говорят: «Янеков с вещами». Он вышел, все. Все на этом, так сказать, закончилось. Прошло 11 лет. Я получил разрешение. Я приехал в Израиль, ну, после всех перипетий. Шранские там министры, встречи, объятия. И вдруг под пытками какой-то обнимает меня парень, вот, даже военный фобер. И вот: «Ты кто? Ты что, не помнишь, мы с тобой вместе в тюрьме сидели?» Это было...
0: С моей стороны, он подошел ко мне, потом присоединился к урокам Торы, урокам иврита, своей замечательной женой.
1: Да.
0: И потом они приехали сюда. И, в общем, это удивительная история, когда они пришли вместе. Он пришел в Ермолке, в Цицит. Ко мне уже, когда приехал из России, когда я уже был в Израиле, так что мы продолжили дружить и здесь. Удивительная история твоего ареста в первый раз. Когда тебя бросили в тюрьму, ты понимал, что тебя посадят, за тобой закрылись двери, и ты чувствовал, что ты сломлен. И тогда тут ты вдруг вспомнил одну мелодию. Расскажи об этом.
1: Мне было тоскливо, мне было страшно. Ну, я в камере один заперли.
0: Ты отказывался идти на компромисс и брать какую-то другую работу,
1: эффективную, да.
0: Чтобы...
1: Она у меня была неэффективной целых 2 года. Я таскал ящики в магазинах, всякой такой ерундой занимался, в котельной работал. Но мне это осточертело, я лишил. Я преподаю рейтинг, мне платят ученики, я не веду паразитическое образование. То есть... Я не живу на нетрудовые доходы.
0: То есть ты отстаивал право евреев на преподавание иврита?
1: Все другие мои коллеги, они все это понимали, как и я, и они себе устраивали какие-то фиктивные работы. Кто секретарем у кого-то профессора, кто где-то еще устраивался. В общем, вот так сказать, надо было как-то приспосабливаются к системе. Ну, и, а я такой, значит, мужик, который, может быть, слишком упрямый такой.
0: Поэтому ты вложился в уплату разрушения и бы не зла.
1: Я преподаю говорит, это общественно полезный труд, они еще ученики, тогда это так. Все, значит, пришло время, 2 года они терпели, был диктант. Арестовали они меня в 77-м году. А это длилось с 74-го года, примерно вот так вот. 73-й, может быть. Ну, тогда была хельсинская группа, все такое было. Такой некоторый либерализм такой был в стране. Потом они арестовали меня. 1 марта, я помню, какой же это был год, 77-й, да? А через 2 недели арестовали уже Щеранского, как член хельсинской группы. А дальше я оказался в камере, да, вот. И тут я, да, как я уже начал говорить, депрессия такая вот, и какая-то очень такое гадкое настроение, состояние. И вот я говорю, в этот момент вдруг каким-то неведомым образом всплывает какая-то мелодия в голове. Там вот и людей, цалма, это лолайра.
0: Мелодия на слова царя Давида. Это псалмы Дозари Давида.
1: 23-й.
0: Не бойся зла.
1: 23-й чалок.
0: Я, да, не буду бояться я зла, потому что ты, Всевышний, со мной. Удивительные слова.
1: Исполнение слова Карлибаха.
0: Я помню, кстати, ты знаешь, я был в Советском Союзе тогда. Нет, я был в Израиле. И сказали, что вот Йосефа Бегуна, его в конце концов помиловал Горбачев, потому что все остальные политические заключенные их попросили написать некую, как сказать, повинную «я больше не буду». И их выпустили. И единственный политический заключенный во всем Советском Союзе, который отказался писать прошение о помиловании, был Йосеф Бегун, потому что сказал, я ничего плохого не делал, я ничего незаконного не делал, я преподавал иврит и буду преподавать иврит.
1: Значит, я действительно вот так вот с вами говорить. Ну, нет, сиди. Я продолжаю сидеть. Начал ко мне регулярно появляться ГБшник. Ну, что вы тут сидите? Все ваши друзья уже на свободе там. А вы тут сидите. Неделю сижу, вторую неделю сижу. Он все время приходит. И говорит, мол, какого черта? Тут сидит, ну, весь же ты предел. А, то есть, надо строиться логически мыслить по обстоятельствам. Короче, я написал, я никаких преступлений не совершал. Если мне вы отпустите, я продолжу свою защиту прав людей, если это такое дело. Ты меня тоже с радостью вас выпустили.
0: Они хотели сказать, чтобы ты вышел в пятницу, правильно, перед шаббатом?
1: Нет, они действительно меня выпустили до шаббата, но ко мне приехали жена и сын Боря.
0: Да.
1: Они приехали, и мы, чтобы не нарушать шаббат, пошли в местный какой-то отель такой деревенский, и там, значит, пробовали шаббат.
0: Поэтому я хочу...
1: Потом приехали в Москву, и там уже была толпа на Казанском вокзале.
0: И это видео, когда тебя встречали у Казанского, на Казанском вокзале, корреспондент, по-моему, BBC или какого-то там радио, спросили у тебя, ну, какие у тебя планы? И ты сказал прям тут же, ты еще был в этой, как сказать... В телогрейке, да? И ты сказал, я преподавал иврит, и я буду преподавать иврит. И ты продолжил преподавать иврит в Москве сразу после освобождения. Но ведь потом ты попал в Нью-Йорк, и ты встретился с Рональдом Рейганом.
1: Было, а как же?
0: И Рональд Рейган дал тебе кольцо, которое было у него на столе, напоминающее о тебе постоянно.
1: Эти истории.
0: Вот ты на Казанском вокзале... И вот мы ведь сказали о том, что ты в момент, когда ты был в камере, и, казалось, у тебя опускались руки, и ты был в отчаянии, что за тобой закрылась дверь камеры, и ты не знаешь, что перед тобой. Перед тобой были, на самом деле, многие годы тюрьмы. Но вдруг ты вспомнил песню, она дала тебе силы. И вот после встречи с Рональдом Рейганом ты идешь по Манхэттену.
1: Значит, я иду не по Манхэттену, дело было в Бруклине. И там на каком-то столбе объявление такое, значит, чтобы Пурим был, Шломо Карлибах выступает в таком-то там клубе. Правда, клубе Монтатра. Ну, Шломо Карлибах.
0: Минутку, ты из Бруклина помчался в Манхэттен.
1: Да, так что было, значит, я примчался, зашел в клуб, В основном молодежь такая еврейская сидит. Я тоже там учился где-то. Открывается, значит, выходит на сцену, значит, Шломо Кавербах со своей гитарой. Там два сопровождающих, тоже такие гитаристы. Вот. И вдруг он начинает не петь, а говорить. Он говорит, что я в нашем зале находится Иосиф Бегун. Исаев говорит, иди-ка сюда, иди-ка сюда. И пугался, честно говоря. Я ничего, пошел. Стою рядом с ним. Ну, Исаев, он говорит, расскажи им, как ты боролся с КГБ. Что же ему сказать? Я ему скажу про свою историю, как я со Шломо когда-то в тюрьме, как он пришел мне помогать мне в тюрьме справиться. Сами понимаете, какое настроение. Ужасный. И вот я говорю, что мелодия Шломо Кавербаха у меня тоже возникла в голове. Да, это все я рассказываю. Я рассказываю им историю, как я был арестован, как я вот уже этот день был в таком подавленном состоянии духа и всего прочего. И вот в этот такой трудный очень момент вдруг опять спели же мелодию Шломо Кавербаха «Бэм килэм и цэлмавит». И когда я им рассказывал, а рядом стоит Шломо Кавербаха, это же мой рассказ, я говорю, вот их мелодия Шломо Кавербаха, и я начал вдруг напевать им. 500 человек в зале сидит, и я пою мелодию Шломо Кавербаха, «Бэм килэм», эту песню его. И опять я в ужасе, что я делаю, пою, кому, что, своим. В общем, из окон вы. И я рассказываю. И тогда Шломо Кавербах снова пришел мне на помощь, стал наигрывать на гитаре, подпевать, и мы с ним вместе уже пели «Бэм килэм и цэлмавит». И это было очень впечатляюще. И зал напел. В общем, было очень здорово.

0: Я хотел бы попросить тебя, Юсеф, поделиться твоими мыслями о том, как выжить в заключении. Ты знаешь, что есть и русскоговорящие люди, которые провели время в туннелях Хамаса. И замечательно, Елена Труфимова и ее мама, которые пробыли там 50 дней, и их сын Александр со своей невестой, он пробыл там 500 дней. Каждому из нас этот совет тоже может помочь, как переживать свои какие-то испытания жизненные.
1: Ну, совет он простой и старый, как мир почти. Надо не терять веры. Надо думать, верить, что твое дело правильное, что ты страдаешь не зря, что ты не совершил ничего плохого, что очень, наоборот, плохие люди тебя забрали, лишили свободы, а ты также страдаешь ради важного, большого дела, в том числе для тебя лично, для твоего народа. И вот это вот очень простой рецепт, и вот он мне помогал. Припоминаю, что вот это уже было... Ну да, когда я уже вот сидел, и там уже в следствии, что и вот это противное дело, когда ты сидишь, тебя вызывают в очередной раз на следствие, открывается дверь, бегут, выходи, и тебя ведут опять к следователю, там тебя будут допрашивать. Это очень противная история. Вот. И каждый раз я помню, я старался вспоминать вот эту вот молодую ганки лыбиться. Пусть когда я шел, это очень помогало. В общем, главное не духом. Поддерживай дух, не падай духом. Если ты веришь, что ты прав, а они злодеи, это очень помогает, так сказать, выживать в этих условиях.
0: И что не отчаиваться. И что ты не один, потому что ведь слова этой песни «Я не один», а ты в одиночной камере.
1: Конечно.
0: А ты все равно не один.
1: И вот это, конечно, великое дело, что ты знаешь, что ты, что евреи, твой народ, о тебе знают и о тебе не забудут. Помнят и делают все, чтобы вытащить отсюда.
0: Удивительно, что и Елена, и Александр в своих выступлениях как раз говорили, что они там обрели веру, о которой ты говоришь. То есть, преодолевая вот эти вот испытания, люди могут выйти сильнее. Выходя из тюрьмы, они становятся другими людьми. И, может быть, наш народ, преодолевая трагедию 7 октября, тоже станет сильнее. Я говорю о еврейском народе вообще, в частности, о народе Израиля, который здесь. И поэтому твое пожелание и израильтянам, и всем нашим слушателям, где бы они ни находились. Что бы самое главное-то пожелал всем нам?
1: Ну, самое главное, это очевидно, это понимание, осознание, осознанное понимание того, что мы правы, что мы действительно избраны, что мы евреи, и что это великая наша, как говорится, судьба удачная такая.
0: Миссия. Миссия, да?
1: Да, ну, миссия это столько.
0: А что же тогда? Что же тогда?
1: Нет, ну, не миссия.
0: А избранный зачем?
1: Я вот принадлежу... Это уже одно это. Вот ты предлагаешь, это может быть более высокое, где они более в подсознании, но в таком путейшем смысле. Это вот ощущение, что да, ты со своим народом, и народ тебя не забыл, и ты страдаешь за правое дело.
0: Ну, я сейчас говорю уже о людях, которые и живут, и радуются, и не только страдают, которые строят свои семьи, строят свои карьеры, строят Израиль, строят свои еврейские общины.
1: Ну, я понимаю, это разные ситуации, но сама модель, так сказать, переживания, она такая же. Моя счастливая судьба, что я понимаю и знаю, что я страдаю не за правое дело, и что обо мне не забыли меня, что я не забыт, и что вот это самое главное.
0: Нет. Поэтому сказано, плохо человеку быть одному. И мы рады, Юсеф, что мы часть своего народа, и что я сегодня с тобой, для меня это большой праздник и огромная огромной значимостью встреча. Мы возвращаемся с тобой, так сказать, в Москву 79-80 года. Мы хотим пожелать всем, всем нашим слушателям Лхаим, чтобы они все были живы и здоровы, помнили, что они не одни, что они часть великого народа. И мы вместе обязательно победим. Всего самого хорошего тебе, Йосеф. Тебя обнимаю. Долгих лет жизни тебе.
1: Спасибо.
2: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы с вами поговорить об очень актуальной теме. У нас на дворе август, город Нью-Йорк, Бруклин, как вы понимаете. О чем можно говорить в августе в Бруклине? О сломанном бордвоке Кони-Айленда и Брайтон-Бич. Разумеется, это многострадальный бордвок, о котором десятилетиями рассказывают средства массовой информации. Говорят жители Брайтона, Кони-Айленда, туристы. Я еще когда жил в Минске, слышал про Брайтон-Бич, слышал про бордвок. Я последние 20 лет просто в шоковом состоянии нахожусь каждый раз, когда я выхожу на бордвок, потому что это просто преступление против человечества, то, что там происходит, и все об этом прекрасно знают. Но делают вид, что не замечают. Но есть неравнодушные люди, историю делают неравнодушные люди. Так вот, в последние несколько месяцев в Южном Бруклине была создана инициативная группа волонтеров, которая решила: «Баста, больше мы молчать не будем». И вот сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Вот такой неравнодушный человек, который делает историю. Я говорю про Михаила Оспа. Здравствуйте, Михаил. Михаил Оспа вместе со своими единомышленниками, заранее назову известного журналиста Марину Лагунову и адвоката Татьяну Сигал, вместе с которыми и другими волонтерами, которые хотят вам помогать, вы создали группу для того, чтобы, грубо говоря, бороться с городским департаментом парков, о том, чтобы эта проблема не была проигнорирована навсегда. Хотя вы прекрасно знаете о том, что эта проблема уже очень и очень долгая. И должен упомянуть о том, что я тоже к ремонту бордвока имею прямое отношение, потому что, когда я стал депутатом городского совета Нью-Йорка, в 21-м году был избран, то моей первой заботой было добиться выделения денег, которые просил департамент парков, на полную замену бордвока. Они мне объяснили, что речь идет о колоссальнейших суммах. Я вначале тоже был очень скептически настроен, и говорил: зачем столько денег, кому нужно 700 миллионов долларов? А мне объяснили, что речь идет про огромный бордвок, 3 мили с лишним. Мне объяснили, что это не только доски менять, что это еще и нужно все скамейки заменить, все фонари поменять, что нужно все станции для спасателей заменить, что нужно все туалеты поменять, все кабели под низом под бордвоком, землю мокрую сделать не такой мокрой, чуть-чуть его приподнять, сделать изумительный современный дизайн и многое чего другое. И вот поэтому это будет стоить так дорого и займет много лет. Но они сказали: забудьте про это, таких денег вы никогда не получите, поэтому пока вот пусть люди калечатся. Но я не хотел согласиться со статус-кво, как и вы не соглашаетесь. Я сказал: ну как же так? Они говорят: ну у тебя есть 700 миллионов? Нету. До свидания. Горжусь тем, что удалось в течение 2 лет, пока я был депутатом горсовета, в 22-23 году, вместе с моим предшественником, который начал это дело, Марком Трейгером, удалось все-таки добиться выделения 114 миллионов долларов с половиной на полную замену бордвока. И в последний месяц пребывания у власти мэра Эрика Адамса он в торжественной обстановке объявил о выделении еще 500 миллионов на эти же цели. После чего наивные люди подумали, что теперь у нас будет просто замечательный бордвок, и проблема решена. Почти 700 миллионов департамент парков получил. А теперь на арену, как говорится, выходит Михаил Иоспа. Скажите, Михаил, почему вы создали свою инициативную группу, и неужели вы выступаете против того, чтобы заменить весь бордвок стоимостью 700 миллионов долларов?
1: Ну, я когда начал... Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы это начали в свое время. И сегодня нам легче идти по вашим стопам. Вы уже протоптали эту дорожку. Первые, как говорится, отряды бойцов всегда падают первыми тоже.
0: На амбразуру бросаются.
1: На амбразуру бросаются, да. Но почему мы решили этим заняться? Ну, во-первых...

0: выявлять людей. Вот Марина, кстати, этим занимается, Марина Лагунова, она берет интервью у людей, которые пострадали, некоторые даже поломали себе что-то, колени, бедра, там мало ли что, и она записывает интервью. Я не знаю, если будет время, может быть, вы сможете показать одно из таких интервью. Члены моей семьи пострадали. Вот это меня, честно говоря, как говорится, шли я под хвост попал, и я стал этим заниматься. Ну, в общем, это мы начали с простой идеи. Мы начали писать в Facebook Groups все, что вокруг Coney Island Boardwalk, начиная с Coney Island Group, Luna Park, Brightwater Towers,
1: Brighton Beach.
0: Warbus, Brighton Beach, Shipset Bay, Manhattan Beach. Короче, все, что вокруг нас. И начали мерить температуру в комнате и убедились в том, что это вопрос волнует не только меня. Вот тогда откликнулись, значит, мои подельники, и, значит, мы начали сбор подписей под петицией. Кстати, если вы не подписали эту петицию, пожалуйста, подпишите. Ее можно найти, даже просто выйти на Google и написать «Fixed Coney Island Boardwalk».
1: Это название вашей группы? «Fixed Coney Island Boardwalk»?
0: Да, все в это, под этим брендом идет. И имейл, и все идет под этим брендом.
1: И вы все волонтеры, еще раз подчеркиваю.
0: Мы все волонтеры. Пожалуй...
1: А как вы боретесь со скептицизмом? Потому что все говорят, ну вот сколько десятилетий, толку никакого. Почему департамент, скажем, парков Бруклина должен прислушиваться к Михаилу Иоспе, к Тане Сигал, к Марине Лагуновой, когда столько десятилетий политики об этом говорили? Я проводил публичные слушания. У меня есть несколько фотографий в горсовете Нью-Йорка. Я приводил на бордвок главу показывал сломанные доски, гвозди и так далее. Приводил всех, кого только можно. Вот как только находил какое-то средство массовой информации, какого-то важного политика, человека, который мог какое-то изменение сделать, принести. Смотрите, что творится. Например, возглавлял комитет по делам парка в горсовете Нью-Йорка, Кришнан. Я его привел на бордвок, он посмотрел, какой ужас. Вот фотография, где три главы трех департаментов Бруклина и города Нью-Йорка стоят, смотрят на то место, где, кстати, не так страшно. Это самый-самый конец бордвока, но не со стороны Брайтона, а со стороны Коуни-Айленда, ближе к Сигейту, где тоже более-менее безопасно, где люди могут. Я им говорю, почему нельзя вот так сделать весь бордвок? Посмотрите, какой задумчиво сидит, смотрит, когда я задал простой вопрос. Как сделать, чтобы всем было безопасно, не только жителям 15-го Брайтона или жителям ВЕС 37 на бордвоке?
0: Они не знают, как это сделать. Дело в том, что может, и не хотят.
1: Да.
0: Ну, почему не хотеть?
1: Тяжело?
0: Чтобы их критиковали. Ну, нормальный инженер из бывшего Союза это бы сделал.
1: А вы инженер по профессии, кстати?
0: Я инженер, но не по той специальности.
1: Понял. Ну, в общем, я показываю, и даже сделал, я вот мне так это все возмущало, что почему же ничего не делают. Что я провел публичное слушание в горсовете Нью-Йорка, по-моему, даже есть фотография, где я с молоточком там стучал, возмущался, пригласил все телеканалы Нью-Йорка, пригласил департамент парков, даже Федеральный армия корпусов инженеров пригласил, чтобы они не ссылались. Каждый ссылается на другое агентство. Я все агентства собрал. По-моему, есть фотография с этих слушаний, где вот я с этим молоточком сижу и говорю, ну, когда же вы, наконец, займетесь делом? Когда же вы, наконец, вы уже деньги получили? Когда же будет парносы, как мы говорим, да? Вот. А все это было по всем телеканалам. Это было написано во всех газетах. Были руководители, не просто там чиновники какие-то, руководители всех агентств и департаментов Бруклина и города. Все сказали, да, мы понимаем, это ужасно. Люди калечатся, да. Ну и что дальше? Я рассказываю про 2022 год, вам рассказываю. Говорит, 26-й год.
0: Я вам скажу, значит, проблема была первоначально в том, что, по-моему, в 2012 или 2015 году, в общем, ну, много лет назад, достаточно много лет назад, группа активистов собралась и стала кричать «Boardwalk, not a sidewalk», что означает, должны быть дерево, асфальт или бетон, или что-то в этом духе. Подали в суд, и суд сказал, судья остановил работу на 2 года. Ну, а город говорит, ребята, ну, не хотите, как хотите. Поживите, пока вы не созреете.

0: Дискуссия длится уже 20 лет, и как только кто-то пытается сделать из другого материала бордвок, как это сделано на частях, в частях бордвока, где жалоб наименьшее количество, от Кони Айленд Эвеню до 15-го Брайтона, на 2-м Брайтоне, в районе Вест 37-й стрит, там жалоб на состояние бордвока наименьшее. Нам начинают говорить, ну вот, это же бордвок, борд, дерево должно быть. Я говорю, ребята, запретили вы вырубать Амазон. Запретили, вот это дерево запретили. Только вот те доски, что привозят, и то вы знаете, как быстро они ломаются.
1: Это не те доски.
0: Федот, да не тот получается. Я хочу показать еще фотографии ваших коллег. Таня Сигал, уже мы ее упоминали, адвокат, который очень много делает для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Тоже пишет письма, тоже на всех пресс-конференциях участвует. Есть, где вы собираете, вот я вижу, там подписи под петициями на бордвоке у всех желающих.
1: Это не совсем подписи, это мы расставляли флажки на бордвоке.
0: Ну, это мы сейчас тоже про флажки поговорим. Вот. У нас есть фотография Тани Сигал, где она дает там интервью, тоже рассказывает о том, почему она присоединилась к этому событию. Адвокат Таня Сигал, покажите, пожалуйста, фотографию.
1: Кстати, Таня Сигал тоже на сегодня была приглашена, она, к сожалению, не смогла сегодня присутствовать.
0: Да. Она очень много делает для того, чтобы, опять же, на волонтерских началах, чтобы эту проблему решить. Все, да. И спасибо ей за это огромное. Вот. Марина Лагунова, вот я видел, фотография есть, известный журналист, которая очень много пишет, говорит, рассказывает, опять же, чисто как волонтер. Это не входит в ее обязанности, и за это никто не платит. Она просто живет возле бордвока, и она не, у нее сердце болит, когда люди падают, калечатся. Поэтому огромное спасибо Марине Лагуновой, которая очень много времени и сил тратит. Вот она под зонтиком вышла как раз, был дождь, и она вышла, чтобы посмотреть, что происходит на бордвоке, как раз идет ли там ремонт. Вот. Спасибо большое Марине Лагуновой, которая тоже очень много делает, участвует в работе вашей группы. Но все-таки ремонт начался, я знаю, что все-таки ваше давление какой-то эффект имеет.
1: Ну, что вам сказать? Они, конечно, увеличили количество работников на бордвоке. Они увеличили количество работников, но там...
0: Раньше было 2, теперь 8, да?
1: Да, ну как бы идет профанация бурной деятельности. То есть они поставили 6 человек из 8 сделать один кусочек 20 фитов на 30 фитов. Что это в метрах?
0: Ну, неважно.
1: Да. Значит,
0: они над этим... Остальные закручивают лампочку.
1: Ну, да, я бы не критиковал работников. Да? Okay. Их поставили... они вскрыли вот эту поверхность и поменяли лагс.
0: Да, да.
1: И там был песок, они должны были выкопать. Ну, конечно, работа идет ни шатка, ни валка, но вообще это оправдано. 6 человек... держать на одном крохотном кусочке на 4 недели. Это немыслимо.
0: Это заменить обычно 3-4 доски, по-моему, правильно?
1: Там было, по-моему, 4 лага. Угу. И сверху, ну, сколько там было досочек? Ну, может быть, полсотни, сотня.
0: Я хочу еще раз подчеркнуть, вот Михаил уже об этом говорил, что задача вот этой инициативной группы отремонтировать бордвок не входит в грандиозные замыслы на 700 миллионов долларов.
1: Да, я сейчас скажу об этом.
0: Вот я хотел, чтобы вы объяснили, что именно, какой главный приоритет вашей группы.
1: Мы сегодня говорим, ребята, вот эти большие деньги, этот большой проект, он когда еще будет? Мы говорим, сегодня нужно бордвок привести в нормальное состояние. Вместо того, чтобы там делать идеальный кусочек, как танцевальную площадку, нужно просто для начала пройти и привинтить все эти бордс, которые отскочили, поменять те, которые сломались, те, которые сгнили. Те, которые там, ну, в общем, везде, где можно споткнуться и упасть.
0: Но скептики скажут, а зачем это делать, когда все равно сломается через неделю, нет?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, вот на этом 20 на 30, уже мне вчера сказали, что там одна из досок сломана. И это все из-за того, что по бордвоку движутся, как на хайвее, вот эти тяжелые траки, которые и ломают.
0: Машины вот эти оранжевые, департамента.
1: Оранжевые, черные, белые.
0: По-моему, даже есть фотографии этих больших машин департамента парков. Но контраргумент департамента парков всегда. Нам же надо как-то вот эти доски привозить, нам же надо инструменты привозить. Нам же надо работников перевозить.
1: Ну, правильно.
0: Эти
1: машины могут спокойно ехать по песку. параллельно бордвоку. Они едут, они когда ездят. Надо.
0: Да, да, да.
1: Но чего им делать на бордвоке?
0: А есть закон города Нью-Йорка, чтобы вы понимали, принятый еще до того, как я стал депутатом горсовета, запрещающий проезд на бордвоке тяжелой техники любых машин частных.
1: Частных. Частных.
0: А так как департамент парков – это городской транспорт, то разрешается. Полицейским машинам разрешается, департаменту парков разрешается, и другим государственным городским инстанциям разрешается ездить.
1: Я хочу обратиться к нашим зрителям, да, сегодня. Если вы гуляете по бордвоку, пожалуйста, включите свой телефон так, чтобы он показывал время и дату.
0: О.
1: И все это фотографируйте.
0: Да.
1: И, пожалуйста, у меня уже есть несколько человек, которые это делают. И присылайте это на наш email fixconeyislandboardwalk@gmail.com.
0: Да, легко запомнить. Отремонтировать Coney Island Boardwalk.
1: Да, Fix Coney Island, да, Boardwalk. Fix Coney Island Boardwalk. Очень, да, очень простой. Да, и группа так называется. И наш этот... и наша петишн так называется.
0: Петицию,
1: кстати,
0: да,
1: да, да, петицию, это самое, если не трудно, сами подпишите, кто еще не подписал,
0: да,
1: попросите друзей, попросите это самое. А еще очень важно, я не знаю, мы будем сейчас, может быть, говорить отдельно про это, мы планируем еще одну акцию. Давайте про акции
0: поговорим. Давайте про акции. Я знаю, что было большой интерес к вашей акции, когда вы застали врасплох департамент парков, тем, что вы установили маленькие красные флажки возле всех возможных и невозможных дырок и гвоздей, и получилось просто вообще, они были в шоке от количества этих флажков.
1: Я хочу сказать,
0: смотрите, что творится.
1: Я хочу сказать, что все началось, конечно, с поддержки, которую нам оказала сенатор штата Джессика Скарсела Стэмптон. Она позвала пресс-конференцию, и на нее пришли все телевизионные каналы. Это позволило нам очень серьезно привлечь внимание к этой проблеме. После этого мы тоже позвали всех политиков, ну, практически всех, кто в нашем районе это самое. Ну, кто-то пришел, кто-то не совсем, кто-то не дошел. Вот. Но, значит, вот эта акция, которую мы сделали, она, к сожалению, была в будний день. Поэтому было, ну, может быть, человек 60 народу, не больше.
0: Но флажки вы поставили очень заметно.
1: Мы купили 200 флажков и думали, что их хватит на довольно протяженную эту самую.
0: Вот, ну, у нас есть фотография, красный флажок возле сломанного,
1: да,
0: места на бордвоке.
1: Да.
0: Это было очень заметно.
1: Ну, в общем, что вам сказать? Этих флажков хватило только на 2,5 блока. На 2,5 блока едва хватило 200 флажков. Значит, парк департмент после того, как мы закончили, на следующее утро их уже не было.
0: Собрали, естественно.
1: Их собрали, их куда-то убрали. Вот, ничего нам не сказали про это дело. Но потом выяснилось, что они говорят, что, ну, об эти флажки можно было споткнуться так же, как и об эти доски.
0: Какие у вас взаимоотношения? И есть ли вообще какое-то общение с департаментом парков?
1: Никакого отношения нету. Мы продолжаем писать им письма.
0: Так.
1: Мы даже послали им вопросник, чтобы они могли подготовиться к встрече и ответить нам на вопрос. Идет полное игнорирование. А мы пытаемся сейчас, чтобы местные политики помогли нам устроить или встречу, или что. Дело в том, что они что-то делают на бордвоке, но этого стратегия их работы, она совершенно неправильная.
0: Почему?
1: Ну, мы считаем, что в первую очередь нужно вот то, что по-английски называется low-hanging fruit. То есть, когда на дереве растут яблоки или еще какие-то другие фрукты, легче всего достать те, которые снизу висят. Вот этот low-hanging fruit нужно и собрать. Где-то отвалились винты, поднялись, пройдите, прикрутите. Вы половину, наверное, по меньшей мере проблем на бордвоке, опасных мест на бордвоке отремонтируете.
0: И вы говорите про повседневный, ежедневный ремонт сломанных досок и вкручивание гвоздей там и так далее. Про ежедневный, повседневный, правильно?
1: Абсолютно.
0: А не про долгосрочный проект, полная замена.
1: Да, мы мало того говорим, что его нужно сделать по фазам. Там на бордвоке есть две полосы, которые идут вдоль, и три полосы, которые елочкой идут.
0: Да, это правда.
1: Вот те, которые идут вдоль, их легче всего отремонтировать, потому что, во-первых, их не так давно меняли. Вот. И прикрутить там, может быть, два десятка этих досточек можно за пару дней. И люди хотя бы могут без страха упасть гулять по вот этим полоскам.
0: Все, что вы говорите, все, что вы делаете, я не сомневаюсь, вызывает колоссальное раздражение в департаменте парков Бруклина и города
1: Нью-Йорка. Вы знаете?
0: Потому что вы basically им говорите, почему вы не делаете свою работу.
1: Вы знаете, очень интересно, интересная была у меня встреча. Примерно меньше недели назад я вышел на бордвок, смотрю, там подъехали две вот эти машины, которые там возят, белые вот эти вены, в которых они инструменты свои возят, там какие-то доски. И стоит там, значит, мужик один, он в такой парковской одежде. Да. Я подхожу и говорю, я вот такой-то и такой-то. Он говорит, а я тебя знаю. Он говорит, я говорю, да. Он говорит, мы тоже смотрим это. Вот, я говорю, ну, хорошо, и, ну, я бы хотел с кем-то поделиться идеями, вообще встретиться с человеком, который выписывает наряды на работу.
0: Мари Марк, глава департамента парка Бруклина.
1: Кто выписывает наряды на работу, я не понимаю. Вот сегодня, каждый день работники приходят на работу, им дают наряд на сегодня, что они должны сделать. Кто это выписывает? Он говорит, а я даже не знаю.
0: Я знаю.
1: Эти наряды к нам приходят по компьютеру. Ну, в общем, много он боялся говорить, чтобы я говорю, я не записываю тебя. Но он, но в конце он все-таки сказал, ребята, то, что вы делаете, продолжайте делать. Потому что без этого ничего вообще не сдвинется с точки.
0: Я скажу, почему он так сказал. Потому что действительно постоянное давление общественности, средств массовой информации, привлечение политиков, игнорировать постоянно, как вы говорите, ну, невозможно. То есть можно один раз проигнорировать, можно два раза проигнорировать, но постоянно игнорировать невозможно, потому что начнутся проблемы у департамента парков, и кого-то могут за это наказать. Пока еще никто никогда, на мой взгляд, не понес никакой ответственности за то, что в течение последних, грубо говоря, 20 лет покалечило столько людей. Никто не понес никакой ответственности. Пострадали только налогоплательщики и, естественно, жертвы бордвока покалечены, которые некоторые подали иски против города, некоторые не подали иски против города. Формальный таймлайн, формальные сроки до 30, говорят, что до 32 года мы все поменяем, заменим все. Я всегда вспоминаю вот эти некрасовские фразы, да, там, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Если туалет на Avenue Z Playground в районе Бичхевена, где я, когда был депутатом горсовета, выделил 3 миллиона долларов на строительство туалета. И было это в 2023 году. А у нас на дворе уже август 2026. А туалета там все еще нету. И закрыта половина парка, люди страдают. 3 года один туалет строят с 3 миллионами. Сколько же будут строить за 700 миллионов? 3 мили бордвока со всем, что я только что рассказывал, им все инфраструктуры. Да близко не будет в 2032 году. При хорошем раскладе 2035.
1: А самое главное, что цены меняются, цены
0: вот
1: повышаются.
0: Это же... Денег больше не давать еще миллиард долларов.
1: Да, конечно. И будут еще 20 лет.
0: На мой взгляд, более правильная. В каком плане? Вы говорите, пока большой проект, нам сегодня нужно вот эту дырку закрыть, вот этот гвоздь завинтить. Вы сделаете хотя бы самые опасные участки там, возле ресторана «Татьяна», все знают, что там наиболее опасно, потому что там количество этих прогнивших досок, очень старых, сломанных, самое опасное место. Разумеется, возле парка аттракционов, где огромное количество людей приходит. Это два самых опасных места на бордвоке, потому что по количеству claims against city, я точно знаю, я заставил городского ревизора, тогда был Брэд Ландер, про который даже не хочу вспоминать, очень к нему отрицательно отношусь, но неважно, заставил ему дать цифры, сколько миллионов платят за жертвам бордвока, где наибольшее количество было клеймс, наибольшее количество жалоб подается в районе парка аттракционов и между 4 и 6 Брайтоном. Наибольшее количество жалоб на от покалеченных людей.
1: Но вы учтите, что большинство людей, которые упали и никаких повредились, ни жалоб, ничего. Не только не подают в суд, не только не звонят, они тихонечко в тряпочку
0: уползают.
1: Это случилось с моими тремя членами моей семьи. Три члена моей семьи.
0: Okay, то есть, поэтому то, что вы делаете, очень и очень важно. Вы просто, грубо говоря, заставляете их шевелиться, чтобы они чтобы они понимали, что это очень жизненно важно сегодня и сейчас.
1: Я просто изучал вопросы массовых систем обслуживания, и я знаю, что если сказать один раз, это точно не сработает. Если сказать два раза, ну что-то, а три раза, но если бить в одну точку все время одно и то же, по всем каналам, по всем газетам, оно может сработать.
0: Я вижу и телеканалы американские, вот еще русскоязычные средства массовой информации, и Facebook весь загружен фотографиями, политики, которые не проявляли некоторые вообще никакого интереса, начинают появляться вдруг. И политиков же очень много. Я говорю, бордвок находится в Америке, бордвок находится в штате Нью-Йорк. Я знаю, что даже вот губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокол, которая никогда не появлялась на бордвоке, я считаю, что появился шанс, что она появится. Знаете почему? Потому что ее республиканский оппонент Брюс Блейк, у нас есть фотография, пришел на бордвок вместе с депутатами ассамблеи Аликом Бруком Красным и Михаилом Наваховым и сделал пламенную речь про безобразное состояние бордвока. Вот эта фотография здесь сделана. И она недовольна, что он сделал такое вот видеообращение. И сказал, что вы меня выберите, я буду на бордвок приезжать, я буду контролировать ремонт этого бордвока. Сам факт, что он привлек внимание к этой проблеме, уже очень хорошо.
1: Это ну, надо, чтобы он был на телевидении где-то, чтобы народ слышал это дело.
0: Хорошо.
1: Я хочу...
0: Про следующую какую-то акцию хотите рассказать?
1: Я хочу рассказать про следующую акцию. Значит, мы планируем ее... В конце августа месяца, наверное, 29 или 30, мы хотим это сделать в выходные дни для того, чтобы больше народу могло прийти. Мы пригласим телевидение, может быть, даже придет RTN, RTVI, все вот это самое, и американские каналы, и газеты, и радио. В общем, пригласим всех. И что мы будем делать? Мы пройдем по бордвоку с большой командой.
0: Ну, осторожно.
1: Да. Придут политики, и мы все будем клеить, ставить стикеры на места, которые выглядят опасно. И я не знаю, насколько нам их хватит. Я заказал примерно, наверное, около 2500-3000 этих стикеров. Я не знаю, хватит нам или нет, потому что нам не хватило. Вот. И, в общем... Вот такая акция. Я прошу всех прийти. Кстати, там будут... Мы заказали майки. Спасибо Brightwater Towers, которая проспонсировала, значит, эту покупку, значит, самих майек и
0: Михаил,
1: стикеров.
0: Дадите нам информацию, мы сообщим. По радио Дэвидсон, по телевидению сообщим про эту акцию. Окей?
1: Хорошо.
0: К сожалению, время нашей передачи истекло. Огромное вам спасибо, Михаил. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые понимают, что бордвок Кони Айленда и Брайтона должен быть жемчужиной Южного Бруклина, привлекающей сюда не только местных жителей, но и туристов, и бизнес. А вместо этого просто это позор, и это опасность для просто безопасности для жителей всего Южного Бруклина и не только. Спасибо всем неравнодушным людям. Огромное спасибо вам за внимание. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
18: Новости на
17: Davidson Radio.
18: Информация к этому часу.
16: С вами Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Американская экономика продолжает расти медленно. Пересмотренные данные сохранили оценку роста валового внутреннего продукта во втором квартале на уровне 1.5%. Одновременно июльский индекс потребительских расходов показал, что инфляционное давление остается устойчивым. Это осложняет выбор Федеральной резервной системы между борьбой с ростом цен и поддержкой экономики. В Нью-Йорке запускается ускоренная процедура рассмотрения срочных дел в жилищных судах. Она предназначена прежде всего для арендаторов, которые остались без отопления, воды, электричества или столкнулись с опасными условиями проживания. В мэрии рассчитывают, что наиболее серьезные жалобы теперь будут попадать к судьям быстрее. Минфин ввел санкции против пропалестинских движений из Бельгии, Бразилии, Германии, Испании и Канады. В черный список также попало итальянское объединение, которое бесплатно предоставляет активистам и общественным движениям инструменты и площадки для зашифрованной онлайн-коммуникации. США до сих пор не отдали приказ о возвращении двух эсминцев. По данным телеканала MS Now, эсминцы Мерфи и Спруинс, задачей которых было сопровождение и защита авианосца «Авраам Линкольн» на Ближнем Востоке, все еще ожидают приказа о возвращении в порты на Гавайях и в Сан-Диего соответственно. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительная влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 АМ. Настройтесь.
9: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил в округе Нассау на Лонг-Айленде перед сотрудниками полиции Нью-Йорка. Он заявил, что при его администрации преступность в стране упала до самого низкого уровня за всю историю. И резко раскритиковал губернатора Нью-Йорка Кэти Хокл и генерального прокурора штата Летицию Джеймс, обвинив их в том, что они защищают преступников. Давайте послушаем это выступление президента с переводом на русский язык. Спасибо. Спасибо большое. Там на улице много людей, они пытаются попасть внутрь, много людей снаружи. Но я хочу отдельно поприветствовать Нью-Йорк и совсем особенно Лонг-Айленд. Я люблю Лонг-Айленд. Я счастлив вернуться в штат, который я люблю, и я действительно его люблю. Но он идет в плохом направлении. Нам это надо переломить. А быть здесь вместе с трудолюбивыми патриотами округа Нассау, спасибо вам за это. И мы особенно благодарны, что с нами замечательные мужчины и женщины из полиции округа.
10: I'm
9: Я знаю их очень давно. С ними никогда не бывает проблем. Скажу вам, они победители. Они просто победители, вот и все. И спасибо также вашим братьям и сестрам, лучшим в Нью-Йорке, полиции Нью-Йорка. Мы любим нашу нью-йоркскую полицию, и мы собрались здесь, чтобы отметить исторический прогресс, которого наша администрация вместе с правоохранителями по всей стране добивается возвращения Америке закона и порядка. Все очень просто. Очень простая фраза, правда? И с такими профессионалами сделать это совсем нетрудно. Нужно просто дать им, нужно позволить им делать свою работу, вот и все. И у вас не будет никаких проблем. Это касается и Лонг-Айленда, где под руководством главы вашего округа, прекрасного человека, моего давнего друга, крупного политического лидера, великолепного политика. Только я не хочу, чтобы это звучало плохо. Я сказал, он великолепный политик, он все время выигрывает. Он выиграл неожиданно 8 лет или 10 лет назад. Он победитель, Брюс Блейкман. И я это говорил. Я сказал, когда возникло имя Брюса, я сказал, знаете, если этому человеку дадут хоть небольшой шанс, хоть немного справедливого отношения от фейковых новостей и от всех остальных, он победит. Нет, он победит, я серьезно. Но вот подумайте, что при Брюсе округ Нассау признан самым безопасным округом в Соединенных Штатах Америки. Это неплохо. Это совсем неплохо. Подумайте об этом. Самый безопасный округ во всех Соединенных Штатах. Всего округов, кажется, 6700. Это неплохо, Брюс. Давайте держаться на этом уровне. Издание US News and World Report ставит идеальную вам оценку по преступности 100 из 100. И при администрации Трампа мы каждый день работаем с такими руководителями, как Брюс. С местной полицией, как здесь, в этом зале, одни из лучших полицейских в мире. И многие из них, к сожалению, стоят на улице и пытаются попасть внутрь. Может, впустим их? У нас нет места, но давайте все равно их впустим. Кому какая разница? Кому это важно? Опасных преступников убрали с наших улиц. Они их взяли, убрали с улиц, посадили за решетку зверей преступников, и они снова делают Америку безопасной. Они проделали фантастическую работу. А в предыдущие 4 года, до того, как я пришел в Белый дом, нашу страну заполонили жестокие преступники. Вы же помните, как плохо было всего пару лет назад, правда? Это было совсем плохо. Иностранные банды, дикие бандиты при Байдене, сонный Джо. Какие ужасные 4 года. Это были 4 года в аду. Мы жили в аду с Байденом и радикальными левыми демократами. Мы теперь называем их просто демократами, потому что их политика настолько глупая. Они боролись за то, чтобы лишить полицию финансирования. Как это звучит в этом зале? Есть здесь хоть кто-то, кто за то, чтобы лишить полицию денег? Вы бы побоялись сказать об этом, даже если бы и были такие. И открытые настежь границы, куда миллионы и миллионы людей вливались со всего мира, в том числе из тюрем, из следственных изоляторов, из психиатрических лечебниц, из сумасшедших домов. Знаете, что это такое? Это психбольница, только в разы хуже. Они приезжали и оттуда, и отсюда, включая 11 888 убийц, многие из которых убили больше одного человека. Больше половины убили больше одного человека. И мы принимаем их с распростертыми объятиями. Насколько же глупыми мы были. Но мы их отсюда выкидываем. Они уезжают быстро. Мы их выдворяем. И вы в этом помогаете. И самая большая наша проблема, самая большая помеха — это города-убежища, где, знаете, защищают преступников. Это называется убежище для преступников. Надо бы поменять название. Убежище для преступников. Но в этот день, когда я принес присягу, как ваш 47-й президент, мы прекратили нашествие через границу. Кстати, у нас теперь лучшая граница границы за всю историю страны. Мы прекратили войну против полиции и объявили очень жестокую войну преступности. Это было по-настоящему поразительно. Нас ведет наш выдающийся новый генеральный прокурор. Он, кстати, сегодня с нами. Тодд Бланш, он станет легендой. Я знаю его очень хорошо. Я знаю его очень давно. Он будет лучшим генеральным прокурором в истории. А у нас в стране были и очень хорошие. Думаю, он войдет в историю. У него есть все шансы стать лучшим за все время. Если он останется таким же жестким и сильным, если он не изменится. А еще с нами человек, который родился здесь, на Лонг-Айленде, и он отлично справляется, и эти цифры, лучшие цифры, какие кто-либо когда-либо видел. Директор ФБР Кэш Паттель. Лучшие цифры по преступности, какие кто-либо видел. И с вашей помощью в прошлом году мы добились самого большого падения числа убийств за всю историю наблюдений до самого низкого уровня за 125 лет. То есть с 1900 года. Это было еще до рождения моего отца. Ему бы не понравилось, что я это говорю, потому что он всегда любил повторять, что он совсем молодой. Ему бы это не понравилось. Подумайте, мы побили рекорд, который держался 125 лет. Это поразительно. Я хочу поблагодарить всех людей, всех, кто в этом зале. И сегодня я рад объявить, ФБР только что опубликовала новый отчет о преступности, из которого видно, что в 2025 году мы добились самого большого снижения тяжких преступлений в американской истории. И в прошлом году убийств было на 3100 меньше, чем в год моего прихода. Так что помните вот что. При этой глупейшей политике открытых границ мы впустили в страну 25 миллионов человек. Многих из них уже нет, но 25 миллионов человек – вот такая цифра. Это реальная цифра тех, кто вошел в нашу страну. И многие из них, те, о ком я только что говорил, наркоторговцы, заключенные со всего мира, они приезжали из Конго, они приезжали из Южной Америки, они были внутри. И, несмотря на это, у нас лучшие показатели по преступности за всю историю наблюдений. 2000, только подумайте, изнасилований стало на 10 тысяч меньше. У нас было на 10 тысяч изнасилований меньше, чем годом ранее. На миллион меньше нападений, грабежей, квартирных краж, хищений. Цифры абсолютно, каждая цифра, такого не было ни разу. Каждая цифра самая низкая за всю историю наблюдений. А по последним данным, преступность продолжает падать под нашим руководством и в 2026-м. Грабежи упали еще на 20%, убийства еще на 23%. То есть предварительные цифры на сегодняшний день еще ниже тех рекордных, которые вы только что услышали. Так что это огромная заслуга тех, кто в этом зале. Вместе мы показываем, что становится возможным, когда в Белом доме наконец появляется президент, который поддерживает нашу полицию, который позволяет вам делать свою работу и который всегда стоит за людей в форме. И знаете, я был таким с самого начала, задолго до того, как пошел в политику. Кто бы мог подумать, 10 лет назад, я занимаюсь этим уже долго, хотя и не так долго, если учесть, что я президент, время пролетело быстро. Но я с вами и всегда был с вами на 100%. На 100%. И моя администрация выделяет миллиарды. Мы даем вам миллиарды и миллионы долларов, чтобы нанимать, оснащать и обучать новых полицейских. Мы даем вам больше денег, чем давали когда-либо в истории. Больше денег. И вы идете и покупаете лучшее снаряжение, какое можно купить. Как президент, я всегда буду защищать служебный иммунитет для полицейских. Хотите служебный иммунитет? Служебный иммунитет. Это всегда очень важно. Я также направил Национальную гвардию и федеральных правоохранителей, чтобы восстановить общественную безопасность в нашей столице, в Вашингтоне. И в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане мы убрали с улиц больше 30 тысяч преступников всего за один год. В Мемфисе преступность упала на 71%, в Новом Орлеане на 75%, а в Вашингтоне на 81%. Скажу вам, потому что Вашингтон для меня дело очень личное. Там преступность сейчас. А когда я туда пришел, все было настолько плохо. Полтора года назад людей убивали в среднем трое в неделю. Теперь убийств почти нет. Преступности почти нет. Мы превратили город из худшего, одного из самых опасных. Вы можете себе представить, наша столица, одного из самых опасных городов страны. Мы превратили его в один из самых безопасных городов. И мы их выселили. Мы вывезли из Вашингтона почти 5000 человек. И знаете, очень интересная цифра, 2% людей совершают 91% преступлений. Мне нравится эта цифра, потому что с 2% людей мы справиться можем. Если бы это было 60%, тогда у нас проблемы. А это 2%. Они совершают преступления снова и снова, иногда 3-4 раза в день. Из-за этого истории с отменой денежного залога, они повторяют, они идут в суд, судья говорит, ладно, можете идти, и они выходят и совершают еще одно преступление. Но подумайте, 2% делают 91% всей преступности, и каждый день, когда я приезжаю в Белый дом, люди меня благодарят. Спасибо, сэр, спасибо, спасибо, сэр. Нет, эти юные красивые девушки... Эти юные красивые девушки, эти красивые девушки в Белом доме, знаете, они подходят. Мне вообще-то нельзя говорить «красивые», но ладно. Эти юные прекрасные девушки, красивые, они хотят чувствовать себя в безопасности, и они подходят. «Господин президент, спасибо, сэр, спасибо». Я говорю, за что вы меня благодарите? А потому что полтора года назад я боялась выйти, я боялась открыть дверь своей квартиры, а теперь я каждое утро иду в Белый дом и совсем ничего не боюсь. Спасибо, сэр. Мужчины, женщины, мужчины постарше, мужчины помоложе, женщины постарше и помоложе, все говорят спасибо, и я прекрасно понимаю, что они имеют в виду. Мы жили в Клоаке. 2 года назад мы жили в Клоаке, а теперь у нас один из самых безопасных городов. И так и должно быть. Это наша столица. Мы, честно говоря, представляем целую вселенную, потому что ничего похожего на Соединенные Штаты нет.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые цены на нефть снизились на фоне надежд на частичное восстановление движения через Ормузский пролив. Инвесторы, однако, сохраняют осторожность. Договоренности Ирана и Омана еще предстоит реализовать, а безопасность коммерческих судов остается главным условием нормализации поставок. Ситуация в проливе продолжает влиять на стоимость бензина, перевозок и продовольствия во многих странах. Трамп заявил, что военные и экономические методы давления на Тегеран обеспечат победу в продолжающейся конфронтации с Ираном. «Мы достигли успеха в Венесуэле и скоро одержим большую победу над Ираном», сказал Трамп в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира». «Я считаю очень эффективным совмещение ударов по Ирану с экономической войной». Трамп утверждал, что иранцы страдают от гиперинфляции и их экономика рушится на глазах. Это цитата. По его словам, решение о возвращении за стол переговоров с Тегераном пока не принято. «Я не тороплюсь. Сроки для принятия такого решения не установлены». остановлены, отметил Трамп. Соединенные Штаты продлили разрешение на операции по импорту отдельных категорий алмазов из России до 1 сентября 2027 года. Для ввоза в США разрешены алмазы российского происхождения массой в карат и более, которые находились за пределами России с 1 марта 2024 года, а алмазы массой в полкарата и более с 1 сентября 2024 года.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги Холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность. Он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12. Но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC

А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872-м Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892-м произошла катастрофа. На заводе в Хамстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хамстеде до хамстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги Холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу.

0: После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили кампанию Giving Pledge, клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости, отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно, их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда. В 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярные обследования. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгос, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгос возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгос обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И «Завтра начинается сегодня», где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгос и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», — говорит Эйгос. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой. И таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил 2 платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в 3-месячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из 7 гонок Тур де Франс. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил 2-й шанс. Живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эйгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти». Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии ниоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос: почему Стива Джобсу, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти? 2 существенных момента, отвечает Эйгос. Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке. Стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос: что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам, какое после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге. Завтра начинается сегодня. Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Продолжается судебная борьба вокруг голосования по почте. Верховный суд позволил администрации Трампа продвинуть часть новых требований, однако другое судебное постановление пока не дает почтовой службе полностью ввести изменения. Среди предложений специальные штрих-коды на конвертах с бюллетенями и дополнительная проверка списков избирателей. Споры особенно важны в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Введение полного запрета на торговлю с Ираном может дестабилизировать мировую экономику, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, обеспечение соблюдения санкций сопряжено с множеством проблем, а в случае с Ираном грозит конфронтация с союзниками и способными на ответ противниками, в частности КНР. Полный запрет на торговлю создаст еще больше сложностей. По мнению экспертов, добиться результатов от санкций в отношении Ирана невозможно без сотрудничества со стороны Китая и Индии, ключевых торговых партнеров Тегерана. Вряд ли это случится, заявил изданию экс-дипломат США и эксперт по Ирану Алан Эйр. Трамп передумал выдавать лицензию на производство ракет для Патриот на территории Украины из-за бизнес-интересов американских оборонных гигантов. Об этом заявил бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлок. По его словам, задержка с предоставлением Украине лицензии связана с обеспокоенностью компаний-производителей, в частности Lockheed Martin, относительно передачи их интеллектуальной собственности. Келлок счел подобное решение неправильным. Он считает, что Украина может работать быстрее, вероятно, лучше с новыми решениями, и заявил о необходимости дать Киеву шанс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительно влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И я все-таки хочу продолжить эту тему, которую мы начали вчера. У меня есть дополнительные подробности того, что происходит, и говорим мы, если кто не помнит или не слушал вчера, о том беспределе, который устраивается различными белыми левыми профессорами и профессурой в частности, в смысле того, а что происходит, если ты, как говорится, не следуешь их той модели поведения, которую они требуют от тебя следовать. То есть, в частности, той политкорректности, которую они привели в университеты. И, понимаете, давайте говорить так. То есть, если вы следите за пониманием, откуда политкорректность взяла, вы поймите, придумали политкорректность, это наши с вами очень близкие нам и понятные нам евреи, профессура, различные интеллектуалы, которые пришли после Второй мировой войны и сказали, что вот то, что при до Второй мировой войны, при Гитлере, при различных националистах, при различных там, понимаете, аристократах, которые были в Европе, вот эти все эти правые, так называемые антисемиты, правый антисемитизм, я все-таки подразделяю нацизм в правый антисемитизм, в правую диктатуру, а не в левую. Но это, как говорится, вопрос не для сегодняшнего дня. Так вот, то, что вот этот приходит, вот этот правый антисемитизм, который идет от христианства, от аристократии, от каких-то там старых установок, понимаете, наговоров и так далее, который был на щите у, как говорится, в Германии, нужно, да, от этого уйти. И поэтому мы будем теперь пользоваться политкорректным языком вот для себя и для всех остальных. То есть это было вот как бы начало, которое было положено вот с основанием ООН и так далее. То есть изобрели фактически целый новый язык для того, чтобы уйти от понятия слова на букву «Ж», чем обзывали евреев. Уйти от слова на букву «Н», чем обзывали черных. И пошло, и поехало. Понимаете, то есть вначале лежали абсолютно правильные предпосылки, почему они хотели это сделать. Это чисто вот историческая справка. Но потом, вы понимаете, это переросло в то, что черное стали называть белым, а белым начали называть черное. В буквальном смысле слова. И пошла вот эта политкорректность, когда фактически в наше время, да, то есть берут какого-то черного парня, который не соответствует, конечно, никаким посылам быть профессором или быть вообще как ртовым ученым. Он какой-то при науке обычный человек, который очень мало тянет на звание профессора. Профессор, вы понимаете, это полный доктор наук, написавший какие-то серьезные книги, который готов серьезно что-то преподавать и так далее и тому подобное. Вот это профессор. Понимаете, а человек, у которого плохая грамотность, который пользуется плагиатом, причем плагиатом, понимаете, не в, там, в одном предложении, он забыл там кавычки поставить, которые действительно идут вот как вот эта научная среда, с которой мы имеем дело, они вот этот плагиат, который Джейсон, вот этот Ардей использовал, они назвали, что это в пределах, ну, как бы, ошибки, вы понимаете, обычной. Что это не выходит за рамки и так далее. Ребят, это настолько вопиющая вот глупость, что они говорят. Когда у человека под 75% списанных текстов, это не может быть статистической какой-то ошибкой, или, понимаете, или он знаки препинания не поставил. Кстати, за знаки препинания, которые вы не ставите, понимаете, если вы не поставили кавычки, кого-то цитирую, все, вы считаете, вы это украли, эту речь. И вы поймите, это на сегодняшний день не проверяет какой-то вот злостный еврей, вот этот вот Натан Кофнас сидит, который, понимаете, жуткий расист, он не любит Джейсона Ардея, он сидит и проверяет, и специально, вот, этот черный там какой-то, я не знаю, кто-то такой, я его сейчас вот прижучу. Да нет, проверяет машина. Кто не учился в университете, не знает просто. На сегодняшний день вы берете ваш текст, хоть хоть на 100 страниц, хоть на 500 страниц, хоть на 2 страницы. Неважно. Всовываете его в машину, загружаете этот текст в определенном формате, когда он идет, Word формат или WordPress, или еще что-то такое, или Acrobat, как, в каком бы редакторе вы это ни писали, вы загружаете этот документ в компьютер, можно по интернету, ради бога, как угодно, и компьютер начинает читать ваш текст. Они не дают оценки, правильно ли вы написали, сделали ли вы правильные акценты, там, понимаете, раскрыли ли вы тем. Нет, они тем не занят. Они ищут только ваш плагиат. И этот компьютер, это самый беспристрастный, как говорится, слушатель в данном отношении. Если вы хотите кого-то цитировать, да хоть полработы вы хотите процитировать кого-то, вы ставите кавычки. Ставите кавычки, ставите сноску, ставите, понимаете, есть определенный, опять-таки, редактор, как это делать, сноску и ссылаетесь там на какого-то там, я не знаю, Льва Толстого, понимаете, которого вы цитировали на протяжении всей своей работы. Ну, замечательно. Никаких проблем с этим нет. Но если вы взяли и начинали придумывать, взяли его фразу и впустили в чистом виде, то, конечно, эта машина это найдет. И вот, понимаете, получается так, что берут этого совершенно неподготовленного человека, который к этому, в принципе, никакого отношения иметь не должен. Вот к, вот, вот к этому самому месту профессора. Он не должен к этому иметь. Но они его берут за шкирку и делают из него, понимаете, вот нового какого-то страдальца-мученика, который, как говорится, всех нас deliver, понимаете, from evil, понимаете, ну что-то в этом духе. Будет вот новый, понимаете, у нас это, как его. Автор-профессор. И они его возвышают, в данном случае это Кембридж, понимаете, это не какой-то захолустный колледж, где профессоров нет, и им нужно срочно кого-то поднять, понимаете. Это Кембридж, господа, Кембридж котируется номер один или номер два в мире. Вы понимаете, это не Шарашкина контора, понимаете, дяди Васи в Мухосранске, понимаете, посреди Сибири где-то. Это номер один или номер два. Они все время конкурируют. Либо Гарвард, либо Кембридж. В разных списках идет или Гарвард, или Кембридж, или там Йель, или Принстон. Вот это вот эти имена. Оксфорд еще вот. Вот. Это, как говорится, в первой десятке, в первой пятерке даже университетов мира. И там, вот, понимаете, появляется черный профессор, из которого вместо 10 лет, которые это обычно занимает, то есть 7 лет, очень удачно, если вы какой-то совершенно потрясающий, там, я не знаю, вундеркинд, то для того, чтобы получить полного профессора, берет 7 лет. Если вы обычным идет, то это 10-12 лет, в зависимости от того, сколько вы написали работ, насколько быстро вам их прочли, там, рецензию надо ждать. Это просто чисто берет время. И тут его делают полным профессором за 3 года. Что редчайший случай, понимаете, это вообще исключение из правил. То есть ты начинаешь думать, слушай, это что, это вообще, ну я не знаю, это появился, я говорю, новый Галсуорси или новый Моцарт, или новый Карл Маркс, блин, у нас прямо на руках. Ну тогда понятно. Там, понимаете, может быть, у него такая же теория, как у Зигмунда Фрейда, понимаете, когда-то. Что-то совершенно прорывное и революционное. Окей. Оказывается, ничего революционного, абсолютно. Обычный, совершенно лгунишка. Совершенно посредственный, ничего такого особенного. Видимо, с аутизмом. С какой-то формой аутизма. Ну, мне его жалко, что у него аутизм. Слушайте, эти люди достойны дополнительных каких-то скидок. Потому что, как говорится, им это сложнее дается и так далее. То есть я готов понять, что если человек действительно официально диагностированный какая-то форма аутизма, и он, как говорится, хочет быть в академии, окей, давайте дадим ему какие-то форы, скидки, дополнительное время и так далее и тому подобное. Окей, я не знаю как и что, но, то есть если мы говорим об этом, то тут нет никаких проблем, тут ничего не... Мы, как говорится, делаем доброе дело, что мы такого человека поднимаем. Но, опять-таки, не в вопросах воровства, не в вопросах честности в академической среде, Вы поймите, если вы студент, и вы что-то написали не так, как вот есть на самом деле, то вас отчислят из университета за плагиат. Вас не просто, вот понимаете, там остановят и пожурят, там скажут, ах, ты ж негодник. Нет, я выкинут из университета за это. И вот это вот именно то, с чем мы имеем дело. И вот сейчас, вот когда все это вскрылось, и вскрыло-то опять-таки вот этот вот ненавистный теперь всем Натан Кофнас, я, кстати говоря, очень хотел бы с ним познакомиться, потому что действительно неординарный человек, потому что он как бы занимается философией, я тоже когда-то занимался философией, и просто интересно пообщаться, потому что, то есть, он взял вот это, у него такая очень интересная тема — философия биологии, то есть это вообще редкое нечто, что-то такое. Почему? Потому что, понимаете, это, ну, фактически ты подписываешь себя под официальные преследования в наше время, потому что, ну, слушайте, при той атмосфере, в которой мы живем сейчас, понимаете, заниматься изучением наследственности в сочетании с генетикой, в сочетании, грубо говоря, с евгеникой, когда тебе угрожают, что ты понимаешь, что тебя выкинут со всех работ, это надо иметь очень большие яйца, господа, очень большие. И в этом отношении, то есть этот Кофнас, это, конечно, очередное исключение. Я вам рассказывал, что вот был такой профессор. Вот я к этой теме подошел совершенно случайно, когда где-то в районе 20 лет назад был знаменитый скандал Теодора Хилла. Это математик вообще, он даже вообще к истории, там, к философии никакого отношения не имеет. Обычный математик, американец, достойный нескольких премий и так далее. Он вместе с другим математиком из Советского Союза, бывшего, Сергеем Табачниковым, они вместе разрабатывали теорию, математическо-статистическую теорию. Я как-то рассказывал об этом, просто повторяюсь. Где они, как говорится, с чисто методом подсчета каких-то, какой-то статистики, вывели теорию, опять-таки, которую они потом доказали, что из-за того, что мужчины имеют большую мышечную массу и большие, как говорится, более сильные кости, чисто физически, как правило, то они как бы склонны, мужчины, мужской подвид, склонен и возможен к большему количеству различных, проведению каких-то различных работ, чем женщин. То есть они могут выполнять большее количество функций, чем женщин. И что тут началось? Вначале написали они эту работу. Причем работа не доказана, это базис, это теория, тезис. Хотели опубликовать в научном журнале. Журнал это взялся, потом берет, говорит, отказывается. Потом второй журнал взял, отказался. Третий журнал, потому что на них начинают давить. Различные там редакторские, разные, понимаете, эти. А вы представляете, что будет, что если мы это опубликуем? Нас типа по миру пустят, нас засмеют, нас затравят, нас то, нас что, это, и так далее. Лысенковщина чистейшая. Он, в конечном счете, понимаете, этот Теодор Хилл, надо отдать ему должное, он был не... знаете, из робкого, как говорится, десятка, и он опрокинул вот это сумасшествие, что произошло. Понимаете, он занялся этим, но факт остается фактом, что мы имеем дело, понимаете, фактически с лысенковщиной на Западе, чистейшим видом. То, что невыгодно вот этой новой левой идеологии, этой профессуре, понимаете, они это за вас затравят. А если вы еще укажете на одного из них, то вы вообще объявляетесь врагом рода человеческого. То есть мне просто интересно, что дальше будет с этим Кофнасом. Я знаю, что нескольких людей, вот, например, один был профессор, борец против антисемитизма, их всех выгнали с работы. Всех. И вот я цитировал здесь Екатерину Литвак, она живет в Чикаго, она профессор сама. И вот она пишет вот по поводу всех этих скандалов. Почему голосовать нужно за правых и только за правых, даже если Трамп плохой? Это вот то, что я с вами все время говорю. Вы, скорее всего, уже слышали потрясающую историю профессора Джейсона Ардея, барона Мюнхгаузена из Кембриджа, которого недавно вынудили уволиться, после чего он обвинил всех в расизме и покончил с собой. Первым плагиат Ардей обнародовал профессор философии Натан Кофнас, которого в свое время выгнали из временной позиции в Кембридже за неполиткорректное мнение о расе. Я не собираюсь обсуждать мнение Кофнаса, сообщения не о них, а об академической свободе. После смерти Ардея университет, где сейчас работает Кофнас, Гент из Бельгии, решил отомстить и отправил Кофнаса во временную ссылку с немалым шансом перевести его в увольнение. Причем они даже не удосужились состряпать какое-нибудь правдоподобное оправдание, как это делают американские вайкисты, типа он опоздал на лекции, просто так и сформулировали за расизм. А теперь, собственно, на тему выборов. Ну вот посол США, где находится университет, выпустил публичную филиппику следующего содержания, я вам читал ее вчера. И вот цитата. «Миссия Бельгии в США, США в Бельгии сам решительным образом осуждает преследование Генским университетом американского ученого, последовательно за тем, что он достоверно разоблачил академическое мошенничество». Я вам читал все. Я хочу вам напомнить, что посла назначает президент. И руководители источников финансирования науки тоже назначают. Если бы президентом была Камала Харрис, чего подобного наше посольство в Бельгии бы не выпустило. Вот почему нужно голосовать за правых. Не потому, что Трамп хороший, а потому, что только одна партия на сегодня поддерживает свободу слова, академическую свободу и вообще здравый смысл. Абсолютно. А мои аплодисменты. Вы можете не любить Трампа сколько угодно. Знаете, мне Трамп по целому ряду каких-то вещей, я вам честно говорю, не нравится. Я готов спорить на эту тему с любым, кто мне скажет, что это все замечательно и правильно. То, что он делает, особенно во внешней политике, там полный бардак, я считаю. Но на кого заменить этого Трампа? Вот дальше, вот видите, вы упираетесь в абсолютно вот полный тупиковый вариант какой-то. И вот она пишет дальше, пусть партия несовершенна, пусть Трамп отвратительный, но другого источника свободы у меня для вас нет. В комментах справедливо заметили, что Кофнас был не первым, кто обнаружил плагиат. Он просто первым опубликовал информацию. На самом деле, до этого плагиата обнаружили, по крайней мере, еще двое профессоров. Профессор Дэйв Хэррис из университета Плимут, Морджин, и журналист Джек Гроув из газеты Times Higher Education. В двух отдельных ситуациях. Оба написали Ардею с просьбой прокомментировать. В обоих случаях в ответ Ардей подал заявление в полицию. По безумным британским законам обсуждение его мошенничества потенциально нарушают законы. Полиция расследовала в обоих случаях. Журналистам даже связались и потребовали, чтобы он перестал расследовать Ардея, потому что это нелегально. Это что за законы такие? Господа, это вообще что происходит с нашим западным миром? Мы что, живем в Советском Союзе уже заново? Что расследовать такого, как фактически какой-то, понимаете, назначенец товарища Сталина, или любимец товарища Молотова, типа вот этот Арджей. И он становится выше закона, он может делать что угодно, и вы вообще должны заткнуться по этому поводу. Это что вообще такое? Весь этот тоталитарный беспредел, конечно, сейчас пытаются спрятать. А тему Ардея либо закрыть, либо перевести в городской миф типа Флойда. Кофнас смог себе позволить опубликовать правду только потому, что он уже не жил в Великобритании. Потому что в Великобритании его бы арестовали. Кстати, его бы арестовали за то, что он указал на мошенничество. В Бельгии за правду в интернете могут выйти с работы, но пока еще не сажают. В Великобритании уже сажают. Понимаете? Вот вам. То, что происходит. И мы, вы понимаете, недалеко отстали от этого. Потому что если мы встанем на ту же самую вот ступень, или пройдем тот же самый путь, что вот идет вот эта придурковатая абсолютно Западная Европа, в данном случае Англия, боже, чтобы я, понимаете, говорил подобное про какой-то Кембридж. Кембридж когда-то считался, понимаете, светом в окошке, блин. Считался премьерным университетом, прайм. И мы это обсуждаем, ребятки, слушайте. Значит, что-то явно неладно в нашем этом датском королевстве. Что-то явно не так. Окей. Понимаете? Не так это. Так не должно быть. Что мы можем делать? Понимаете, вот так мы живем. И поэтому, понимаете, когда обсуждается вопроса, за кого голосовать и так далее. Я понимаю многих тех, кто скажет мне, что, знаете, что у них, понимаете, там очень испорчено настроение Трампом, понимаете, что он не делает то, что надо, особенно люди из Израиля очень сейчас, говорится, недовольны им, очень многие. Я их понимаю. Я их понимаю, я их не могу поддерживать, но я их понимаю. Почему? Потому что, ну, мы имеем дело с тем, понимаете, совершенно со сложным моментом, понимаете, в смысле Трампа. Но с другой стороны, а что у нас есть, какой выбор? У нас есть что-то более нежное, правильное, но настолько же решительное, настолько же умное, понимаете, или еще более умное, чем Трамп, тогда можно было бы говорить, а так не о чем. Так, перерыв и продолжим.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
5: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Энергетический кризис, вызванный ограничением судоходства через Ормузский пролив, ускоряет переход ряда стран на возобновляемые источники энергии. По оценкам Международного энергетического агентства, уже в этом году солнце, ветер и другие возобновляемые источники могут стать крупнейшей категорией мировой электрогенерации. Однако одновременно некоторые государства временно увеличивают использование угля, чтобы компенсировать нехватку нефти и газа. Поэтому экологический эффект энергетической перестройки пока остается неоднозначным. Кибератака нарушила работу компании Boston Scientific, одного из крупнейших производителей медицинского оборудования. Компания оценивает масштаб произошедшего и возможные перебои в международных операциях. Сообщения о непосредственной угрозе пациентам или безопасности уже установленных медицинских устройств пока не поступало. Продолжается дипломатическое обсуждение будущего сектора газа. Посредники пытаются согласовать прекращение боевых действий, разоружение Хамас и поэтапный вывод израильских подразделений. Именно последовательность этих шагов остается главным предметом разногласий. Египет, Катар и Турция предупреждают, что новые удары могут сорвать переговоры. Окончательного соглашения стороны не достигли.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю по этой теме. Вот тоже то, что Катя написала, это 21 августа она пишет. Просто чтобы вы понимали, в какой глубокой помойной яме мы сидим. Если ты профессор, который осмелился публично квакнуть на какую-нибудь священную для левых корову, демографические квоты при наборе студентов, цензура, разбухание администрации, мусорный фахуизм,

меньше меньшинств. Знаете почему? Знаете, почему они их убрали? Потому что наши дорогие, любимые меньшинства, то есть черные товарищи, не могут сдать 2 плюс 2. Они идут на факультет математики, и 2 плюс 2 у них получается, блин, 10. 10. Значит, вместо, понимаете, этот факультет можно будет свести к 5-6 студентам черного цвета. Все остальные не проходят туда. И они убрали этот тест специально, чтобы набрать их. И потом сказать, посмотрите, какие у нас замечательные студенты. Что это вообще за факультет? Что это вообще за хрень полная? Что за ученые будут? Чем мы набьем эту академию вообще, понимаете? Мы же набьем ее мусором полнейшим. Не потому, что они черные, а потому, что они безграмотные. Понимаете, я понимаю их несчастное положение после рабства. Я понимаю все это прекрасно. Но это абсолютно не касается математики. И не касается академии. Мы не можем, понимаете, устраивать академию, как когда-то, знаете, в России давали академику, только потому, что немец. С этим очень боролся Ломоносов когда-то. Все были академики, все были из Германии. Только из-за того, что они немцы. Если бы престижные кампусы системы Беркли, Университета Калифорнии, принимали по объективным показателям тесты, сложность классов, которые брал абитуриент, оценки, демографический состав студента не имел бы ничего общего с демографией Калифорнии. Причем главные жертвы отмены теста вовсе не богатые белые, а не богатые американцы азиатского происхождения. Не буквально китайцы из Китая, а этнические китайцы из Штатов. Так вот, эта Станкова, сама эмигрантка, решила показать остальным, как не бояться. Естественно, началась кампания травли. Дело не в эффекте на Станкова, она-то переживет, а в том, что люди с менее устойчивым профессиональным статусом в следующий раз сильно подумают, а стоит ли связываться. Короче, эти бараны в работе профессора не умеют оценивать ничего, кроме пропускания его текста через софт, определяющий плагиат. Ну вот то, что я вам сказал. Тот самый... софтвер на интернете, который ищет плагиат. С работами математиков это не получается, потому что через софтвер они прогнали оп-эд Станковой, где она вкратце объясняет, почему необходима реформа. Понимаете? Подобный оп-эд это opinionated edition, то есть это, грубо говоря, opinion, то есть ваше мнение. То есть это серьезная статья, которая дается от редактора, от эдитора, op-ed, opinion editor. То есть связано, то есть редакторская колонка, можно назвать так, что-то такое. Подобные op-eds почти всегда проходят многочисленные правки большой группы людей. После того, как каждый участник добавит умного, текст превращается в шизофреническую кашу вроде письма дяди Федора из Простоквашино. Я это знаю, потому что коллеги неоднократно просили меня перечитать черновик их опеды и выразить мнение. Я тоже просил коллег это сделать своими опедами. Поэтому Станкова, если кто-то помогал ей редактировать, я в конце концов прогнал его через ИИ, ну для искусственного интеллекта, для стиля читабельности. Прикиньте, скандал дня. А еще она пользовалась Гуглом для поиска цифр подтверждения своей позиции. И Word исправила орфографические ошибки. Полюбуй, цитата. Выяснилось, что получившая широкую огласку статья профессора Калифорнийского университета в Беркли, в которой она жаловалась необходимость преподавать математику уровня средней школы студентам с недостаточной подготовкой, была написана с использованием искусственного интеллекта. Какой кошмар. Да сейчас каждый текст будет с искусственным интеллектом написан. И что? Это же не значит, что это не твой текст, он просто переправляет твой текст. В этой статье профессора Звезделина Станкова раскритиковала стандарты приема университета. Ранее в том же году она в числе тысяч преподавателей подписала открытое письмо с призывом вернуть обязательную сдачу тестов SAT и ACT при поступлении. Однако Станкова призналась в студенческой газете Daily California, что в процессе подготовки статьи использовала искусственный интеллект. Команда преподавателей и ряд журналистов в течение 3 недель интенсивно работали над моим черновиком, создавая множество версий текста и проводя многочисленные встречи, сказала Станкова. Она отметила, что ИИ, искусственный интеллект, помог отредактировать материал, но подчеркнула, на работу обсуждения ушло несколько сотен человека часов интенсивного труда, из которых около 80 часов – это мой личный вклад. Как сообщает издание «The California», детектор искусственного интеллекта Pangram определил, что 33% ее текста, ее статьи было создано или отредактировано с помощью ИИ. Согласно совместному заявлению преподавателей при подготовке открытых писем с призывом сохранить вступительные экзамены вуза, также, по-видимому, использовался искусственный интеллект. Конец цитаты.

0: тут вы, конечно, спросите, а в чем, собственно, новость, что не так? Вот и я это спрашиваю. А вот что, цитата, на данный момент это выглядит как обман, или, по крайней мере, как поступ, в котором есть элемент нечестности, заявил изданию Californian Heinz Baier, профессор Калифорнийского университета в Беркли. И ведь именно человек, который делает заявление от своего имени, несет ответственность за написанный текст. В то же время Байер отметил, что в будущем нормы использования искусственного интеллекта при написании текстов могут кардинально измениться. Но сейчас-то они не изменились, сейчас можно использовать искусственный интеллект. Если напишите, что нет. Конец цитаты. Это потрясающе. В Айкисте нашли одного профессора, гуманитария, на факультете немецкого языка, который выразил личное мнение, просто личное мнение, что в использовании искусственного интеллекта есть элемент нечестности. Почему? По качану проехали. Просто один профессор-гуманитарий так сказал. И теперь на профессора математики выпустили потоки мусора. Вайкизм существует на страхе. И только так. Это Советский Союз, господа. Террор. Вайкизм — это террор. Не обязательно террор, может быть, что вам приставили пушку к голове. Понимаете? Или вашу семью затретировали на улице, понимаете? Террор есть в разных вариантах. Террор... Понимаете, и вашего имени, и что вас смешивают с дерьмом, или что ваших детей преследуют на улице, или вашу машину расписали какими-то буквами, или просто стоят какие-то молчаливые, вот просто молча стоят люди с плакатами напротив вашего личного дома, поверьте мне, это жутчайшее давление на вашу психику и так далее. Если вы не сойдете с ума или не побежите из этой квартиры, или не, и полиция помочь не может, она не может с тротуара убрать этих протестующих. Тротуар — это общественная территория. И они вот будут стоять день и ночь напротив вашего дома и или кричать, или просто даже молчать, и с плакатами, что вы сволочь. Вот попробуйте это пережить. Вы только мне будете говорить, что вы такие сильные. Поверьте мне. Вы, может быть, сильный, а ваша жена начнет выть воем через 3-4 дня. Дальше. Просто, чтобы вы поняли, они долго-долго искали грязь на Станкову. И это все, что они нашли. Станкова, повторяю, все это переживет. А, постдок, который она, неустойчиво стоящая у нее, задумается. То есть она хочет писать еще одну диссертацию. Это рассчитано именно на постдока, который за спиной. Только страхом можно стать, то есть она, ее могут не взять в дальнейшую ее работу. Только страхом можно заставить тысячи образованных университетских людей, профессоров, аспирантов, исследователей, врачей университетских больниц выходить на площадь и демонстративно стоять на коленях в пользу последнего вайкистского талисмана добродетели. Надеюсь, вы не забыли, как толпы университетского народа устраивали эти кульбиты в начале 2020-х годов. Вот и вайкисты не забыли. Пока! Департамент образования пытается использовать федеральные деньги для возвращения здравого смысла в университеты. Они поддерживали огонь в печи до выборов 28 года. На второй картинке, стоящие на коленях профессора и студенты медицинской школы университета Эмори, самобичевание для демонстрации верности линии партии. Таких было полно по всей стране. Да, все это было. Многие ждут шанса повторить. Я на колени вставать ни перед кем не буду. Вот не буду и все. Понимаете, а они встали, и вот в этом вся проблема, что мы ведем борьбу, и вот она правильно здесь описывает, что мы ведем войну фактически. Не, понимаете, можно, конечно, плюнуть на, знаете, кинуть на все это дело. Знаете, где нет вот этого всего сумасшествия на сегодняшний день? В Москве. Я не ставлю Москву, боже упаси, не подумайте, что я ставлю режим Путина как пример для подражания. Или в Пекине этого нет, в Ханое этого нет, в Токио этого нет. В целом ряде университетов, вот в каком-то третьем мире, такого нет. Там, понимаете, если ты что-то списал или как-то нарушил дело, тебя просто выкинут с работы к ядрене матери, понимаете? И вспоминать не будут. В той же Москве. Там нет вот этого вайкизма, понимаете? Там скажут, шел вон отсюда, блин. Ты встал там, понимаете, ну там у них свое гэб, я все это понимаю прекрасно. Ну там вот, понимаете, если там, понимаете, начнут, понимаете, продвигать какого-то цветного профессора, просто потому что он цветной, вас поднимут на смех. Мы сошли с ума в нашем, понимаете, вот в этом западном раю. Сошли с ума натуральным образом. И академия, в которой я когда-то, говорится, был и крутился, она была более, понимаете, то есть были множество мнений. Я тоже все время высказывал какие-то свои консервативные мнения, даже когда я голосовал за демократов. Я высказывал эти консервативные мнения, потому что мне не нравилось то, что говорили при мне другие какие-то студенты или аспиранты. Мне начинали, понимаете, и так далее. Они меня тоже пытались меня захлопать и так далее. Ну, то есть я как-то не очень реагировал на все это. Я не очень спорил, я не очень доказывал свою точку зрения, надо сказать честно. Но я не аплодировал, и они не аплодировали мне. У нас были такие, как холодная война была своего рода. Но я как бы не доводил это до более горячей войны. Но то, что это было уже давно наблюдалось, это 100%. Понимаете, что есть, что вот, и мы видим это на практике, понимаете, тех студентов, которых выпускают на сегодняшний день, они полностью с промытыми мозгами. И только, понимаете, если вы ведете альтернативное какое-то образование для своих детей, для своих внуков и так далее, вы можете сравниться с этим. Вот то, что есть, то, что есть. Телефон 718-303-9090. Вот мы обсуждаем вот эту тему. Поверьте мне, эта тема, может быть, вас конкретно не касается, но это просто огромная, даже не хочу сказать проблема, это именно вот что-то совершенно кардинально важное для нашей страны. Потому что если у нас в какой-то момент какие-нибудь китайцы, а это, скорее всего, придет оттуда, скажут, господа, вы знаете, а что мы смотрим на эту американскую науку? Или на английскую науку? Или вообще на западную науку? Вы смотрите, у них окопались ворюги, мошенники, прохиндеи. Ворюги — это просто люди, укравшие чьи-то тексты. Причем то, что Китай это ворует, они вспоминать не будут. Не будут именно указывать на нас. Что мы вообще ориентируемся на этот Кембридж, или на этот Гарвард, или на этот Йель, и на этот MIT? Что у них там дали? Они только на коленях могут стоять, идиоты. Западный мир — это мир идиотов. Они перестали выпускать Фрейдов и Эйнштейнов. Понимаете, если выходит какой-то новый Эйнштейн, то нужно очень основательно проверить, а не своровал ли он все. А если он, да, своровал, и его при этом продолжают поддерживать, значит, зачем мы поддерживаем все это? И они, понимаете, я не боюсь, что они составят другой список, где будет лидировать какой-то пекинский университет. Они, скорее всего, этот список уже имеют. Как когда-то, знаете, был список в Советском Союзе, что самый лучший университет в мире, это, конечно, МГУ. И ничего больше сравниться, понимаете, с советскими образованиями не может. Ну, это понятно. С этим спорить очень сложно, понимаете, потому что тут это идеология. Но я говорю о другом, что, понимаете, что если мы лишимся вот этой ауры независимости и честности в наших университетах и так далее, вы поймите, ну, то есть, мы-то найдем, наверное, работу здесь, в Америке, понимаете, а вот международные какие-то страны, допустим, какая-нибудь Ангола, скажет, слушай, у тебя институт, университет, ты что за... Ой, Гарвард, так слушай, Гарвард, это же вот эта мусорка, вот эта, мусорная куча навозная. Где собираются там, понимаете, там жалуют каких-то, понимаете, я не знаю, товарищей, которые ничего не написали, понимаете, преподают какие-то профессора, которые вообще очень сомнительные, вообще в чем, мы делаем? Вот, точно, вот вам пример. Еще раз, 718-303-9090. Все линии открыты, прошу вас, набирайте. Ну, пока вы думаете, я тут вот, как говорится, прочту вам следующую новость. Это так, вот у нас первый звонок. Добрый день, вы в эфире.
1: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, я хотел бы чуть вернуться ко вчерашнему вашей программе. Я ходил в Манхэттен на Discuss Club, и там этот клуб вел некто очень небедный человек, Билл Робертсон. И он затеял одну вещь. Он, значит, собрал две группы. Single Mother Colored, у которых ребятишки уже от 6 и больше лет. Он им платил, они приходили 3 раза в неделю на занятия, ну, конечно, без детей, чтобы они немножко учились. Условие было такое, что они учатся здесь, и потом подтягивают своих детишек. И где-то через полгода затея рухнула. Они приходили, он за каждое посещение им платил $100 кэш. Две группы было по 12-13 человек, преподаватели занимались не со всей группой, а примерно 3-4 мамаши там было. И затея рухнула, ничего из этого не получилось. Они не освоили, не осилили, не одолели. Но деньги они ходили получать регулярно. Это вот то, что касается этого. У меня еще один момент, Александр, можно?
0: Да.
1: Алло.
0: Да, да.
1: Вы
0: да,
1: некоторые назад вы провели интересную лекцию по крестовым походам. У меня просьба, не могли бы вы то же самое по Великой Французской революции? Я в свое время увлекался мальчишкой, когда был. И на всю жизнь запомнил слова Сен-Жуста. Если у вас шпага, короче, шпаги противника, вам надо только сделать шаг вперед. Пожалуйста, проведите по Великой Французской революции. Я думаю, у вас получше и будет тепло.
0: Спасибо, я попробую. Спасибо огромное. Дело в том, что, понимаете, я когда-то... То есть у меня были очень серьезные желания именно заниматься средними веками, потому что это был вот мой конек, и значит, это были моя, как говорится, тема главная. Я вот как именно хотел этим заниматься, поэтому я был под впечатлением всего вот этого средних веков, особенно вот развитых средних веков, то, что называется High Middle Ages, то, что называется, это где-то район конца 12-го, 13-й, 14-й века. И вот меня именно это интересовало, поэтому я, как говорится, очень хорошо знаю вот эти вот многие детали, которые там происходят, многие, как говорится, даже неприятные детали, которые часто не публикуются по поводу данного времени и так далее. Поэтому я как бы хорошо знаю. Я вот именно французская революция, знаете, вот честно скажу, не знаю почему, я не был таким большим любителем французской революции. Я всегда почему-то считал, что король во Франции больше прав, нежели вот эти революционеры. Понимаете, это у меня было какое-то такое... Я был очень несознательный ребенок когда-то. И меня почему-то многие вещи, которые считались в Советском Союзе правильными, они меня раздражали. Это вызывало постоянные крики моих преподавателей, вызов в школу моих родителей и так далее. Но в частности по французской революции я считал, что, понимаете, что когда она закончилась в виде прихода Наполеона, это было благо. Это лично мое было мнение, которое до сегодняшнего дня осталось. Или вот я там еще процитировал мнение, что... Чего мы читаем про этого Дубровского, которого... Пушкин написал, он был обычный бандит с большой дороги. Понимаете, а мы из него сделали героя. Ну вот мой папа, его вызывали, по-моему, что-то 6 раз в школу, наконец он не выдержал, взял с книги книгу Пушкина, прочел Дубровского, и с моей маме в постели ночью как-то сказал, он говорит, слушай, а Саша прав вообще-то. Понимаете, но это стоило, понимаете, вы не понимаете, сколько здоровья. Вот чисто стоя с этой точки зрения. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Я хочу вам рассказать случай из жизни моих Давайте. Друзей. Они живут в Германии. Дочка кончила, училась там прекрасно, все с отличием. Ей предлагали, чтобы она пошла учиться и быть врачом. А родители, прекрасно знали английский, немецкий. В общем, все у них в порядке, одна дочь. И вот она поступила в университет и не захотела быть врачом, а стала изучать химию. И проучила все годы, отличница была все года. И когда уже под конец, пару лет, она должна была что-то писать, она писала. И профессор, который руководил ее работой, он писал свою фамилию перед ее фамилией, хотя он ничего не делал.
0: Он соавторством занимался, я знаю такое, да-да-да-да-да, ну-ну.
2: Официально, вы знаете, девушка...
0: Я знаю, о чем речь, да-да.
2: Она верила в этого профессора, а потом он ее так все время, знаете, книги издает, она пишет, она трудится, а он первый, а она вторая. И вы знаете, она даже попала в психбольницу, но все кончилось хорошо, она не работает, она мама, она у нее и муж там прекрасно устроен, ей не надо работать.
0: Я понимаю, я понял.
2: Но вы понимаете, она сидит дома, она профессор, она кончила, да. Ей дали должность, все, а работать вот так она не могла, настолько нервы у нее были расшатаны. Она верила в это, и то же самое, что здесь. Вот и все.
0: Спасибо, спасибо за ваш звонок. Спасибо. Это, к сожалению, тоже регулярная практика. У моего папы это было. У моего папы был, как говорится, когда он писал диссертацию, у него были так называемые научные руководители. Я не буду называть имена и так далее. Они регулярно подставляли свои имена в ту работу, которую он проводил. Хотя они к этой работе не имели ни малейшего отношения. Они просто имели возможность это сделать, они его поддерживали. И поэтому, чтобы не спорить с ними отношения, он молчал. Но прекрасно все было понятно, что они делали. Это был Советский Союз. Но, в принципе, такая практика существует везде. Что, понимаете, вот там поют какие-то, вот это, певцы какие-то. Да, а вот человек, который берет и издает их песни. Он берет себя, подставляет в авторы. И эти певцы, типа, ну ладно, ради бога, понимаете, но это за то счет того, что он еще один из авторов. Если на них там свалились миллионы там, или сотни миллионов долларов за эти диски, которые они там спели, он с этого получает широкой рекой там несколько миллионов. Это вроде кажется, что это копейки. На самом деле, поверьте мне, можно только жить с этого. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
5: тараканы. Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: яркие 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи разработали мышечные трансплантаты, которые после пересадки под кожу самостоятельно сокращались и создавали эффекты, напоминающие физическую нагрузку. В экспериментальной модели это помогало сохранять мышечную массу и улучшало обмен веществ при старении и ожирении. Разработка потенциально может помочь людям, не способным полноценно двигаться, но до применения у пациентов еще необходимы длительные испытания. Ученые проанализировали данные участников британского биобанка и обнаружили, более интенсивное воздействие солнечного света, особенно зимой, связано с немного более низким уровнем глюкозы и меньшей вероятностью развития диабета второго типа. Возможный механизм связан не только с витамином D, но и с воздействием ультрафиолета на обмен веществ и кровообращение. Однако исследование показывает лишь статистическую связь, а не доказывает, что солнечные ванны предотвращают диабет. Авторы отдельно напоминают о риске рака кожи. Специально загорать или посещать солярий на основании этих результатов не следует. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
0: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Я вот еще одну версию вам сегодня запущу, еще одну тему для обживления разговора. Директор ЦРУ Эдклифф прилетел в Москву на военно-транспортном самолете Си-17. Самолет вылетел из Риги, что указывает на то, что Эдклифф встречался в Риге с представителями Латвии. Это не, то есть не случайность. И вот, журналист Майкл Вайс, который совершенно не за, скажем так, за Трампа, он пишет: если бы пришлось сделать ставку, я бы сказал Эдклифф в Москве, чтобы предупредить против российской эскалации против Европы и НАТО. Это связано с разведданными США, которыми поделились с поляками, прибалтами, скандинавами. Совпадает с заметным всплеском предполагаемых диверсионных операций ГРУ и российской дроновой активности. Смотрите, Германию, Болгарию, Румынию и так далее. Для обменов пленными директор ЦРУ не нужен. Радклифф еще и самый проукраинский чиновник в администрации. Он отвечал за помощь Киеву с глубокими ударами. Контекст здесь важен. Билл Бернс ездил в Москву, это предыдущий директор ЦРУ при Байдене. Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина против вторжения в Украину. Майкл Вайс, журналист. Ну вот вам вот такое вот, что значит, есть сведения, что в планах Кремля по эскалации войны переноса ее в страны Балтии. Ну, в частности, больше всего говорят, что возможен какой-то удар из Нарвы, вернее, по Нарве. Это самая прорусская часть в Эстонии, там это очень все просто, прямо на границе. Вторая часть, говорят, удар, ну, Сувалковский коридор, я сомневаюсь, что русские будут трогать, потому что это фактически попытка оторвать Прибалтику от остальной Европы, я думаю, что они сами. Возможно, есть какие-то сведения, что латвийская Латгалия будет под ударом, потому что там тоже прорусский, наиболее прорусский регион в Латвии. То есть это Даугавпилс, это Резекне, это вот, как говорится, там все. Посмотрим, посмотрим. Понимаете, я знаю одну такую вещь, что в Латвии полно так называемых ждунов, тех, которые ждут, не дождутся, когда, как говорится, придет Путин и, как говорится, всю эту независимость всех этих прибалтов прикончит раз и навсегда. Особенно в контексте того, что буквально 23 августа у нас была очередная достаточно печальная годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа. Именно по той самой Прибалтике, которая после этого стала частью огромной Советской империи. Ну, в общем, вот такие вот вам дополнительные сведения. Наш телефон 718-303-9090. Можем еще это обсудить. Я вообще собирался обсуждать завтра, но тем не менее. Вот такая информация. Ну, значит, вы понимаете, я вам скажу такую вещь, что, конечно, мы на Западе, знаете, Запад именно был силен тем, что здесь была Вот не просто военная какая-то машина колоссальная, или мощнейшая экономика, или заводы, и так далее, но, а он еще был очень силен своей честности. В академической среде, понимаете, никто не ставил под сомнение, понимаете, какие-то университеты, какие-то достижения ученых и так далее, понимаете, то есть никто не ставил достижения такого, как Фрейд, понимаете, вот, ну нет, потому что нет такого второго. Не было таких, вот, еще таких людей. То есть были какие-то совершенно вот сногсшибательные ученые там, или Нильс Бор, понимаешь, то есть и так далее. Не было таких вот других. И это все было на Западе, понимаете? Поэтому, если Запад этого лишится, то есть это... Ну, то есть можно, конечно, пережить со всей этой подмоченной репутацией. Но вопрос, а зачем? А зачем это делать, когда она уже есть? Зачем нам самим себя вот таким образом ронять? Ради чего? Ради какой-то политической корректности или ради того, чтобы какие-то... Обычные прохиндеи, понимаете, ничего особенного. Обычные жулики, которые присосались к этой академии, чтобы они немножко жили лучше. Понимаете, мы боимся назвать жуликами из-за того, что они другого цвета. У нас наступила какая-то диктатура цветных мошенников. Мы боимся их посадить в тюрьму, потому что мы подпортим статистические данные. Поэтому, понимаете, сажается в тюрьму какой-то чты, там вот как в Нью-Джерси поймали, посадили каких-то 6 черных товарищей, у всех пишется белый. Он такой же белый, как я, балерина. Понимаете, это же не случайно. У нас идет обратный расизм. По всем направлениям, где только можно. При Байдене он шел в открытом, чтобы Байден был старый, больной. И плюс был из этой партии сумасшедшей, которая, понимаете, даже зная, что это происходит, даже отплевываясь от того, что происходит, он бы этим заниматься не мог, не делал бы этого. Почему? Потому что это его партия, он не будет ее подмывать. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день. Америка – это главный столб, на котором держится мировая цивилизация и мировая демократия. Но ее точат изнутри термиты – это демократы, социалисты, коммунисты. И они могут превратить в труху нашу страну изнутри. С этим вы правы, надо бороться. Но хочу еще дополнить насчет меньшинств. Мы, евреи, были в меньшинстве в Советском Союзе. Но чтобы поступить в какой-то вуз, наши дети должны быть как минимум на голову выше других. Спасибо за внимание.
4: Спасибо. Ну, то, что если они будут здесь, допустим, если в Америке антисемитизм продолжится, и наши дети будут на голову выше, чем их сверстники, то это только лучше нашим детям будет, понимаете? Поэтому я вот говорю, что, понимаете, что, может быть, антисемитизм как раз им даст те же самые правильные понятия, которые были у нас. А именно, мы держимся со своими. Потому что это наш эффект выживания, понимаете? Не потому что... Знаете, я вам скажу так, ну, вы меня поймите правильно, господа, мы все здесь свои люди, на радио уже как семья большая. И когда я говорю про евреев, я не говорю вот с какой-то злостью, но я говорю, наверное, даже с горечью. Но еврейцы очень сложные люди. Очень сложный народ, очень многогранный, очень многосложный, очень древний, с кучей тараканов, понимаете, скелетов, понимаете, у каждого из нас и у всех нас вместе взятых тоже. Поэтому с нами иметь дело, действительно, понимаете, надо иметь серьезный характер. Но при этом я вот не устану повторять, давайте держаться со своими. Почему? Потому что, вот именно поэтому, потому что вот когда ты имеешь дело с каким-то Хаймом Рабиновичем, этот Хайм Рабинович, даже если он будет тебе, понимаете, вот 99% с тобой не согласен, вот когда дойдет до этого самого, понимаете, что мы горим в одной печи, он будет вместе с тобой. И он поймет вот твои страхи и нужды и понятия на каком-то подклеточном уровне, понимаете, на уровне генетики. Понимаете? И мы можем очень быть несогласными по поводу политики, по поводу того, другого, третьего, десятого. Но когда ты сталкиваешься вот с этой пятой графой, объявленной в Советском Союзе и не объявленной в другом, в западном мире, ты становишься одним и тем же самым евреем. Поэтому это даже полезно. Антисемитизм как катализатор здравых мыслей для наших еврейских детей очень даже полезен. Они поймут, почему наши мамы и бабушки говорили, говорите, держите со своими, выходите замуж, женитесь на своих и так далее и тому подобное. Это не был расизм. Это было чувство самосохранения, чувство удовлетворения и уважения к самим себе. Потому что были люди, которые хотели раствориться и спрятаться, а были люди, которые хотели уважать себя. Вот те, которые уважали себя, они оставались вот в этом вот, в этой религии, в этом обществе, вот в этой вот, вот такой вот. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, добрый день, меня слышно?
4: Да, да, да. Здравствуйте.
6: Алло. Да, добрый день.
4: Да, слушаю вас.
6: Хочу вернуться, я не знаю, на лет 15-16 назад. Все вот эти товарищи, саудовцы, ну, с того региона, которые проплатили товарищу Обаме, Хусейну, дорогу к президентству, после его вступления в президентство, весь путь в Америке, он перекроил эту историю. Он, оказывается, не такой же глупый человек, чтобы такое натворить. После него вот эта пурга вся негативная пошла.
4: Согласны? Он открыл это, скорее всего. Да я думаю, что он...
6: Ну так послужил... я говорю, что он открыл, да.
4: Он, скорее всего, знаете, он был вот той вот, ну я даже не знаю, как сказать, вот той силой, которую эту пробку вот этого толчка этого выпустил, понимаете? Поэтому я думаю, что это в этом...
6: Да, вы никогда не говорили об этом, не обращали внимания, но после него вот это все движение и его сотрудники, и все, которые остались и при Байдене, это вся его бригада. И оказывается, это он рулил страной при Байдене. Байден вообще не понимал, где лево, где право. Так что... С этого надо начинать.
4: Да, да, спасибо. Спасибо. Обама, конечно же, оказывал влияние на демократическую партию, понимаете? То, что он был... Давайте так говорить, Обама неординарный человек, конечно же, непростой, неординарный, не, знаете, как говорится, как просто ргоем, что говорят. Но абсолютно нет. Он, конечно же, очень даровитый, очень продвинутый парень. И действительно, он был восходящей звездой демократической партии, которого они авансом выдвинули, потому что он был там сенатором какие-то там несчастные 2-3 года. Но это он был какой-то комьюнити-органайзер. Знаете, ему дали авансом Нобелевскую премию мира. То есть, ну, все это, вот это все не случайно. Поэтому, но и в чем-то какие-то вещи Обама сделал правильно. Он сделал правильно, когда он пропустил Детройт через банкротство. Он выручил General Motors и Chrysler от фактически коллапса. Он, то есть команда, не которую он конкретно возглавлял, он собрал там умных евреев, понимаете, типа Саммерса и других, которые фактически вытащили страну из финансовой дыры, вот эта великая рецессия, которую у нас они создали, вот этот вот знаменитый, как говорится, вот этот, там их было 6-7 человек, и они фактически провели полностью реформу, экономическую реформу по выходу из этого кризиса. Потом они, значит, написали тоже СВО под его, как говорится, руководством Барни Фрэнк, вот это вот то, что вот был сенат, конгрессмен, он жив еще, или, может быть, умер. Ну вот. Они написали вот этот новый Талмуд, понимаете, по кредитоспособности, ну, по правилам кредита и по правилам ведения финансовых операций. Понимаете, я вам скажу такую вещь, это не просто так все было сделано. Это было сделано, потому что в стране были совершенно четкие проблемы. И они их решили. Поэтому сказать, что они были абсолютно вот какие-то бездарные идиоты у Обамы, это, знаете, это могут махающие флагами на улице говорить. Я прекрасно понимаю, что Обама был очень комплексный человек, и какие-то вещи, которые делались при нем, или под его руководством, или под его эгидой, в принципе, оказались правильны. Вот то, что он с Детройтом сделал, что пропустил Детройт через банкротство, то, что не боялись сделать все республиканские демократические президенты, город фактически выручил. Сейчас город Детройт процветает. Понимаете? Он процветает, он на колоссальном подъеме, которого не было там до этого 50 лет. 50 лет все делали вид, что ничего не происходит. Поэтому, понимаете, я ему даю должное, что он что-то достиг. При этом, понимаете, он не мог уйти от своего самого себя. Он делал какие-то вещи, которые вот именно вот социальная политика, развратили вот это черное население, вот этих всех этих левых бандюганов, понимаете, всех этих левых террористов, которые у нас вот впервые встали при нем, он их не очень сильно поддерживал, но он им не оказывал сопротивления тоже. Когда было вот это началось все, Occupy Wall Street, 2011 год. Я это помню, как это было вчера. Я сам лично ходил туда с фотоаппаратом. Понимаете, вот именно с того все началось. А дальше это пошло-поехало, потому что мы не оказывали сопротивления. Первый, кто начал оказывать этому сопротивление, и то даже не в первую свою каденцию, а во вторую, это Трамп. В первую каденцию он этим движением не занимался. А сейчас он этим не занимается достаточно, как надо заниматься этим. Вот тоже такой момент. Добрый день, вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте. Вот живя в Москве немного лет. Да, здравствуйте. Я хожу в субботу по Парк-Эвеню, допустим, гуляю. И идут много евреев в синагогу. Нормальных, да, евреев. И писатых, ничего, нормальные. И, в общем, ну, вот это, я, да, их спрашиваю. Да, я их спрашиваю всегда, каждый раз, потому что другая группа ходила. Каждый день спрашиваю их: скажите, почему вы демократы? Почему? Вас гнобят, вас уничтожают, вас оскорбляют. Почему вы демократы? They don't know, так сложилось. Понимаете, они говорят. Я говорю, ну время-то поменялось.
4: А вы знаете, почему? Вы знаете, почему они демократы, да?
7: Да, они говорят, так сложилось. И они,
4: ну,
7: не хотят меня.
4: Они вам говорят правду. Они вам говорят правду. Да. Действительно так сложилось.
7: Конечно. Да. Так сложилось, потому что тогда демократы защищали евреев. В то время, там, да, 50 лет,
4: да,
7: назад.
4: Вот вы говорите, да, правду, да. Да, да,
7: да, правду. Да. И, в общем, я говорю, так время-то изменилось, говорю. Я им говорю.
4: Когда это коснется впервые, я понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите ответ на ваш вопрос, я вам объясняю. Как только дети начнут страдать от антисемитизма, они это сами не поймут, пока их не ткнут мордой в это. Спасибо за ваш звонок. Они страдают от так называемой политической инерции. Я много раз рассказывал здесь, что антисемитизм, прежде всего, когда-то, давным-давно, шел с правой стороны, от христианско-монархическо-аристократических кругов. Мэр знаменитый Вены, который построил всю Вену, был прекрасный строитель, был очень, как говорится, деловой человек, да, был открытым антисемитом в начале 20 века. В конце 19-го, начале 20 века. И он типа вот так открыто шутил: ты так же пахнешь, как евреи. Там кому-то, понимаете, кто не пах так, как он хотел. Видишь, у тебя такой же длинный нос, как вот этого Ротшильда. Ну что вы хотите, а это же евреи. Они только все под себя, как говорится, делают. Они, у них нет ни отечества, ни рода, ни племени. Вот эти вот разговоры были абсолютно нормальные в любой аристократической среде. В любой. В Англии, например, был король Эдуард, господи, боже мой, VI, по-моему, да. Или Эдуард VII, ну, сейчас посмотрю. Ну, в общем, так или иначе, у него в друзьях были Ротшильды. Почему? Потому что он был, ну, продвинутый человек для своего времени, понимаете? И он, Эдуард VII, сори, он правил с 1901 года по 1910. Всего 9 лет. У него были евреи в приятелях. Я не знаю, водку они там вместе пили. Нет, он слушал их советы. Размещал, в частности, он размещал деньги английской короны, их доходы, размещал в различные фонды или акции, которые ему советовали те же самые Ротшильды, которые были у него в приятелях. Он на этом колоссально заработал. Английская корона утроила, по-моему, свои денежные средства именно за счет того, что он их послушался. То есть они у него были в финансовых советниках, друзьях водку вместе пили. Ну, вот что-то такое. Но в английском обществе, а по этому делу фыркали. Как это? Английский монарх, там, помазанник Божий, допустил к себе этих обрезанных. Во! Вот вам причина, почему евреи развернулись и ушли с правой стороны. А с левой стороны им говорили, вы такие же преследуемые. И евреи, да, были преследуемые, вы понимаете, вот в этом вся беда наша. Нас действительно преследовали. Что, в России не было погромов? Откуда шли погромы? Они что, шли с левой стороны, прежде всего? Нет, они шли справа. Они шли справа от царской власти, от правых черносотенцев. Поэтому евреи ушли вот в эту левую сторону, сделались, понимаете, зиновьевыми, каменями, троцкими и так далее. Совершили революцию, и потом к ним приклеилось. Нет, евреи это, понимаете, равен коммунист, равен социалист, равен революционеру. А уже потом, когда появился Сталин, когда пошло все, поехало, внезапно возник левый антисемитизм. Уже на почве государства Израиля идеологический антисемитизм, что евреи не просто, понимаете, там какой-то народ, они еще и государство создали таких вот этих мародеров, как они сами. И с ним надо бороться, понимаете? Произошло то, от чего евреи убежали справа, прибежали к лево. Слева теперь то же самое. Значит, пока не произойдет, это займет время, господа. Это займет время. Инерция не может быть. Скорее всего, евреи не станут правыми, не станут левыми, они станут центральными. Они станут центральными, потому что справа антисемитизм тоже продолжается, он никуда не делся. Поэтому они, скорее всего, станут центральными. Я лично тяготею к центру. Чтобы не быть ни за тех, ни за других, а, ну, в смысле, понимаете, решать для самого себя. Что мне больше понятно? Мне больше понятно на сегодняшний день правые. Потому что они, ну, они цитируют нормальность, как я понимаю. Левые цитируют ненормальность. Я ничего нормального слева на сегодняшний день просто не вижу. Просто не вижу. У нас миллион каких-то проблем, которые правые не хотят, например, решать. Например, с той же медицинскими услугами и так далее. То есть тут нужны, конечно, серьезнейшие действия какие-то. И правые тоже, там у нас партия импотентов. Но правые не хотят разрушить эту страну. Они ее ненавидят. А левые ее, да, ненавидят. Поэтому, ну, тут все понятно. Добрый день, вы в эфире.
8: Спасибо. Меня удивляет, когда грамотный человек говорит, что Трамп хорош президент, это, ну, непонятно нормальному человеку.
4: Как я вам уже так объяснил, почему. Спасибо. Я вам уже это объяснил, почему. У меня нет никаких личных, никакой личной любви с Трампом. Он мне не брат, не сват, не родственник. Он нанятый мною и другими людьми, там, я не знаю, 78-80 миллионов человек, которые его наняли на временную работу, временную, ударение на временную. Он не вечный президент, он будет 4 года, после чего его надо отправить на пенсию, потому что он будет очень старый, древний и явно не понимающий целый ряд каких-то проблем. Но, как момент, который, понимаете, как вот своего рода стенка против того левых нечистот, которые нас захватывают. Вот я сегодня первую часть передачи о них рассказывал. Вы, видимо, Соломон этого не услышали. Потому что вы не хотите это слышать. Понимаете, вы, Соломон, хотите говорить, что Обама для вас замечателен. А Трамп плох. У вас стоит уже ментальный блок. Я в свое время ушел от этого блока. И вам советую уйти от него. Потому что, понимаете, когда вы начинаете рассуждать, понимаете, если бы мы обсуждали с вами вкус борща, и вы бы мне требовали признать, что борщ вот неправильный, потому что вам он не нравится, я бы, наверное, с вами согласился. И там, или по поводу авокадо. Я не люблю авокадо. Вот не люблю и все. Мне не нравится ни его консистенция, ни его вид, ни вообще, ни его вкус. Хотя это полезно. Я его могу есть, но так, чтобы сидеть и восторгаться этими какими-то гвакамоле, шмакамоле, я не буду. Извините, не буду. Не мое. Ну я же не буду, понимаете, но это вопрос вкуса. Когда мы говорим о политике, здесь должны включаться не вкусы, понимаете, нравится вам, понимаете, какой-то там товарищ. Или нет. А должны включаться голова. Вот включите голову, наконец. Я вам очень советую. И посмотрите, что происходит вот с этой левой стороны. Трамп единственное, что на сегодняшний день является вот этой заслонкой, которая держит все это. Если будет какой-то другой, который будет более умный, чем Трамп, более молодой, чем Трамп, такой же энергичный, как Трамп, да слушайте, я 100% за. Для меня идеальный в его правительстве на сегодняшний день это Рубио. Он, кстати говоря, и раньше был умный, но сейчас он просто показал свой мастер-класс. Мне не нравится Венс, честно вам говорю, не нравится. Я считаю, что он пустышка, но неважно. Мне не нравится Венс. Мне нравится Десантис во Флориде, но он не сильно продвинутый в голове. Хотя его можно, в принципе, сделать президентом, он имеет решительность, то, что нужно. И мне нравится Рубио, который может запросто пойти вице-президентом или даже пойти президентом. Я не знаю, кто пойдет первым, кто вторым, но это, в принципе, было бы реально. И это самое главное, это было бы работало. Почему? Потому что, ну, слушайте. Вот. О чем мы говорим? То есть это вопрос necessity, а не моих личных взглядов. О чем я вам и говорю. Так, господа, ладно, дай бог всем, как говорится, здоровья, продолжим завтра, тем много, видите, понимаете, тут у нас самолет из ЦРУ летает в Москву, можем предложить свои версии, что там происходит завтра. Всего доброго, пока.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые проверили 16 так называемых эпигенетических часов, оценивающих биологический возраст человека по изменениям ДНК. Для анализа были использованы результаты 51 исследования лекарственных и немедикаментозных вмешательств. Оказалось, что разные часы нередко по-разному реагируют на одну и ту же терапию, поэтому их пока нельзя считать надежной заменой многолетним исследованиям продолжительности и качества жизни. Иными словами, обещания некоторых клиник точно измерить, насколько вы помолодели, следует воспринимать осторожно. Анализ данных о вакцинации более чем в 50 тысячах школ США показал, что в отдельных учебных заведениях уровень прививок упал ниже порога коллективной защиты еще за 2-3 года до вспышек кори 25-26 годов. Однако статистика на уровне округов скрывала эти опасные очаги и показывала более благополучную картину. Авторы предлагают отслеживать вакцинацию не только по округам, но и по каждой школе отдельно. Это позволит раньше предупреждать эпидемии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Голби и Май

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Хоум-кер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоум-кер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство «Весткер». Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы...

0: В Америке ввели 50% пошлины на некоторые канадские товары. Соединенным Штатам стоит серьезно рассмотреть списание государственного долга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет Нью-Йорк Таймс. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа. Верховный суд временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал, как было сказано, навести порядок в комиссии по рассмотрению жалоб граждан. В городе Серфсайд, штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в истории США, умер в возрасте 101 года. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Соединенные Штаты ввели 50% пошлины на некоторые канадские товары после того, как Вашингтону и Оттаве не удалось заключить торговое соглашение. Агентство Reuters подчеркивает, что при этом стороны обвиняют друг друга в безрезультатности напряженных переговоров. Кроме того, отмечается, что новые пошлины свидетельствуют об усилении напряженности между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни и, вероятно, затруднят более широкие переговоры о продлении соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Так Карни заявил о приостановке переговоров, а также о том, что Канада зеркально ответит на американские пошлины. Цитирую, «Я принял решение приостановить торговые переговоры с США и поручил канадским переговорщикам вернуться в Оттаву. Они добросовестно и упорно работали над защитой интересов канадцев на протяжении всех этих переговоров до самой последней минуты. Однако изменения в предложенных США условиях, внесенные в последний момент, были несправедливыми, нерентабельными и ставили под сомнение надежность любой сделки», указал канадский премьер. В свою очередь, торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе пресс-конференции в Белом доме отметил, что канадское правительство отказалось от выгодной, по мнению Вашингтона, сделки с Соединенными Штатами, и американские таможенные пошлины на определенные канадские товары вступают в силу в субботу, так он сказал на пресс-конференции. Сегодня вечером, цитирую, Канада отказалась завершить торговое соглашение на условиях, согласованных ранее на этой неделе. Это упущенная возможность для Канады наладить партнерские отношения с Соединенными Штатами, которые являются самой быстрорастущей экономикой в Большой Семерке, отметил Грир. Чиновник также сообщил, что Соединенные Штаты отказали Канаде в дополнительных уступках в отношении торговли сталью, алюминием, автомобилями и пиломатериалами. В ближайшей перспективе нового раунда американско-канадских переговоров не ожидается. Соединенным Штатам стоит серьезно рассмотреть списание госдолга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет Нью-Йорк Таймс. Несколько дней назад госдолг превысил рекордные 40 триллионов долларов, мы об этом говорили на прошлой неделе в нашей программе, и колумнист Нью-Йорк Таймс, автор книги под названием «Всемогущий», она посвящена истории денег, Пол Винья, напомнил о древнем месопотамском механизме амарджи, массовом списании долгов. По его словам, около 4400 лет назад шумерский правитель Энметена объявил об отмене ряда долговых обязательств, освобождении людей, попавших в долговую зависимость, и возвращении земель некоторым должникам. И автор отмечает, что подобные меры в древности использовали как способ предотвратить экономическую и социальную дестабилизацию, возникавшую при накоплении долгов. При этом повторение древней практики списания долгов не обязательно, говорится в публикации в Нью-Йорк Таймс. Однако Пол Винья настаивает, что списание госдолга следует рассматривать как инструмент переосмысления экономической политики. Цитирую, вряд ли мы увидим современный аналог амарджи, то есть месопотамской практики списания долгов, но как набор принципов для переосмысления наших отношений с деньгами, его применимость весьма обширна, говорится в статье. Статья газеты напоминает, что в мае

0: Fox Business News со ссылкой на данные Бюро экономического анализа сообщал, что госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны. По словам главы Федеральной резервной системы Джера Пауэлла, нынешний уровень госдолга США остается управляемым, однако перспективы федеральных заимствований вызывают опасения. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов. По его словам, самолеты вылетели с базы в пятницу 21 августа. Куда они направились, министр не уточнил. И парламент Болгарии 22 июля, напомню, разрешил временное размещение на базе Безмер до 8 американских KC-135, до 250 военнослужащих США и необходимого оборудования на период с 24 июля по 1 октября. Их присутствие официально объяснялось поддержкой американских операций на Ближнем Востоке. В конце июля в Безмер прибыли два самолета-заправщика, другие KC-135 на базе в итоге не разместили. Размещение американской авиации вызвало протесты жителей Безмера и соседних населенных пунктов. Местные жители собрали сотни подписей против присутствия американских самолетов и выражали опасения, что база может стать потенциальной целью на фоне противостояния США и Ирана, то есть Иран по ней может ударить, по Болгарии. 20 августа мэр Безмера Росен Русев сообщил, что жители обсуждают публикации о возможных иранских ударах по американским объектам в Европе, хотя новых протестов на тот момент не планировалось. Стоянов отверг предположение, что вывод самолетов был результатом общественного давления или опасений перед возможной иранской атакой. Цитирую, «Все эти дни мы работали в тесной координации с американским правительством. Мы располагали предварительной информацией, наши решения основывались на ясной и точной информации, а не на теориях заговора», заявил болгарский министр. Ранее Стоянов сообщил со ссылкой на военную разведку, что прямой угрозы национальной безопасности Болгарии или объектам, где размещены американские силы, нет. Болгарские власти неоднократно подчеркивали, что американские KC-135 не должны были использовать территорию страны для нанесения ударов на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова в конце июля сообщила об этом главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа, сообщает Reuters. Судья Жанет Варгас, назначенная предшественником Трампа Джо Байденом, сочла, что госсекретарь Марко Рубио превысил свои полномочия. По словам Варгас, введенный порядок приостановки выдачи иммигрантских виз был явно незаконным, как она считает, и противоречил американскому иммиграционному законодательству. По ее словам, запрет на выдачу виз исключительно на основании гражданства заявителя противоречит установленным законам порядку рассмотрения иммиграционных виз. Иск против меры подали правозащитные организации, заявители на иммиграционные визы и граждане США, которые выступали спонсорами для своих родственников из стран, попавших под ограничения. В январе Госдепартамент распорядился приостановить оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, сославшись на риск того, что заявители станут зависеть от государственных ресурсов США. В Госдепе тогда подчеркнули, что заморозка будет действовать до тех пор, пока США не будут уверены, что новые мигранты, как сказано, не будут жить за счет американского народа. Ограничения затронули, в частности, граждан Бразилии, Колумбии, Уругвая, Боснии, Албании, Пакистана и Бангладеш, а также ряда стран Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Также меры коснулись участниц СНГ. России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Еще раз говорю, это только несколько примеров, всего 75 стран. В 2025 году Госдеп аннулировал более 100 тысяч иностранных виз, включая около 8 тысяч студенческих. Это более чем вдвое превысило показатель 2024 года при администрации Байдена. И Верховный суд США временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Решение позволяет возобновить надземную часть проекта на период рассмотрения судебного спора. Председатель Верховного суда Джон Робертс издал временный приказ, который заблокировал действие решений нижестоящих судов об остановке этих работ. Ранее Федеральный суд разрешил продолжить подземные работы по проекту, но ограничил строительство самого бального зала до дальнейшего рассмотрения дела. По данным судебных документов, стоимость проекта составляет $400 миллионов. Администрация Трампа указала, что по состоянию на 14 августа строительство частного проекта было завершено на 65%. На объекте работала бригада из 250 человек, которая выполняла работы по 20 часов в день 7 дней в неделю. Помимо бального зала, план предусматривает строительство подземной части комплекса, включая охраняемые зоны и медицинские помещения. По данным администрации президента, эти объекты необходимы для обеспечения безопасности. Ранее Дональд Трамп объявил о планах строительства нового бального зала в Белом доме стоимостью $400 миллионов, и в рамках проекта предполагалась реконструкция восточного крыла здания. Трамп заявлял, что работы будут финансироваться за счет частных средств и пожертвований, а после начала работ Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал иск против проекта, заявив, что администрация Трампа начала строительство без необходимых согласований. Федеральный суд приостановил строительство бального зала до получения одобрения Конгрессом, и при этом апелляционный суд ранее разрешал продолжение работ по объекту, однако строительство оставалось предметом судебного разбирательства. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. 1 миллиард. Став самым быстрорастущим продуктом в истории компании и 14-м сервисом Google, достигшим миллиардной аудитории. По данным Google, 63% пользователей теперь обращаются к Gemini голосом. Каждое пятое взаимодействие Gemini Live включает не только голос, но и камеру или демонстрацию экрана. А 38% запросов школьников и студентов содержат прикрепленные файлы. Более 100 миллионов активных пользователей Gemini приходится на iOS. Ежедневное приложение генерирует свыше 150 миллионов изображений. Gemini стал вторым крупным сервисом искусственного интеллекта, преодолевшим миллиардную отметку. ChatGPT, напомню, достиг этого уровня несколькими неделями ранее. При этом Google использует преимущества собственной экосистемы, интегрируя Gemini в Android, Search, Workspace и другие продукты. Отдельно AI Mode в поиске Google уже имеет более миллиарда пользователей в месяц, а AI Over свыше 2,5 миллиардов. При этом именно наиболее массовая форма внедрения Gemini AI Overviews, автоматически формирующий готовые ответы над обычной поисковой выдачей, над обычной поисковой выдачей, остается. Вообще эта тема одной из самых спорных в продуктах Google. Независимые проверки показывают, что система по-прежнему уверенно выдает вымышленные или неверно интерпретированные сведения. В апреле исследователи Куми проверили AI Overviews на более чем 4000 вопросах с однозначно проверяемыми ответами. После перехода на Gemini 3 точность выросла до 91%, однако примерно каждый 11-й ответ оставался ошибочным. При масштабах Google Search это означает потенциально десятки миллионов неверных ответов в сутки, так что будьте очень осторожны, не доверяйте на все 100% искусственному интеллекту. Проблема вообще это получила уже и юридическое продолжение. В июне суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, сформированные искусственным интеллектом AI Overviews. Поводом стал иск двух издателей, которых система ошибочно связала с мошенничеством и сомнительным бизнесом. Google намерена обжаловать решение, утверждает, что подавляющее большинство AI Overviews корректны, а отдельные ошибки не свидетельствуют о системном дефекте. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал навести порядок, как отмечено в комиссии по рассмотрению жалоб граждан CCRB, после того, как вскрылись публикации одной из сотрудниц ведомства, где полицейские сравниваются с Ку-клукс-кланом. Об этом пишет Нью-Йорк-Пост. CCRB – независимый орган, состоящий из гражданских лиц полностью, рассматривает дела, связанные с избыточным применением силы, злоупотреблением полномочиями, использованием оскорбительных выражений, и согласно скриншотам из соцсетей, датированных 2020 годом, в одной из публикаций Амади Белити написала: «Причина, по которой вы не видите, как полиция разгоняет митинги Ку-клукс-клана, та же, по которой вы не видите Ханну Монтану и Майли Сайрус в одной комнате». Записи обнаружили во время проверки биографических данных женщины перед запланированной встречей с детективом. Реакция профсоюза последовала незамедлительно, а сообщения были удалены, отмечает Нью-Йорк-Пост. Президент Ассоциации детективов Скотт Монро выступил с жестким заявлением, в котором подчеркнул, что подобные сотрудники не должны иметь отношения к расследованиям. Цитируя, ассоциация не позволит детективам сидеть за одним столом с позорным следователем CCRB, которая публично сравнивала полицию с Ку-клукс-кланом и продвигала отвратительный тезис о том, что полицейские нападают на тех, кого обязаны защищать, заявил Монро. Ее собственные слова ясно показывают, она ненавидит полицейских и не имеет права расследовать их деятельность. Конец цитаты. Ситуация осложняется тем, что Белити ранее была участницей программы NYPD Explorer, молодежной инициативы, призванной познакомить подростков с работой полиции, сообщили источники Нью-Йорк-Пост. Представитель CCRB Дакота Гарднер подтвердила, что агентство крайне серьезно относится к заявлениям о предвзятости сотрудников. До завершения разбирательства Белити отстранена от проведения интервью с детективами. Белити и ее представители на запросы Нью-Йорк-Пост не ответили. В городе Серфсайд, это штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на Хардинг-авеню. По данным следствия, супруги Авраам и София из Нью-Йорка шли по улице, когда к ним на электросамокате подъехал подозреваемый. Пероза начал выкрикивать в адрес супругов оскорбления антисемитского характера, угрожал им убийством, после чего нанес мужчине Аврааму удар по голове. Сотрудники полиции разыскали и задержали Пероза на его рабочем месте в местном ресторане, расположенном неподалеку от Хардинг-авеню. Ему предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах на почве религиозной или этнической ненависти, а также в домогательстве и запугивании. Исполняющий обязанности начальника полиции Серфсайда Джей Матлис подчеркнул, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления антисемитизма и преступлений на почве ненависти. Супруги выразили благодарность полиции за оперативность и заявили, что инцидент не заставит их отказаться от поездок в Южную Флориду. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в американской истории, умер в возрасте 101 года. Он скончался во сне в конце июня в специализированном центре для бывших заключенных 60 West в городе Рокки-Хилл, штат Коннектикут. Смит оказался в заключении по обвинению в убийстве 68-летнего Гровера Харта, охранника яхт-клуба в Гринвиче в Коннектикуте. Преступление было совершено 23 июля 1949 года, в 49 году, когда Смиту было 24 года, рассказывала газета The Boston Globe в большом материале о заключенном в 2023. Перед смертью Хар сказал полицейским, что на него напали двое грабителей, один из них был невысокого роста и в бандане. И тогда следователи подумали на Смита, который был хорошо известен полиции. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности. Вскоре Смита задержали, когда он прятался в лесу с бутылкой краски для волос. При задержании он заявил, что невиновен. На то, что в убийстве участвовал именно Смит, указал второй подозреваемый Джордж Лоуден, который пошел на сделку со следствием. Несколько свидетелей заявили, что видели Лоудена и Смита в Кадиллаке, в котором нашли вещи, украденные из яхт-клуба. Суд в 1950 году признал Смита виновным в убийстве и приговорил к смертной казни на электрическом стуле. Смиту 8 раз подавали последний ужин, и всякий раз он избегал казни. На протяжении нескольких лет после приговора виновность Смита и доказательства, на основании которых его приговорили к смерти, подвергались сомнению. Еще во время судебного процесса Лоуден отказался давать показания против Смита, заявив, что оговорил его, потому что ему угрожали избиением. В 1951 от своих показаний отказался оказалась одна из свидетельниц, которая перед этим утверждала, что видела Смита вместе с Лоуденом в том самом Кадиллаке, где нашли награбленное. В дальнейшем заключенный из Алабамы по имени Дэвид Блуметти заявил, что именно он, а не Смит, участвовал в нападении на яхт-клуб. Суд, правда, не сочел эти доводы достоверными. Кроме того, один из полицейских, майор Лео Кэрролл, участвовавший в расследовании убийства, дал показания, что, по его мнению, Смит невиновен. Цитирую, «Я даже не уверен, что он присутствовал при убийстве», заявил Кэрролл, выступая перед комиссией по помилованию. Все эти сомнения позволили Смиту избежать электрического стула. И в 1954 году, за 2 часа до запланированной казни, его смертный приговор заменили на пожизненное заключение. При этом новое судебное разбирательство по делу так и не назначили. Сам Смит всегда настаивал на том, что невиновен. За исключением коротких перерывов, Смит провел в заключении более 70 лет. В это время он 3 оказывался на свободе. В 1967 году Смит, испытав все имеющиеся возможности обжаловать вынесенный приговор, угнал грузовик и сбежал. Его задержали спустя 12 дней и вернули в тюрьму. В 1974 году Смита освободили на 1 день, чтобы он смог съездить на Рождество к семье, после чего вернули в тюрьму, рассказали в департаменте исправительных учреждений штата Коннектикут. В 1975 Смит получил право на условно-досрочное освобождение, однако пробыл на свободе всего 10 месяцев. Вскоре его задержали из-за мелкой кражи и хранения оружия. Хотя его фактически не судили, произошедшее сочли нарушением условий освобождения, поэтому он снова оказался в тюрьме. В дальнейшем Смит несколько раз отказывался от предложения об условно-досрочном освобождении, рассказывал Ричард Спарако, возглавляющий совет по помилованию и условно-досрочному освобождению. И именно Спарако в 2012 году обратил внимание на то, что Смит остается в заключении, несмотря на то, что с 1970-х вопрос о его условно-досрочном освобождении должен был подниматься раз в несколько лет. Спарако направил свою сотрудницу к Смиту, но заключенный отказался с ней встречаться. Он не хотел иметь ничего общего с условно-досрочным освобождением, говорил Спарако. Журналистка Бонстон Глоуб, которая общалась со Смитом в 2022-2023 годах, спрашивала у него, почему он не соглашался на условно-досрочное освобождение. «Это чепуха», отвечал на тот момент 98-летний Смит и признавался, что не помнит причин. Наконец, в 2020 году пожилого заключенного уговорили подать заявление на условно-досрочное освобождение. Во время слушаний Смита спросили, почему его нужно освободить. «Я сижу здесь уже очень долго, мне 95 лет», — ответил он. Его освободили в 2022 году. Поскольку Смиту некуда было идти, ему предложили поселиться в доме престарелых 60 Вест, который власти создали специально для бывших заключенных. Оказавшись в центре, Смит продолжил считать себя заключенным, несмотря на то, что у него была возможность выйти на улицу. Для этого кто-то должен был запросить разрешение и выписать его под свою ответственность, но этого никто никогда не делал. Автор «Бостон Глоу» предлагала Смиту связаться с его двоюродным братом в Бостоне, но Смит отказывался. «Я не хочу ставить его в неловкое положение», — говорил он. «Кто захочет признаться, что он родственник человека с таким приговором?» Смит умер 25 июня 2026 года. После смерти его тело кремировали. Родственники в церемонии прощания не участвовали.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Билл Гейтс предложил свой способ, как защитить работников от развития искусственного интеллекта. Он продвигает идею заранее зарезервировать рабочие места для людей, чтобы их не смог заменить искусственный интеллект. Трамп до сих пор не решил, кто заменит на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит, которая оставит должность в ближайшие дни. Об этом в соцсети X сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс. По ее данным, брифинги для журналистов будут поочередно вести ключевые сотрудники Вашингтонской администрации. Отмечается, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс рассмотрел возможные замены Левит, но фаворитов пока нет. Итальянская федерация футбола отозвала поддержку кандидатуры действующего президента Международной федерации футбола Джани Инфантино на предстоящих выборах главы организации. «Мы продолжим работать вместе с УЕФА и другими европейскими федерациями, чтобы продвигать концепцию футбола, основанную на заслугах, солидарности, устойчивости и центральной роли болельщиков», указал глава итальянской федерации Джованни Малага. Скандал вокруг Инфантино возник после того, как в скором времени после завершения чемпионата мира он заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира 2030 года. Ряд стран уже отказался от поддержки Инфантино на предстоящих выборах главы ФИФА. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительная влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы...

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь. Потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Димочка, мне очень приятно, что ты открыл нашу сегодняшнюю программу Марком Бернесом, поскольку мы прошлую программу Марком закончили. Поэтому как бы мостик этот абсолютно понятен. Тебе огромное спасибо.
5: Спасибо.
4: Марк, я вас приветствую. Может быть, вы чуть ближе к микрофону придвинетесь. Или же микрофон к себе. Это можно двигаться навстречу друг другу. Микрофон к вам, вы к микрофону.
5: Главное, чтобы он был неодушевленным.
4: Да, друзья, как я и рассказывал вам на протяжении последних двух недель о том, что сегодня я встречаюсь в эфире Дэвидсон Радио с доктором Марком Гальперином. Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Ну и все титулы регалий я уже перечислял неоднократно. А сегодня мы будем говорить по поводу боли, но более подробно. Вот. И, конечно же, программа наша интерактивная. Вы сможете дозвониться к нам в студию 718-303-9090 и задать свои вопросы. Но прежде чем мы откроем программу, у меня есть некоторые обязательства рекламные. Я благодарю тех, кто поддерживает мои эфиры. И сделаю один небольшой анонс. Ну, начну, во-первых, с агентства Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, приходите, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, дорогие друзья, если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода на дому. Если в семье есть ребенок, который страдает аутизмом или же наблюдается отставание в развитии, вы получите специалиста, который поможет ребенку догнать сверстников, поможет ребенку настроиться на правильное расписание и продолжить обучение в нормальной школе. Вы также можете получить дополнительные часы, если у ребенка есть Medicaid, ему до 18 лет. Подробности по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну и еще один анонс. Ну, здесь надо быть сильно внимательным, потому что я буду называть слова, которые вы знаете. Итак, друзья, большой музыкальный вечер с Константином Риталь-Кобылянским и Эллой Пасик, ведущий Михаил Братславский, то есть я. Состоится он 15 ноября в 3 часа дня. Приглашают вас на особенный концерт, в котором встретятся великие произведения классической музыки, любимые песни 20 века и музыка разных национальных традиций. На сцене Константин Риталь-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат престижных международных музыкальных и театральных премий, выпускник Одесской консерватории и Высшей музыкальной академии Фрайбурга. Константин имеет богатую международную карьеру. Он выступал на оперных и концертных сценах Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Нидерландов, Израиля, США и других стран. Особое место в его творчестве, творческой биографии занимает сотрудничество с выдающимися представителями мировой культуры, а среди его оперных партий «Эскамильо» в «Кармен Бизе», «Дон Карлос», «Де Варгас» в «Силе судьбы» Верди и «Тонио» в «Паяцах» Лянкавелла. В программе концерта любимые произведения и хиты из репертуара Лучано Паваротти, Хосе Карероса, Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, прекрасные романсы Сергея Рахманинова и знаменитая вечерняя серенада Франца Шуберта. Но музыкальное путешествие не ограничится классическим вокалом. Вас ждут самые популярные мелодии бродвейских мюзиклов, очарование венских оперет, страстная танго, а также любимые песни на идыше и иврите. Особую атмосферу вечеру создаст Элла Пасик, превосходная, несравненная, гениальная пианистка и бессменный концертмейстер Константина Риталь-Кобылянского, его постоянный творческий партнер. Это будет концерт, в котором соединяется опера и эстрада, классика и Бродвей, Вена и Буэнос-Айрес, русская и еврейская музыкальная традиция. Один вечер, десятки любимых мелодий и целая история великой музыки. 15 ноября, начало в 3 часа дня, еврейский центр 2915 Ocean Parkway в Бруклине, билеты по телефону 646-734-3339 «Татьяна», а также на сайте theater.com. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты заранее и подарите себе встречу с настоящим большим вокальным искусством. Ну вот, друзья, вступительные слова сказаны. Время перейти к программе. Я еще раз приветствую доктора Марка Гальперина в студии «Дивиденд Радио». И напоминаю, что мы, доктор, сегодня говорим о здоровье, мы говорим о боли, которой вы занимаетесь на протяжении десятилетий, уже больше, чем четверть века.
5: Да.
4: Скажите, я понимаю, что выбор специализации для студента-медика совсем непростая история. Это почти как выбор профессии. Каким образом, как это сложилось у вас, когда вы выбирали направление в медицине, которому посвятите потом всю жизнь?
5: Ну, начнем с того, что вот сколько я себя помню, я никогда не хотел быть космонавтом, там, не знаю, водителем грузовика, я всегда бы хотел быть врачом. И поступив в институт, в те годы в медицинском институте потоки делились на... Личфак делился уже в конце, когда мы заканчивали пятый курс. Это основная группа – это терапевты, угу. Потом хирурги и маленькая группа гинекологов. Но гинекология для меня это сразу как бы было неприемлемо, потому что я до того, как поступил в институт, работал санитаром в клинике консервативной гинекологии у нас в институте. И, честно говоря, вот эта хирургия, которой там они занимались, она меня как бы не вдохновила. Я всегда хотел быть хирургом. Вот, я закончил ординатуру по хирургии, потом мы с семьей перебрались сюда, и я себе не мыслил вообще никогда, что я не буду хирургом. Я, на самом деле, поступил в резидентуру по хирургии, отбарабанил 2 года, и в этот момент как бы дальнейший путь хирургии, он как бы закрылся, и тут оказалось, что есть другая специальность, анестезиология. И я ее безумно полюбил, потому что, во-первых, это прикладная специальность, там надо пользоваться не только головой, а еще и мозгами. Знаете, есть такой очень интересный анекдот, когда на медицинском симпозиуме встречаются мужчина и женщина, это, я считаю, что это лого анестезиологов всего мира. Вот. Ну, они пошли на ужин, потом провели ночь вместе, просыпаются, и он ей говорит: «Ты знаешь, я знаю, кто ты по специальности». А она говорит: «А как, откуда?» Он говорит: «А я видел, как ты мыл руки, ты хирург». Она говорит: «Я знаю, кто ты». А он говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Ты анестезиолог. Знаешь, мы были всю ночь вместе, я ничего не чувствовал». Вот. Но я считаю, что анестезиологи должны гордиться вот этим вот фразой «ничего не чувствовала». Это потрясающая специальность, которая находится на стыке многих специальностей, и хирургии, и ортопедии, и травматологии, и нейрохирургии, и терапии, и кардиологии. То есть нужно знать все обо всем, чтобы, так сказать, и самое главное, что ребята, то есть, ну, ребята, я имею в виду, что врачи моей специальности, мы не кладем людей спать, мы их будем. Это большая разница.
4: Да.
5: Понимаете?
4: Усыпить несложно, важно,
5: а вот разбудить, да. Мне как-то один
4: интересно.
5: Пациент сказал, ну, говорит: «Ты тот парень, который будет меня класть спать». Я говорю: «Нет, я тот парень, который тебя разбужу».
4: Это здорово. Вот это настоящая философская мысль в отношении профессии. Здорово, да. Да, мы не кладем спать, мы будем.
5: Мы будем, да.
4: Хорошо. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что офис Марка Гальперина расположен здесь у нас в Нью-Йорке, в Бруклине, по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон для записи на прием 718-743-0900. 718-743-0900. У нас уже вот появился звонок.
5: Давайте возьмем звонок.
4: Но я бы хотел, ну, тогда уже после звонка, да, я задам свой вопрос.
5: Угу.
4: Пожалуйста, вам слово.
5: Мы слушаем вас.
0: Миша, приветствую.
4: Здравствуйте.
0: Я так удивлена, я просто в восторге, что вы пригласили уважаемого Марка. Это в грузинской общине очень известный. И когда я болела, мне было очень плохо.
5: Это был незапланированный звонок. Да, спасибо вам.
0: Ну, конечно, слушайте, и когда мне сказали, что такой укол делаешь, что 2-3 года, я говорю, это не может быть такого. Ну, в общем, я пришла, и, уважаемый Марк, уже 1.5 года.
5: Ну, это
0: я в великолепном состоянии. Это вообще, знаете, уму непостижимо.
5: Один укол. Ну, не зря же эта женщина сказала своему партнеру, что она всю ночь ничего не чувствовала. Это моя задача, понимаете?
0: Я очень рада, я вообще сейчас все.
5: Вы знаете, мы можем уже заканчивать передачу, Миша, я считаю, что мы уже.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам большое.
4: Лали, спасибо.
0: Наоборот, вам спасибо. Дай вам Бог здоровья, наша община на вас надеется.
5: Спасибо, спасибо.
4: Спасибо, очень приятно.
5: Мы, кстати, были в Грузии 2 раза, мы вели там прием, очень успешный прием, но как-то потом у них что-то не пошло.
4: Угу.
5: Вот, но мы были в прошлом, 2 года там назад я был в Грузии, мы очень успешно полечили там много народу.
4: Это здорово, это действительно, вот уж профессия, которую запоминают, или личности, которых запоминают.
5: Вот, ты знаешь, я тебе хочу сказать, тут надо, вот я столкнулся в последнее время с такой какой-то такой, на мой взгляд, совершенно дикой тенденцией, я в практике здесь, в Бруклине, уже вот в феврале будет 24 года.
4: Угу.
5: То есть, ну, скажем так, 80% всех дедушек и бабушек, которые до сих пор живы, они, наверное, из 100. Они, наверное, были у меня за эти годы.
4: Угу.
5: И очень как-то даже обидно за них, именно за них, когда вдруг они приходят и говорят, а вот мы там ходили к кому-то еще, вот вы нам помогли там 10 лет назад, я говорю, а зачем же вы пошли? Ну, вот мы там про вас забыли, там, допустим, или там, ну, как вы можете забыть о том, кому мы помогли? Вот мы только что получили звонок. Мы не планировали, чтобы Лали нам позвонила.
4: Да.
5: Ты помнишь, во время первой передачи позвонила
4: женщина,
5: которая уже 12 лет ничего не болит? Как можно забыть? Это же глупость.
4: Ну, я рассказывал вне эфира тоже, что я в кафе зашел, говорю, у меня вот, Миша, ты сегодня был в эфире с таким человеком, да. А он, и начали мне рассказывать. Я рассказывал, да, я говорю,
5: да,
4: что надо было взять телефон и записать эти свидетельства, но мы их, видите, и по радио получаем. Доктор, я хотел вот какой вопрос задать. Обычно я медицинские программы начинаю с какого-то интересного случая, который, может быть, полезен тем радиослушателям, которые вот сейчас слушают нашу программу. Я обрисую ситуацию. Возможно, долго мучиться с болью в колене, в пояснице, в спине и прочее. Или же еще в каком-то другом месте. Вот какой-то случай из офиса, где будет присутствовать, пришел пациент, столько-то он страдал, столько-то времени взяла процедура понять, что это, поставить диагноз, и столько-то времени взяла, чтобы он встал со стола и побежал бегом домой.
5: Ну, смотрите, значит, тут надо разделить подход к этому на или это боль острая, или боль хроническая. С острой болью справиться намного проще. Острая боль – это, как правило, молодые люди, кто-то что-то поднял, там, ему перемкнуло. Это вообще элементарный вопрос. Я говорю в основном за боли, допустим, в пояснице.
4: Да.
5: Вот. Мы делаем один укол, человек встает, уходит, и мы забываем о том, что он у нас был.
4: А что происходит там внутри под этим уколом? Воспаление снимается?
5: Конечно. Смотрите, значит...
4: Или просто обезболивается место.
5: Когда... Такое небольшое лирическое отступление. Когда мы начали говорить о боли в России на площадках программы «Жить здорово» Елена Васильевна Малышева, она говорила, ну, это укол кортизона с лидокаином.
4: Да-да-да.
5: Вот, это, в общем, она так поначалу начала к этому относиться так, что типа, мол, ну, это может сделать любой. А потом, когда она реально увидела результаты того, что мы делаем, она говорит, ребята, это непростая история.
4: Да.
5: Это не просто укол лидокаина с кортизоном. Лидокаин – это стандартный коктейль, который мы вводим во время укола. А вот куда его ввести, и как его ввести, и как он куда-то пойдет – это достаточно серьезная, тяжелая вещь. Очень часто это сравни каким-то маленьким нейрохирургическим операциям.
4: Угу.
5: Малоинвазивным. Поэтому тут, конечно, очень важно знать и анатомию, и неврологию, понимать, связать клинику, знать радиологию, я читаю снимки сам, вот, для того, чтобы понять. Поэтому и с острой болью справиться намного проще. Если это хроническая боль, то, конечно, ну, вот последние результаты. Вчера у нас был пациент, который обходил, он был у нескольких врачей, это не, на самом деле не принципиально, ему, кстати, не помогли, и мы сделали ему вчера процедуру, которую ему уже где-то делали в другом месте. А изначально, когда я начал заниматься этим делом в частной практике, у нас поставлен протокол, что мы на следующий день обязательно обзваниваем пациента.
4: Угу.
5: Причем это делается не только для того, чтобы как бы сделать приятное пациенту, это фидбэк для того, чтобы понять, помогли мы или нет.
4: Угу.
5: Потому что от этого тоже начинаю учиться. То есть, если я же знаю, что я сделал, я знаю, где я был, правильно?
4: Угу, да.
5: То есть, я знаю, там, под каким углом я завел иглу, там, допустим, и так далее. И если ему помогло, да, значит, это был правильный подход. А не помогло, начинаешь думать, а почему не помогло? Вот, поэтому вот этот вот звонок для того, чтобы получить фидбэк, он как бы обязательный. Мы, допустим, мы не названиваемся в первый день, мы звоним на второй. Вот, и мы ему сегодня позвонили. Он говорит, вы знаете, я не уверен, помогло мне или нет.
4: А с чем он пришел?
5: Он пришел с болями в пояснице, которые отдает в обе ноги, в основном в правую ногу. Ему, по-моему, там 78+, то есть наш стандартный размер. Вот, у него, значит, стеноз спинномозгового канала, и у него есть, было ущемление нерва. Вот, мы сделали ему процедуру, и вот мы сегодня ему звоним, он говорит, знаете, я не уверен, что мне помогло. А моя ассистент, которая обзванивает, она уже этим занимается тоже много лет, и у нее есть определенный, так сказать, протокол, как она разговаривает с этими людьми. Она говорит, ну хорошо, у вас болит? Он говорит, нет, не болит. Но у меня есть онемение. Она ему говорит, ну ваш же доктор вчера предупреждал, что у вас будет онемение. Да, предупреждал. Так скажите, помогло вам или нет? Я не уверен. Но не болит. Понимаете?
4: Ну, да, и при этом же говорит, пут-пут-пут-пут-пут.
5: Вот, ну, то есть, есть, то есть, как бы, задача сделать так, чтобы помогло сразу, или там в течение нескольких дней, и, как правило, мы делаем одну, ну, максимум две процедуры, мы не занимаемся многочисленными процедурами, и видим этих людей через несколько лет.
4: Это здорово.
5: Вы видите результаты, вот люди звонят.
4: Да-да-да, как Михаил Михайлович Жванецкий говорил, я на вершине склона лет.
5: Ну, это большой опыт, практика и так далее.
4: Хорошо, дорогие друзья, еще раз, если у вас есть какие-то ощущения, которые вам не нравятся, или по поводу которых вы бы хотели обратиться к специалисту и выяснить, можно ли с этим что-то, хоть что-нибудь сделать, пожалуйста, вы можете набрать номер студийного нашего телефона 718-303-9090 и задать вопрос в прямом эфире. Я думаю, что буду принимать ваши звонки после новостной паузы, а пока позадаю еще свои вопросы. Вот, значит, этот человек, который получил и не может сформулировать мысль, то есть ему явно уже не болит, потому что...
5: Естественно, но у него да. Что-то осталось, то есть он уже забыл, что болит.
4: Да, понимаете? Да, да, когда не болит, ты даже забываешь, говорит, сердце, говорит, я о нем не знал, пока не заболело. Когда заболело, я уже все почувствовал. Ну вот, я напомню еще раз, что доктор принимает здесь, в Нью-Йорке, у нас в Бруклине, по адресу 28-29 Ocean Parkway, телефон 718-743-0900, мне некоторые знакомые звонили, просили ваш телефон, и я его давал, просто лично давал, ну и плюс еще на фронт-деск к нам отправляю, если кто-то сейчас в машине слышит нашу программу, и вы не можете, у вас нет возможности записать номер телефона, вы всегда можете позвонить с 10 утра до 3 часов дня на фронт-деск Дэвидсон Радио и спросить телефон Марка, вам обязательно этот телефон
5: дадут. Да, пойти в Google, набрать фамилию Гальперин сразу.
4: Ну, можно и так, да. Как в старом.
5: Там, кстати, можно много хороших ревью, 4,6.
4: Это приятно. Это здорово. Это значит, что вы не только помогаете, но еще и ладите с людьми.
5: Нет, есть парочку плохих, которые сделали 4,6 вместо пятерки. Но это богусные. На самом деле, плохие ревью, которые есть на интернете. Угу. Некоторые из них это как бы показатель того, что мы что-то делаем правильно, потому что это написали люди, которые пытались получить у меня наркотические обезболивающие.
4: Я знаю, да,
5: вот, это как и раз. У меня это сегодня получить практически невозможно. И они пишут плохие ревью. Я горжусь этим. Это я, значит, я сделал свою работу хорошо. И есть, так сказать, полусумасшедшие люди, которые пишут там Но это, мы на это не обращаем внимания.
4: Это правильно. Дорогие друзья, еще раз, я бы хотел, доктор, сейчас еще раз обратиться по поводу одной проблемы, связанной с болью. Но просто я вижу, что у меня мало времени остается до, меньше минуты остается до новостей. Поэтому задавать сейчас этот вопрос и оставлять ответ на после новостей, наверное, это не совсем
5: давай,
4: правильно.
5: Давай, задавай, а потом разберемся.
4: Тема вот какая. Ну, стандартная болевая ситуация. Колено, допустим, поясница, может быть, плечо, локоть. Вот шея. Мы с вами говорили после эфира, да, в прошлой программе. Шея. Когда болит шея? В тех случаях, когда, там, допустим, не так повернулся, или не так спит, или не так еще что-то, или что еще может быть не так, чтобы болела шея. Вы сейчас не надо отвечать, потому что 20 секунд мы не успеем получить ответ.
5: Хорошо, я вот. У меня уже есть ответ.
4: Да, ну, я понимаю. Ответ с таким опытом есть еще до моего вопроса.
5: Нет, надо просто внимательно слушать, как что тебе говорят.
4: Да, да.
5: Там в вашем вопросе уже есть ответ.
4: Хорошо. Друзья мои, все, я исчерпал время первого получаса. Давайте-ка мы сейчас прервемся на новости. Слушайте новости внимательно. После новостей мы вернемся в эфир Дэвидсон Радио.
5: Уже какое шоу мы тут ему ставим?
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Издание «Коллайдер» составило топ-10 триллеров с наиболее интригующим сюжетом. Первое место занял фильм, давно ставший классикой кинематографа «Психо» Альфреда Хичкока. На втором месте расположился «Рад и Ай» Акиры Куросавы. Третье место занял еще один фильм Хичкока «Окно во двор». В список также вошли картины «Молчание ягнят», «Олдбой» и «Семь». Британский актер Джек Бартон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда. По данным издания Page Six, режиссер и директор по кастингу просмотрели на роль нового агента 007 множество неизвестных актеров по всей Великобритании. Бартон стал фаворитом. Легенда кантри-музыки Долли Партон спрятала неизданную песню в капсуле времени, которую не откроют до 2045 года. Об этом напоминает Daily Mail. Еще в декабре 22-го Партон рассказывала, что записала песню, которой еще долго не суждено увидеть свет. «Вы даже не представляете, как это меня мучает. Так хочется пойти и выкопать ее. Песня правда хорошая», — отмечала Партон. Певица допускала, что может не дожить до момента, когда капсулу откроют, поскольку в 45-м году ей исполнилось бы 99 лет.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
12: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». И гость моей сегодняшней программы – доктор Марк Гальперин. Замечательный специалист, которого друзья и знакомые, а главное коллеги, называют повелитель боли. Человек, который управляет болью. А, доктор, а вы можете создать ощущение боли, а не забрать ощущение боли?
1: Не хотелось бы.
0: Не хотелось бы. Но это такая угроза для всех остальных. Хорошо, тогда вернемся к тому вопросу, о котором я говорил.
1: Смотри,
0: о шее, я напомню.
1: Значит, мне был задан вопрос,
0: да,
1: что у меня болит шея, связанная с поворотами, после утром после сна.
0: Правильно? Во время сна,
1: во время сна, ложусь спать. И даже вызывает, допустим, она вызывает ситуацию, когда приходится проснуться. То есть вот в этом вопросе уже есть ответ.
0: Угу.
1: Потому что боли в позвоночнике, они могут вызываться различные причины болей в позвоночнике. Это, допустим, грыжа межпозвонкового диска, это мышечные
0: ущемления
1: боли,
0: какие-то,
1: да, это

0: это как бы бонус. Вот. Поэтому, как бы, вот сам заданный вопрос, если ты внимательно послушал, то есть ответ. То есть, есть совершенно элементарный вопрос, элементарный способ, как с этим справиться, причем справиться надолго. То есть делается сначала блокада фасетов этих суставов. Она работает, допустим, несколько месяцев. После этого делается вторая процедура, которая называется радиочастотная абляция. Когда мы те нервы, которые первый раз мы блокируем, мы их находим определенным образом, и мы их аблируем. И таким образом мы убираем, рассоединяем источник проблемы и центр восприятия боли в мозгу, то есть сигнал о том, что там в шее болит, до мозгов
1: не приходит.
0: И все. И как бы до тех пор, пока нервы не регенерируют, это происходит через несколько лет, наступает облегчение.
1: Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, пожалуйста.
2: Добрый день, Миша.
1: Добрый день.
2: У меня...
1: Пожалуйста, если можно радиоприемник выключить, а то у нас идет помехи
2: в эфире. Я выключил.
1: Да, пожалуйста.
2: У меня такая интересная боль, что у меня начинается боль, когда я сплю, вот именно на спине. И вот, значит, я сплю 2-3 часа, 4 часа где-то, а потом мне давит что-то на грудь, я встаю, сажусь на край кровати, делаю упражнения, двигаю корпусом, дыхание.
0: Болит
2: вот именно где поясница, и боль уйдет, значит, и у меня кряхтит, ну, как бы, вот именно левая сторона спины.
0: Смотрите, ну, вы набросали нам в своих жалоб на 3 или 4 разные проблемы, поэтому ответить в эфире на это невозможно, но вы как бы тот пациент, которому мы потенциально можем помочь. Пожалуйста, приходите.
2: Могу я к вам прийти? Я
0: не могу, а обязан прийти. Обязан.
2: Я живу в Квинсе, причем... поэтому звоню, мне из Квинса к вам добираться надо.
0: Ну, что делать? Тут такое.
2: Да, я доберусь, все, я понял. Спасибо большое.
0: Но вы тот пациент, который, я специально избегаю слова клиент, хотя многие говорят клиент. Клиентов у нас нет, у нас только пациенты, которому потенциально мы сможем помочь.
2: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, всего доброго.
2: Я люблю, когда я уверен в враче. Спасибо.
1: Все любят быть уверенным в враче, потому что ты допускаешь человека к самому главному, к собственному здоровью. Я напомню, телефон, друзья, 718-743-0900, это телефон офиса доктора Марка Гальперина, 718-743-0900. Вы можете позвонить по этому номеру, записаться на прием и тогда уже назначить встречу с доктором. Так вот, мы как бы говорили на тему ушей, что это чаще всего бывает одностороннее, что есть способы, которые помогают избавиться от этой боли.
0: Но бывают ситуации. Вот буквально вчера у меня была пациентка. Это моя старая пациентка. Ее мама была тоже моей пациенткой. И, к сожалению, мы не смогли ей помочь. Мы сделали 2 процедуры. Ей поначалу стало чуть легче, потом нет. Я вчера послал к хирургу. То есть бывают ситуации, когда наши возможности уже не могут, наши желания не могут совпадать с нашими возможностями, и тогда мы ее вчера отправили к хирургу. То есть я не говорю о том, что мы можем помочь.
1: Помочь всем абсолютно.
0: Всем, да? Абсолютно, да. К сожалению, она знала, что ей нужно делать операцию до того, как она пришла ко мне. Мы с ней этот вопрос обсудили, мы сказали, давай попробуем, но к сожалению, мы не смогли помочь.
1: Понятно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел спросить у доктора.
0: Пожалуйста.
3: Уже после спины, после болей в правой ноге, на левой ноге, сейчас стопа не имеет оба.
0: А болеть болит или нет?
3: Спина дает иногда сдать от себя, а боли в ногах прошли, а в стопе уже долгое время, как бы она немая.
0: Смотрите, с онемением мы вам помочь не можем, к сожалению. Это, во-первых, у вас есть диабет, нет?
3: Нет.
0: Нет, значит, ну, с онемением, если у вас были боли в ноге, то и они прошли, и закончатся онемением, говорят о том, что нерв, который был ущемлен и болел, он погиб, и осталось онемение. С этим помочь, к сожалению, невозможно. Ни один укол и даже операция вам не поможет. С этим придется жить. Если возникнут снова боли...
1: Да, говорите.
0: Да, слушаю.

0: Со спиной, пожалуйста,
1: милости просим.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Спасибо. Окей, у меня вот по ходу этого диалога у меня возник один вопрос. Значит...
1: Честность превыше всего.
3: Значит, вот когда нерв погиб, произошло онемение, но со временем, может быть, с годами происходит же эти коллатеральное развитие других нервов,
1: да.
3: Может быть, восстановлено, но это берет время, да?
1: Это, во-первых, берет время, раз, и тут, как бы, ну, что называется, спасение утопающих, это дело рук. Это упражнение... Именно упражнение, именно реабилитация, потому что за счет упражнения мышцы, которые работают, так сказать, допустим, на ноге, они заставляют мозги по-другому думать, и мозги переключают, так сказать, те участки, которые отвечают за иннервацию там, и, того нерва, который погиб, они переключаются на другой. Такая ситуация возможна. Или это произойдет через день? Нет, это занимает год и больше.
3: Да,
1: это не происходит за, там, допустим, 2-3 дня. Очень часто после того, как мы делаем укол, вот именно при ущемлении нерва, боли проходят, а не менее остается или даже становится больше. Это тоже занимает время, которое занимает для того, чтобы нерв восстановился. Мы об этом предупреждаем. Мы говорим, что у вас даже может быть больше онемения возникнет.
3: Да, спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я звоню по поводу шинглос. У меня нерв болит внутри.
1: Сколько лет?
4: С 22-го года.
1: Ну, мы можем попробовать вам помочь, или мы поможем, или нет, вопрос дебатируем, надо смотреть. 4 года, нерв погиб, сможем ли мы сделать так, чтобы его найти и потом его там, допустим, отключить или нет? Сейчас я, так сказать, на радио вам
3: по радио,
1: сказать
3: да.
1: не смогу. Но это серьезная проблема, с которой придется повозиться.
4: Ага. Спасибо большое.
3: Пожалуйста. Спасибо за звонок. А что такое шинглос?
1: Шинглос – это, как правило, опоясывающий лишай. Это воспаление межреберного нерва. Не только межреберного нерва, это воспаление любого нерва. То есть, в принципе, все, кто перенесли когда-то ветрянку, то есть болели вирусом зостера, этот вирус никуда не девался. Он сидит у нас в нервных ганглиях. И в определенной ситуации, когда падает, как правило, иммунитет, этот вирус может
3: проявляться.
1: Это может быть или на губе, это может быть или там на грудной клетке, на ноге. И, к сожалению, если это переходит в хроническую форму с этим очень.
3: Это очень болезненное.
1: И очень неприятно. И я в России вижу огромное количество этих больных. Кому-то мы можем помочь, кому-то нет.
3: Пожалуйста, здравствуйте, вам слово.
5: Миша, здравствуйте. Здравствуйте, доктор.
1: Добрый день.
5: Да, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, как Малышева сказала, нам тоже в основном делают новокаин и кортизон при болях. А вы применяете другие методы?
1: Еще раз, смотрите, лидокаин и кортизон – это препараты, которые стандартные, которые вводятся во время блокады. Блокад есть огромное количество, каждая блокада создана для определенной патологии. Поэтому, если вы говорите про лидокаин и кортизон, это не значит, что это делается в одно и то же место. А в блокаде, естественно, те препараты, которые лечат, это лидокаин и кортизон. Ну, и с вариациями на тему.
5: А скажите, вы применяете смазочные уколы гиалурона?
1: Для колена.
5: И фильтрацию тромбоцитов?
1: Тромбоцитов нет. Это вуду-медицина. Она сегодня научно не подтверждено, что это... работает, да, для кого-то это работает, для кого-то нет. Я тромбоцитами не занимаюсь. Смазочный укол, гиалуроновую кислоту, конечно, в колено колем. Только в колено.
5: Только в колено. А на энкл нельзя, да, это гиалурон?
1: Ни на энкл, ни на тазобедренный сустав, ни на плечевой. Это не показано, потому что это полупроницаемые суставы. И, ровно через на следующий день эта вся гиалуроновая кислота из сустава уходит. Поэтому единственное, куда это реально может применяться и должно применяться, это только коленный сустав. Да, делают тазобедренный сустав, делают еще куда-то. Ровно через сутки там этого препарата уже нет.
5: Моя сестра постоянно в плечо делает.
1: Ну, это, говорит. Поверьте мне, весь этот препарат собирается у нее под мышкой, в плече его нет. Тот, кто это делает, он или шарлатан, или разбойник.
5: Да?
1: Да.
5: Да, спасибо.
1: Пожалуйста.
5: Мишенька, скажите, Welcome Care, мне телефон, я должна оттуда хаматен.
3: Welcome Спасибо. Care, сейчас я вам дам.
5: Да, 242 там.
3: Да, да, да, 232.
5: 232.
3: 232, сейчас. 232, 48, 50.
5: Спасибо, спасибо, извините.
3: Пожалуйста. Ничего, спасибо и вам. Вот так, мы же всем помогаем, и с телефоном тоже, не только с
1: Гулей. Конечно, почему
3: нет? У нас же это самое, фабрика добрых дел.
1: Абсолютно.
3: И боль забрать, и телефон подсказать, это все к нам, все к нам.
1: Конечно.
3: Хорошо, значит, еще один вопрос, который у меня возник по ходу нашей беседы. Это такой, может быть, тоже философский от медицины вопрос, связан с болью. Вот, допустим, есть какая-то проблема, которая вызывает болевое ощущение. Боль – это сигнал, правильно?
1: Конечно, организм, сигнал о том, что есть проблема.
3: Да, сигнал подал организм о том, что есть проблема какая-то. Мы для того, чтобы снять болевое ощущение, контактируем с нервом, убираем ощущение боли, чтобы мозг не получал, но проблема же не решена.
1: А бывает ситуация, когда проблему решить невозможно. То есть, когда радикально проблему решить невозможно.
3: Так.
1: Но это не значит, что человек должен страдать от болей. Вот здесь мы сейчас говорим о том, что я всю ночь ничего не чувствовала. Мы возвращаемся обратно к этому, понимаете? И это вполне нормально и благородно. То есть, если мы не можем решить проблему, почему люди должны страдать? Мы с этим, кстати, столкнулись где-то в 2013-2014 году, когда мы начали об этом говорить в России, то там, в общем, долгое время как раз мне задавали эти вопросы. Но если вы же не лечите проблемы, вы лечите только симптомы. Я говорю, а если симптома нет, это разве плохо? Ну, это разве плохо? Угу. Ведь дело все в том, что боли могут быть такие, что люди могут покончить с собой. У меня была пациентка в самом начале моей карьеры, молодая женщина, ей тогда было, по-моему, 55 лет, которая около 10 лет страдала болями в спине. По-моему, ему уже об этом однажды говорили, может быть, и нет. И она досталась мне от там другого доктора, пришла ко мне. Она была на огромном количестве наркотических обезболивающих препаратов. У нее было несколько операций на пояснице. И в один прекрасный день, 31 числа вечером, она села на диван и больше никогда не проснулась. Потому что она покончила с собой. Она не могла. 56 лет женщина. Понимаете, в чем дело? Поэтому это такой-то очень философский вопрос. И я считаю, что убрать у человека боль, это не то, что благородно, а это... На сегодняшний день организация, Всемирная организация здоровья, ВОЗ, она называет боль пятым чувством, и она считает, что все люди на Земле entitled на то, чтобы жить без болей. Это как бы, это закон.
3: Ну, да.
1: И этот закон существует уже с конца 90-х. Так что...
3: Друзья, напоминаю вам, на всякий случай, по секрету, адрес и телефон. Адрес такой, 2829 Ocean Parkway, 2829 Ocean Parkway, если вы хотите приблизительно представить, где это угол Нептун и Ocean Parkway, Нептун, Ocean Parkway. И телефон 718-743-0900. Сегодня со мной в студии Марк Гальперин, Марк Яковлевич Гальперин. Он является руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог. Он нам хорошо знаком по программам «Жить здорово», передача Елены Малышевой, где он уже более 14 лет выступает консультантом, который рассказывает о том, какие существуют новые возможности, новые технологии, новые препараты, новые инструменты для того, чтобы создать ситуацию, при которой человек может жить без боли. Мои рекомендации, запишите номер, и если вам не болит сегодня, не значит, что у вас не заболит завтра. Вот. Но вы всегда можете также перезвонить к нам на фронт-деск и уточнить номер, если...
1: Я был недавно совсем в одной компании, незнакомой мне, и мне совершенно, так сказать, неожиданно для меня предложили сказать тост за юбиляра. И я тогда сказал, что, вы знаете, тут компания сидит в таком возрасте, что когда-то... Вы все должны будете оказаться у меня. Так вот, я вам всем желаю, чтобы это можно, как и можно дольше не произошло.
3: Оттянуть это состояние. Да. Ну да, мы же не молодеем, мы так получается, что мы только набираем возраст. Хотя, вот я, доктор, скажу, что к большой радости продолжительность жизни увеличилось. И те, кто в 60 лет уже ходили с палочками и выглядели старичками и прочее, ну, я помню, в детстве человек в 60 лет... Миша,
1: сегодня если к тебе приходит женщина, здесь, в Америке, если приходит женщина, которая выглядит на 70, ей уже 80, а та, которая выглядит на 80, ей 90. Это совершенно стандартная история.
3: Я с ребятами, которым 80, играю в теннис или в пиклбол, я не справляюсь с ними, они... Ну, есть просто, дико круто скачут по всему
1: полю.
3: Я в свои
1: 64 года колю каждое утро кубометр дров.
3: Ого-го! Это хорошо.
1: Но это хобби, это не потому, что я от чего-то страдаю, это просто хобби.
3: Но мы помним замечательный фильм «Укрощение
1: строптивого». Вот это ко мне, это не моя тема. Это не моя тема.
3: Можно и дрова колоть. Друзья, у вас есть буквально еще минут 4,5 для того, чтобы дозвониться в студию, если у вас есть какой-то вопрос по препаратам, по процедурам, по тому, как добраться к доктору, на каком виде транспорта, например, вы можете дозвониться в эфир. 718-303-9090 и получить ответ сейчас, здесь, прямо на месте. Ну, а я еще хотел бы задать вопрос, касающийся такого ощущения, есть вопрос. Я всегда радиослушателям отдаю преимущество. Пожалуйста, вам слово.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Добрый день.
0: Вопросов нет. Просто звонок благодарности доктору Гальперину.
1: Ну, спасибо большое.
0: Спасибо за все.
1: Спасибо.
0: Будь здоров.
3: Спасибо. Нулевой звонок. Человек первый раз в жизни звонит в студию.
1: Это кто-то из моих пациентов. Я даже по голосу, если еще раз прослушать, я точно вспомню, кто это.
3: Вопрос вот какой. Существует ощущение не боли, а ощущение жжения. Вот ощущение жжения, допустим, на наружной стороне бедра.
1: Это один из симптомов ущемленного нерва, как правило, в пояснице. И если начать, так сказать, копаться, то, скорее всего, ущемление можно найти.
3: Угу.
1: Если и вот с этим нужно делать блокаду, и, скорее всего, это пройдет.
3: Это ощущение непостоянное, оно возникает под нагрузкой, то есть стояние...
1: Значит, смотри, сразу же отвечаю. Угу. Естественно, когда ты встаешь, идет вертикальная нагрузка на позвоночник, значит, наверняка есть нестабильность какая-то в позвоночнике. Угу. Позвонки сжимаются воздействием силы
3: веса.
1: Земного притяжения.
3: Привет от Ньютона.
1: Да. Вот, эти отверстия, где выходят нервы, они становятся меньше, наступает какое-то небольшое ущемление.
3: Но не боль, а жжение, но это та же боль.
1: Но это хорошо, это значит, до боли еще не дошло.
3: Я понял. Последний звонок мы успеем сегодня взять. Пожалуйста, вам слово.
1: Добрый день.
6: Алло.
3: Пожалуйста. Да.
1: Говорите.
6: Добрый день. Скажите, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
6: Можете помочь при невропатии?
1: Смотря какой, смотря где, смотря от чего, теоретически
6: это
1: да.
6: Это невропатия конечностей, пекут ноги.
1: Понятно.
6: И,
1: это связано с диабетом или с химиотерапией?
6: Диабет у меня очень маленький, сахар очень низкий.
1: Смотрите, к сожалению, диабет такая зараза, что даже если, может быть, при диабете, то есть очень невысокий уровень повышенного сахара, все равно развивается нейропатия. Скорее всего, можно помочь, но эта проблема неизлечимая, вы должны это понимать. Придите, я с вами поговорю, вам это объясню, вам станет, по крайней мере, морально станет легче.
6: Я уже болею 5 лет. И мораль моя, конечно, страдает тоже.
1: К сожалению, похоже, если вы звоните сюда и спрашиваете, можно ли вас излечить, на сегодняшний день на вашем пути не встретилось человека, который честно и откровенно вам бы объяснил, что это, почему и какие у вас дальнейшие перспективы. Придите, я с вами поговорю с удовольствием.
6: Ну, хорошо.
1: По крайней мере, морально вам станет легче, это точно, я вам обещаю.
6: Пожалуйста. Скажите, а какие страховки вы принимаете?
1: Практически все, кроме Health First.
6: Все, поняла. Значит, адрес можно узнать на Франдеск. Спасибо.
1: Конечно. Большое. Пожалуйста, всего доброго.
3: Спасибо. Да прямо сейчас и узнаем адрес. 28-29 Ocean Parkway. 28-29 Ocean Parkway.
1: Телефон. Бернес будет или нет?
3: А сейчас мы к Диме обратимся.
1: Дима, пожалуйста, ну давай поставь нам Константина, ну, чтобы, так сказать,
3: было... Бернеса, ну, может, ну, другую песню же, правильно? Не ту, которая была?
1: Ну, конечно.
3: Дима такой звук.
1: Костю, поставь нам Костю Моряка.
3: Моряка Костю в исполнении Бернеса?
1: Конечно.
3: Ну, он может это сделать, если у нас осталось сейчас время, то мы, может быть, найдем сейчас Костю.
1: Ну, давай что-нибудь.
3: И что в конце, там, если у нас реклама не затянется до конца, мы уж тогда уже подобьем итоги и попрощаемся, правильно?
1: Хорошо.
3: Да, надеюсь, что у Димочки все получится. Или не так быстро. Хорошо, ты когда, Дмитрий, найдешь песню...
1: Дай нам
3: ты, да, не, просто запускай, а я сразу и замолчу в этот момент.
1: Договорились.
3: А пока я еще раз напомню адрес и телефон Марка Гальперина. 2829 Ocean Parkway, это Ocean Parkway и Neptune. А телефон 718-743-0900, 718-743-0900, телефон для записи на прием. Вот, вы можете выбрать время, когда вам удобно, или доктор вам подскажет, когда. Ну и все вопросы будут, я понимаю, решены.
1: Вот она.

когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся.

Влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой.

0: Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Дорогие друзья, ну что ж, вот замечательная наша программа, которую мы так долго ждали, подошла к концу. Спасибо, Марк.
2: Слушай, час пролетел.
1: Пролетел. Спасибо, Марк. Мы встретимся с вами через две недели.
3: Спасибо большое.
1: 10 сентября в канун праздника Рош ха-Шана.
3: И всем вам пожелаем доброго, хорошего еврейского Нового года.
1: Спасибо Дмитрию большое. Банникову. Пока.
3: Дима, спасибо. Всего доброго. До свидания.
4: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В нашей стране сохраняется сочетание медленного экономического роста и повышенной инфляции. Это означает, что американцам пока не стоит рассчитывать на быстрое снижение цен или процентных ставок. Решения Федеральной резервной системы будут зависеть от новых данных о занятости, расходах населения и стоимости товаров. Международный уголовный суд призывает Японию активнее защищать независимость организации. Вашингтон усиливает давление на суд и вводит санкции против его представителей. Руководство МУС считает позицию Токио особенно важной. Япония является одним из крупнейших финансовых участников суда. Соединенные Штаты не признают его юрисдикцию в отношении американских граждан и выступают против расследований, затрагивающих наших союзников. Соглашение МЭТа с властями штатов может стать ориентиром для всей индустрии социальных сетей. Помимо многомиллиардных выплат, компания должна будет установить ограничения на ночное использование Facebook и Instagram несовершеннолетними и расширить инструменты родительского контроля. При этом против Meta, TikTok, Snapchat и других платформ сохраняются тысячи отдельных исков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительно влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
11: Дэвидсон Радио.
12: Слушать подано.
13: Всем здравствуйте, с вами Карина Дюваль на волнах 620М. Вы слушаете Дэвидсон Радио и, надеюсь, вы меня слышите хорошо. Телефон прямого эфира 718-303-9090. И, как всегда, вы можете задать интересующие вас вопросы и получить на них профессиональные ответы. Пожалуйста, пользуйтесь своей возможностью, немножко уникальной, потому что это время, когда я выделяю специально для того, чтобы давать профессиональные консультации в прямом эфире, бесплатно. 718-303-9090 – это ваше законное время, когда вы можете спросить, и вам ответят. Сейчас очень много возникает у людей страхов, паник в связи с принятием закона в России, в соответствии с которым у государства появятся механизмы запрещать определенные сделки с недвижимостью и так далее. И сейчас вот очень многие люди ко мне обращаются, которые хотят срочно, там, до сентября что-то подарить, что-то продать кому-то. Вот. Ну, во-первых, что я хочу сказать, не нужно паниковать. Собственно, мне родной папа даже позвонил и говорит, ну вот, я тебе говорил, продавай свою недвижимость. Ну что, дождалась, теперь у всех будут забирать. Никто, ни у кого ничего забирать не будет. Не надо паниковать, не надо нервничать, не надо рвать себе сердце. Обратитесь на профессиональную консультацию, узнайте, получите актуальную информацию, читайте первоисточник, получите две консультации, но, в общем, не паникуйте. Что это за закон, с чем его едят и чего стоит ожидать? Ну, во-первых, запрет на сделки и отбирать – это совсем не одно и то же. Что такое запрет на сделки? Это значит, что если у вас есть квартира, будет наложен запрет на распоряжение этой квартирой, то да, вы ее не сможете продать, вы ее не сможете подарить в период действия этого запрета, но это все равно будет ваша квартира. Вы по-прежнему будете за нее отвечать, при необходимости будете ее сдавать. В ней, если эта квартира в долевой собственности там, с вашими родителями, то вы будете ей, ну, как бы родители в ней будут продолжать жить. Ну, в общем, нет никакой паники. Многие из нас имеют в собственности квартиры в России, и никто даже не задумывался о том, чтобы их продавать, и это не повод задумываться сейчас, как будто это последняя электричка, и в сентябре все пропало. Ничего не пропало, сможете совершенно спокойно распоряжаться принадлежащим вам имуществом, если вы не подпадете под запрет. Под запрет будут подпадать не все. Далеко не все люди, выехавшие из России в Америку, будут подпадать под действие этого закона. Действие этого закона, я не буду вдаваться в вопросы его конституционности, законности, справедливости. Я, как юрист, понимаю то, что есть таким, как оно есть. Я не меняю законы, я не депутат, я не пытаюсь изменить мир. Я принимаю мир таким, как он есть, и работаю с теми законами, какие есть. Вот. Что эти законы будут означать для тех, которые уехали? Если вы уехали когда-то, там, 30 лет назад, в установленном порядке, к вам этот закон вообще не имеет никакого отношения. И к тем, кто уехал год назад, это не имеет отношения. Этот закон имеет отношение к тем людям, которые имеют неисполненные обязательства, к тем людям, у которых есть судимость, у которого есть даже не судимость, а неотбытое наказание, кого заочно осудили. То есть, в принципе, да, есть люди, которые под этот закон подпадают, но даже им не нужно паниковать, потому что квартиру у вас никто не заберет. Я недавно видела в Фейсбуке, вопрос мне попался. Девушка тоже писала в панике, что мне делать. Я замужем, у мужа куча долгов там на 1 000 000 рублей. Я боюсь, что придут кредиторы и заберут квартиру. Но, во-первых, возможность забрать квартиру за долги, она существовала всегда. Вопрос, что могут ли прийти кредиторы за неуплаченные штрафы там, или за какие-то долги, забрать квартиру, нет. То есть, во-первых, в том случае, когда это единственное жилье, это достаточно трудно. В том случае, когда квартира стоит там, 30 миллионов рублей, а там долгов на 1 000 000, это просто несоизмеримые цифры, никто не будет продавать вашу квартиру. Максимум приставы наложат арест, чтобы вы не могли ею распорядиться. То есть это запрет на распоряжение. Ко мне пришел как-то человек, который владел с бывшей женой квартирой пополам, и жена говорит: давай-ка, бывшая, давай-ка я у тебя выкуплю половину твоей квартиры, потому что мы с тобой уже там 20 лет в разводе и никак не развяжемся с этой квартирой, мы должны там терпеть друг друга присутствие в жизни. Он прибежал ко мне в офис, счастливый, она ему сделала хороший офер, вот, оформил доверенность на нашего юриста, пошли, получили выписку из ЕГРН, а там написано: запрет службы судебных приставов, неуплаченные налоги на транспортное средство. Вот, транспортное средство он когда-то давным-давно, еще уезжая там несколько лет назад из России в Америку, он выдал доверенность там на кого-то, и этот человек на себя, ну, использовал это транспортное средство по доверенности, вот, никак его не продал, не переоформил, и в результате вот эти вот все налоги, которые он должен платить, он не платил, и они упали на имя, на номер снился человека, который ему эту машину оставил. И для того, чтобы распорядиться этой квартирой, чтобы продать своей бывшей жене половину, он должен был эти налоги погасить. Только и всего. Это механизм принуждения. Механизм принуждения есть в любой стране. И в Америке, и это никого не пугает. Все прекрасно живут, уважают закон, чтут уголовный кодекс, и никого, ну, все понимают последствия, что если ты чего-то не сделал, то наступят определенные последствия. Я проехала, чуть-чуть превысила скорость, попала на камеру, моя машина, мне пришел штраф $50, я вовремя не заплатила. Мне через месяц пришел ремайндер, и там уже $75. Вот. И если его не платить, то вам и права аннулируют рано или поздно. Поэтому институт государства – это институт принуждения. И поэтому для того, чтобы быть в ладах с государством, да, надо платить штрафы, надо выполнять обязательства, ну, по крайней мере, в силу своих скромных возможностей. И тогда вы сможете совершенно спокойно распоряжаться принадлежащим вам имуществом, и вам нечего будет бояться. И совершенно нет необходимости срочно в оставшиеся там пару недель до дня вступления в закон, а может меньше, с какого-то сентября он вступает в силу, совершенно нет необходимости срочно от чего-то избавляться, потому что нету абсолютно никакой пользы вам от этого не будет. Иногда люди ко мне приходят и говорят, вот мы боимся, что законы поменяются, что будут забирать квартиры. Вот последние 5 лет я слышу эти истории в своем офисе. Вот будут забирать квартиры, поэтому мы на всякий случай хотим подарить эти квартиры там своим троюродным родственникам или вообще там своим друзьям, подругам по университету. Не считаю это правильным, вот совсем не считаю это правильным. А вот, хотя каждый решает для себя, и, конечно, жизнь у нас непредсказуемая. Мы живем во времена перемен, во времена больших перемен, когда каждый день что-то новое происходит. Поэтому ожидать можно всего, что угодно, быть готовым нужно ко всему, чему угодно, но и кидаться в бой, и быстренько распродавать все, что нажито непосильным трудом, хорошо, если вами, а то еще вашими родителями, бабушками, дедушками, там квартира передавалась из поколения в поколение, а вы теперь легким росчерком пера от этой квартиры избавитесь, считаю, это не совсем практичным шагом. Хочу напомнить всем о сроках. О сроках, которые существуют на выполнение самых разных шагов. Например, о сроках наступления в наследство. Какое-то время ко мне прекратили приходить люди в последние там несколько дней, когда до окончания срока наступления в наследство осталась там неделя. И все-таки меня хорошо все слышали, может быть, потому что я каждый выпуск об этом говорила, что вступление в наследство 6 месяцев в России, 6 месяцев в Украине. Если вы пропустите этот срок, то придется потом тяжело его восстанавливать, не всегда возможно его восстановить. Поэтому необходимо делать это вовремя. Что может послужить причиной к тому, чтобы вам не пришлось восстанавливать срок, пропущенный срок на наследство? Это фактическое проживание с наследодателем, ну, которое необходимо еще подтвердить до даты его смерти. Вот если вы находитесь за границей, и наследодатель проживал в России, и вы с ним прописаны по одному адресу, то при отсутствии спора это может вполне пройти. Но если есть спор, если есть человек, который с этим не согласен, то будет туго это доказать. А если государство еще вмешается и скажет, что это вымороченное имущество, пожалуйста, мы тоже на него претендуем, то государством судиться особо сложно, особенно если вы живете по другую сторону океана и вообще уже забыли, как, что устроено, а может быть, кто-то и никогда не знал. Часто ко мне приходят люди, которые здесь с детства, с 2 лет, с 5 лет, которые по-русски-то не умеют писать. Вот, поэтому, которые уже давным-давно американцы, пропитаны насквозь. Вот, и надо это все делать вовремя. Из новинок вот наследственного права, не то, что поменялся закон, но поменялась в некоторой степени практика его применения. Очень, очень поучительная история. А женщина, находясь в браке, приобрела квартиру. Приобрела она ее только на свое имя. То есть она и все. Она одна в этом тайтле записана. Вот, умер муж. Никаких других интересов, кроме этой квартиры, у них не было за границей. И в Америке особо не надо было ей вступать в наследство, потому что как-то так исторически все имущество было записано на нее. Вот, и она решила этой квартирой распорядиться. Решила она распорядиться этой квартирой, и нотариус, не один нотариус города Москвы, эту сделку брать не стал. Говорит, вы не вступили в наследство. Она говорит, ну как, какое наследство я должна вступать? Я единственный собственник квартиры. Это моя квартира. Хочу, продаю, хочу, не продаю. На что нотариусы, даже делали мы запрос потом в нотариальную палату города Москвы, насколько это обосновано, но это вот так, такая практика пошла. И все нотариусы так считают, что если квартира была приобретена в браке, то, соответственно, там есть супружеская доля. И на эту супружескую долю она должна была вступить в наследство. И если она на эту долю не вступила, хоть она и по документам она единственный собственник, но все равно она должна была бы вступить в наследство. И столкнулись мы дальше с такой ситуацией. В ее американских и российских документах было разночтение. Разночтение в ее фамилии собственника. Поэтому все вот эти вот, вам кажется, что вот я живу в Америке, мне это не важно, что там написано в российских документах. На самом деле это очень важно. Это очень важно, и поэтому приводите документы в порядок, потому что потом вам придется, вот в этом случае нам пришлось поднимать решение суда о перемене фамилии 30-летней давности, потому что на много-много лет назад поменяла фамилию, а вот потом она ее модифицировала еще раз, потом еще раз, она 3 раза ее меняла. Вот, квартиру в Москве она купила в промежутке на ту фамилию, которая была в какой-то момент в ее жизни, то есть надо вносить изменения в реестр. Вот, надо открывать наследственное дело, доказывать фактическое вступление в наследство. Но если с супругами это более-менее очевидно и, в общем-то, несложно, потому что если она проживала с мужем, она его захоронила, на них был общий счет в банке, у них были совместные налоговые декларации, они проживали по одному адресу, у них драйвер-лайсенсы по одному адресу. Лист, допустим, по одному адресу, то, в принципе, это очевидно, что они проживали совместно, и она фактически вступила в наследство. И совсем не очевидно, когда, допустим, в такой же ситуации оказываются родители-дети. У меня была моя клиентка, которая была мама. Мама у нее проживала в Москве. И мама решила выйти замуж. Маме было 82 года, она решила, что любви всего возраста покорны, и поэтому она решила выйти замуж, хорошее дело, конечно. Вот. И в качестве меры предосторожности она решила оставить дочке завещание на имя дочери, что завещаю тебе, доченька, свою квартиру. Но тут... И дочка не все предусмотрела, и мама не все предусмотрела. Во-первых, когда на вас кто-то пишет завещание, то вы не становитесь собственником автоматически. Завещание – это последняя воля. Последняя воля – это, другими словами, наследодатель говорит, я желаю, чтобы после моей смерти собственником стала, допустим, моя дочь. Но я желаю, стала собственником. Есть еще необходимо пройти большой путь. То есть в данном случае нужно вступить в наследство. Если ты не вступил в наследство, то это желание так и останется желанием. С другой стороны, когда человек в возрасте вступает в брак, то его супруг определенно уже является нетрудоспособным, имеющим право на обязательную долю в наследство. И в этом случае, даже если бы дочь вступила бы в наследство вовремя, то муж, переживший, которому там было 89 лет на дату смерти, он уже определенно имел бы право на часть в этой квартире. Поэтому какие можно дать рекомендации вот в таких ситуациях? Любви, конечно, все возрасты покорны, но если мама хотела, чтобы дочке осталась квартира, то было бы, наверное, разумно переписать эту квартиру при жизни, то есть подарить дочке эту квартиру. Если бы дочь стала собственником этой квартиры при жизни ее матери, то уже бы эту квартиру никто бы не забрал. И в действительности вот этот вот муж ее 89-летний, он абсолютно ни на что не претендовал. Он не собирался судиться, он бы не стал забирать ничего. Он вскоре после смерти жены сам умер. Но вот тогда-то вступили скрипки. А тогда-то появились его дети, которые решили, что квартира в Москве им абсолютно не помешает. Вот. И вот с ними-то у нас и был спор. Казалось бы, какое они имеют отношение к квартире матери моей клиентки. Поэтому, когда люди вступают в брак, это влечет определенные последствия и для них самих, и для их наследников. Кстати, для тех, кто не знает, по-моему, я об этом еще не объявляла на Дэвидсон Радио, в нашем офисе появился суперспециалист, который занимается регистрацией браков на дому, в нерсинг-хомах, в больницах, потому что люди, которые молодые, они могут сами прискакать в ЗАГС, быстренько получить лицензию на брак, быстренько пожениться. А вот людям, которые в возрасте, которые нездоровы, которых там прооперировали вот, недавно, которые сидят, может быть, дома последние там, годы. Много-много я оформляю свидетельства о факте нахождения в живых нашим пенсионерам. И очень много людей действительно очень живут в ограниченном пространстве. И для них проблемно доехать там, вот, в тот же самый Манхэттен, подать документы на marriage license. Вот, и они бы рады пожениться, там есть пары, которые живут по много лет вместе, и они бы рады пожениться, но это для них очень трудно в силу возраста, когда там одному 87, а другому 94, как-то не поскачешь особо. Вот, и у нас появился в нашем офисе, появился прекрасный специалист, который легко решает эти задачи, и он выезжает на дом к вам в пределах Нью-Йорка. Вот, и, ну, в принципе, можно и Коннектикут, можно и Массачусетс, там тоже законодательство позволяет, если я не ошибаюсь, в Массачусетсе 100% насчет Коннектикута, не уверена. Вот, и он выезжает, он помогает оформить все документы, он удаленно проходит, помогает пройти людям интервью на получение marriage license. И в конечном итоге он их расписывает по месту, где они в данный момент находятся. То есть это может быть на дому, это может быть в больнице, это может быть в доме престарелых, это может быть где угодно. Вот, и, конечно, последствия брака мы все знаем. То есть если, допустим, люди живут в социальном жилье 40 лет, и они понимают, что они не расписаны, и вот он умрет, она останется одна, или она умрет, он останется на улице. Вот. То есть люди понимают, что надо что-то делать. И часто ко мне обращаются люди, которые состоят в родстве друг с другом, например, родители, дети, тоже говорят, помогите восстановить там, документы о родстве, привезите нам из Украины там, свидетельство о рождении, чтобы доказать наше родство, что там мать и сын, предположим. Вот. И это позволяет людям потом переоформить документы и после смерти там, своего родителя получить права на вот эту вот государственную квартиру. И точно так же в браке, если люди состоят в браке, если у них есть marriage certificate, то это дает им определенные права. А у меня был клиент, у которого, который прожил много-много лет, лет 40, он прожил со своей женщиной, и ни на что он не претендовал, но она умерла, у нее была онкология, он там получил сразу иск от эвикшн от менеджмента. Вот. И, в общем-то, его от эвикшн спасло только то, что мы начали делать документы, ему собирать документы для Алии, и он там потянул суд, благо суды в Нью-Йорке рассматриваются, дела рассматриваются долго. А вот, и пока мы собирали ему пакет документов для Алии, он так неспешно с ними судился. Вот, и в итоге уехал в Израиль. Но вообще это самый-самый гарантированный путь остаться на улице в такой ситуации, в таком возрасте, это не очень приятно. Поэтому если есть пенсионеры, которые нуждаются в том, чтобы им помогли оформить отношения, которые реально на самом деле проживают вместе, вот, мы делаем только законные вещи, мы не делаем ничего такого, что противоречит даже этике, вот, не то что закону. Вот, поэтому если вот вы реально нуждаетесь в том, чтобы вам помогли решить ваши проблемы, а узаконить ваше текущее состояние, то наш офис в этом вам поможет. Звонить в наш офис стало, к сожалению, очень трудно дозвониться, потому что обращений очень много, а офис у нас довольно маленький. Но по электронной почте всегда можно написать и получить ответ. karina.duval@gmail.com karina.duval@gmail.com Офис находится на Шипсхед Бэй, 14200 Avenue Z, офис 502, 5 этаж. И мы вам прием только по предварительной записи. То есть вы пишете по электронной почте, говорите, что мы хотим прийти по такому-то вопросу, и оплачиваете визит, консультации, услуги платные, бесплатные сервисы. Опять же, вот Дэвидсон Радио дает вам возможность получить бесплатную консультацию. Благодаря Дэвидсон Радио можно позвонить. Вот сегодня почему-то никто нам в прямой эфир не позвонил. Вот, а можно позвонить в прямой эфир по телефону 718-303-9090, задать интересующие вас вопросы и получить на них профессиональные ответы. Поэтому, если у вас остались вопросы, или появились, или появятся, то сохраните номер телефона прямого эфира 718-303-9090. И каждый четверг с 5 часов до половины шестого, вот с небольшим хвостиком, вы можете совершенно спокойно звонить в прямой эфир и консультироваться. 718-303-9090. А для тех, кому важен индивидуальный подход, кто не хочет это все делать публично, всегда доступна, я доступна по электронной почте karina.duval@gmail.com. И мы занимаемся наследованием, и восстановлением документов ЗАГС, и оформлением браков для пенсионеров, и расторжением браков для тех, у кого супруг выехал за пределы Соединенных Штатов, у кого супруг проживает, там, скажем, в России, в Украине, и кому закон позволяет выбирать наиболее благоприятную юрисдикцию для развода, когда одна сторона живет с одной стороны океана, а другая сторона с другой стороны океана. Вот, мы оформляем свидетельство о факте нахождения в живых, все виды доверенностей, помогаем вступить в наследство, помогаем оформить договор дарения, договор купли-продажи. Любые правовые вопросы по ту сторону океана мы успешно решаем. На этом я с вами прощаюсь. Наше время подошло к концу, и мы с вами услышимся ровно через неделю. До свидания.
5: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжаются споры о будущем руководстве Федеральной резервной системы. Судебный конфликт вокруг попытки Трампа отстранить управляющую ФРС Лизу Кук еще не завершен. Экономисты опасаются, что усиление политического влияния на Центробанк может поставить под сомнение его независимость и осложнить борьбу с инфляцией. В Нью-Йорке полиция продолжает расследование смертельной аварии на Белл Парквей в Бруклине. В результате столкновения погибли трое подростков, еще несколько человек получили травмы. Следователи устанавливают скорость автомобиля и обстоятельства, предшествовавшие катастрофе. Нью-Йорк напоминает родителям школьников о необходимости проверить прививки детей перед началом нового учебного года. Для посещения школ и детских учреждений город требует вакцинации отряда инфекций. Уточнить список прививок и найти ближайший муниципальный пункт вакцинации можно через службу 311 или официальный городской сайт.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио. Это мое радио.
12: Илья, значит, я думаю, что сегодня у нас будет с тобой совершенно необыкновенная передача, потому что в гостях у нас легендарный человек, абсолютно без преувеличения, я хочу сказать, это режиссер, это актер, это педагог, это писатель, народный артист России.

0: Ян, есть такой какой-нибудь тест на
1: одежду? Я недавно пролетал через российскую границу, я регулярно вот летаю там туда-обратно, и они, очевидно, там у них есть, куда смотреть, и там написано, что я родился в Одессе, и это девушка, которая мне внучке годится, напряженно спросила: «Ну, у вас в Одессе кто-нибудь есть?» Я говорю: «Ну, есть». «Кто?» Я говорю: «Дедушка с бабушкой». «Где они?» Я говорю: «На кладбище». И она как-то так очень обдумывала, как быть дальше. Я говорю: «Вот когда ваши родители еще были молоды, то мы все родились в одной стране». Ну, вообще-то не имеет значения, да.
0: Если, ну, вы еще и израильтянин, вот хотел вам задать наш традиционный первый вопрос. Какую первую историю вам подарил Израиль?
1: Ну, во-первых, я себя совсем еще не ощущаю израильтянином, не знаю, еще или уже, или это, очевидно, какое-то высокое чувство, оно приходит со временем.
0: Ну, вот когда хумус полюбите, наверное, тогда это придет.
1: Нет, мне мои дочери, которым я звоню регулярно в Москву, они говорят: «Баба, как только ты кондиционер начнешь называть мозганом, все». И действительно, я уже думаю, это так неудобно. Мозган легко и просто. История такая. Я коллеги до конца, до последнего дня, даже до последнего часа вел свою передачу на «Эхе Москвы», называлась «Иосиф и его байки». И передача начиналась, естественно, всегда в полночь, ночью. И я вот в этот приезд оказался в Израиле, радостно в театре Гешера были гастролики, Дима Крымова, кого-то. Я, естественно, пришел, много людей, все замечательно, все в хорошем настроении. И, ну, не в обиду, но бабушка, ну, совсем бабушка, радостно, увидев меня издалека, радостно бежала. И по дороге она уже успела сказать: «Наконец-то! Какое счастье! Наконец-то мы встретились!» Я сразу стал соображать, кто, что, почему. Дальше была еще более сильная фраза. Она говорит: «Ну, сколько ночей мы провели вместе?» Тут я в ужасе стал думать: подождите, так, это что, это Ленинградский университет, или это ГИТИС, или это где, каких ночей, с кем, вот, и пока я обдумал, она выдохнула: «Я не пропустила ни одной передачи на «Эхе Москвы». Вот это была первая байка, но вообще их очень много, потому что...
2: Мне уже человек 30 похвастали, что они с Рейсельгаузом в параллельных группах уходят в Ульпан. Там столько людей не учатся, сколько мне хвасталось. Ну, не важно, это
1: нет,
2: нормально.
1: Нет, я честно хожу в школу, я тоже видел.
0: Возвращаются, уже знающие евреи.
2: На второй год остаются, чтобы память
1: была. Да. Нет, я очень серьезно учу.
2: Ну, мы чувствуем.
0: А интересно, вот какие вам слова чаще всего пригождаются в Израиле?
1: Чаще всего «Ани ло мадабер иврит, рак русит».
0: Это очень полезная фраза. Так, я не говорю по-русски, только на иврите. Это
2: сказал, образование, ну, конечно.
1: Нет, у меня еще там «Их ля гела театрон габима».
2: Вот, тоже неплохо.
1: А? Вот. А поскольку «Их ля ге», то уже «Ле шук», «Ле...»
2: Там можно менять. Можно менять. Но вообще нужно
1: у меня
2: сказать...
1: скоро экзамен через несколько дней.
2: Да, по какому?
1: По этому самому. Я один предмет.
0: Я предлагаю в виде исключения этот подкаст посвятить подготовке к экзамену просто.
2: Да, давай мы тебе поможем.
0: Если он готов на все 100.
2: Ну, конечно же.
1: У меня прямо через несколько дней экзамен, я очень волнуюсь. Я серьезно, я давно так не волновался.
2: Подождите, вас, как режиссер, какая у вас сверхзадача на экзамене? Вы хотите сдать иврит?
1: Я не просто хочу сдать, потому что если я сдам, это же первый класс, мне позволят учиться во втором.
2: А вы хотите?
1: Я очень хочу. Мне это очень интересно. Вы знаете, я же, страшно сказать, но я преподаю полвека в академии нашей, во многих институтах.
2: Вы профессор, я забыл
1: профессор,
2: сказать.
1: Профессор, вот профессор, я хожу в первый класс. И для меня это такой азарт. И так, ну, вокруг меня сидят, конечно, очень немолодые люди, я искал правильное определение. И мои сверстники, и мои одноклассники, они помогают, подсказывают. Учительница меня спрашивает, они тихо подсказывают. Я отвечаю. Просто вот я переживаю абсолютную молодость. Первый класс, о чем тут говорить?
0: Это классно.
1: У меня внучка в четвертом, а я в первом. И вот она...
2: А вот скажите, вы же преподаете в театральном вузе, в самом высоком, в московском. Преподавали. Да,
1: Я еще не уволен.
2: А, вы еще...
1: Ну, мне не дали набрать новых студентов в этом году, но я не уволен еще. Так что я еще...

0: профессор гидится официально.
1: Ну вот, ну, допустим, все наладится, и вы будете преподавать.
0: Наладите. Кстати, да. Вы видите, как я готов к экзамену? А не наладите бы Одесса.
1: О! Не, я имею в виду, все наладится, и вы будете снова преподавать. Вот учитывая тот опыт своего обучения в Ульпане, вы по-другому теперь будете относиться к своим студентам?
0: Знаете, у меня большой опыт преподавания в зарубежных вузах. Большой. Я очень долго в Америке в Рочестере преподавал. Преподавал в высшей киношколе Рима, там с золотой табличкой здесь. Учился Федерико. Представляете, войти в аудиторию преподавать, где написано здесь учился Федерико Феллини. Поэтому мне привык. Я же ставил спектакли на разных языках. Всегда там переводчик через два дня уже не нужен. Все понимают, артисты понимают, студенты понимают, но для меня это огромный, я сейчас очень серьезно, мы вроде шутим, но я очень серьезно, для меня огромный опыт, очень интересно, потому что я много лет не тренировался, я ничего не запоминал. Я с юности помню огромное количество там поэзии, литературы, много чего. А вот сейчас запомнить слово, нужна ассоциация, нужно понимать, с чем это созвучно. Огромный опыт, огромный, и это очень интересно, просто интересно. Неожиданно вдруг начинаешь понимать, ну, смотрите, я... Несколько дней тому назад на какой-то водопад меня тут повезли, вот. И я с последней ступеньки поскользнулся и как-то так влетел в воду, упал. И такая чудесная израильтянка, там, преклонных лет, она нежно ко мне подплыла и сказала: «Ата беседер?» И я, вы знаете, я никогда не слышал, ко мне никто так не обращался. И я вдруг быстро стал вспоминать, как меня учили в школе. А та, это значит, я беседер, ты в порядке? Я сказал: «Да-да, они беседер». И я был счастлив, что я ответил на иврите. Сам сообразил, сам ответил. Ну, просто вот восторг для
1: меня. То, что молодая, красивая девушка, это не важно.
0: Она не молодая, не красивая, это не имеет значения.
2: Серьезно? Она беседер.
1: Уже не имеет значения.
0: Нет, я не
1: это
0: говорю.
1: Не пугайте нас, пожалуйста. Не надо нас пугать.
0: Нет, главное, что она говорит. Я вообще восхищаюсь теми, кто бегло говорит на иврите. Чудесно, интересно.
2: На самом деле язык гораздо интереснее, чем он кажется изначально, потому как он, во-первых, частично библейский, да, и это удивительная возможность подумать в теории, что мы могли бы понимать наших предков библейских времен. А современный иврит во многом придуман выходцами из Беларуси Элиэзером бен Иуда.
1: Угу.
2: Да. Кстати, есть много слов, которые не прижились. Знаете, что есть, например, альтернативное слово «телефон»? На иврите. Все используют телефон, это не ивритское слово. А есть сахрахок. Саха – слово «беседа», рахок – «дальняя».
1: Ну, дальняя беседа.
2: Это чистый иврит, который частично не прижился. Часть иврита – это вообще арамейский язык, часть арабский, в основном сленг. Еще очень интересно, есть очень много армейского сленга, который используется даже в новостях. То есть человек, который смотрит израильские новости, может не понять несколько слов, если он не служил израильской армии. Потому что сокращение, к примеру, там слово «хамаль» – это штаб, да, «хедер миль хамак» – комната войны, то есть откуда ведутся действия. Но «хамаль» используется по другим поводам. Например, если... даже не только там военный случай, вот семья готовится к родам младенца и открывают группу WhatsApp, называется «Хамаль», штаб, там по там, поздравлениям и так далее. В общем, поэтому у ивритов много и слоев, и направлений, откуда он вообще пришел.
1: Есть институт,
2: поэтому я вам по-доброму завидую, сколько вам еще прекрасного предстоит раскрыть.
1: Мы поняли, что вы возьмете язык, нет никаких сомнений.
0: Возьмете, вам, это вот, какое выражение.
1: Нам так говорили.
0: Возьмете язык.
2: Мне не говорили, я счастливый человек.
1: Ты сам взял,
2: Я приехал сюда в первом классе, сразу пошел, я же там не учился ни дня. И сразу пошел в первый класс. 25 июля приехал, 1 сентября пошел. Не понимал ничего. А ко второму классу вдруг заговорил. И вот я был избавлен от переживаний
1: по поводу иврита. Так у Иосифа примерно такая же история. Он пошел в первый класс.
0: Я пошел в первый класс.
1: Ко второму вы заговорите.
0: Да. Нет, я вот еду в машине, я включаю радио, конечно, на иврите. Я практически не понимаю, но вот по интонации, по каким-то сочетаниям. Я понимаю, о чем идет. Там недостаточно услышать там мельхама, достаточно услышать цифры. Ну вот я понимаю, в какую сторону разговаривает. И мне все время кажется, что вот-вот я начну понимать, о чем они говорят.
2: Подождите, еще короткая история. Я ее на концертах рассказывал. Она настоящая про перевод радио. У меня друзья, значит, ко мне приезжали из Минска, и я их возил по Израилю. Как это принято. Вот мы едем в районе Мертвого моря, служим ту армейскую радиостанцию Галецаль, там, значит, в конце новостей вставляют какую-то забавную новость, которая немножко разбавляет серьезное. И исследование доказало, что хумус, который в Израиле очень любят, оказывается не только вкусно, но еще и полезен для мужской потенции. Ну, поскольку это пикантная такая история, я им с иврита перевел, говорю, представьте, пацаны, такая история, они говорят... Они так впечатлились, говорят, мы хотим...
0: Проверить.
2: Как сувенир, значит. Там не нужны больше никакие там свечки из Израиля. Мы повезем хумус. Отвези нас хороший хумус. Значит, они купили по 5 килограммов хумуса, везли с собой в Минск. Я потом звоню, говорю, ну как, вкусно? Говорят, не знаю, мы мажемся.
0: Замечательно, да.
2: Вы хотели, да, с языка свернуть.
1: Да, я хотел свернуть, потому что на самом деле есть события. И для Натани, и для Израиля, естественно, для Иосифа. Потому что благодаря Иосифу в Израиле открылся театр, театр мира.
0: Он не который... открылся, он открылся...
1: Вот расскажите.
0: Ну, нет, вы знаете, это я тоже, я бесконечно принимаю поздравления, разговоры, рассказы. Это все не так. И я вот как раз, вот я бы об этом говорил минимально. Вот когда будет, когда предъявим, когда что-то можно будет увидеть и позвать, вот тогда он откроется. Это все для серьезной передачи. Здесь много замечательного, я очень благодарен мэру Нетании, которая меня позвала, предложила, объявила, издала указ о создании театра. Вот все замечательно. Но здесь есть специфика. Она такая милая, чудесная. Ну, здесь когда... Ведь я заметил, вот я уже там 2 года с отъездами, с приездами, даже больше уже, 2 с лишним, никогда никто не отказывает. Все на все согласны. О чем бы ни попросил, что бы ни сказал, абсолютно согласны. Единственное, мягко добавляю, да, конечно, они говорят, тоф, нахон, вот все, да, конечно, но после этого они так мягко говорят, либо после выборов, после войны, после шаббата, после... Вот нужно подчеркнуть.
1: Там обязательно... Так вы схватили главное, вы главное поняли, Иосиф.
0: И, конечно, когда уже ты хочешь что-то на это возразить, тут уже есть такая печать. Она звучит так, савланут.
2: Все. Слушайте, ну у вас шикарная школа иврита.
0: Так у меня, конечно.
1: Вам надо бросить тюльпан. Вы не, ничего большего вы не выучите.
2: Как дождаться после шаббата в стране, где 7 пятниц на неделю?
0: Что ты делал? Я говорю, подождите, так шаббат же завтра. Как так ему? И говорим после. Я говорю, так вот мы же не успеваем. Нет, это же не после завтра. И вот дальше вот это... Дальше много интересного. Посмотрим. Понимаете, я получил такое количество обещаний, такое количество предложений, предположений. Одно прекрасно. Здесь очень много талантливых людей. Мало того, вот я возвращаюсь к ивриту, я скажу, что иврит, я приезжая в любую страну на работу, я довольно быстро вынужден вспомнить свой плохой английский. Я вынужден услышать, что у них означает, что у них означает там это словосочетание, это буквосочетание. Здесь это не нужно. С кем бы, даже когда я пытаюсь что-то спросить или объяснить, я не успеваю сказать слегка, эх, мне говорят, подождите, куда вам надо? Вот мне говорят, что вам надо, куда вам надо? Это моя любимая фраза «Кама за але», она не работает, говорит, это два, мне даже иногда шекели рублями называют. Поэтому это очень сложно. Я удивлен.
2: Ну, в Натане, наверное.
0: Нет, не нет, вы знаете, везде. Везде это невероятно. Вот у меня нет проблемы с языком. Я очень хочу, чтобы она была. Правда, я очень хочу,
1: у нас
0: чтобы
1: было,
0: она
1: я
0: была.
1: Когда работал, я когда приехал сюда, я первое время работал на заводе. И там у нас был очень простой парень, который, я думаю, так и не выучил иврит. Не верю, что он его мог выучить. Он вместо беседер говорил Бдессер. Так он выучил. Ну, вот так он выучил. У нас был такой там начальник цеха, мастер. И что бы тот ему ни говорил, он говорил Бдессер. Бдессер, Бдессер.
0: Меня...
1: Я сейчас я говорю Ицеку, да. Ему говорю, что почему ты его не поправляешь? Он говорит, слава богу, что он хотя бы это выучил.
2: Не хочу его запутать потом.
1: Не хочу его запутать. Да.
0: Я вам скажу, это удивительно. У меня учительница в Ульпане, она такая религиозная, подтянутая, всегда в шляпе, понятно, вот она всегда, но она может не объяснять и не говорить ничего на иврите, потому что она настолько, она все показывает. Все, она каждый, у нее, наверное, она, ну, не наверное, она точно, она много лет преподает, зовут ее там брата, и она каждое слово иллюстрирует. Я уверен, что ей можно преподавать, если не актерское мастерство, то там пластику, пантомиму точно. Вот все, можно просто ничего не слышать, смотреть на нее и говорить текст. Потому что что бы то ни было, она показывает ребенка, она показывает машину, она показывает дождь.
1: Похоже?
0: Да, она все показывает. Очень похоже. Я все время ей говорю, что она...
1: Ну, это то, с чем вы, режиссеры, боретесь, потому что это зримая песня, но когда актер говорит...
0: В данном
1: говорит,
0: случае, да,
2: вообще, вы видите, очень важна интонация. Вот вам дам еще одну фразу. Вот мы сейчас говорили про выразительность. Вот есть фраза «беседер гамур».
0: Конечно.
2: Беседер – это в порядке, да. А гамур – это окончательно в порядке, да? Беседер – гамур.
0: Гамур – это манишма, вообще.
2: Беседер – гамур. Но если вы сделаете небольшую паузу между словами, скажите «беседер – гамур», то уже получится, что все в порядке, но вы уже без сил, к примеру, да? То есть есть...
1: Но это то, чему вы учите, значит, собственно да. говоря. Это то, чему режиссеры учат.
0: Нет, конечно. Фактически... Ну, а любое слово можно спросить там. А табы седер – это вопрос. А небы седер – это уже ответ. Тут прямо это...
2: А слиха, знаете, какое слово слиха?
0: Слиха? Извините.
2: Вот. Оно достаточно редко используется, как извиниться. Это слово возмущения в Израиле. Слиха.
1: Да.
2: Я давно не слышал слиха как извинения.
0: Серьезно?
2: Слиха?
0: Ну, для меня это обращение.
2: Это последнее слово перед ударом обычно.
0: Ну, для меня это обращение. Я всегда обращаю слиха. И ну, дальше что-нибудь пытаюсь...
1: Ну, давайте немножко вернемся.
2: Чтобы давай. Не получается с языка
1: не
2: свернуть?
1: Прости, не прости, не, надо, это надо свернуть. Тема.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center – работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, в воскресенье, 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста. Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Рост стоимости жизни становится одной из главных тем предстоящих выборов в Конгресс. Согласно новому опросу Рейтер и Апсос, 36% американцев больше доверяют демократам в вопросах цен и семейных расходов. Республиканцам 28%. При этом более трети опрошенных не доверяют ни одной из партий. Особенно американцев беспокоят цены на бензин, продукты и жилье. Федеральное бюро расследований изучает кибератаку на компанию Microcom из штата Канзас. Она производит компьютерное оборудование для предприятий, очищающих сточные воды. Хакеры похитили большое количество файлов, однако доказательств нарушений работы самих систем водоснабжения и очистки пока нет. Компания рекомендует клиентам изменить пароли в качестве меры предосторожности. В Нью-Йорке обсуждается многолетняя реконструкция изношенного участка скоростной автомагистрали BQE в Бруклине. Один из рассматриваемых вариантов предполагает временно провести движение через часть Бруклин-Бридж-Парк. Противники проекта опасаются шума, загрязнения воздуха и потери общественного пространства. Городские власти утверждают, что временный маршрут может потребоваться для безопасного ремонта старой конструкции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительно влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 27 августа. Сегодня был NVIDIA день, и день принадлежал полностью NVIDIA. NVIDIA показала вчера замечательные результаты. Они были лучше, чем ожидалось. NVIDIA поднялась на 8.75% и двинула всю биржу наверх. NVIDIA прибавила $18.32, закрылась на отметке 227.98 и подняла за собой всю биржу. Dow Jones прибавил 106 пунктов, 0.2%. 53 569 был конечный результат. Standard & Poor's 500 плюс 55 пунктов, 0.7%, 7731. И это все одна NVIDIA, и NASDAQ прибавил 411 пунктов, больше чем 1.5%, 26 541. Большинство из этого NVIDIA. Транспортный индекс упал на 0.3%. Маленькие компании поднялись на 0.25%. Нефть сегодня плюс $31.1. Баррель стоит $83.54. Золото плюс 4.90. 4658 долларов 10 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $69.25. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4.403%. За 10 лет можно получить 4.676%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5.196%. За границей сегодня Англия минус 0.8%. Франция минус 1.3%. Германия плюс 3%. Швейцария минус 1.1%. В Азии японский Никей потерял 0.2%. Шанхайская биржа плюс 1.1%. Гонконг минус 3%. У нас на Standard & Poor's 500 Salesforce также показал хорошие результаты. Они поднялись на 22.5%. CrowdStrike прибавил 20.5%. Viva Systems, Synopsys и Palo Alto были в плюсах. Hormel Foods, Casey General, Tapestry, Moderna, General Holdings были в минусе. На NASDAQ причинам назвать CrowdStrike, Synopsis, Palo Alto Strategy, Fortinet были в плюсах, Booking Holdings, Comcast, Rostores, PPD Holdings и Master Beverage упали. На Dow, на индексе Dow, Salesforce, Nvidia, IBM, Microsoft и Apple поднялись, упали McDonald's, Walt Disney, Merck, Home Depot и Walmart. Microsoft прибавил 8,69, Oracle поднялся на 3,07, Coinbase прибавил 8,94, дошел до 190,72, Meta упала на 5,04, Amazon минус 4,02, а Давая плюс 5,40, Dell плюс 8,44, CrowdStrike плюс 38,78, Salesforce плюс 46,43, и Broadcom поднялся на 15,95. Вот, пожалуй, Apple плюс доллар 13. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Брэдман Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Слушаешь Дэвидсон Радио? Правильно делаешь.
7: Слушай, Иосиф работал действительно с выдающимися театрами, не только в России.
8: Да-да, и артистами-евреями.
7: И с артистами-евреями.
8: Огромное... Ну-ка!
7: Ну-ка.
8: Очень много. Что так. Один гафт чего стоит? Да. Я сейчас... Гафт – это отдельная передача. Но другое дело, вот я вообще заметил, что вот это... уникально. Вам, ну, в России режиссеров-евреев, вот если посчитать, или так, с еврейской кровью, полный, неполный там набор, но процентов 70.
7: Режиссеров.
8: Невероятно. Еще до недавнего времени половина из них были выходцы из Украины. Треть из Одессы, немного из Харькова. Но
9: это... А почему так, как вы думаете?
8: Национальность, кровь и среда, родившая, вот дают такое сочетание. Потому что вот там, потому что Пушкин Одессой был восхищен, и не просто восхищен, а там еще ничего не было. Потому что в Одессе первое здание, которое было построено, я надеюсь, вы знаете, какое. Первое, вот они начали освоить, Екатерина издала указ, стали осваивать город. Первое здание – театр. И от театра они стали пролагать улицы. Представляете, это же, это что-то значит, это, ну, солнце южное, ну, море, чего же вам более, друзья, благословенные края. Это степь, это морской воздух, это вот свобода, это дыхание, и так получилось. Я сейчас конкретно об Одессе, но почему с евреями? Думаю, потому что евреи сочиняют себе жизнь. Они не просто вот, входят в обстоятельства или пристраиваются, они сочиняют, они, получая компоненты, сочиняют для себя жизнь. Поэтому такое количество писателей, такое количество поэтов. Я вот, вот вечер, который устроил, вот единственное, что успел сделать, это театр Алями, театр мира. Мира в понимании Алями, в понимании мира души и мира культуры, мы сделали вечер еврейской поэзии. Ну, можно назвать с еврейскими корнями, а можно с еврейской кровью. И как выяснилось, извините, большая часть русской поэзии, я уж не говорю, там, лауреаты Нобелевской премии Пастернак, Бродский, а там и Высоцкий, а там и Мандельштам, Давид Самойлов, Левитанский, Слуцкий, Эдуард Багрицкий, бесконечно буду называть. Это все великая мировая поэзия, и она вся вот с примесью этой самой крови. То же самое с режиссурой, то же самое с артистами. Огромное, мне посчастливилось, вот мы сегодня его упомянули, кстати, вот совсем скоро вы можете просто просто специальную передачу сделать. 2 сентября ему 90 лет, Валентину Жигафт. Мне посчастливилось. Я еще не успел получить диплом в ЕДИС, я пришел в «Современник».
7: Вы начинали с «Современника»? Да?
8: Конечно, я еще не успел диплом. Меня директор Табаковой, главный режиссер Хася Беровна Волчок, Галина Борисовна, она меня позвала работать. Я в первом же спектакле, назывался «Из записок Лопатина», я в главной роли занял Гафта, потому что он единственный голосовал против того, чтобы я ставил этот спектакль. Весь театр был согласен. На первой же репетиции я учился в ГИТИСе у великих педагогов, а нас великая Мария Иосифовна Кнебель, опять же, режиссер Мария Иосифовна, Иосиф Кнебель, ее папа, издавал, извините, Толстого и всю русскую классику, и мы ее спрашивали, учительница: «Мария Иосифовна, вот вы сидели на коленях у Толстого, как? Какие ощущения?» Она совершенно серьезно, мы такие наглые, и с подвохом, она серьезно говорила: «Ну, очень острое там, острое колени». И мы ха-ха-ха-ха-ха. И Мария Иосифовна не понимала, о чем это. Так вот, Мария Иосифовна учила нас, артистов. Учила. Я думаю, что Лев Николаевич, вот он... Так, сейчас Льва Николаевича оставим.
7: Тем более, что не было времени точно.
8: Значит, она учила нас, что артистам Станиславский надо поручать роль, там поручается артисту такому-то. Я на свою голову собрал артистов. Артисты были великие, а у меня еще диплом, это был мой первый спектакль. Женя. Я написал: поручается Олегу Табакову, поручается Далю, поручается Марине Юну, это мои сверстники молодые, там Костя Райкин. И я смотрел Гафт, а я не понимал, он наливался. И когда дошла до него очередь, я взял пьесу, где было написано «Из записок Лопатина», Рейхельгаус, там автор инсценировки. Он говорит: «Дай». Я не успел ничего написать. Он взял и написал Рейхельгаузу: «К вам от Лопатина записка, не подходите Гафту близко». После этого мы дружили до того, что он уже в гробу на сцене лежал, а я уже прощался. Я горжусь, я первым издал его эпиграммы, первым я написал большую вступительную статью в газете «Молодежь Эстонии», издал его эпиграммы. И я вот что, с этой темой соскочить невозможно, потому что вот сейчас в Москве готовится и выходит шеститомник. И я горжусь, что я там тома полтора просто на память продиктовал, потому что он же, когда начинал их писать, он их не записывал. Он их придумывал и забывал. Я жил в общежитии «Современника» на Манежной улице, где рядом со мной жили там Юра Богатырев, ну и там знаменитые впоследствии прекрасные артисты. У нас на всех стоял один телефон. И Гафт, будучи в гостях у каких-нибудь девушки, не знаю где, в 2-3 ночи, развлекая их, желая вспомнить эпиграмму, конечно, не помнил. Он звонил, я спал крепче всех. И первым Юра рисовал Богатырев свои, которые сейчас изданы в альбомах, свои произведения. Он первым подходил, и Гафт говорил: «Йосио, зови Йосио». Юра говорит: «Так он спит, все спят, буди». Юра колотил ко мне в дверь, я там, набросив что-то, подходил в шоке к телефону, напоминаю, 2 или 3 ночи. Я говорил: «Алло». Говорил: «Старик, хорошо, что ты не спишь. Хорошо, что ты не спишь. Ты мне напомни, что там про Настю Вертинскую написал?» Я говорю: «Там нецензурный текст, нормально, я сейчас рассказываю». Я ему напоминал. Он иногда будил по второму разу. А дальше нет, это я могу бесконечно. Дальше, например, вот такая с Гафтом ситуация. Мы с Толей Васильевым, хотел тоже раскрыть его псевдонимы происхождения. Это к тому же. Выдающий, великий режиссер из самых первых в мире сейчас. Мы руководили недолгое время театром Станиславского. Нас выгнали, и мне вообще запретили жить в Москве. Я там думал, куда бы ехать. Я очень в ужасе встречаю как-то. Старик говорит, хорошо, что а то я тебе написал стишок, а тебя не вижу, некому врача есть. Я говорю, да, с удовольствием. Я почитал, сейчас он меня поддерживает, я говорю, смотри, хорошо получилось. Одесский пляж на время бросив, в Москву пожаловал Иосиф. Но наступила пауза в карьере Рейхельгауза. Не съездит ли для интересу тебе назад в свою Одессу? Слушайте, давайте я закончу тему Гафта. Вам сейчас будет весело. Там много будет евреев. Извините, там много будет евреев. Тема такая. Он однажды спорили, кто где там в большем количестве театров работал. И Гафт как-то так мягко сказал. Я много работал, меня быстро увольняли. Вот среди всех этих рассказов он вдруг сказал, да у меня вообще был театр, меня уволили через 3 часа после приема на работу. Тут мне уже стало очень интересно, я говорю, как, ну, да, это театр Моссовета, блин, Завадский, говорит, я позвал, я пришел в 10 утра, я пришел в отдел кадров, написал заявление, вот, мне приняли, все написали в трудовую книжку, я как дурак 2 часа мучился, вот там чай пил, ждал начала репетиции, в 12 началась репетиция, и он такой, херню нес, Завадский, он такой, нес, я засыпал, просыпался. Через час он мне говорит, вам что, неинтересно? Я говорю, мне, кому здесь может быть идти? Он говорит, так идите в отдел кадров и увольняйтесь. Он пошел в отдел в час дня, его уволили. Он проработал 3 часа. Но это еще не все. Потому что в Москве почти не осталось театров, где Гав бы не работал. Когда уже почти не осталось, а ему кто-то предложил, он же был черненький до того, как стал седым и лысым. Ему кто-то предложил пойти в театр Ромен, потому что он совершенно верно, пойти в театр Ромен. А там был такой тихий, скромный еврей, главный режиссер, которого звали Семен Аркадьевич Баркан. Вот. И когда пришел, Баркан сказал, я буду счастлив, вы будете работать у меня. Вот, я знаю, вы на всех пишете эпиграммы. Вот. Ну, если можно, вот как-то так, вы, если напишите, вы мне покажите, скажите, вот я знаю, но вот лучше не писать, конечно, что-то очень долго. Вот Гафт, когда от него вышел, он написал сразу, это сразу разошлось по театру, Семен Аркадьевич Баркан, не режиссер и не цыган. Вот просто. На что Баркан почему-то обиделся. И позвал его на следующий день. И говорит, вы знаете, вот как-то многим, вот Эфросу, Гончарову, вот другим, вы хотя бы по 4 строчки. А мне вот почему-то 2. Гафт говорит, пожалуйста, я могу дописать. Семен Аркадьевич Баркан, не режиссер и не цыган. Он как на кухне таракан. Ползает, спектакль ставит, никто гада не раздавит. Это был его последний день работы в театре Ромен. И тогда, и вот сейчас будет финал очень сильный, потому что друзья Гафта Андрей Миронов, Ширвин, они сказали, старик, у тебя нет выбора, у тебя ничего не осталось. Ты приходишь в театр сатиры, но ты на плучиках, вот ничего не пишешь, понимаешь, ничего. Ну, блин, я вообще не пойду в этот театр, это не режиссер. А Плучик по образованию это математик, и он никогда не учился режиссуре, он был ассистентом у Мирхольда, ну, знаменитый, прекрасный режиссер. И Гафт действительно 3 дня держался. И он все-таки написал и сказал, я вам не покажу, это он Миронов, и что, вы ему донеси, я не понимаю. Ты что, Валя, только для нас, вот скажи, только для нас. Это был конец репетиции, и Гафт сказал, ну, я так немножко на него написал, ну, Плучик, что Плучик, он же там, ну, в общем, я написал так. Сам по себе он ничего не значит, в нем интеллект бренчит и скачет, его познание как числа, и все поэтому без смысла. Постольку Плучик мастер штучек, поскольку сам из недоучек. Лучик узнал об этом просто до конца этого дня. И уже утром он сказал: значит так, вы больше в этом театре не работаете, и не просто не работаете, а на служебном входе будете лежать ваша фотография, чтобы все актеры знали, что вас нельзя сюда пускать. И, извините, его действительно не пускали. Он бродил по Москве без работы. Кстати, после этого он уже потом в «Современнике» оказался. Он бродил без работы, но в театре сатиры. Тогда не было такой отдельной профессии «художник по свету». Была профессия зав. Электроцехом. И вот в театре сатиры опять еврей. Слушайте, у нас прямо вот работал выдающийся художник по свету. Работал очень много лет.
9: Светило.
8: Или светило, кстати, хорошо. Слушайте, он бы мог так книгу. И... его фамилия была Элиот, там, Лазарь Моисеевич, это не важно. Важно, что исполнялось ему 70 лет, из них 50 работы в театре. И Плучик решил устроить огромный вечер, собрать всю Москву, потому что он всем помогал, его все любили. Все нормально, вечер-вечер, но надо отдать Гафту должное. Он вообще очень любил монтировщиков декораций, простых людей, вот советоваться, смотреть. И он с этим Элиотом прямо очень дружил. И Элиот звонит Гафту и говорит: Валя, у меня юбилей, будет полный зал, телевидение, все будет. Ты должен прийти и поздравить меня. Тем более, пожалуйста, эпиграмму. Он говорит: так меня в театр не пускают. Меня в театр не пускают, а моя фотография. Этот Элиот приходит к Плучику и говорит: Валентин Николаевич, я очень прошу, мой друг Гафт, я знаю, вы будете вести вечер, все, но давайте так, вот он появится, вы на этот момент уйдете, он выйдет, поздравит меня, уйдет, и вы вернетесь, вы не видите его, вот не будете, и все. И Лёд звонил, говорит: Валя, я тебя очень прошу, смотри, Плучик уйдет, и ни слова о нем, вот ни слова, не упоминай, ни слова, ни Валентин Плучик, ничего. Ты меня поздравляешь, зал тебе аплодирует, ты уходишь. Говорю: бля, хорошо, мне это нравится. Но Плучик допустил небольшую ошибку. Он, когда появился Гафт, и когда Элиот объявил меня, пришел поздравить мой друг Валентин Гафт, Плучик, вместо того, чтобы встать и уйти, он демонстративно, чтобы зал видел, как он к Гафту относится, он развернулся на своем кресле и отвернулся к Гафту спиной. То есть он сидел развернутым.
7: Услышал.
8: Вот. А или вот сидел здесь. Гафт вышел, вынес какой-то подарочек и сказал: да, короткие стихи. Обращаясь к Элиоту. Здесь сидит Плучик спиной. Ваш юбилей. Хочу сказать одно. Служа искусству света беззаветно, вы освещали так порой говно, что становилось и оно заметно. После этого...
7: Мы перестали продавать билеты.
8: Слушайте, надо остановиться вот Валентиновичу дорогому, любимому. И это, вы знаете, только Валентинович.
9: Вы знаете, мне меня... очень интересно, вот вы сказали, что сначала он вас так не принял, а потом вы подружились.
8: Очень.
9: Как произошел этот момент принятия
8: вас? Это все связано
9: вас?
8: С работой. На одной и той же репетиции мы с ним много чего делали, а потом уже в моей школе современной пьесы он регулярно выходил во всех вечерах поэзии, в авторских. Ну, много чего делали. И он придумал, например, я придумал, а он придумал там и название, и все, такой спектакль, долго шел в «Современнике», назывался «Дилетанты». Спектакль о том, как артисты, а именно Леня Филатов, Гафт, артисты Юрский, писали тексты, и великий, опять гениальный художник-еврей Давид Львович Боровский, гений, он придумал фантастическую сценографию, колонны «Современника», вот эти на чистых прудах, и из-за каждой колонны, каждая колонна — это колонна от такого артиста, такого, и мы очень много чего с Валентиновичем успели сделать.
7: Вы правы, Юсиф, да. Давайте немножко свернем. Я вот что хочу спросить, и давно. Значит, вы поставили колоссальное количество спектаклей, я думаю, что вы и сами не знаете точно.
8: Знаю, что с лишним.
7: Ну, Это не точная цифра.
9: Точно.
7: По арифметике у него в Одессе было...
8: С лишним.
7: У него было 3 с лишним. Так я хочу спросить. Вы часто ставили спектакли драматургов, писателей, которые были живы? Еще это непростая задача. Но у вас были иногда... Ну, вот какие отношения? Вот вы ставили, например, Шукшина, «Поутру не проснулись». Вы ставили... Ну, я знаю, что вы были в очень хороших там с Жуковым отношениях, к Свадивым, который недавно, к сожалению, ушел. Трагически. То есть у вас были... Вот как складываются отношения?
8: Для меня, я сейчас скажу, вы сейчас прямо вот, ну... Эссер. В десяточку попали.
9: Ассирия.
7: Не усложняй.
8: Я вот так видел прямо.
7: Спасибо.
9: Ассирия – это десяточка, да.
7: Но это уже на высоком иврите.
8: Это слишком высокий.
9: Ну, можно сказать «Ян», а та «Эссер».
7: Да, можно так.
8: Да, это да. Для меня вот школа современной пьесы в Москве была не просто название театра, а программа. Я горжусь тем, что я никогда... Это начиная еще со студенческих лет. Я никогда не ставил пьесу, если ее до меня уже кто-то поставил. Поэтому я никогда не ставил ни Шекспира, ни Мольера. Но один раз там в Санкт-Петербурге в театре, в каком же, в Балтийском доме я Островского один раз попробовал.
7: И в Одессе ставили, по-моему, «Бедный Марат», если я не ошибаюсь.
8: Это мой диплом, это преддиплом. Диплом вот в «Современник», да, конечно, на украинский мове, не «Бедный Марат», «Йосы профилиал». Я слежу, как мое имя меняется там. Джозеф в Америке. Здесь Йосеф. Ну, как-то вот оно все как-то...
1: В агентстве «Good Care» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Good Care» 718-635-3535.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальность. Жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
22: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти нашей страны сообщили о пресечении крупной хакерской операции, которую власти связывают с Китаем. По данным Министерства юстиции, злоумышленники проникли в компьютерные системы ряда федеральных ведомств, включая НАСА, Федеральную резервную систему, Министерство энергетики и структуру Сената. Власти изъяли интернет-домены, которые использовались для проведения атак. Посольство Китая не прокомментировало новое обвинение, однако Пекин обычно отвергает заявление о причастности к кибершпионажу. Администрация Трампа ищет способы сдержать рост цен на бензин. Белый дом предлагает расширить число временных исключений из экологических требований для нефтеперерабатывающих предприятий. Сторонники инициативы считают, что она позволит увеличить производство топлива. Экологи предупреждают, что послабления могут привести к дополнительному загрязнению воздуха. В Нью-Йоркском метро вновь обсуждают экстремальные жару. На отдельных подземных станциях этим летом температура поднималась выше 120 градусов по Фаренгейту. Транспортное управление изучает возможность создания специальной тепловой сети. Накопленное под землей тепло предлагается отводить от платформ, а зимой использовать для отопления близлежащих зданий. Пока речь идет только о пилотном исследовании.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Дэвидсон Радио. Волна 620 AM.
7: Но зато я представляю себе, сколько ошибок делали в России, когда вы жили в фамилии Райхельгаус. А здесь
9: ошибками
7: не делали.
9: Ошибками я могу вам сказать. На иврите сказать. У вас как с фамилией? Ее произносят на иврите?
7: Абсолютно спокойно.
8: Так,
7: я уверен.
8: Так же и произносят. А вот эта ошибка, это повод для нового рассказа. Ошибка. Я ведь собирал, я довольно долгое время собирал коллег. У меня был конвертик, и я из разных газет вырезал...
7: Как печатали фамилию.
8: Совершенно верно. Я вырезал ошибку. Но не смешно. Вместо Райхельгаус, Рейхельгаус. Вместо Рейхельгауз, Рейхельгауз. В общем, я собрал 12 ошибок и остановился на 13-й. 13-ю я положил в конвертик, заклеил, решил больше не собирать. 13-ю это была газета города Находки, где там возле Владивостока. Я был молодым режиссером, современники. И вместе с великим Давидом Боровским, он тогда был главным художником Таганки, мы приехали вести семинар с режиссерами там народных театров. Я сейчас не помню зачем, но семинар. И местная газета написала, что с такого-то по такое, там, не знаю, мая, в Находке проходит семинар театральных деятелей, его проводят главный художник театра на Таганке, легко было написано, Давид Бородский, и молодой режиссер театра «Современник» Райхергрус. После фамилии Райхергрус я эту коллекцию собирать перестал. Но у меня с фамилией очень много баек. Например, когда я... Кстати, вот с Израилем связано. Я когда поступал в ГИТИС, то уже должен был набирать Эфрос, его потом уволили, не дали, нас взяла Мариусина Кнебель, Андрей Попов. Важно не это, важно, что к моменту... Огромный был конкурс, бешеный. И к моменту уже... последнего конкурса, когда должны были выбрать вот эту десяточку, кстати, 10 советских набирали и 10 иностранцев, уже оставались только-только-только. И всем было понятно, это было негласно, что, ну, с такой фамилией Рейхергаус, возьмут одного, потому что был еще один талантливый, интересный парень. Вы его прекрасно знаете. Он до конца жизни не мог мне простить это решение приемной комиссии, поскольку звали его Женя Ария. И он вынужден был уехать и в следующем году поступать в Ленинграде, и поступил. И вот всю жизнь, я потом приезжал сюда бесконечно на гастроли, он это до конца жизни не забывал. Но дело не в этом. Дело в том, что незадолго до конкурса, когда ко мне приставали, старик, ну ты бы псевдоним взял, ну ты бы, потому что некоторые брали, ты бы что-нибудь... Я вдруг распространил такую байку, я говорю, а зачем? Меня тут возьмут из-за моей бабушки. Кто-то из однокурсников, какой бабушки? Я говорю, а вы что, не понимаете, не знаете? Вы что, не знаете великую русскую актрису Зинаиду Райх? Говорит, подожди, это жена Мейерхольда. Я говорю, так, а до Мейерхольда кто был ему? Есенин. Правильно, а до Есенина? И тут все говорят, вот этого вы не знаете. До Есенина ее мужем был Мейер Ханаанович Рейхельгаус, мой дедушка. А это моя бабушка. Она взяла сценический псевдоним Зинаида Райх. Я пошутил один раз. С тех пор, 2-3 десятилетия в ГИТИСе ходила майка, что у нас учился внук Зинаиды Райх. Жаль, бабушка сама не узнала. Ну, у меня...
7: Чуть-чуть подправить еще внук Есенина.
8: У меня фактически
9: Меркольда одновременно.
8: Да, ну, у меня с фамилией очень много было.
7: Про драматургов, про авторов.
8: Про драматургов.
7: Вы сказали, что я в десятку попал.
8: Вы попали, потому что я, еще раз говорю, Акунин, Улицкая, Дима Быков, я как-то называю, смотрю, все иноагентов, как-то хочется каких-то простых.
7: Но
8: и современники, я все время ставил пьесы, только что написанные. Вся школа современной пьесы.
7: Бывали какие-то конфликты, когда приходили, Иосиф, я не так вижу, ты не тот.
8: Нет, вы знаете, я... как-то всегда с авторами. Мне нравится, когда автор живой. От Чехова не убудет. Я Чехова много ставил. Я Чехова ставил и в Стамбуле, и в Нью-Йорке, и в Женеве. И много. Но это там. А здесь, мне кажется, это же прекрасно. Я и здесь хочу, в Израиле. Пьесу, которую никогда я вдруг вижу, что ставят пьесу, написанную 50-70 лет тому назад. Да, это классика. Да, в этом есть история театра. Но мне кажется, что люди, которые приходят в зал, они должны видеть и подключаться, они должны видеть свою среду, свой контингент, свой контекст. Они должны соотноситься, они должны понимать, о чем идет. Для меня всегда, всю жизнь, я не горжусь этим, но почему? Ни Шекспир, ни Мольера. Для меня когда просто в пьесе, сэр.
7: Три сестры эти кутаются в платки, сколько?
8: Чехов это совершенно отдельно. Я ставлю классику и даже ставил, но мы с Шуком Вадиком, тем самым великим, прекрасным, я ему поставил такое, не то что в условия, но такое предложение. Я сказал, а можешь взять только текст Чехова, пьесы,

0: Там дважды стреляются, там черти что. И при этом, вот, а Жук, когда писал оперету, он же там же в финале Треплев стреляется, а когда Жук писал оперету, он написал «Труппа на сцене» в финале, а трупа никто не видал. «Сестры в Москве будут жить, поживать, небо в алмазах для всех засияет, если бы знать». Если бы... Это все чеховский текст. Только никто ведь не знает, если не все в человеке прекрасно покуда. Будем любить человека и будем жалеть. Мы подождем. Мы надеяться будем на чудо. Столько терпели. Придется еще потерпеть. И ничего необычного нет, если посыпется с неба алмазы. Был бы сюжет. Новый сюжет для небольшого рассказа. Вот это оперета «Чайка». Ах, Вадик Жук, хорошо, что мы его вспомнили. Да, выдающийся, да. Поэт, мы сделали с ним 3 огромных спектакля.
1: Человек потрясающий.
0: И он человек прекрасный, он поэт великий, выдающийся. У него, ну, у нас не совсем серьезно, я бы почитал вам его какое-нибудь короткое стихотворение. Не буду.
1: Йосиф, я хочу задать вам вопрос. Он немножко вообще в сторону идет, об одном человеке. Я просто много читал ваших интервью и слушал, и вы, ну, скажем так, иногда вспоминаете о нем. По двум причинам я хочу задать этот вопрос. Я хочу спросить вас об Анатолии Борисовиче Чубайсе. По двум причинам. Во-первых, потому что я тоже считаю его действительно великим человеком, и если бы не он, то все, что сегодня в России происходит, происходило бы в 96-м году, потому что благодаря ему, с моей точки зрения, фильм потрясающий, 10-серийный, не прошедшее время, и, во-первых, потому что я вам сказал, что я к нему отношусь так, и я не знаю, какая связь между вами, ну, откуда я могу знать, а во-вторых, потому что, к сожалению, несмотря на то, что он сегодня живет в Израиле, навряд ли он придет к нам на подкаст.
0: Я думаю, если вы не будете ему говорить, что нужно веселиться и шутить, я думаю, он придет к вам. Я постараюсь коротко сказать, потому что это мой друг. Это человек, с которым мы много-много лет дружим. Я считаю его гением. Я даже студентам читаю иногда лекции о том, там, чем гений отличается от большого таланта. Вот, считаю его гением. Но в последнее время он сделал мне такое суровое замечание, что я слишком много о нем рассказываю, слишком много комментирую. И лучше, я думаю, вы его позовете, я даже помогу вам его позвать.
2: А вы адрес кинете.
0: Попрошу. Адрес, телефон не дам.
2: Скажите, они вас потянут по ивриту.
1: Но я знаю, что вы ставили... Нет, я даже не знаю, да. Вот, ну, как это назвать, пьесы или, может быть, сцены не только артистам.
0: И это вы намекаете на Жириновского?
1: Это я не то, что намекаю, я просто прямо говорю.
0: Нет, я на самом деле любил, когда на сцену в школе современной пьесы выходили непрофессиональные артисты, журналисты, балерины,
1: президенты.
0: Нет, сейчас. Если вы про Бориса Николаевича, то как раз вот это связано с Чубайсом, когда Анатолий Борисович был главой администрации президента, и Борис Николаевич Ельцин в течение 7 месяцев не выходил к людям, что называется. Готовился его первый выход. И это было президентское послание там, в Кремле со всеми палатами, со всеми партиями. Мало того, там, очевидно, готовился с той стороны импичмент. Все очень серьезно. И Чубайс предложил мне принять участие в подготовке президентского послания как режиссера. И я там обдумывал довольно много... Это описано в моей книжке «Не верю». Есть такая глава большая, называется «Как я готовил президентское послание». Мало того, я получил большую красивую благодарность от президента, часы там с... Мой папа любил их автоинспектором. Они сразу его отпускали. Я ему эти часы передал, и там, где был от президента российского, показывал, говорил, ты что, хочешь... Он с одесским акцентом говорил, автоинспектором.

0: Так ты что, хочешь неприятности? В это время. И вот он скажет. Так вот, ну, на самом деле, конечно же, мне это нравилось, и мне казалось, что, оказывается, моя профессия, ну, это не секрет, что со многими политическими деятелями работают режиссеры, там, речью занимаются при подготовке к выборам и ко многим важным событиям, но, ну, что тут сказать, я подтверждаю, да, я этим занимался. Что касается Жириновского, здесь все проще. Это можно сегодня увидеть. В интернете вроде много наших политических передач, где есть всякие диалоги, где он побеждал сразу. Как только была написана фамилия, вот поединок ведется. Жириновский, Рахиль Гаус. Еще ни он слова не сказал, ни я. У него было 10 тысяч.
1: Соловьёва. Еще Соловьёв был нормальный.
0: А у меня был полный ноль. А потом, ну вот есть передача, которую можно увидеть сегодня. Это очень смешно. Владимир Владимирович сам мне позвонил. Сказал, слушай, мы можем заработать. Я думаю, ничего себе.
2: Я люблю разговоры, которые так начинают.
0: Давай пойдем на передачу «Кто хочет стать миллионером?» и заработаем 3 миллиона. Я что-то думаю, что ему 3 миллиона? Но мы пошли. Эта передача есть, ее можно увидеть. Там очень много вырезали, но эта передача грандиозна. Мы проиграли. Мы были на грани 3 миллионов. Проиграли, потому что я предложил правильный ответ. Я предложил неправильный ответ, а Владимир Вольфович предложил правильный. Но он сказал, ты сегодня все правильно называл, давай твой. И когда делили мой, мы проиграли эти 3 миллиона, он в кадре, в прямом эфире хотел меня испепелить. Он кричал, на Камчатку, на север, театр твой надо сжечь, и тебя вместе с театром. И я не знал, что делать, потому что мы были на грани выигрыша. Я еще раз говорю, это все можно увидеть. Нет, я люблю заниматься режиссурой вне театра.
2: Если у меня вот вопрос такой. Мы про язык поговорили, про театр поговорили. Вот вопрос от лица израильтянина. Вы, как режиссер, видите драматургию, наверное, тоньше, чутьче, чем обычный обыватель. Видите характеры.
1: Чуть-чуть. Надо ему поставить сцену речи.
0: Прекрасная речь.
2: Вот вам Израиль, да, с огромным количеством драматических событий, да, он каким вообще героем представляется? И надеюсь, что я правильно себя выразил. Но вот что вы здесь для себя отмечаете? Очень интересен ваш взгляд.
0: Я отвечу вам очень просто. Для меня самое главное, начиная ставить пьесу, самое главное определить ее жанр. И вот я своих студентов-режиссеров много лет еще говорю, вот жанр. А что такое жанр? Жанр – это то, как ты это видишь. Один из моих... великих учителей Петр Наумович Фоменко. Опять есть рассказ, как он пришел...
2: Выпуск разоблачения.
0: Опять, как он пришел на стажировку в Малый театр и зав. Отделом кадров такой говорит, Петр Фоменко, ух, какой ты парень, давай я тебя выпишу, ты же студент, наверное, там не очень хорошо ешь, я тебе выпишу пропуск в нашу столовую, это Малый театр, здесь вкусно, недорого, все, в общем, он ему это. Так, давай, Петр Фоменко, как твое отчество? Он говорит, Наумович. Наумович? А где ты родился? Он говорит, в Одессе. Так, знаешь, не надо в нашу столовую. Ходи нормально, как все. Так вот, я когда Петра Наумовича, моего любимого, великого русского режиссера, спросил, Петр Наумович, а вот вы такой гениальный режиссер, великий, все такое. Потом еще напомните я про Фоменко. Нет, сейчас я вернусь к этому. Я сам себя перебиваю. Он однажды позвонил, был очень зол там и жаловался мне, что я там помог, чтобы я сделал это. И он говорил очень много ненормативной лексики. Ну, сплошной мат. И я так затихал, не отвечал ему. Он говорит, подожди, тебя, наверное, я так вижу, ты что-то не можешь мне ответить сразу. Тебя, наверное, пугает вот мой текст или то, как я разговариваю. Я говорю, Петр Наумович, вот все, что вы говорите, вот что бы вы ни говорили, это музыка. Он говорит, тогда я пришлю тебе ноты. Так вот, я сейчас продолжаю, что я когда спросил, я помню ваш вопрос про Израиль, Петра Наумовича, а вот что такое жанр? Он говорит, жанр – это взгляд. Он говорит, там скользко, ветер, лед, вышла старушка из магазина, упала, у нее все разлетелось, разбилось, на нее течет майонез, сметана, вот, она не может подняться, говорит, и для нее трагедия, это конец жизни, она сломала шею ребята. А идут ребятки, пьют пиво, курят, и хохот, потому что очень смешно она выглядит, для них комедия. Вот для меня самый сложный и самый любимый жанр – трагифарс. Когда есть трагедия, и рядом внутри, это очевидно от родителей, от мамы, которая ухитрялась, извините, но улыбаться на похоронах от того, как кто-то демонстрировал свою, с плюсом свою любовь к покойному. Так вот, для меня Израиль уникальная, удивительная страна, которая существует, в моем восприятии, кто-то так не видит, не считает, в жанре трагифарса. Здесь высочайшая трагедия соседствует и сочетается с несочетаемым, с невозможно смешным, с невозможно необъяснимым, с невозможно парадоксальным. Вот Израиль для меня...
1: Сарилюха, как спасибо. Точно, да, человек живет 2 года неполных.
0: Но это моя профессия.
1: Слушайте, есть же разные, скажем, водопроводчики. Разные, и режиссеры бывают.
2: Сказали, вообще законы театра. Если у нас есть ружье, оно же выстрелит.
1: Ну, у меня еще такой вопрос, мы тоже его задаем часто нашим гостям. Вот за это небольшое время, что вы живете в Израиле, у вас появилось какое-то место в Израиле, в котором вы себя ощущаете вот как-то хорошо, тепло. Вот как-то вот вы чувствуете себя на месте.
0: 2 места есть таких, которые в любой точке мира я ощущаю себя хорошо и на месте, и все такое. 2 места. И в Израиле они замечательно сочетаются. 1 место – море. И это для меня, я вот, жаль, что мы так, я готов любые стихи о море вам прочесть.
2: Вы сказали в море, и сразу да. Я отреагировал, потому
1: что ожил,
2: вы с ним на одной волне.
0: Да, да. Потому что... второе, конечно, театр и момент репетиции. Вот я репетирую с очень хорошими артистами, вот сейчас. Уже я не буду их называть, потому что они ведущие артисты израильских театров, чтобы не ревновали коллеги. Я надеюсь, они сыграют в моих спектаклях, и я надеюсь, что это случится. Вот для меня момент репетиции – счастье, а уж репетиции на берегу моря. Это, а я живу на самом берегу, я снял квартирку просто вот на первой линии, и для меня это все. Мало того, я же, естественно, был убежден, как мне предложили руководить театром, значит, мне сейчас подарят квартиру, машину, огромную смету, потрясающее здание. Ну, это нормально, все нормально, это так, я почти шучу, и очень надеюсь, что это верное, вот полюби Израиль, тут не полюби, тут в него надо вложить. Мне очень обидно, как профессионалу, что при том, что во многих странах мира выдающиеся режиссеры, артисты, сценаристы, драматурги, евреи, сам Израиль почему-то этого не ценит и не, как-то не очень это...
1: Тоже еврейская
0: история. Не очень тоже пользуется, потому что только из России сейчас такое количество. Знаете, здесь профессионалы, которые могли бы украсить любой самый знаменитый, самый столичный российский театр. Здесь колоссальные сценографы, колоссальные технологи. Я уже не говорю об артистах, о режиссерах. Просто я говорю, как? И это здесь, и это здесь, и это. Я все время встречаю, все время смотрю. Мне кажется, что вот как только Израиль согласится что мы должны быть лучшим в мире театром, то и вся общая культура несколько соберется. И, в общем, это будет большой плюс государству. Я в этом уверен. Не во мне дело. Очень много сейчас потрясающих людей. Я сейчас, просто через день хожу в театр, и у меня впечатление, что я нахожусь в какой-то там центре столичной тусовки, потому что вот идет спектакль Крымова, вот Лилия Хиджакова, вот Чулпан Хаматова, вот только что, вот я завтра иду смотреть Сашу Зиклистова, не успеваешь вдохнуть, вот. Мало того, это все-таки гастрольные, а есть что, есть и здесь что посмотреть. Другое дело, что, конечно, Израиль принципиально, это вот опять как трагифарсу, он принципиально отличается от восприятия театра. Если вы в Москве меня спрашиваете, что посмотреть, я вам называю режиссеров и артиста. Я говорю, посмотрите спектакль Крымова, посмотрите спектакль Серебренникова, посмотрите спектакль Толи Васильева, посмотрите Каму Гинкаса, опять сплошные евреи. Вот, но... А здесь другая. Мне либо называют театр, либо называют фамилию директора. Я говорю, подождите, это директор. Я говорю, а режиссер? Так у нее разные ставят режиссеры. Кого позовет, тот и поставит. Она определяет, оказывается. Она права, директор. Она молодец, слава богу, что она держит театр, что она находит деньги. Но это видно в спектаклях, что сегодня ставил один режиссер, завтра другой, отсутствие ансамбля. Опять, это оркестр без дирижера, это такая уже специфика. И я уверен и надеюсь, что в Израиле это случится, и израильский театр не может не быть первым в мире. Правда, не может, потому что для этого есть представители всех профессий, и все они немножко.
1: Иосиф, мы тоже в это очень верим, правда. И мы хотим, чтобы вы были здоровы. Это в первую очередь.
0: Неожиданно.
1: И чтобы вы много лет продолжали работать, и чтобы обязательно открылся ваш театр так, как вы хотите, и чтобы состоялась премьера, и так как мы с Илюхой все-таки евреи тоже, то мы бы хотели, чтобы...
2: Вы контрамарку сейчас?
1: Не контрамарку, просто чтобы вы нас позвали на премьеру.
0: С удовольствием.
1: Спасибо вам громадное, что вы были сегодня с нами.
0: Спасибо, что позвали.
1: Море удовольствия получили.
2: Приятно было.
1: Спасибо большое.
0: Вам спасибо.

0: история, треки до моря.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом. Сева — это я, Вася был тут, но почему-то соскочил. Признаюсь в несмертном грехе. Вчера история про мистера Кука, который сообщил о том, что корпорация Apple начинает выращивать своих собственных сотрудников, которые с момента зачатия искусственного будут работоспособны через 18 месяцев, это полностью дезинформация. Но это из разряда той дезинформации, которая не наносит вред человечеству, а наоборот, приносит огромную пользу, потому что она выявляет неспособность людей отличить мух от котлет. И на этой неделе я сейчас просто из-за того, что слишком много замечательных развлечений, обычно говорят много дел, а у меня развлечения. Я каждый день сейчас гоняю на US Open посмотреть отборочные турниры. Мне некогда это обдумать, но формат поменяется чуть-чуть. Вот толковище в сторону радикального улучшения, причем без всяких донатов с вашей стороны, обратите внимание, в этом смысле я сильно отличаюсь от радио Дэвидсон, с которым все-таки сотрудничаю. Начиная со следующей недели, одна из историй, которую вы будете слышать, она будет мистификацией. То есть когда-то я этим занимался в новостях, но теперь все будет по-другому. Одна из, я не знаю еще какая, может быть в новостях, может быть одна из тех, которые меняют нашу среду, наш мир, будет мистификацией. И в последние 5 минут шоу, вместо того, чтобы принимать звонки на любую тему, я буду принимать звонки только от тех, кто способен отличить мух от котлет, то есть мистификацию от реальных вещей. Потому что практика показала, что вы, люди добрые, не способны предлагать свои темы вообще просто, практически. То есть вы можете рассуждать по поводу того, что вам предлагается. Кстати, одна из печальных особенностей нашего радио заключается в том, что оно всегда принимало звонки от тех, кто наберет номер телефона студии 718-303-9090. Есть элементарный способ, как сделать так, чтобы на радио звонили только умные и образованные люди. Как? Почему я это делаю постоянно? Попробуйте ответить на этот вопрос в конце сегодняшнего шоу. Как сделать так, чтобы на русское радио звонили только умные и образованные люди? Причем не покупая их, они просто не смогут не позвонить. А теперь переходим к новостям в виде заголовков. Тегеран и Вашингтон смогли прийти к консенсусу о прекращении огня. Но интересно, что об этом сообщают очень осторожно только кремлевские СМИ. Так что пока что только слух, но он уже есть, и интересно, что биржа осторожно отреагировала именно в этом направлении. Пожар после атаки беспилотников полностью уничтожил склад Wildberries в городе Котовск в Тамбовской области. Кстати, в моей юности говорили, когда приходили в парикмахерскую: «Постригите меня под Котовского». Никто не говорил нагло, налысо, говорили Подкотовского. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Это около 450 тысяч нашими долларами. Она у вас внизу не совсем справа, но там справа. Вчера Канада объявила о введении ответных тарифов до 50% примерно на 20 миллиардов долларов американских товаров, включая сталь, сыр и морепродукты. Тариф вступает в силу 8 сентября, что напрягает одно из крупнейших торговых отношений в мире, ибо ежедневно через границу Соединенных Штатов и Канады перевозится товаров на более 2 миллиардов долларов. Затяжной спор может увеличить расходы для американцев, но эксперты считают, что Канада, вероятно, почувствует большее влияние, учитывая, что ее экономика примерно в 12 раз меньше экономики Соединенных Штатов. Канадские чиновники объявили о ряде мер поддержки отечественной промышленности, включая беспроцентные кредиты. Трамп пригрозил изменить название озера Онтарио на озеро Америка в рамках дальнейшей эскалации данной напряженности. Директор ЦРУ, по словам американских чиновников, совершил неожиданный визит в Москву во вторник. Там его вроде как видели, но машину с американскими номерами точно видели. И никаких комментариев с нашей стороны. А вот Кремль сказал, что визит Джона Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами. Я, кстати, уверен, что знаю, о чем они говорили. Как вы думаете, о чем они могли говорить? Вопрос на засыпку. Телефон студии 718-303-9090. Трамп подал на рассмотрение в Конгресс историческое ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но не отказался от своего последнего условия о нормализации отношений всего королевства с Израилем. Deloitte согласилась заплатить почти 21,5 миллионов долларов для урегулирования обвинений федерального правительства в мошенничестве, продолжая учитывать при этом разнообразие при принятии решений по найму, продвижению по службе и кадровому обеспечению. Интересно, как вот это самое DEI будет оживлено, когда рабочие места начнут замещаться искусственным интеллектом. Появляются новые заявления о рисках для здоровья, с которыми сталкивались жители East Palestine, это Восточная Палестина, в переводе на иностранный, это штат Охайо, после того, как поезд Norfolk Southern с опасными химикатами сошел с рельсов в 23-м году, и часть грузов сгорело. Последствия 3 года спустя, выясняется. Ну, статистика появилась. Нефтяной танкер был поражен и выведен из строя возле Ормузского пролива. Новые дипломатические усилия не смогли смягчить противостояние между Соединенными Штатами и Ираном. В общем, хаос, как всегда, при нынешней администрации. Регуляторы ценных бумаг расследуют торговлю Situational Awareness, хедж-фонда, ориентированного на искусственный интеллект, который понес убытки в миллиарды долларов до продажи основной части своего портфеля в июле. Ключевой руководитель, курирующий развитие дата-центра OpenAI, Крис Мэллоун, покинул компанию на прошлой неделе, присоединившись к волне ухода руководства перед планируемым публичным размещением. Рынок первичного публичного размещения, IPO, то есть у нас в Соединенных Штатах, уже идущий на рекорд в этом году, ожидает дальнейший рост от себя. После дня труда с IPO могут выйти Aura, Switch и SB Energy. Обращайте внимание на эти вещи. Если вы не успели записать, вы можете посмотреть в записи это шоу. Мне просто некогда все эти выставлять на экран логотипчики. И пошукайте, потому что хороший шанс, что вы можете заработать на той информации, которую мы с Васей для вас готовим, больше, чем заработаете за день на той работе, куда вы вынуждены ехать каждый день. United Airlines готовится к крупнейшему международному расширению, добавляя маршруты, чтобы закрепить лидерство над конкурентами и обойти Дельта, как самого прибыльного американского перевозчика. Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта выразил уверенность, что иск, который он и еще 11 генеральных прокуроров штатов подали с целью блокировать слияние Paramount с Warner Bros. Discovery, будет успешно рассмотрен в суде, то есть не дадут. И последнее по финансам Lego показало рекордные продажи за первую половину года, выпустив сотни новых продуктов. Популярными оказались отечественные и лицензированные темы. Я вот познакомился с одним очень интересным джентльменом. Он программист в Meta работает. Причем приехал в 91-м году из Питера. И закончил курсы программистов. И, в общем, все время в спросе. Абсолютно не боится потерять работу на фоне известных высокотехнологичных изменений. Но работает на мейнфрейм Meta. то есть на большом компьютере. С финансами все теперь печально, но неизбежно, этого следовало ожидать. Легенда музыкальная, ее называют country music, но это, на мой взгляд, не совсем так. Она просто начиналась как country. Долли Партон скончалась вчера в возрасте 80 лет после длительной борьбы с раком. Певица, автор песен, актриса, предприниматель, филантроп, она опубликовала в районе 3000 музыкальных произведений. Это просто, ну, что-то на уровне Иоганна Себастьяна Баха, но только в кантри, включая 25 хитов номер один, все в кантри-чарте, таких как «Джолин». Кстати, кто не слышал, послушайте, очень трогательно, как Сайли Майерс поет вместе с Долли Партон эту вещь. И, естественно, «I Will Always Love You», которая была прославлена Уитни Хьюстон, давно ушедший в мир иной, хотя сочинила ее и впервые спела Долли Партон. Долли родилась в 1946 году, соответственно, в Восточном Теннесси, четвертой из 12 детей в семье без электричества и сантехники, удобства во дворе. Свою первую песню написала в 5 лет, а к 10 годам начала выступать на радио и на телевидении. В 1967 году ее пригласили петь в кантри-развлекательной телепрограмме «The Porter Wagoner Show», что стало стартом ее сольной карьеры. Партон была лидером среди женщин, поющих кантри, с 1967 по 1993 годы, то есть 34 года. Снялась в нескольких фильмах, включая «9 to 5», для которого она написала заглавную песню. А, кстати, по заглавным песням я вот... спустя множество лет после выхода фильма «The Graduate» продолжаю быть абсолютно уверенным в том, что сочетание фильма и музыки приносит славу бесконечную и тому, и другому. Фильм «Выпускник» с Дастином Хоффманом. Во-первых, представил суперзвезду. Дастин Хоффман действительно блестящий актер. Но там все музыка Саймона и Гарфанкела, которые запустились именно благодаря тому, что через кино. То есть нужен какой-то поп-носитель для того, чтобы... Вот именно так, поп-носитель. Для того, чтобы слава поднялась на следующий уровень. Еще она снялась в «Стальных магнолиях», в «Прямом разговоре». В 1986 году она открыла свой тематический парк «Доливуд», а в 1995 открыла библиотеку «Imagination Library», доставив более 200 миллионов книг, реальных книг, бумажных, детям по всей территории Соединенных Штатов. Скажем «Bye-bye, Dolly», not «Hello», but «Bye-bye, Dolly», «We'll always love you». У нас пара звонков. Посмотрим, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста. О, нет, это сложно. Так, и второй звонок, скорее всего, от парашистов. Раз, два, три. Да, точно. Точно, точно. Все, поехали дальше. Бывшая телеведущая призналась, что убила свою 80-летнюю мать на Хэллоуин прошлого года в их доме в Канзасе, считая, что маму... «Мама одержима дьяволом». «Possessed». Анжелиан Мок, ее зовут, убийцу, признала себя виновной по одному пункту обвинения в убийстве первой степени своей матери Аниты Эйверс в их общем доме в Уичито 31 октября 2025 года. Мок нынче 48 лет. Она рискует получить пожизненное заключение в рамках соглашения о признании вины с шансом на условно-досрочное освобождение после 25 лет. А ранее Мок работала ведущей утренних новостей на KTVI в Сан-Луисе с 2011 по 2015 год, а затем на другом телевидении KOKH в Оклахома-Сити. Но на момент убийства работала в отделе продаж в компании по программному обеспечению для управления данными. Причина, по которой я привел вам эту новость, она из разряда криминальных хроник. Да-да, именно так. В том, что опасно, когда дети, чья карьера, так сказать, пошла на откат, заживаются в доме родителей. Да как убила, вас, конечно, это интересует. Multiple stab wounds. Лицензированные торговцы марихуаной призывают губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул отменить законопроект, который создал бы штатный совет по зарплате в индустрии каннабиса, по заработкам в смысле, называя это игрой, которая подымет цены на травку до небес. Сторонники без того дорогой легальной индустрии марихуаны в Нью-Йорке заявили, что совет по заработной плате навредит лицензированным производителям марихуаны и закроет магазины, управляемые меньшинствами, лицами, осужденными за преступления, связанные с марихуаной во времена сухого на нее закона, женщинами и ветеринарами с инвалидностью. То есть, оказывается, есть такая подгруппа ветеринары с инвалидностью, и все эти группы, которым должен был помочь закон от 21 года, легализовавший рекреационный каннабис. Но, в принципе, тут понятна подоплека, потому что все это люди, которым труднее найти способ зарабатывать на жизнь, поэтому их выдвигают вперед. Администрация мэра Нью-Йорка Мамдани признала, что ошибочно сообщила более чем 1000 нью-йоркцам, что им может быть выдвинут налоговый счет по PIDATER, если они не докажут обратное. Городские юристы также сообщили, что продлевают срок подачи заявлений от владельцев недвижимости до 6 октября. И это уже второй раз, когда город переносит этот срок, который изначально был назначен на конец августа, а затем перенесен на 18 сентября. А в рамках запуска этого сбора, предназначенного для роскошных вторичных домов в Нью-Йорке, Министерство финансов города разослало жителям 17 тысяч уведомлений, предупреждая их о том, что они могут получить дополнительный налоговый счет, но могут обжаловать это решение. И последнее. Жених и невеста, а также десятки гостей прикованы к постели после того, как поели еду, приготовленную в престижном бруклинском отеле на их свадебном банкете, а она была заражена норовирусом. И это утверждается в новом иске. Майкл Ахерн и его жена выплатили за обед $30,000, прием состоялся в The Box House, заведение в Гринпойнте, и в итоге получили повторяющиеся приступы рвоты и диареи. Тут у меня две ассоциации, у меня лично. Во-первых, я жил в тех краях, когда утром едешь на работу, и на улицах лежат непонятно, то ли мертвые, то ли пьяные, то ли бездомные. Причем, ну как в фильме, в этом в сериале The Walking Dead. Гринпойнт стал супер модным, супер популярным. Но это понятно, там богатые дома построили, понтов нагрузили, вид отличный на Манхэттен. И второе, лет так 10-15 назад один мой близкий товарищ сказал, что у него в семье торжество, и старшее поколение просит, чтобы они пошли в один русский ресторан. Все они любят сифуд. И он спросил меня, что я знаю про этот ресторан. Я сказал на тот момент, что я бы в русский ресторан не ходил, если речь идет о сифуд. То есть тогда были такие рестораны. Почему, спросил он меня, потому что, сказал я, у них безотходное производство. Они выкладывают рыбу из холодильника, и если она не пущена в ход, то потом, к концу дня, ее, она лежит, может быть, и на льду, но не в холодильнике, кладут ее обратно. 8 человек, они поели все-таки, 8 человек попали в госпиталь. Это все с новостями. И если у вас появились, как у нас с Васей, соответствующие ассоциации, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Как это сделали, впрочем, вы? Прошу вас, пожалуйста.
5: Да, добрый пришел. Хорошего вам дня.
4: Саша, здрасте. Взаимно.
5: Вы спасибо. Два вопроса задали, первое, как провоцировать звонки, по крайней мере, образованных людей, или там умных, как вы их назвали. Я думаю, что это просто, например, вчера вы назвали Курильские острова казахскими. То есть надо вам делать ошибки очевидные, тогда вы выберете поток звонков, по крайней мере, от тех людей, которые вас слышат и знают, как это будет правильно. Это первое. А второе, когда вы спросили, зачем приехал директор в ЦРУ в Москву, я вам на скидку могу три причины назвать. Но я больше, причем третья будет, наверное, самое главное. Первое, это то, что ЦРУ узнала, что они знали, что русские решили поставить там одну бомбу или там что-то не знаю. Это первое. Второе, что они вывели начатку в космос, который будет сбивать Старлинки. Я тут мало ЦРУ. И третье, что ЦРУ выяснили, что они хитили деньги крипто-кошелька нашего президента. Не узнали, где они прячут. Вот директор ЦРУ приехал позволять. Хорошего вам дня.
4: Ага. И всем вам. Да, Саш, спасибо. Пока. Спасибо. Всего доброго. Пока. Ну, Саш прав. Причем даже если раскрыть секрет, то умные, образованные люди от этого не станут другими. То есть любая ошибка ведущего, если он, конечно, не полный идиот, она приводит к необходимости его поправить. Больше ни в каких других случаях умные, образованные люди активного радиоучастия не принимают. Это точно. У Саши голос сильно ломался, я не все мог разобрать, но у меня есть идея, причем, может быть, Рэдклифф об этом и не говорил, но в таком случае это все равно хорошая идея. Идея заключается в том, что, возможно, Рэдклифф предложил спецслужбам России не давать разведывательную информацию Ирану в обмен на то, что Соединенные Штаты Америки не дадут украинцам использовать Starlink на территории России. Один из вариантов. Теперь буквально несколько слов по поводу того, что было вчера на бирже, а потом будет перерыв. Нефть снизилась, что снизило давление на облигации, поскольку трейдеры облегченно вздохнули после того, как администрация Трампа сосредоточилась на экономических, а не на военных мерах против Ирана. Причем я вас уверяю в том, что все понимают, что это все хаос. И никто не начинает истерически верить сегодня в одно, а завтра в другое. Они просто используют момент. Brent упал на 3,9% до 88,58 доллара за баррель, и это, в свою очередь, снизило часть опасений по поводу инфляции, заложенных в доходности облигаций. А доходность десятилетних казначейских снизилась на 0,65% до 4,638%. Акции подросли. S&P 500 на 0,3%, NASDAQ на 0,6%, а Dow добавил 160 пунктов. Спортивные товары Dick's Sporting Goods упали из-за слабых продаж кроссовок. Dick's Sporting Goods снизил часть своих прогнозов, ссылаясь на проблемы в отрасли, которые особенно сильно лежали на бизнесе Foot Locker. Компания заявила, что увеличила акции, то есть количество продаваемых, чтобы конкурировать лучше с теми, кто снижают цены, чтобы справиться со слабым спросом. Dick's завершил день с падением аж на 31%. Сейчас, кстати, можно было бы и покупать. Другие бренды спортивной одежды и розничной торговли тоже снизились, включая Nike, Lululemon, Under Armour и Target. По поводу спортивного всякого товара, попробуйте. Если у кого есть ракетки теннисные Wilson, и вам надо перетянуть струны, попробуйте успеть на US Open. Значит, слухи о том, что на отборочный турнир пускают только по билетам, это полная чушь. Вы можете вообще ничего не делать, просто поехать во Flushing Meadows на стадион, и перед входом там большое панно, и на нем вот этот самый не баркоуд, а, в общем, квадратик с символикой. И если вы его просканируете на своем телефоне, то вы получаете регистрацию, которая называется Fan Access Pass, то есть любители спорта получают право входа. И я так понял, что у Уилсон особый договор со стадионом, других там нету. Но у Уилсон там стоит очередь людей, которые хотят перетянуть ракетки. причем у них есть любые струны, и у меня есть подозрение, что они перетягивают ракетки бесплатно. Я просто подошел и спросил, это тетка там пускала, а вот у меня бабалат как? Она говорит, бабалат. Не, зато мы деньги платим, чтобы только Уилсон. А с этим делом все, теперь будет перерыв. Телефон в студии для тех, кто имеет что сказать по поводу услышанного, только 718-303-90-90.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: Сначала не без удовольствия сообщу, что в чате прибавилось троллей. Это всегда хорошо. Из звонков только Пураша, поэтому я ее отключу, чтобы она знала, что я знаю. И теперь следующая история из таких, из больших. Газета, сейчас я только уберу Долли Партон и поставлю другие картинки, вернее, даже одну. Вот. Washington Post приказано повторно нанять автора мнений. Есть такая, типа колонки, opinion columnists. Уволены из-за постов про Чарли Кирка. Арбитр, то есть это был арбитрационный суд, обязал газету восстановить в должности Карен Атия, которая была уволена из-за публикации по части белых мужчин, склонных к насилию, и опубликовала она это не в газете Washington Post, а в Blue Sky после убийства Чарли Кирка. И газета сочла это грубым проступком. Атия оспорила свое увольнение, и арбитр в итоге признал ее увольнение абсолютно несоразмерным и обязал газету выплатить ей полную задолженность зарплаты и пособия. Это абсолютно беспрецедентно. А так как у нас закон имеет прецедентное право, то вот прецедент создан. Атия, которая была единственной чернокожей женщиной, автором мнений Washington Post, назвала свою победу победой для журналистов по всему миру, а Post заявила, что уважает арбитражный процесс. Напомню, что Кирк, который из подросткового консервативного студенческого активиста стал ведущим подкастером, а дальше уже вырос до уровня союзника президента Трампа, был застрелен 10 сентября прошлого года, естественно, во время публичного выступления в университете Юта-Вэлли, и был ему 31 год. Кирк запустил Turning Point USA в 2012 году, не раз делал провокационные заявления о расе, поле и политике, критиковал движение Black Lives Matter на университетских кампусах и называл Джорджа Флойда, чье убийство в 2020 году полиции Миннеаполиса вызвало протесты, мерзавцем. Его смерть вызвала поток комментариев о нем, то есть о Кирке, как за, так и против, и некоторые, кто выступал против него в дни, особенно после убийства, подвергались санкциям или увольнению. В одном из постов Карен Атия сказала следующее. Отказываться рвать одежду и размазывать пепел по лицу в показной скорби по белому мужчине, который пропагандировал насилие, Это не то же самое, что насилие. Конец цитаты. Неплохо, правда? Фонд защитников демократии, который вместе с Washington Baltimore News Guild представлял Аттию, заявил, что это решение стало знаковым моментом для свободы прессы, подтверждая, что корпоративные медиа не смогут применять ответную дисциплину, то есть меру, чтобы заставить замолчать журналистов, которые затрагивают неприятные вещи. Они вообще сказали в оригинале «неприятные истины», но я бы оспорил это слово. Они имели в виду, наверное, неприятные вещи. Хотя инстинкт самосохранения средств массовой информации – вещь не последняя для выживания. Теперь послушаем с этой темой все по поводу услышанного, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Доброе утро, Сева. Это Оля, Вирджиния Бич.
4: Оленька, здрасте.
11: Здравствуйте. Ну, я не знаю, какие принесут ваши изменения и результаты. Очень хочется, чтобы больше людей звонило, это правда. Я уверена, я знаю, что смотрят интересные, умные люди. Ну, во-первых, они заняты, вы правильно говорите, они в машину ведут в большинстве своих случаев. Ну, и еще какие-то, наверное, причины есть. Я хочу высказаться по поводу первого выпуска новостей. По поводу мудрой, не помню ее имени. Вы знаете, Ирина. Ирина, да. Я немного почитала, посмотрела, и я прихожу к выводу, что я сейчас, наверное, вызову массу недовольства, но я вот анализирую, что я смотрю и вижу и читаю, и в основном, конечно, идет правильная критика России, то есть обвинение ее в войне, во всем, и в коррупции. И очень мало идет информации о том, какая жуткая коррупция в Украине. Какие там происходят вообще вещи с начала войны, и чьи дочки и сыночки чиновников живут на Мальдивах и в Монако, и еще где-либо. И вот вы знаете, мне кажется, это несправедливо. Потому что если уж давать информацию, то давать информацию по обоим странам, а не только по одной ужасной России, которая ужасная. Но вот столько программ у нас идет на русском телевидении, и они все там так много программ, и все, конечно, обвинения, какая вот жуткая Россия. То что я разговариваю с Киевом практически каждую неделю. У меня там живет goddaughter, как крестница. И у нее есть женщина, которая, значит, она у меня не очень здоровая, поэтому там нанята женщина. Там я ей высылаю деньги, она помогает Насте жить. И эта женщина адекватная, нормальная. Вот, и она мне рассказывает, вы понимаете, она так шифруется. Она говорит, Оля, ну ты понимаешь, я не могу тебе это говорить, я завтра в тюрьме окажусь. И вы понимаете, то есть я вот сейчас вот, это мое по поводу вот этой вот Ирины Мудрой, да, и сколько мы не знаем здесь. Вы помните, лет, вот как-то только началась война, у вас был слушатель, который вам позвонил и сказал, что он собирается ехать защищать Украину.
4: Конечно, да, ему 61 год был, и я больше от него ничего не слышал.
11: Я надеюсь, что он не поехал. Ну, извините, вот за такой странный патриотизм, вот, но я просто хочу, чтобы, ну, как-то было все адекватно. Извините, там много времени заняла. Всего хорошего.
4: Очень уместно. Спасибо, Оля.
11: До свидания.
4: До свидания. Всего доброго. Ну, во-первых, на самом деле прием звонков – это игра. Этот формат устарел, и он никогда не станет снова. Хотя, в принципе, бывает, что мода начинает повторять то, что было раньше. То есть может стать модно. Сделать это легко. Два способа, как сказал Саша и подпел я, это ошибаться в каких-то вещах, ошибки, которые не выдержат умные и образованные люди. Вот. Есть второй вариант, это я рассказывал об этом примерно на прошлой неделе. Когда вы открываете ресторан, то нужно, чтобы там в первые две недели внутри было видно много красивых молодых людей, которые, ну, просто не могут без этого кофе и без этих круассантов. Это тоже работает на 100%. Что касается, скажем, о мертвых или хорошо или ничего, это устарелый, на мой взгляд, стереотип. Он дискриминирует. В этом плане такие чудовища, как Гитлер и Сталин, Что ж, одно только хорошее, но что тогда мы будем делать? Вот, и есть еще деликатный момент, который не может быть популярен. Вот представьте себе, сейчас идет война в Украине. Она сейчас происходит при нас. А вот если бы сейчас мы с вами перенеслись на 80 лет назад, и шла бы Вторая мировая война, и Второй фронт еще не был бы открыт. Вот представьте себе, если мировое сообщество узнает о том, что Иосиф Виссарионович Сталин, лидер тогдашнего Советского Союза, в общем, ну, кровавый тиран, что десятки миллионов людей были и уничтожены и физически, а другие десятки миллионов превратились в выродков, которые закладывали своих собственных членов семьи. Вы думаете, Советский Союз получил бы помощь

0: огромный лес. И в нем есть красивые деревья, ну, скажем, кедр или строевая сосна. Но полно того, что на Руси называют бредво. То есть это так, так себе, мусорный лес. Но это люди, и каждый из них имеет право голоса. И они вносят свой посильный вклад в общую тупость и в общую экономику. И не учитывать их, ну, никак нельзя. Поэтому большая политика, она всегда будет достойна утонченной критики, и никогда эта критика не будет популярна. Особенно среди тех, кто, значит, на коленях стоит перед властью. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброго ранку.
0: Доброго ранку, Мишенька.
1: Да.
0: Привет.
1: И доброго ранку, Олюня. Чего, что ж ты не остановил Олечку? Она ж перепутала все. Она говорит, что Украину не обсуждает, а коррупцию. Так мудро. Она ж, сука, с Украины. И обсуждают и Мудру, и Мимбича, и Геващенко, и Владимира Александровича Зеленого. Всех обсуждают. А ты ее мог остановить. Она же с Украины. Она говорит, Россию все время трогают. Так наоборот, Россию не обсуждают. Такие, как Ермолинец. Это первый вопрос. Оля, вы, наверное, перепутали Мудрые с другими. Подумайте. Я хочу сказать, что еврейское радио спрашивает, о чем говорила ЦРУ США и ГПУ НКВД Москвы. Еврейское радио отвечает. Во-первых, они говорили о бабах, о сексе, о ебле, о рыбалке. А также, почему Россия не увеличивает квоты на розыгрыш грин-карты для американских ватников, которые хотят, стремятся всеми фибрами своей души эмигрировать в Россию. Наверное, Рэндольф, как его, будет обсуждать, чтобы Россию намного, а то мало принимает ватников в США. Мне так кажется. Вот два момента, девочка, прокомментирую. А так всего хорошего, крепчайшего здоровья всей семье и тебе, и всем нашим добрым. И Оленьке, радиослушателям, земляк из Украины.
0: Спасибо, Мишенька. Я ни хрена не понял. Поэтому это мой единственный комментатор. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро. Бога ради, не выключайте меня, потому что я начну с очень дикого утверждения, которое я прочитала вчера. Значит, представьте себе, что вы имеете секс с женщиной, хорошие отношения, при этом вы записываете все на микрофон. И 370 случаев встречи с ними... Из них 320 были записаны на микрофон и поставлены в суд. Это любовь их мудрой. Он говорил все и записывал. И против нее, это я читала Униан вчера, никаких обвинений нет, кроме этих вот записей. Она никогда ни копейки денег от него не брала. Это первое. А второе, не 150 миллионов гривен, а всего 20 миллионов гривен, которые уже собрали. Так что вы немножечко держитесь подальше от Ермолинца.
0: Будьте... Я вас умоляю, ну, зачем вы нас стравливаете? Это неуместно. Во-первых. Во-вторых, это темы не для толковища. Мудро это так, в заголовке и все. Мы вообще живем другими вещами в этой стране, если кто не заметил. А теперь по поводу биткоина. Он завершил вчерашний день где-то в районе 80 тысяч долларов после самого крупного роста в течение нескольких дней, если считать с марта 2023 года. То есть градиент роста биткоина был самый крупный, и за последние 7 дней он вырос более чем на 22% после объявления Министерства финансов Соединенных Штатов, то есть федерального, о выкупе новых облигаций. Что тут происходит? С тех пор, как биткоин достиг рекордного максимума в 126 тысяч, это было в октябре прошлого года, он неуклонно падал. Причем происходило это не потому, что народ разуверился в крипте, а просто потому, что инвесторы переходили в сферу искусственного интеллекта, а инвесторы — это...

0: то, что заполняет сообщающиеся сосуды. И энтузиазм на фоне роста его в плане искусственного интеллекта увидал, соответственно, по поводу криптовалюты. Кстати, вот интересно, я сейчас демократизирую эту сложную для кого-то тему. Вот скажем, ну это к мужчинам обращено. Вот если в период вашего самого активного сексуального образа жизни вам нравились определенные женщины, ну скажем, ну вот мне нравились всегда женщины с широкими плечами, с такой могучей спиной. Может, у меня скрытые гомосексуальные тенденции, но мне нравились такие женщины, и если нынешние женщины, если ее раздеть, то у нее спина, ну, как у той красавицы, которую обнимал персонаж Джека Николсона в фильме «The Shining», то есть там один скелет виден. Вот, то как это отражается на вашем энтузиазме по поводу интимных отношений с этой женщиной на фоне того, что вкусы у вас другие? Здесь то же самое. Энтузиазм по поводу криптовалюты угасал на фоне того, что искусственный интеллект становился более модным. То есть получается, что наши сексуальные предпочтения диктуются модой. И на прошлой неделе министр финансов Скотт Бессент попытался поддержать еще и шаткий очень рынок облигаций. Это не сработало, но именно это в результате помогло возродить биткоин. Почему? То есть подоплека чисто психологическая. Вот этот шаг, поддержка министрам рынка облигаций, напугал инвесторов. Даже миллиардер, менеджер хедж-фондов Рэй Далио призвал людей покупать биткоин и золото, чтобы защитить свои инвестиции от растущего долга. Некоторые инвесторы называют происходящее обесценивающей торговлей или тенденцией вообще отказаться от валюты, например, от ослабевшего доллара. Эти слухи – это часть какой-то подготовки общественного мнения, которую затевают мощные, очень заинтересованные источники, что через 3-5 лет у нас не будет денег. Вопрос только, на который никто не знает ответа, а что будет с нашими сбережениями? Как они будут переведены в, ну скажем, в крипту, что, наверное, технически не очень сложно сделать. Но что роднит всех инвесторов во все времена, то есть во времена хаоса информационного, они быстро переводят свои средства в более безопасные активы. И это золото. Но не биткоин. А биткоин все еще довольно волатилен, и он таким и будет оставаться, потому что он лучше изолирован от денежной политики федералов. Потому он, собственно, и появился на белый свет. Он и остальная крипта. Существует определенное разногласие. В частности, президент Трамп на прошлой неделе провел крипто-саммит и призвал Конгресс принять Clarity Act, то есть законопроект, который прояснить что-то должен. А он должен создать правовую базу для регулирования, и законопроект, по которому Сенат может проголосовать вот этот самый в следующем месяце, в основном пока застопорился. Некоторые законодатели утверждают, что ему необходимо законопроекту более жесткая формулировка, чтобы не дать политикам получать прибыль на собственной криптовалюте. И это камень в огород нашего президента, у которого есть собственная криптовалюта. А для того, чтобы эта тема стала очень популярной, я могу задать вопрос, а как правильно говорить «застопорился» или «застопорился»? Правда оживляет воображение у спящих? Так, у нас есть один звонок. Что странно. Послушаем вас. Прошу вас.
1: Здравствуйте. Чего?
0: Я знаю, кто вы. Я знаю. Я просто хотел посмотреть, как вы будете вступать. Пураша с нами. Причем мне начинает уже казаться, что они стали получать зарплатку определенную. Это, в принципе, отражает масштабы влияния толковища, как вы понимаете. Так что другой бы на моем месте сказал бы, подписывайтесь на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Это одна из точек опоры толковища. Две другие — это радио «Дэвидсон» и телевидение RTN, общеамериканское и общеканадское. Но я этого не сказал. Теперь следующая история по поводу усталости от экранов. Опасная очень вещь, тривиальная и понятная, и предлагать разговор на эту тему я бы никогда не стал из уважения к интеллекту своей целевой аудитории, но, в принципе, усталость от экранов достигает рекордного максимума, и на этом фоне появилась альтернатива. То есть я к тому, что придет такое время, что людям захочется звонить на радио, при том, что это люди умные и образованные, причем без всяких, так сказать, хитростей и смены наживки со стороны ведущего. Но люди начали на фоне усталости от экрана жаждать древних способов общения. И это безукоснительно доказывается рынком. Пользовательство. Но если есть пользователи, то должно быть пользовательство. Стремительно растет благодаря двум новым приложениям, которые доставляют сообщения буквально через виртуальных почтовых голубей. Почему я голубей сюда и на картинку вывез? То есть это очень медленные технологичные приложения. Они намеренно замедлены. Мы спешим показать, что мы очень быстро думаем, нам нужны микросекунды. А теперь добро пожаловать обратно во времена написания писем. Кстати, мои дети, у меня их трое, сын и его жена, которую я тоже считаю своим ребенком, они пишут нам письма от руки. Причем у них очень мелкий каллиграфический почерк, и с такими витиеватостями невестка моя вообще изучала криптографию. Это даже не важно, что она пишет, хотя она пишет очень содержательные письма. Так вот, эти два приложения, о которых речь, которые нашли себе соответствующий рынок, одно из них — это Carrier Pidge. Оно Pidge пишется P-I-D-G-E, но это игра звуков, потому что Pidgin — это голубь. Оно поддерживает цифровых голубей, Carrier Pidge. Я помню, как во времена моего детства в центре Москвы голубятни были у многих. И, в общем, торговля шла, и на птичьем рынке, на Таганке голуби были самым ходовым товаром. Так вот, цифровые голуби разгоняются со скоростью до 110 миль в час с вероятностью погибнуть или заблудиться, которая составляет 0,2%. То есть это исходная информация, которую будущий пользователь должен оценить. Вот, например, разработчику этого самого Carrier Pidge понадобилось примерно 9 часов, чтобы отправить первое сообщение из Нью-Йорка другу в Чикаго. То есть за 9 часов, в принципе, до Чикаго можно доехать. Я однажды из Чикаго доехал до Нью-Йорка меньше, чем за 8 часов. Кстати, было очень классно. Там был US Open по настольному теннису, и у нас была группа человек 5, которые поехали туда и обратно на таком рабочем вене одного из наших товарищей по команде. 8-цилиндровый, могучий такой вен, умощненный. И когда мы сели в машину после соревнований, уже ночь наступает, надо ехать в Нью-Йорк. И вдруг хозяин говорит: ребята, кто на кон поставит свои права, а я сейчас договорюсь, нас поведут дальнобойщики до Нью-Йорка. Но там все были усталые, хотели спать, а я понял, что шанс такой нельзя упускать. Я говорю: я. Я сел за руль, он взял walkie-talkie. Это профессиональный вен, он на нем работал в госпитале в Лонг-Айленде. И прямо голосом ведущего сказал, обращаясь ко всем дальнобойщикам: ребята, это мы, ренегат такой-то вен, сейчас собираемся побить рекорд скорости по переезду из Чикаго в Нью-Йорк. Где медведи? А медведями на сленге называют залегших в канаве полицейских, ну, тех, которые прячутся. И как пошли голоса, я представить себе не мог, какое количество женщин среди дальнобойщиков. И дальше я ударил на газа, и меньше, ну, 90, это просто на поворотах где-то. Где-то, наверное, 120-130 миль. Причем постоянно мы получали информацию: парни, вот через 50 миль после того места, где вы находитесь, слева менты, так что там снижайте. В общем, мы доехали на адреналине, естественно. Ну, ночь там, машин не было. Это было классно. Но не делайте так, как я. Это смертельный номер. Так что специально придуманные приложения для того, чтобы замедлить скорость передачи информации. Есть второе приложение, оно называется «Руст». Оно с Россией ничего общего не имеет, это скорее с петухом. Оно предлагает 1000 животных, включая улитку, которая отправляет ваш текст со скоростью 1 миля в час. То есть между пунктом А и пунктом Б вы сидите в А, вам надо доставить сообщение в Б. Если вы хотите с помощью улитки, то вот, пожалуйста, 1 миля в час. В этом месяце Руст сообщил о 650 тысячах загрузок, а Carrier Pigeon сообщил, что число пользователей у них превысило 75 тысяч. Причем они только-только начались, оба запустились в апреле. Концепция, в принципе, не совсем новая. Приложение для переписки Slowly, которое насчитывает 10 с чем-то миллионов пользователей по всему миру. Она в сегменте вот этого медленного обмена информациями, начиная с 2017 года. Но, правда, там нет никаких отсылок к ностальгии по Тамагочи или по Ирине Мирной. Но это раскручивается, получается, уже почти 10 лет. Причем мы с вами уверенно вступили безнадежно навсегда в эпоху постоянных уведомлений. И в том числе можно вспомнить, что некоторые вещи становятся лучше, когда они хуже. Так что все это поясняет, почему молодое поколение покупает теперь глупые телефоны и оборудование для блокировки соцсетей, да, чтобы ничего от соцсетей. Есть такое, оно называется БРИК, ну, прямо как Лиля. А БРИК вообще-то в переводе с английского на русский это кирпич. Но если Лиля, БРИК, я, кстати, знаю одну Лилю БРИК, которая здесь живет. Если бы Лиля БРИК решила переехать в Америку, то как бы она американизировала свою фамилию? Кирпич? Кстати, звучит красиво. Я помню, что когда мир был вдохновлен творчеством замечательного скрипача, скрипач или альтист, не помню. По-моему, все-таки альтист. Олег Крыса, а его фамилия звучала Крыса. Вот, не знаю изначально, как было, но его называли Крыса. Так вот, во Франции был проведен опрос, и все сказали, что самая красивая фамилия из тех, которые попадают в заголовки, это Крыса. Потому что они не знали самого, так сказать, истинного значения этого украинского слова. Мы подошли к последним полутора минутам сегодняшнего шоу. У нас звонков нет, в принципе, это и не обязательно, но попробуем послушать вас.
1: Соси хуй хуйло ебаное.
0: Да, да, ну вот это, так я и думал. Значит, мы продолжаем быть популярными. На этом я, наверное, буду заканчивать, потому что остальные звонки примерно в этом же духе. И это, так сказать, я напомню, вот эти звонки – это стопроцентное, неоспоримое доказательство того, что вы стоите у входа в храм свободы. В храм свободы и открытых человеческих отношений. Перед этим входом стоят калики-перехожие, вонючие, противные. И это верный признак того, что если вы пройдете через них, то вы окажетесь в храме свободы. А иначе вы будете думать, что в этом храме они. Это не они. Это те, кто у входа просит милостыни. Бог подаст.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение...
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа поставила на паузу выдачу миграционных виз во всех посольствах и консульствах. Это визы для иностранцев, которые хотят переехать в США на ПМЖ. Уже назначенные собеседования отменяют, а заявителям обещают сообщить новые даты позже. Когда выдача виз вернется к обычному режиму, неизвестно. Консульских сотрудников обучают новым правилам. Теперь они должны внимательнее проверять, не придется ли заявителю после переезда жить на госпособие. Это не первое ужесточение визовых правил. Раньше власти усилили проверку соцсетей заявителей, а на этой неделе стало известно, что до 200 тысяч человек могут лишиться виз B1, B2. Мэр Нью-Йорка Мамдани обеспечил для горожан доступ к US Open. Он согласовал выделение 1000 билетов на матчи основной сетки по цене $100 за штуку. Приобрести билеты смогут исключительно жители города Большого Яблока. Для этого потребуется подтвердить свой почтовый индекс. Перепродажи билетов не допускается. Такая мера стала ответом на резкий рост цен на вторичном рынке. Билет на территорию комплекса, номинальная стоимость которого составляет $65, в среднем уходит за $263. При этом даже самые бюджетные места на арене Артура Эша в первый день турнира оцениваются примерно в $344. Финансовую разницу между льготной ценой и рыночной стоимостью покроет USTA. Apple проведет ежегодную презентацию новых устройств 9 сентября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Компания выбрала слоган «Сюрприз и блеск». Конкретный список новинок пока не раскрывается. По данным Bloomberg, на презентации покажут 18-й iPhone и iPhone Pro Max. Также ожидается выход первого складного смартфона, который в прессе называют iPhone Fold. По данным отраслевых СМИ, гаджет выполнен в виде книги, а в разложенном формате похож на iPad.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.